0: Российские военные в порту Южной Одесской области поразили танкер с ГСМ для вооруженных формирований Украины. 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Под Одессой уничтожена электроподстанция, обеспечивающая функционирование порта Южной. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Ударили по 5 бригадам укронацистов в Белозерском, Веровке, Доброполье, Новотроицком, Сергеевке. Потери ВСУ составили свыше 300 боевиков, 6 бронемашин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
1: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригады морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 42 украинских БПЛА. ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, а также цех производства БПЛА. Россияне ждут победу в спецоперации, молятся об этом и трудятся ради нее, заявил зампред Совбеза России, председатель единороссов Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что социальная адаптация ветеранов исключительно важный для государства вопрос после победы.
2: Мы все ждем победы и молимся, что называется, об этом, и трудимся для этого. Но и жизнь после победы, жизнь не закончится победой, да, и жизнь после победы будет, и эта жизнь, как я сказал в начале, она не самая простая. Ну, мы понимаем все сложности, начиная от экономических и заканчивая человеческими, социальными, включая и адаптацию. Социальную адаптацию, физическую адаптацию, особенно для раненых, инвалидов. Это тяжелая, но исключительно важная для государства история.
0: Владимир Путин не исключил, что еще раз может встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в этом году, помимо контактов в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент России сказал об этом на встрече с главой МИДа Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Путин отметил рост товарооборота между нашими странами.
3: Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно на протяжении десятилетий сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям, имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи по линии участников экономической деятельности. Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра.
0: Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. Дожди и понижение температуры в московском регионе прогнозируются до среды включительно. Как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в конце недели август подарит несколько дней молодого бабьего лета. Затем погода в столице вновь испортится.
4: В четверг ненастье пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
0: Погода. Во вторник днем в Петербурге и Москве плюс 17, небольшие дожди. Сейчас в столице 13 градусов тепла. Новости читайте на сайте vesti.ru.

0: Radio Stories.
1: В 2015 году токийский отель Mitsui Garden Yotsuo запустил необычную услугу – специальные номера для плача. Они были созданы, чтобы помочь гостям снять стресс и дать волю эмоциям в комфортной обстановке. В номерах гостям предлагали подборку грустных фильмов, мягкие салфетки и маски от отеков под глазами. Для усиления эмоционального эффекта можно было в течение 15 минут поговорить по телефону с вымышленными токсичными родителями или послушать песню. В Японии подобную практику терапевтического плача называют руикацу. Наибольшей популярностью услуга пользовалась у японок от 20 до 40 лет. Именно они чаще всего сталкивались с сильным стрессом из-за карьерных нагрузок. Аудио сторис.

сны, липы просят подождать до весны.

0: True Stories.
1: Мясной камень из Национального дворца музея Тайваня знаменит тем, что искусно имитирует кусок свиной грудинки. Мастер сумел передать даже поры, морщинки и ямочки, а окраска придала скульптуре сочный мясистый вид. В основе игра с природными свойствами камня и тонкой резьбой. Скульптура увековечивает свинину дунпо – традиционный китайский деликатес. По легенде, рецепт случайно придумал поэт и художник Су Ши Дунпо. Он отвлекся на игру в шахматы, вода в горшке выкипела, и мясо покрылось румяной корочкой. Так и появился популярный до сих пор рецепт. Еще один знаковый экспонат музея – жадеитовая капуста. Скульптура из цельного куска жадеита, где естественные дефекты камня превратились в прожилки и пятнышки на листьях, на которых ползают насекомые. Изделие относят к эпохе династии Цин. Считается, что капуста символизировала целомудрие невесты, а саранча – плодородие. Вероятно, скульптура была частью приданого супруги императора. Аудио Stories.

0: Маяк. Это мы. Это про нас.
1: Сон мне желтые огни, и хриплю во сне я.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о кратких причастиях и об ударении в них. Краткие причастия отвечают на вопрос «Что сделано?» И ударение в них поставить правильно удается не всем и не всегда. Сейчас мы в этом убедимся вместе с ведущим Сергеем Стилавиным.
2: А если я его посмотрел в итоге, и он мне понравился, я в который раз убедился, что промось не то было неправильно. Вот ты со мной согласишься?
1: Я точно не соглашусь, потому что промо было не снято, а снято. Ударение в этом кратком причастии оставляем на корне, как и в большинстве глагольных форм. Снять, сняли, снятый, снято. И Сергей Стилавин продолжит вещать. Слушаем его высказывание на военную тему.
2: В первый день конфликта, в первый день очередного нападения американцев и израильтян на эту страну, когда было разбомблено двумя ракетами школа, где учились девочки, да?
1: Разбомблено, неверно, правильно, разбомблена. Исходное полное причастие разбомбленной. Краткие формы разбомблен, разбомблена, разбомблены. Обратите внимание, ни в одной форме корень не ударяем. Такая же ситуация должна быть и в следующем примере от эксперта программы Ассамблеи автомобилистов Федора Буцко.
3: Вы же наверняка даже видели эти ситуации, когда поворотник включен, да, допустим, мигает человек правым поворотником, сейчас собирается то ли повернуть, то ли уйти куда-то направо, да?
1: Включен – неверно, правильно – включен. В этом слове во всех глагольных формах корень должен быть безударным. Включим, включишь, включит. Образуем причастие – включенный. И краткие формы – включен, включена, включены. И похожая ситуация у нас в следующем примере от ведущего Сергея Стилавина.
2: Я про слово, да, вот это греческое, да? То есть, понимаете, да, как она сращена, эти три значения, да? Юный, новый и вечный, да?
1: Сращено – неверно. Верно, правильно, сращено. Опять же, полное причастие сращенный, краткое сращен, сращена, сращено, сращены. Корень безударный, а ударение ставим за корнем. Где есть не нулевое окончание, то на окончание. И еще один пример хотелось бы разобрать. И он уже не связан с ударением. Просто я впервые в жизни услышала одно краткое причастие от Артема Новиченкова, ведущего программы «Пойми себя, если сможешь».
4: Я сейчас хотя бы пару слов скажу, потому что этот фильм очень отелеснен. Там очень много мужских тел, ручного труда.
1: Отелеснен. Мне кажется, это неологизм. Раньше я такого слова не слышала. Внешне оно очень похоже на краткое причастие. Попробуем отследить словообразовательную цепочку и получим полное причастие отелесненный, то есть изобилующий телесами, скорее всего. Ну, а причастие у нас образуется от глагола. И здесь, видимо, исходным глаголом будет слово отелеснить. С точки зрения словообразования все четко. С точки зрения словарей этих слов не существует, по крайней мере, среди литературных. На этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами до новых встреч здесь и в моем канале в мессенджере Макс. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
5: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email songs@radiomayak.ru

0: человек.
1: Аудиосторис.
2: Анна Безрукова, молодой дизайнер из Санкт-Петербурга, которая активно работает с биоматериалами. В ее коллекции уже есть корсет и ботинки из бересты, а недавно она добавила к ним эко-трусы. Материал для некоторых изделий Анна создает из чайного гриба. Его выращивают до толщины в 3 сантиметра, на это уходит примерно месяц. Затем полотно промывают, вымачивают в глицерине для эластичности и высушивают. В итоге получается материал, который напоминает эко-кожу или тонкую замшу. Он гибкий, не трескается и приятно ощущается на коже. Поэтому хорошо подходит для нижнего белья. В этом году дизайнер представила крупную арт-инсталляцию «Вождь». Это фигура мумии, обтянутая эко-кожей из камбучи. Скелет конструкции дополнен светодиодными лентами. Их свечение символизирует воскрешение.
1: Аудиосторис.
3: Я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и эдак, со словами и без слов, обломал немало веток.

хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет. У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной разлад.

0: Аудиосторис.
1: На территории Нижегородской ярмарки с 1828 года находится армянский храм, который был построен по проекту архитектора Лиера на средства царской казны. На старых картах Нижнего Новгорода были обозначены улицы Армянская и армянские мостики через каналы, которые весной отводили воды разлившейся Оки. Храм простоял около 100 лет и был снесен в 30-е годы 20 века, как и многие другие религиозные постройки. Сегодня историческое место застроено. Это конец существующего ныне бульвара Мира, где расположено новое здание Теплоэнерго. В 90-е годы 20 века Нижегородская армянская община поставила задачу построить новый храм. После нескольких лет поисков и согласований в мае 2002 года общине выделили участок на высоком склоне холма над Окой на улице Шевченко, рядом с церковью адвентистов седьмого дня. Проект храмовой части разработали в 2003 году в Армении с учетом требований, которые сформулированы в Эчмиадзине, духовном комплексе Армении. В июне 2010 года храм облицевали розовым туфом, доставленным из Армении. В 2013 году осветили кресты на куполах. Чуть позже архиепископ Езрас осветил сам храм, который получил название в честь Христа Спасителя.

нами облака, как рыбья шелуха, и в шелуху ладони стерты. Путь до Керчи родной в 6 месяцев длиной, и нет радиограмм порою в срок.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
2: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
2: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение – в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
0: Большая энциклопедия лета. Август.
2: Главное правило даже опытного грибника – не знаешь – не бери. Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

0: Audio Stories.
1: Город Грозный тесно связан с нефтяной промышленностью. В Старопромысловском районе, который вытянут вдоль нефтяной линзы, на окраине находится первая скважина. По переписи 1926 года в Старых Промыслах жили 21 тысяча человек. Застройка из быстровозводимых домов до наших дней не сохранилась. Характерной чертой региона была кустарная нефтедобыча. Из-за многолетних утечек в почве сформировался горизонт легких нефтяных фракций. Местные жители рыли колодцы, стараясь не дойти до водоносного слоя, а добытую жидкость перерабатывали в простых перегонных установках. Они напоминали самогонные аппараты. Так получали керосин, бензин и солярку. Сырой фракцией даже заправляли старые моторы. Бензин нередко продавали у дорог в пластиковых бутылках по цене литра минеральной воды. Такие установки были почти в каждом доме и ухудшали экологию региона. После восстановления конституционного порядка немалую часть доходов бюджета давали штрафы нелегальным нефтепереработчикам. К середине 2000-х годов открытая кустарная переработка ушла в тень. Но, судя по малому числу сетевых заправок, подобные агрегаты могли сохраниться у отдельных жителей республики.
0: Audio Stories.

0: 4 часа в Москве.
1: Новости.
0: У микрофона Павел Казанцев. Здравствуйте. Киевский режим окончательно скатился до откровенного терроризма, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине. По словам нашего дипломата, Украина при участии Запада превращена в концлагерь имени Зеленского.
2: Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта, они лишь помогают Украине защищаться.
0: Уголовное дело о теракте заведено по факту атаки ВСУ на школу-пансионат в Краснодарском крае. По данным следствия, ВСУ нанесли массированный удар БПЛА по гражданским объектам на Кубани. Трое детей погибли, 9 человек пострадали. У раненых осколочные ранения и ожоги, рассказала главный врач детской краевой клинической больницы Елена Клещенко.
3: Сегодня ночью к нам в больницу поступило 5 детей, подростков от 12 лет и старше, сменно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое детей были прооперированы, в реанимации детей нет. На сегодняшний день жизни детей ничего не угрожает.
0: В течение минувшего дня ударными беспилотниками в порту Одесса поражены сухогруз и склады с военным имуществом ВСУ, в порту Южный 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Ранее в порту Южный поражен танкер, 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с военным имуществом и электроподстанция. Подразделения группировки «Север» взяли под контроль населенный пункт Перши-Травня Сумской области. Нанесли поражение 4 бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Киянице и Писаревка Сумской области, Великий Бурлук и Приколотная Харьковской области. Киев потерял свыше 200 боевиков, 11 автомобилей. Бойцы группировки «Запад» уничтожили более 200 ВСУшников за сутки, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
4: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе техники, механизированной, штурмовой бригад, бригады морской пехоты. В районе населенных пунктов Червоный Оскол, Изюмское, Святогорское и Селище. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 25 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: ВКС России, войска беспилотных систем, ракетные и артиллерийские подразделения поразили оборонные предприятия Украины, объекты портовой, энергетической, транспортной и логистической инфраструктуры, цех производства БПЛА. Средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, указ подразумевает вхождение государства в управление предприятием для решения задач в сфере безопасности. Механизм не станет массовым, точечные решения будут приниматься на самом высоком уровне. Россия готова наращивать поставки удобрений в Индию, сообщил Владимир Путин на встрече с главой индийского МИДа. Российский лидер отметил рост товарооборота между нашими странами. Путин допустил, что может встретиться с индийским премьером Нарендрой Моди не только на саммите ШОС, но еще один раз до конца этого года.
5: Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра, который уделяет развитию российско-индийских отношений личное пристальное внимание. И в начале нашей беседы хотел бы попросить вас передать господину Моди самые наилучшие пожелания. Надеюсь увидеться с ним в ближайшее время, как мы и планировали в рамках работы Шанхайской организации сотрудничества в ближайшее время.
0: Вице-премьер Денис Мантуров подчеркнул, что объем торговли между Москвой и Нью-Дели растет и способствует этому доверительное отношение между странами. Дожди и понижение температуры до 15-20 градусов в Москве прогнозируются до середины недели. Виной тому циклон, который приносит холодный воздух с Заполярья. Как сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец, к концу недели в Москве снова распогодится.
1: Во вторник и среду осень нагрянет без приглашения. Облака навалятся такими серыми свинцовыми пластами. И после долгой прелюдии по крышам и стеклам дробью забарабанит дождь. Ну и столбики термометров, как основные хронометры уходящего лета, начнут медленный, но неумолимый спуск. В сумерках плюс 10-13, дневная температура понизится до плюс 15-18, что соответствует климатической норме сентября.
0: Погода. В Петербурге и Москве сегодня днем плюс 17, небольшие дожди. Сейчас в российской столице 13 градусов тепла. Все новости на сайте vesti.ru.

Stories. Тревор Рис Джонс родился в 1968 году в Германии в семье медиков. Прошел кадетскую подготовку, служил в десантном полку, затем работал частным охранником. В том числе стал личным телохранителем принцессы Дианы и Доди Альфаеда. 31 августа 1997 года Тревор сопровождал Диану и Доди и оказался с ними в машине в ночь роковой аварии в Париже. Мерседес, которым управлял Анри Поль, в крови которого позднее обнаружили алкоголь, уходя от преследования папарацци, на высокой скорости врезался в опорный столб в подземном переходе. Доди и водитель погибли на месте. Диана скончалась в больнице. Тревор остался единственным выжившим. Он получил тяжелейшие травмы. Грудная клетка была смята, кости лица раздроблены. Для реконструкции лица использовали около 150 титановых пластин. Тревор провел 10 дней в коме, перенес множество операций и потерял память о событиях, которые предшествовали аварии. Отец Доди, который оплатил лечение Тревора, надеялся, что тот вспомнит детали катастрофы и придерживался версии о причастности британских спецслужб. Однако Тревор не смог восстановить в памяти ключевые моменты. Он помнил лишь посадку в машину и отдельные обрывки, например, мотоциклиста рядом с авто и женский стон. Он также отмечал, что трагедии можно было избежать, если бы все пассажиры были пристегнуты. Он оказался единственным, кто использовал ремень безопасности. После реабилитации Тревор избегал публичности. Работал в спортивном магазине, позже возглавил службу безопасности в нефтяной компании и выпустил книгу воспоминаний. В 2008 году он давал показания в рамках возобновленного расследования. Суд счел причиной аварии превышение скорости и ошибки водителя, не подтвердив версию о заговоре. Аудио сторис.

0: в сторис.
1: В строительной отрасли песок традиционно воспринимается как широко доступный и недорогой ресурс. Однако в настоящее время наблюдается тенденция к формированию его дефицита. Дело в том, что не весь песок пригоден для строительства. Здесь нужен песок, добываемый из речных и озерных русел, карьерных месторождений, а также из прибрежных зон. Объем ежегодного потребления песка в мире достигает порядка 50 миллиардов тонн. Такого количества достаточно для возведения стены высотой и шириной 27 метров, которая опоясывала бы Землю по экватору. При этом естественный процесс восполнения запасов песка составляет ориентировочно 15-20 миллиардов тонн в год. При текущем уровне потребления разведанных запасов песка может хватить на несколько столетий. Формирование новых запасов – результат длительных геологических процессов, которые протекают в масштабах тысячелетий и не способны компенсировать текущие темпы потребления. В этом столетии критический дефицит песка маловероятен. Тем не менее, при отсутствии разработки альтернативных материалов или технологий, способных заменить песок в ключевых сферах применения, будущие поколения могут столкнуться с серьезными ограничениями в доступе к этому ресурсу.
0: Аудио сторис.

«Маяк». Не тревожь ни себя, ни меня. Не найдешь ни следа, ни огня. Что прошло, то прошло, и былье поросло, и опять.

жди, не ищи адресов. Впереди стук колес, стук колес. Ничего не храня, ничего не кляня.

0: Stories.
1: Современные стандарты температуры в офисах учитывают ряд факторов. Уровень метаболизма человека, температуру и влажность воздуха в помещении, а также типичную одежду сотрудников. По мнению физиологов из Нидерландского университета, действующая модель устарела. Она была разработана в 60-х годах 20 века и базируется на усредненных показателях мужского метаболизма. Поскольку в рамках этой модели предполагается, что мужчина в офисе вырабатывает больше тепла, чем женщина, установленные температурные нормы зачастую оказываются некомфортными для сотрудниц. Это подтверждается исследованием 2021 года, которое было проведено специалистами по архитектурной среде. В ходе работы ученые проанализировали почти 39 тысяч анкет сотрудников. Результаты показали, что почти две трети недовольных температурным режимом

0: Аудиосторис.
1: Капибары обладают уникальной особенностью. В их мозге практически не формируется агрессивная реакция на представителей других видов. Биологи характеризуют этих животных как социальные буферы. В естественной среде капибары спокойно терпят соседство с самыми разными животными. На них садятся птицы, рядом греются обезьяны, ящерицы и даже крокодилы. Такое поведение – результат эволюционной адаптации. Капибары живут группами до 20 особей в регионах с высокой плотностью хищников. Поэтому научились распознавать реальную угрозу лишь по специфическим сигналам. Например, по запаху ягуара или характерному движению в воде. Все прочие раздражители они классифицируют как неопасные и игнорируют. Так, присутствие пеликана, который, вероятно, ищет в шерсти капибары остатки пищи или паразитов, воспринимается ею как естественный процесс. По сути, это бесплатный груминг. В зоопарках капибар нередко подселяют к пугливым и нервным животным. Они оказывают на соседей успокаивающее действие и фактически выполняют роль живых антидепрессантов.
0: Аудиосторис.

0: Studio Stories.
1: Монастыри Метеоры – один из самых впечатляющих религиозных и архитектурных комплексов Греции. Они расположены в центральной части материковой Греции и словно парят в воздухе. Обители возведены на вершинах отвесных скал, которые достигают высоты 600 метров. В период расцвета в этом комплексе насчитывалось 24 монастыря. До наших дней сохранилось лишь 6 – 4 мужских и 2 женских. Поддержание жизни в столь труднодоступном месте требует огромных усилий, а приток новых монахов и монахинь с годами заметно уменьшился. Сегодня действующие монастыри остаются центрами духовной жизни и представляют огромную культурную ценность. В их стенах хранятся уникальные коллекции, старинные рукописи, иконы раннего византийского периода, богослужебные книги и предметы церковного искусства. Комплекс Метеоры включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Статус объекта «Всемирного наследия» призван защитить этот уникальный ансамбль от разрушительного воздействия времени и непродуманного вмешательства. Благодаря усилиям организации и местной церковной администрации, монастыри продолжают сохранять свой первозданный облик и оставаться местом паломничества и притяжения для путешественников со всего мира.
0: Аудио-стресс.

0: Аудиосторис.
1: Царица Тия – значительная фигура древней египетской истории. Она была супругой Аменхотепа III, матерью Эхнатона и бабушкой Тутанхамона. Ее жизнь длилась около 60 лет. По одной из версий, отец Тии происходил из Средиземноморья и занимал должность главного дрессировщика лошадей при дворе Тутмоса IV. В юности сама Тия служила певицей и жрицей в Карнаке. Брак с Аменхотепом III был заключен, когда тот еще был наследным принцем, либо находился на втором году своего царствования. Источники свидетельствуют о глубокой привязанности фараона к супруге. В одной из надписей Тию именуют «самой милой женщиной в мире». Высокий статус царицы находил отражение и в искусстве эпохи. На рельефах и скульптурах Тия и Аменхотеп III изображались в одинаковых сидячих позах. Такой художественный прием подчеркивал их равнозначную роль и значимость в государстве. Первоначально Тия, вероятно, была погребена в гробнице Эхнатона. Предполагается, что там она покоилась вместе с сыном и внучкой. После упадка культа бога Атона останки царской семьи перевезли из Эхнатона и перезахоронили в долине царей. Об этом свидетельствуют артефакты, в частности, золотая тиара царицы. Личность Тии была окончательно подтверждена в 2010 году в ходе ДНК-исследования мумии из гробницы долины царей.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Море разгладилось. Полный штиль. В душе моей нарастает восторг. Это как симфоническая музыка, что начинается очень тихо, а потом все крепнет и крепнет, пока не захватывает каждого слушателя целиком, заставляя его сердце биться в унисон со всеми. Я поднимаюсь, чтобы обозреть горизонт. За кормой на глазах вырастают могучие кряжи кучево дождевых облаков. С их темных плоских подошв срывается дождь, а белоснежные пышные вершины высоко вздымаются вверх, рассыпаясь там на мириады легчайших водяных кристаллов. Перед стеной облаков и серой сеткой дождя движется голубая полоска неба. Внезапно под кистью невидимого живописца от края до края горизонта перекинулась разноцветная радуга. Вершина гигантской дуги, скрытая клубящимися облаками, стоит в самом зените, в десятки тысяч футов над моей головой. От второго мазка незримой кисти под первой радугой загорается вторая. Меж двух разноцветных арок натянут серый шатер облаков. Позади них простирается ослепительно яркая синева. Я проплываю, словно под сводами небесной аркады, сияющей невиданными красками и поражающей нечеловеческим величием. Вокруг высоко взлетают над водой дорады, точно стараясь допрыгнуть до самых облаков, и заходящее солнце сверкает на их блестящих спинах. Я удобно стою на своем плоту, спиной к солнцу, и на лицо мне падают первые прохладные струи дождя. Дождь наполняет мою чашу и омывает мое тело. Далеко на юге и на севере концы радуг тонут в море. Я увидел концы двух радуг, и хотя нет под ними золотого клада, знаю, что обрел сокровище. Пусть и не того чекана, о котором когда-то мечтал.
0: Стивен Каллахан. В дрейфе.

Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru

0: Audio Stories.
1: В мае 1999 года в Японии появился первый коммерческий телефон со встроенной камерой – Kyocera VP210. Его камера имела разрешение 0,11 мегапикселя. Для сравнения, современные смартфоны снимают в 48-50 мегапикселей. Память позволяла хранить до 20 снимков. Устройство поддерживало прием электронной почты с вложенными изображениями и видеосвязь со скоростью 2 кадра в секунду. На старте продаж телефон стоил 40 тысяч йен. С учетом инфляции это примерно 22 тысячи рублей. Несмотря на скромные по нынешним меркам характеристики, этот телефон стал важным технологическим прорывом. Именно с него начался путь к возможности фиксировать любые жизненные моменты. Сегодня в галерее среднестатистического владельца смартфона хранится в среднем 2795 фотографий. В моем 32114 снимков. Аудио стоит.

же знает, где мы завтра будем. Дождик привожу в пустыню я, солнце раздаю хорошим людям. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

Идешь, идешь по январю, холодно, следы как многоточие. Хочешь, я с тобой заговорю, руку дам и станет путь короче. Почему, дружок, да потому, что я жизнь.

Мчатся годы чувства торопя, душу наполняя легкой силой. Хочешь некрасивую тебя, сделаю, как Золушку, красивой. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

быть, и ты мне в нем поможешь. Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам, просто я работаю.

Почему, дружок, да потому, что я жизнь учил не по учебникам. Просто я работаю волшебником.

0: 5 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Украина при активном участии Запада превратилась в концлагерь имени Зеленского, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по Украине. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, окончательно скатился до откровенного террора, отметил дипломат.
2: Украина была превращена в концлагерь имени Зеленского, в котором установлен полный запрет на любое инакомыслие и оппозицию. А людей, которые нашли в себе смелость озвучить альтернативную точку зрения, без суда и следствия отправляют за решеткой или уничтожают физически. Беспрецедентные гонения на каноническое православие сопровождаются жестокими избиениями духовенства и прихожан. Усиленно переписывается история. Восхваляются приспешники Гитлера и коллаборационисты, истребившие в годы Второй мировой войны сотни тысяч русских, евреев, поляков и самих украинцев.
0: Удар украинскими дронами по пансионату в Краснодарском крае квалифицирован как теракт, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Ведомство возбудило уголовное дело.
3: Подмассированный удар с использованием беспилотных летательных аппаратов попала в том числе школа-пансионат. В результате произошедшего 3 детей погибли, 8 человек пострадали. На местах происшествия организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели использованного вооружения, а также всех обстоятельств преступления. Киевский режим демонстрирует откровенную жестокость, нанося удары по самым беззащитным, по нашим детям. Это не случайность, а умышленная агрессия, направленная на детские учреждения и районы, где проживают мирные жители.
0: Разговоры Киева о том, что ему дороги дети, разбиваются о факты изощренных убийств, заявила Мария Захарова. Так представитель МИДа прокомментировала ночную атаку ВСУ на Краснодарский край, жертвами которой стали дети. Солдаты и офицеры южной группировки нанесли поражение формированием 3 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кондратовка, Семеновка и Васильевская пустошь Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 250 боевиков, танк, 2 бронемашины, 29 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» уничтожили свыше 300 ВСУшников, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
4: Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенный пункт Кучеров-Яр Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике, механизированной штурмовой бригад, бригады морской пехоты и 2 бригад Национальной гвардии в районах Ивановки, Веровки, Сергеевки, Новотроицкого, Белозерского и Доброполя. Потери ВСУ составили до 330 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия.
0: В течение минувшего дня ударными беспилотниками в порту Одесса поражены сухогрузы и склады с военным имуществом, в порту Южный 3 резервуара с горюче-смазочными материалами и 4 хранилища с боеприпасами, вооружением и военной техникой. Россия готова закрыть спрос на удобрения для сельского хозяйства Индии, заявил Владимир Путин на встрече в Кремле с главой МИДа республики Субраманьямом Джайшанкаром. Президент России отметил, что правительства обсуждают вопросы сотрудничества 2 стран, один из которых – поставка удобрений.
5: Но это не только энергоносители. Один из этих вопросов, конечно, это поставка удобрений. Мы делаем все для того, чтобы закрыть этот вопрос для индийских фермеров, для сельского хозяйства. Наращиваем эти поставки и готовы это делать дальше. Ну и все другие вопросы, связанные с атомной энергетикой, с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, в других областях, они все в повестке дня и все достаточно уверенно продвигаются.
0: Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Правительство сможет вводить временное управление субъектом в случае неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. Температура воды в Балтике после шторма и затяжных дождей в Калининградской области плюс 20 градусов. Купаться можно будет и в сентябре, рассказали РИА Новости в университете имени Канта. По словам ученых, ситуация стандартная. Температура воздуха холоднее, чем воды. Во вторник и среду в Москве ожидается осенняя погода с дождями, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Однако, по мнению синоптика, к концу недели в Москве снова распогодится.
1: В столице нашей Родины началось похолодание. В ночь на вторник осадки маловероятны, однако с наступлением светлого времени суток под натиском циклона погода испортится, а столбик термометра продолжит медленный спуск к климатической норме сентября до плюс 15-18. Такой же по-осеннему прохладной и сырой будет и среда. Но в конце недели август, словно оправдываясь за преждевременную сдачу сезона, подарит нам краюху молодого бабьего лета.
6: Погода.
0: Во вторник днем в Санкт-Петербурге и Москве небольшие дожди, плюс 17 градусов. Сейчас в российской столице 12 тепла, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Все новости подробно на сайте vesti.ru.

память. С новым утром, друзья мои, с новым днем, вторник на календаре, 25 августа, 5 часов 10 минут, время московское, у микрофона Николай Свистун, у нас с вами сегодня полтора часа на обсуждение актуальных новостей, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, и, конечно, на анонсы того, что будет происходить в эфире «Маяка» в течение ближайших часов. Номер для ваших сообщений прежний, плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3, Макс, WhatsApp, Telegram, к вашим услугам. Ну, а мы сегодня начнем с того, что сделало нас людьми. На эту тему по-прежнему нет единой точки зрения. Есть дарвиновская, что выживают наиболее приспособленные виды, и главное преимущество, согласно сэру Чарльзу, это физическая сила. Сравните человека с даже не крупной обезьяной, и вы поймете, что, ну, либо мы какая-то аномалия, либо Дарвин все-таки был не до конца прав. Есть вторая теория, приближенная к реальности, как мне кажется. Это то, что называется выживание самых дружелюбных. Ну, речь идет не о христианской доктрине «подставь другую щеку», а просто согласно этой теории, человек развился благодаря способности сотрудничать и создавать социальные связи. Ну, опять же, посмотрим на высших приматов. Вроде социальные связи есть, иерархия тоже. Ну, обезьяны не вымерли, конечно, но и людьми не стали. В общем, продолжается теоретизирование на эту тему. И вот очередная гипотеза, которую предложила лингвист из университета Уэйна Лилиана Проговац. Не знаю, как там ударение ставится, уж простите. Согласно этой теории, человек выжил, потому что был остроумным, представляете? И именно остроумие позволило нам эволюционировать. Причем речь идет, знаете ли, не о том бугага, которое происходит у нас сейчас в социальных сетях и даже на телевидении. Нет, речь о том, как был устроен наш мозг, какая аномалия, видимо, изначально в этом мозге произошла, которая, во-первых, позволила все-таки развить коммуникацию, а во-вторых, наделила преимуществом тех особей, которые могли наиболее точно подбирать формулировки. Там дальше довольно много лингвистики английской на эту тему. На сайте «Наука» можете поинтересоваться. Не буду вас утомлять лингвистическими конструкциями сложными, да еще тем более и не русскими, что, конечно, затруднит восприятие на слух. Но самое главное, что подобные особенности лингвистические встречаются не только в английском, но, например, и в сербском, и в берберском языке, и таком экзотическом, как тви. То есть, речь шла о том, что не всегда мускульная сила решала, кто даст потом. Всегда нужно было женщину насмешить или показать свой интеллектуальный потенциал. Вот так вот, дорогие друзья, все, видимо, и было устроено, но поскольку это гипотеза, впереди еще, мне кажется, долгие-долгие годы дискуссий. Ну, а вы, я думаю, сами прекрасно знаете, как иногда социальную роль свою и социальную значимость можно повысить, просто умело складывая слова в предложение или в нужный момент выдав нужное замечание. Правда, и конфликт организовать можно ровно таким же способом. Поэтому, дорогие друзья, с юмором нужно, конечно, осторожно поступать. Но, с другой стороны, мы видим на примере наших коллег, вот Тишковца, слышали сейчас, ну, то барическое днище, вот то вот краюха бабьего лета. Ну, прекрасные же формулировки, замечательные, великолепные. Сегодня, кстати, удивительный день, потому что нет никакого праздника, который хоть как-то можно было связать с юмором или даже остроумием. Ну, сегодня день рождения консервной банки и день любви к себе. Вот такое сочетание. Поюморить на эту тему вы можете, отправляя сообщение через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-9-6-7-103-5-5-3-3. Ну, а пока давайте просто дружно встретим этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Маркетинг на слабостях. Да, вот так все это устроено, так нам пытаются всучить то, что нам не нужно. Теперь это касается предметов для сна. Причем не только предметов, но и препаратов, включая мелатонин. Врачи-сомнологи взывают просто к голосу разума, который где-то дремлет там. Да, голос-то дремлет, а мы не можем. В том вся и проблема. И активно очень продвигаются специальные подушки, всякие накладки на глаза и пресловутый мелатонин. И врачи говорят, что все это в лучшем случае бесполезно, потому что если у вас есть нарушение сна, как правило, излечить их можно, только изменив образ жизни. Но все это похоже, конечно, на попытки похудеть в кратчайшие сроки, не прилагая больших усилий. Ну, там, правда, появился Оземпик, хотя тоже вроде бы не безвредный, но хотя бы что-то изобрели. Оземпика для сна пока нет. Так что, дорогие друзья, не покупайте ничего лишнего. В лучшем случае вы будете захламлением заниматься. Тут как раз нам пригодится мудрость специалиста по научно-исследовательским ресурсам школы Летова Анны Кигай, которая вчера в шоу «Физики и лирики» рассказывала про аскетизм, о том, как в целом человек стало обрастать вещами, как выглядит аскетизм в нашем 21-м столетии, как минимализм помогает сосредоточиться. В общем, много полезного было сказано. Сейчас мы все послушать не успеем, поэтому я вам напомню о том, что есть медиаплатформа «Смотрим», где вы можете послушать полную версию. Но сейчас, конечно, небольшой фрагмент.
2: Соответственно, после этого уже, когда зарождалась там массовая культура, значит, 19 века, 20 века и особенно 21 века, как раз тема аскетизма, она стала переходить в более понятную нам историю, в тему потребления. Ну, то есть сейчас как-то вот мы привыкли видеть в статьях, там, в интернетах какие-то, значит, правила минимализма, есть какое-то еще такое упражнение про 100 вещей или 50 вещей, я сейчас не помню, если вы знаете, поправьте меня. Вот якобы человеку нужно всего лишь там 50 вещей, не более, для того, чтобы жить, и это очищает разум, помогает тебе сосредоточиться на своей...
3: 50 вещей из одежды или всего 50 вещей, включая всего. Зубную щетку?
2: Все вместе, бескомпромиссно, не торгуйтесь с аскезами. Но это же все чуть-чуть как бы не про духовное, да, а скорее про какую-то вот действительно личную эффективность. Знаете, как вот там есть вот эти упражнения супербогатых, успешных людей, которые сосредоточивались только, ну, не знаю, на науке или только на своем бизнесе, только на своих делах, и поэтому с утра не тратили ни секунды времечки для того, чтобы выбирать себе, какую футболку сегодня надеть, и этим якобы достигали какого-то невероятного успеха.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Не все овощи одинаково полезны. Так хочется начать нашу почти традиционную рубрику «Приятного аппетита». Да, решили исследователи провести такой вот глобальный, можно даже сказать, ресерч, как это называется у них. 638, правда, участников всего лишь хватили, но там нужно было, во-первых, чтобы люди были довольно молодые, средний возраст 22 года. Во-вторых, еще и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что не так часто встречается у людей молодых. Ну и дальше, чтобы у них было разнообразное рацион. Из минимум 5 категорий овощей, ну, помимо других продуктов, конечно, бобовые крестоцветные, зеленые листовые, лук, чеснок, ну и так далее, желтый, оранжевый, красный, в общем, все почти овощи, которые известны человечеству. Сразу переходим к выводам. Оказалось, что для женщин полезнее всего крестоцветные, то есть брокколи, цветная, белокочанная капуста, а также брюссельская капуста. В общем, разнообразная капуста. Мы знаем категории женщин, которые к совсем другой капусте испытывают непреодолимую тягу и даже готовы пойти на определенные отношения с определенными мужчинами. А что касается мужчин, то, в частности, молодым мужчинам рекомендуют бобовые. Ну, в общем, воспринимайте эту информацию как хотите, но, в общем, с другой стороны, можно понять, почему женщины вечно хотят напичкать нас брокколи и прочими всякими другими вещами. Для них это полезно. А вот для нас, ну, не то чтобы вредно, конечно, но нам вот чего-то другого хочется. И в основном даже иногда не овощного. Пока одни люди исследуют овощи, другие изготавливают печенье из пластика. Представляете? Фильм «Кин-дза-дза» вспоминается сразу с пластиковой кашей. Вот это вот все. Себестоимость продукта $60 США за килограмм. Как вам? По 330 рублей печеньки за кило. Да, ну, пластик, сами понимаете. Причем говорят, что печенье уже прошло испытание на запах. Говорят, что пахнет оно очень аппетитно. Ну, конечно, как на вкус нас всех интересует. А никто не знает пока. Потому, не потому, что никто не решился. Некоторые даже тянули руки. Но, говорят, пока нету разрешения на тестирование на людях. Ждем-с. Ну, а заказчик, это, естественно, НАСА, потому что, ну, как пластиковая еда считается, может решить проблему питания в длительных экспедициях. Мне кажется, что они все давно съели, если честно. Зная, как устроен мир науки и сколько там любопытных людей по-настоящему, просто пока молчат. Но ничего-ничего, рано или поздно языки-то им развяжут. Ну, а о том, почему вес может не меняться, стоять на месте, несмотря на все наши усилия, сегодня в программе «Как знать» расскажет диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова. Но это случится после 14:00 по Москве, а пока на маяке звучит музыка.

0: спали.
1: Ну что, про еду поговорили, давайте про зубы теперь, без которых, конечно, сложновато употреблять в пищу некоторые продукты, особенно этот прекрасный брокколи. Да, что же насчет зубов? Известно, что вредит зубам, ну, например, если говорить даже о внешнем виде, то здесь в первых рядах обвиняемых кофе, чай, табак. Теперь в этот строй встает кетчуп. Да-да, природные пигменты, кстати, и в ягодах тоже есть. Вообще, в целом, кстати говоря, вот помимо того, что нас насчет кетчупа тут предупреждают, с кетчупом в целом переборщивать не следует, как и со многим другим. Но тут, если продолжать этот скорбный список, то туда попадают ягоды, понятно, например, голубика, допустим, и некоторые другие. Что еще? Малина, ежевика. Туда же красное вино, соусы барбекю, терияки, куркума, которую часто советуют нутрициологи, как раз, чтобы взбодрить обмен веществ, и она тоже. Кстати, если вы думаете, что можно с красного вина на белое перейти и будет зубам не вредно. Нет, а там, знаете, кислотность и все. Создаются условия, при которых пигменты легче закрепляются на поверхности. В общем, дорогие друзья, эстетическая стоматология, видимо, неизбежная часть нашей жизни, если вас интересует внешний вид. Ну, а мы сейчас обратимся к эфиру программы «Хочу все знать». Цикл «Простые вопросы» продолжился в воскресенье, и челюстно-лицевой хирург Наиля Дживахян рассказывал, кстати, очень много важного про зубы. И, например, почему они сами не могут восстанавливаться. Это, мне кажется, высочайшая, вообще величайшая несправедливость нашего эволюционного процесса. Но заодно напомнила нам, как возникает кариес.
2: Как возникает у нас кариес? Очень быстро и коротко. У нас есть много микроорганизмов в полости рта, но за кариес в большей части отвечает так называемый Streptococcus mutans. У них название даже такое. Когда нам в полость рта попадают простые сахара, эти микроорганизмы питаются сахарами, перерабатывают их и выделяют при этом кислоту. Эта кислота, попадая на эмаль, начинает ее потихонечку разъедать. Здесь очень уместна пословица «вот камень вода точит». По чуть-чуть, капельки вот этой кислоты, условные капельки, естественно, они начинают деминерализировать эмаль. И таким образом образуют в ней вот как раз вот это пятнышко и с проникновением дальше и глубже к дентину. Но микроорганизмы, они не глупые. Им не нужно тратить много сил для того, чтобы продолжать разрушать эмаль. Как только они доходят до более мягкого дентина, они внутри этой полости начинают распространяться очень быстро и активно. Поэтому что мы видим? На поверхности действительно может быть маленькая точечка, а внутри зуба он уже полностью может быть изъеден этими микроорганизмами и продуктами из жизнедеятельности.
3: Негодяи.
2: Поэтому кариозная полость в 99% случаев она выглядит как груша. На поверхности вот эта точка, а внутри все съедено.
0: Пока вы спали.

0: спали.
1: Ну что, нишевость перестает быть нишевой. Слово «нишевый» употребляется все чаще. Если в 2024 году 34 тысячи упоминаний было зафиксировано в средствах массовой информации, в 2025 их число превысило не СМИ, а упоминаний 60 тысяч. И эти самые 60 тысяч в нынешнем 2026 году промелькнули буквально за первые полгода. Таким образом, слово «нишевый» окончательно перестает быть, еще раз повторю, нишевым и претендует на звание «слово года». Представляете, еще август не закончился, а лингвисты уже пытаются итоги подводить. Хорошо, посмотрим, чем завершится эта гонка. Год рано или поздно завершится. Ну, а мы пока переходим к бесконечному процессу уроков русского языка под руководством Татьяны Юрьевны Гартман.
2: Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о склонении имен существительных. Причем на повестке будет образование всего лишь одной формы – родительного падежа множественного числа. Это самая проблемная форма существительных. Бывает так, что вроде все знают, как слово пишется и произносится, и правильно его склоняют. Но в этой форме наступает ступор или непроизвольно вылетает ошибка. Путается и в окончании, и в ударении. Давайте разберем несколько примеров. Первый от Виктории Мерзляковой, гости программы «Физики и лирики».
4: Когда действительно открываются и целые системы детских садов, ясель, фабрики, кухни, огромное количество и усилий, и идей.
3: Было сказано «система ясель», но это неверно. Правильный вариант – «ясли» с ударением на первом слоге и окончанием «ей». Что интересно, во многих словарях даже есть предупреждение. «Ясель» и «яслей» – неправильно, только «ясли». Ну и мы переходим к следующему примеру вместе с Александром Романовым, гостем утреннего шоу.
5: И эти части были переведены в ряды регулярной армии. Но в какой-то момент стало понятно, что без партизанов не получается.
3: Без партизанов. Неверно, правильно, без партизан. Слово «партизан» в родительном падеже множественного числа имеет нулевое окончание и выглядит точно так же, как и в начальной форме. Партизан. Много партизан, нет партизан, около партизан, без партизан. Ну а далее давайте послушаем, как употребил слово «блюдо» в нашей форме гость утреннего шоу.
6: И они поддержали идею создать специальное сет-меню, которое состоит из двух блюдов и одного напитка, и с крымским акцентом, с крымским продуктами.
3: Но ведь все же шло хорошо. Было сказано «состоит из двух блюд». Но потом зачем-то добавили «блюдов», как будто блюд неправильно. И человек вовремя спохватился и исправился. На самом деле, конечно, первый вариант «из двух блюд» абсолютно правильный. И никаких блюдов быть не должно. Ну а далее микрофон взял в руки гость программы «Хочу все знать» Нерсес Симонян. Давайте послушаем, что он сказал.
7: Вопрос вот как соотносится жизнь с открытым космосом. Я знаю про нахождение споров грибов на обшивке космического модуля. Почему, когда были обнаружены жизнеспособные единицы вот этих споров, ответ на вопрос, есть ли жизнь на Марсе, стал уже «да».
3: Я, когда первый раз услышала про нахождение споров, подумала, что это оговорка. Но нет, второй раз то же самое. Единицы споров. Это неверно. Окончание «ов» здесь, опять же, лишнее. Должно быть только «спор». Одна спора, но много спор. А «споров» — такое слово тоже есть. Только это родительный падеж множественного числа от другого слова. От слова «спор», то есть «дискуссия». Я бы сказала так. Нахождение спор грибов на обшивке космического модуля вызвало много споров. Думаю, разница очевидна. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи здесь и в моем канале в Максе. Всех люблю, особенно русский язык.
2: Спасибо. Училка против маяка.

0: спали.
1: Перепись воробьев. Все-таки это была не шутка. Действительно собираются ее провести и привлечь к этому делу намереваются школьников. Да, специальная подготовка, говорят, не нужна. Все здорово. 13 миллионов 600 тысяч рублей собираются потратить и провести все дело в 66 регионах. На самом деле это все не баловство. И не только способ отвлечь школьников от интернета. Обратить внимание на то, что мир прекрасен и в нем летают птички. Даже такие прозаические, как воробьи. Нет, говорят, что надо все-таки пересчитать воробьев, потому что это важный маркер состояния экосистемы. Ну, хорошо. Если школьники вовлекутся, мы будем это только приветствовать. Тут, правда, возникает другой вопрос. Вот недавно штраф выписали за борщевик на участке юридическому лицу, высмотрев борщевик с дрона и обработав это все при помощи искусственного интеллекта. А не может ли ваш искусственный интеллект посчитать воробьев? Не то, чтобы мне как-то школьников было жалко, или я не хотел бы, чтобы они что-нибудь заработали. Ну и в конце концов, я за то, чтобы все-таки вовлекать людей в офлайновую жизнь из онлайна, наоборот, изымая хотя бы на время. Но как-то плохо это все у меня корреспондируется с новыми технологиями. Сегодня тема новых технологий, в частности, искусственного интеллекта, получит, я уверен, самый неожиданный вектор развития за все то время, что она обсуждалась в эфире нашей с вами любимой радиостанции. А все благодаря Артему Новиченкову и Владиславу Тимкину и их проекту «Пойми себя, если сможешь». После 20.00 по Москве включайтесь. Ну, а если не успеете, или вам неудобно в вашем часовом поясе, медиаплатформа «Смотрим» вам поможет. А мы перенесемся в прошлый вторник. Тогда Артем с Владиславом разбирали привычный для них буддизм, а точнее буддийскую танку очищения белого слона. Ну, это нечто вроде молитвы, насколько я понял, но лучше давайте Артема с Владиславом послушаем.
2: Ну, на самом-то деле мы тут можем с вами вспомнить юнгианский подход к структуре личности, и мы увидим тот же самый процесс. То есть задача не избавиться от ума, а научиться пользоваться как бы умом, и вот слово «разум» появляется. То есть человек разумный – это не человек, который умеет думать, да, человек, который умеет пользоваться умом. Разумом, понимаешь, да? Раз – это же приставка к слову «ум», да? То есть, а что такое приставка «раз»? Раздеться, развиться – это раскрытый ум, получается, разум, да? Соответственно, и вот эта мысль, которая часто у людей возникает на пути духовного поиска, что ум – это враг, потому что он в себе имеет искушение, он все время нас отвлекает, или, как говорят, мозг ленивый, сознание не хочет меняться и так далее – это пока ты не умеешь пользоваться умом как разумом, я бы так сказал. Поэтому в конце ты танки, и разум тоже служит тому, чтобы очиститься. Потому что, когда мы говорим о воле, что такое воля, откуда она берется, как она производит себя в человеке, потому что, по большому счету, то, к чему мы прикладываем волю, оно обычно не обязательное, да? То есть это то, без чего как бы и так сойдет, как в сказке. Ну и, соответственно, интересно тут то, что на середине этого пути обеления, то есть очищения сознания, человек сталкивается с невероятным искушением, в котором я нахожусь в последнее время. Это искушение, когда ты уже достаточно одухотворился, так скажем, да, то есть ты уже что-то понял.
3: Ты уже видишь, ты видишь других людей.
2: Ты уже видишь,
3: да?
2: Других людей, ты видишь свои слабые стороны, у тебя есть какой-то уровень саморефлексии, да, у тебя есть какой-то контакт с собой, с людьми, с родом, с Богом и так далее.
3: Это точка гордыни страшная.
2: Да, и это гордыня, которая говорит: Артемушка, а дальше тебе зачем идти?
0: Пока вы

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.
1: Маяк. Может ли чтение состава помочь нам пробиться сквозь эту маркетинговую мишуру?
2: Конечно. Вот тренд какой сейчас на осознанность. Люди перестали верить этому.
0: Видеоподкаст о вкусной и здоровой пище. Тренды в питании. На медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
3: Бытует представление, будто интеллигентный человек – это человек мягкотелый, нечто вроде манной каши. Поэтому в особенно важных и острых ситуациях он как бы и ненадежен. Между тем, как есть такие железобетонные герои, которые представляют в подобных ситуациях настоящую опору. Тенденциозные рассуждения о мягкотелости, о слабости интеллигентной души – это разговоры, которым я верю плохо. Мой жизненный опыт тоже свидетельствует о том, что люди сильной души – это люди, которые могут на что-то опереться. Одни на религию, другие на веру в свой талант, третьи на чувство своего нравственного долга перед народом, но всегда на нравственное чувство. Эти люди оказываются способными вынести то, что физическая сторона человека вынести уже не может. И поэтому я думаю, что высокой интеллигентности внутренне присущ героизм. Это подтверждается историей, потому что история человечества дает много примеров героизма, высокого героизма. Как правило, они связаны с людьми высокого душевного полета, которых я называю людьми интеллигентной души.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: спали. Посмотрим, что у нас творится в околокультурном процессе. Там происходят вещи, с одной стороны, очевидные, с другой стороны, это такие очевидные вещи, про которые думаешь, как я сам не догадался. В Тюмени, например, 29 августа пройдет открытый детский фестиваль сказок. Называется он очень здорово, мне тоже кажется. Жили-были все народы. На одной площадке собираются представить традиции русской, татарской, казахской, белорусской и других культур. И все это самое главное, вот сколько не читаю, не могу найти в этом даже следа мерзопакостного маркетинга. Вот такое, как какое-то светлое начинание. Хочется искренне поздравить жителей Тюмени и ближайших окрестностей, которые смогут туда приехать и всю эту атмосферу впитать. Будем верить, что все это распространится на остальную страну, ну, тем более, что год единства народов России, а что нас объединяет лучше, чем сказки, на которых мы все воспитаны, вне зависимости от национальной принадлежности. В Москву вернемся. Фестиваль хлебной культуры пройдет 19 и 20 сентября. Где бы вы думали? На хлебозаводе, представляете? Да, есть, ну, для тех, кто не бывал, есть действительно хлебозавод, настоящий в прошлом завод, где действительно производили хлеб. И, кстати, даже сейчас там что-то выпекается. Ну вот второй раз решили, что коль скоро это пространство, сменив, скажем так, функционал, осталось хлебозаводом и на карте, и в народном сознании, то почему бы фестиваль хлеба не провести? И вот действительно маркет с локальными пекарнями, причем, ну, все известные более-менее такие вот бренды пекарные и неизвестные тоже, все там будут. Ну и помимо всего прочего, культурная программа тоже, мне кажется, несмотря на то, что идея на поверхности, как-то вот на эту поверхность никто раньше не выныривал. И тут неожиданно подкралось 150-летие со дня рождения Джека Лондона. Он, правда, на свет появился в январе, но это не мешает Дарвиновскому музею открыть 25 августа, то есть сегодня, выставку, как раз приуроченную к юбилею писателя. Называется все «Белый клык», до 2 ноября, вернее, по 2 ноября продлится. Локация может показаться странной, но, с другой стороны, вряд ли найдется еще музей, который может вот так детально воссоздать эту атмосферу севера дикого, с которым у Джека Лондона очень многое связано. Ну, правда, сложно отделаться от мысли, что вот эта вот к ноябрю прислоненная выставка больше приурочена к дню ухода из жизни Джека Лондона, потому что он как раз в ноябре и скончался. Кстати, тоже юбилейная дата, 110 лет. Но будем думать лучше о 150 со дня рождения. Что касается культурного процесса, он сегодня у нас и по эфирам тоже пройдет. В полдень сегодня у физиков и лириков историк искусства Наташа Вострикова будет рассказывать, о чем говорят цветы в живописи. Ну, а в программе «Как знать» мы с вами сможем выяснить, почему античные вазы все время красные и черные. Вот если вам не давал покоя этот вопрос, сегодня вы получите на него ответ. Ну а в четверг в программе «Как знать» архитекторы Владислава и Андрей Калинины рассказывали о том, как менялась роль школы и почему учебные здания постепенно становятся многофункциональными, да еще и творческими центрами.
1: Было бы здорово детям подсказывать и попытаться раскрыть их талант, как они воспринимают этот мир, и учитель помогает, направляет. Например, Лев Николаевич Толстой проводил такие эксперименты в своей школе, это было под Тулой, Ясная Поляна, и вот там как раз-таки он хотел подчеркнуть вот эту индивидуальность ребенка. И параллельно происходили процессы, был философ-педагог Джон Дьюи, и он говорил о том, что школа вообще-то она должна выходить за пределы стен и быть связана с сообществом. И вот это был такой слом, который сформировал некое новое восприятие в архитектурном сообществе. Архитекторы также подключились и стали работать над пространствами, которые могли бы поддерживать эту педагогику. Например, в Москве был организован клуб Settlement, и там в паре работали и архитектор, и педагог. И как раз эта школа на Ватковском переулке размещается. Сейчас уже, конечно, она не функционирует. Это было 1907 год. И там школа выполняла функцию детского клуба, библиотеки, обсерватории, то есть выходила за пределы такого классической передачи знания только детям.

0: В студии Павел Казанцев. Здравствуйте. Вооруженные силы России сохраняют инициативу и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил постпред нашей страны при ООН Василий Небензи. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, скатился до террора, отметил дипломат.
1: Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для ударов по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден. Напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию.
0: Российские военные в порту Южной Одесской области поразили танкер с ГСМ для вооруженных формирований Украины, 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения, объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Под Одессой уничтожена электроподстанция, обеспечивающая функционирование порта Южной. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Кучеров-Яр в Донецкой Народной Республике. Ударили по 5 бригадам укронацистов в Белозерском, Веровке, Доброполе, Новотроицком, Сергеевке. Потери ВСУ составили свыше 300 боевиков, 6 бронемашин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Бойцы группировки войск «Восток» ликвидировали свыше 300 ВСУшников, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Миськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Долинка Запорожской области. Нанесли поражение живой силе и технике штурмовой, десантно-штурмовой бригад, бригадам морской пехоты и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Барвиновка, Никольская и Омельник. Противник потерял более 315 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины и 5 автомобилей.
0: Средствами ПВО за сутки сбиты 17 управляемых авиабомб, 3 реактивных снаряда, 11 крылатых ракет и около 1000 дронов самолетного типа. За минувший день уничтожено 42 украинских БПЛА. «Россияне ждут победу в спецоперации, молятся об этом и трудятся ради нее», заявил зампред Совбеза России, председатель единороссов Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что социальная адаптация ветеранов – исключительно важный для государства вопрос.
3: Мы все ждем победы и молимся, что называется, об этом, и трудимся для этого. Но и жизнь после победы, жизнь не закончится победой, да, и жизнь после победы будет. И эта жизнь, как я сказал в начале, она не самая простая. Ну, мы понимаем все сложности, начиная от экономических и заканчивая человеческими, социальными, включая и адаптацию. Социальную адаптацию, физическую адаптацию, особенно для раненых, инвалидов. Это тяжелая, но исключительно важная для государства история.
0: Владимир Путин не исключил, что еще раз может встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в этом году, помимо контактов в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Президент России сказал об этом на встрече с главой МИДа Индии Субраманьямом Джайшанкаром в Кремле. Путин отметил рост товарооборота между нашими странами.
4: Ваш визит сегодняшний подчеркивает тот уровень отношений, который давно на протяжении десятилетий сложился между Россией и Индией. Мы работу продолжаем практически по всем направлениям, имеется в виду и правительственный уровень, и межпарламентские связи по линии участников экономической деятельности. Мне приятно отметить, что в этом году у нас подрос товарооборот. Это в том числе, а может быть прежде всего, заслуга господина премьер-министра.
0: В Кремле надеются, что визит Владимира Путина в Индию, где 12 сентября пройдет саммит БРИКС, состоится, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Путин также рассчитывает встретиться с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на саммите ШОС в Бишкеке. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. Дожди и понижение температуры в московском регионе прогнозируются до среды включительно. Как заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в конце недели август подарит несколько дней молодого бабьего лета. Затем погода в столице вновь испортится.
5: В четверг ненастье пойдет на убыль, а в пятницу и выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 7-10, а после полудня столбики термометров без особого энтузиазма, но попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
6: Погода.
0: Сегодня днем в Санкт-Петербурге и Москве плюс 17, небольшие дожди. Сейчас в российской столице 12 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Все новости подробно на сайте вести.ру.
6: Маяк. На правах рекламы. В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Райклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Райклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Райклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. Маяк.

0: спали.
1: 25 августа на календаре, вторник. Еще раз доброго утра, доброго дня, если у вас уже день в Москве. 6 часов 15 минут пока. У микрофона Николай Свистун. Мы продолжаем наши с вами разговоры. Есть у нас еще немного времени на актуальные новости, на фрагменты программ, которые уже прозвучали в эфире нашей с вами любимой радиостанции, на анонсы передач, которые только готовятся к эфиру, ну и, конечно, на ваши сообщения, если вы отправите их через мессенджеры Макс, WhatsApp и Telegram на номер плюс 7-967-103-5533. Про производительность труда рассказывают нам часто, даже, может быть, слишком часто, тем более вторник – это уже время, когда могут начать ожидать от нас каких-то осязаемых результатов, а тут же каждые две минуты происходит нечто. И вот как раз про это нечто и рассказывают нам бизнес-лидеры, коучи и прочие всякие вещи. Но если слово «коуч», которое стало почти ругательным, не означает, что человек говорит что-то неправильное. Он потому что в целом можно согласиться со следующим тезисом, что каждый сотрудник постоянно выходит из одного контекста и погружается в другой. Более того, каждые две минуты это происходит. А на восстановление концентрации, чтобы вернуться к прерванной работе, требуется 23 минуты. Это напоминает старую шутку о том, что алкоголь полностью из организма человека выводится за 21 день, то есть никогда. Вот что-то такое. Каждые 2 минуты отвлекает, потом 23 минуты надо восстанавливаться. Звучит как приговор практически. Ну, тогда возникает вопрос, а почему производительность труда не снизилась до нуля? Но все-таки этого не происходит. И даже, кстати говоря, несмотря на бесконечные совещания, тут исследования свежие подвезли, согласно которому 60% работников считают, что встречи снижают продуктивность, а половина, то есть 50%, говорят, что они вообще мешают основной работе. Дальше нужно, видимо, провести исследование, что мешает больше. Одно совещание, на котором вы лицом к лицу сядете и со всеми вопросами разберетесь, или бесконечное уведомление в рабочих чатах, которые, как мы знаем, отвлекая нас каждые 2 минуты, приводит к тому, что мы потом 23 минуты не можем сконцентрироваться на том, от чего, собственно говоря, отвлеклись. Вот такой вот замкнутый круг. Ждем новых исследований, кто-то должен все-таки навести в этом порядок. Ну, а пока я очень надеюсь, что наша передача не очень вас отвлекает от того, чем вы заняты. Давайте дружно встречать этот вторник под музыку на маяке.

0: спали.
1: Ее глаза расширились от испуга. Наверное, доводилось вам слышать такую, или читать, или слышать такое вот что-нибудь в литературе, ну, или, соответственно, в аудиопроизведениях по литературным, соответственно. Что вообще происходит с глазами? Ну, сами глаза, конечно, расширяются тоже, могут округлиться даже, но расширяются и зрачки. Причем, как выяснилось, вот не только в темноте, но и во время некого возбуждения, например, или когнитивного напряжения. Об этом нам рассказывают ученые из Брауновского университета, которые исследовали небольшую группу из 63 человек, показывали последовательность цветных изображений, просили запомнить, а затем спрогнозировать, какой цвет появится следующим. И помимо того, что регистрировали поведение зрачков, еще и мозг тоже мониторили при помощи электроэнцефалографа. И вот, когда участники видели цвет, который не соответствовал прогнозу, зрачки заметно расширялись. Ну, то есть от некой неожиданности. Связывают это с работой голубого ядра, небольшого участка ствола мозга, который выделяет норадреналин. Ну, то есть, в общем, тоже некое возбуждение или даже испуг генерирует на биохимическом уровне. Очень интересно было бы послушать наших экспертов в программе «Все сразу». Может быть, они нам что-нибудь новое расскажут про поведение наших глаз в неожиданных условиях. Потому что мы привыкли думать, что зрачок — это диафрагма, да, своего рода. Ну, фотографам понятно, о чем речь, или видеооператорам. То есть, ну, такая штука, которая регулирует поступление света в глаз. Причем здесь возбуждение, понятно, как-то не сразу. Но вроде бы есть такой литературный прием, который позволяет показать, что действительно герой переживает некое что-то такое вот очень неожиданное. Ну, а пока на этот вопрос мы ответа не получили, давайте послушаем кандидата медицинских наук Марину Аникину, которая в четверг в программе «Все сразу» нам поведала, почему при резком, например, вставании кружится голова и на что стоит обратить внимание при появлении этого симптома.
2: Здесь можно разделить на две причины. Первая причина – это действительно та, которую лечат лор-врачи, связанная с внутренним ухом, с детекторами положения нашего тела в пространстве. То есть это вестибулярный аппарат. А вторая, наиболее часто, это как раз тонус наших сосудов. И головокружение показывает, что что-то в нашем организме не в порядке. И тут целый ворох причин. От анемии до беременности, до нарушения кровоснабжения в головном мозге, мигрень, инсульт. Но чаще всего, конечно, это просто мы не выспались, и наша система регуляции просто еще не включилась. В любом случае, это сигнал изменения или сигнал поломки. Например, если мы говорим про анемию, то нервной системе, головному мозгу не хватает достаточного количества кислорода, поэтому головокружение будет сигналом вот такого дисбаланса и необходимости пройти, например, обследование.
3: К какому врачу тогда смотреть? Вот вы говорите, анализы показаться. Это терапевт или все-таки сразу невролог?
2: У нас в обществе принято, что сразу пойти к узкому специалисту, к неврологу. Но поскольку причин огромное количество, от гормональных до обменных или просто дефицит, например, ресурсов сна и восстановления, я бы сначала пошла к терапевту.
0: Пока вы спали.
1: Марина Аникина, кандидат медицинских наук, выступала в четверг в программе «Все сразу». Если хотите узнать все и сразу, добро пожаловать на медиаплатформу «Смотрим». Ну, а сегодня после 19.00 свежий выпуск, дайджест новостей с комментариями экспертов. Все как у нас и заведено. Ну, и тут напоследок, конечно, новость нерадостная, что китайцы все-таки отложили запуск лунной станции, вот этого кузнечика с российским детектором пыли. И, да, не готова миссия. Но лучше так, на самом деле, чем новый кратер на Луне организовать, если что-то пойдет не так. Но это все не помешает нам послушать то, о чем вчера рассказывал Натан Андреевич Эйсмонт в программе Сергея Стилавина и его друзья в цикле «Притяжение космоса». А говорил он как раз в том числе и вот об этой отложенной, видимо, на следующий год миссии и о том, что мы можем от Луны получить. Поэтому прямо сейчас Натан Андреевич появится в эфире, а я желаю вам отличного вторника. До скорой встречи. Пока.
4: Да, это тоже предположение. Скорее всего, конечно, фотографии там делают. Да? Угу. Как это все выглядит вблизи, да? Потому что это очень информативно. Во-вторых, свойства вот этой поверхности, да, ну вот та самая пыль, которую
5: наш
4: будет
5: прибор.
4: Изучать, да,
5: наш прибор.
4: Прибор, да. Он, правда, будет не на этом кузнечике, да, так его условно назовем. Вот, он будет все-таки на этом луноходе, да. Угу. Вот, но цель их всех этих исследований – это более глубокие изучения Луны с тем, чтобы приступить уже к следующему этапу освоения Луны, освоения ресурсов. Потому что сейчас вот есть основания считать, что на Луне можно будет добывать редкоземельные металлы. Как добывать?
5: Да-да-да,
4: вот
5: да, мы говорили, что это есть такая идея фикс, да, что они там есть, ну, да, предположение, да, что да, они да, там есть. Да,
4: да, да. То есть это какие-то доказательства представляют, что да, они там есть. Вот.
5: Или это как с Королёвым и с Пылью?
4: Нет,
5: что,
4: мол, нет,
5: кто-то
4: нет,
5: дал нет. подпись на Луне, есть редкоземы, все, подпись, Рейган.
4: Продвинулись намного больше, да. То есть насколько продвинулись, как это можно оценивать? Значит, если есть ресурсы, вот, а эти ресурсы, в общем, цены им нет, на самом деле. Потому что те, кто ресурсами торгует, может заломить любую цену.
5: Угу.
4: Сейчас торгуют ресурсами, ну, практически вот редкоземельными.
5: Да.
4: Китайцы.
0: Пока вы...

0: Это ведь не спринт и шутер какой-то. Это такая долгая, сложная, кооперативная, ролевая игра.
1: Юлия Лушникова, психолог, психотерапевт.
2: Так говорит «Маяк».
3: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
4: Ну да, предчувствия его не обманули. Действительно, главная автомобильная программа страны Ассамблеи автомобилистов уже в эфире. Как обычно, с утра, ну, в Москве утро, по вторникам под предводительством Олега Осипова. Ну, а я Игорь Ужеников. Олег, привет.
5: Привет, Игорь. Здравствуйте всем.
4: Кстати, о всех. Дорогие наши радиослушатели, если у вас есть вопросы к Олегу, ко мне, если у вас есть соображения по поводу услышанного, делитесь. Делитесь и задавайте ваши вопросы с помощью любого мессенджера, которым вам удобно пользоваться. А наш номер 8-967-103-5533.
5: Да, через любые мессенджеры. А поговорим мы сегодня, начну, знаешь, с чего? С того, что нас отвлекает и иногда смущает на дорогах. Вот я не знаю, Игорь Владимирович, как тебе, а мне, в общем, надоедает иногда мельтешение вот этих вот экранов огромных, которых, ну, в особенности в столичном регионе, там, допустим, на МКАДе. Мало того, что там информационное табло сверху, так еще и на столбах появились через какие-то промежутки там тоже такие достаточно яркие табло, которые нам говорят о том, что впереди какие-то, так сказать, затруднения, какие-то ремонтные работы там или чего, через столько-то метров. Наверное, это нужно. Но,
4: нет,
5: с другой стороны,
4: это все нужно, понимаешь? Но если сначала у тебя, значит, информация о том, что впереди затруднение, а потом следующее, у тебя просто на табло написано, мигает, шлем и мотоботы твои союзники.
5: Ну да, вот, об этом и речь. Так вот, дорогие друзья, хочу я всех нас порадовать, и Игорь Владимирович в особенности, что, ну, наконец, во всем этом мельтешении, во всех этих информационных табло и прочем, будет порядок. Потому что стандарт новый, не буду говорить его номер, разработал, вернее, подготовил Российский дорожный научно-исследовательский институт, Росдорнии. И этот ГОСТ должен, ну, рано или поздно, правда, не говорится точно, когда он будет принят, но, во всяком случае, он разработал. И что там важно? Например, в новом ГОСТе будет, в частности, и это очень важно с моей точки зрения, прописан запрет на вывод анимации и мерцающих изображений на табло. Ух, вот ты. То, чем московский регион славится.
4: Славится, это
5: точно. Я вчера какую-то полную чушь видел, так сказать. И действительно, в этом огромнейшем табло над МКАДом, так сказать. В общем, совершенно не нужна мне информация, так сказать. Ну вот, экраны нельзя будет, ну понятно, что их нельзя будет закрывать наружной рекламой, деревьями, опорами наружного освещения. Это, конечно, правильно. Хотя кое-где в городе, особенно на вылетных экземплярах, это все есть. То есть, короче говоря, там много каких-то таких прописано

0: альтернативов, которые, с моей точки зрения, действительно давно назрели, и они будут, вне всякого случая, вне всякого сомнения, полезны. Это совершенно определенно. Короче говоря, о чем речь идет? Мы еще раз на всякий случай повторю. Речь идет об этих знаках переменной информации, так называемых, но они небольшие такие, сказать, собственно. Ну и о динамических информационных табло, которые мы с вами видим на магистралях, на всех практически крупных магистралях, в особенности новых. В общем, сегодня там стандарты-то у нас есть, но они прописаны многими ведомствами, и одно противоречит другому. Об этом Росдор НИИ говорит откровенно, это действительно так и существует. Но теперь вот эти вот дорожные информационные табло должны быть видны, будет, во всяком случае, это предусматривает проект, на расстоянии 150 метров за городом и 100 метров в населенных пунктах. Я считаю, что за городом на магистралях можно и подальше, собственно говоря, чтобы они были видны тоже.
1: Ну да, и я с тобой соглашусь, да.
0: Для табло предусмотрена автоматическая регулировка яркости экранов в зависимости от освещенности или времени суток, что совершенно правильно. Иногда они просто ослепляют, особенно, так сказать, когда в темное время вдруг ты видишь это табло, которое способно не готового водителя, так сказать, испугать. Вообще, между прочим, это во всех странах такие меры принимаются, во многих уже давно действуют, и связано это, прежде всего, конечно, с рекламой. Но оказывается, вот в этом самом написано, например, такое, что можно будет и вот по этому проекту показывать социальную рекламу, связанную с пропагандой безопасности движения. Например, предупреждение об изменениях в ПДД. Интересно, как это можно коротко сформулировать и показать, да? Или там призыв соблюдать скорость и не употреблять алкоголь за рулем. Ну вот абсолютно неудачный пример. Ну, если человек идиот, он употребляет, он выехал на дорогу, ну,
1: нет, ты знаешь, под градусом, то... Действительно, вот нам, оказывается, чего не хватает, чтобы было меньше пьяных водителей. Это на дороге вот информации. Что, оказывается, да, за рулем пить нельзя. Да, да, да, да.
0: Ну, это уж совсем. Мне кажется, что это, ну, конечно, может на кого-то, конечно, воздействовать, но не совсем, так сказать, та информация, вот, о которой ты упоминал. Меня, честно сказать, больше всего раздражает то, что у нас иногда вот эти знаки, во-первых, они не обязательны к соблюдению, знаки переменной информации. То есть вот то, что электронные знаки мы видим, так сказать, ты иногда едешь, у тебя прекрасная дорога, ограничение скорости по знаку, по стандартному, обычному, 110, а электронные показывают 90 и дождь. Дорога сухая. Вот это вот сильно раздражает. Или ты въезжаешь на третьем транспортном кольце, подъезжаешь к тоннелю, к очередному, и вдруг видишь, что перечеркнуты красные такие, значит, зачеркнуты, короче говоря, две полосы. Едешь, едешь, пытаешься перестроиться, там поток идет, естественно. Впереди все в порядке, ничего, так сказать, нет. Вот с этим тоже предполагается, что будет наведен, так сказать, порядок. Это действительно немыслимо раздражает. Когда знаки не отвечают реальной дорожной ситуации, вот это то, что выводит тебя из равновесия иной раз. Тем более, что если это подряд. Я уж не говорю о том, об обычных знаках, особенно когда ты едешь куда-то в дальний путь, так сказать, и ты видишь, там ремонтные работы давно закончились, а по-прежнему остались знаки, с ограничением скорости, с какими-то нелепыми предупреждениями о выезде техники. Ну, в общем, с этим надо, конечно, наводить порядок. Ну, возможно, этот новый ГОСТ все-таки приблизит нас к идеальным условиям передвижения. Ну, вот да. Что я хотел сказать по этому поводу.
1: Ну, если не идеальным, то близким к ним.
0: Близким к ним. Мне кажется, что это начало, и мне хотелось бы, чтобы действительно было, чтобы мы ограничили вот это мельтешение перед глазами на магистралях, в особенности рядом с крупными городами. Это сильно отвлекает водителя, на самом деле так и есть. Мне кажется, что это, безусловно, вопрос безопасности. Ну что, обратимся к рынку, к моему любимому.
1: Да.
0: Все-таки, вот, например, только что пришла информация недавно. Расходы россиян на новые автомобили установили рекорд в июле. Ну-ка. Мы, оказывается, с вами, дорогие друзья, несмотря на все наши жалобы и так далее, потратили больше 2,5 триллиона рублей на новые автомобили за 7 месяцев этого вот самого текущего 26-го года.
1: Это немало, прямо-таки скажем.
0: Да не то слово, понимаешь? И чем мы жалуемся еще на что? Все нормально. При этом в июле на покупки было потрачено, между прочим, тоже сумма, будь здоров, 424 миллиона 200 тысяч, 200 миллиардов рублей. 424 с лишним миллиарда рублей. Вот так я это сформулирую. Я никогда таких денег в руках не держал и, наверное, не видел. И это максимальный показатель за один месяц в нынешнем году, между прочим. Больше всего, как ни странно, в июле. Хотя июль, напомню, считается самым мертвым месяцем с точки зрения автомобильных продаж. Да-да. Вообще-то. Ну, вот такие данные нам представило агентство «Автостат» и «Газпром Автолизинг». Игорь, я тебя перебил?
1: Нет, я просто... Я пытаюсь оценить, на самом деле, много это или мало, понимаешь, вот именно в сегодняшних ценах. Вот очень трудно оценивать по сплошным...
0: Ты знаешь, здесь вот, это трудно действительно, тем более, вот я смотрю этот отчет, он в «Известиях» опубликован, там много разных цифр, но я сопоставил две, которые стоят очень далеко одна от другой. Сколько было продано, насколько автомобилей больше было продано в этом году, чем в прошлом, за 7 месяцев, и сколько денег потрачено. Так вот, денег потрачено на 26% больше, а автомобили проданы всего на 10% больше. О чем это говорит? О том, что автомобили стали просто дороже, наверное, и обходиться нам недешево. Вот и все. Но, в принципе, динамика положительная есть и в смысле трат, и в смысле, так сказать, количества автомобилей. Кстати, на китайские бренды потратили немножко меньше в этом году, хотя тоже много. Меньше на 7 с лишним процентов, но, тем не менее, все равно китайцы занимают по финансовой емкости рынка долю в 44,7%.
1: Ну, в общем, неудивительно. Неудивительно.
0: Да, но это меньше, чем немножко меньше, чем в прошлом году. А на втором месте, вот самое интересное, кстати говоря, по количеству тоже лидируют, естественно, китайцы. Они продали за 7 месяцев почти 300 тысяч автомобилей. 298,8, если быть точным. Но совсем недалеко от этого показателя российские производители с результатом 296,800 автомобилей. То есть китайцам и россиянам в этом смысле, русским производителям, суммарно принадлежит 81,5% всех продаж. Но что такое российские производители? Да? То есть я так думаю, что, конечно, в значительной степени мы таким данным обязаны новым брендам, которые, собственно говоря, начали выпускаться, это китайские, по сути, автомобили, тележки, но выпускаются они уже в России. Ну, например, Tenet, G-Land, Волга, та же самая, Esteo и некоторые другие. То есть это все не только благодаря АвтоВАЗу и УАЗу, так сказать, и там, а именно вот этим, так сказать, новым компаниям. А есть еще АГР, есть еще другие, так сказать, производители.
1: В общем, заметь, мы «Москвич» даже и не вспомнили.
0: Ну, да, кстати, он только что вышел из отпуска, начал работу и продолжает выпускать пока не слишком востребованные автомобили на базе МГ. МГ, будем так говорить. Но, тем не менее, автомобиль хороший. Кстати, они же выпускают весьма симпатичный, в содружничестве с Яндексом, весьма симпатичный УМО. Но почему-то этот УМО только в такси идет и компаниям, так сказать. В открытой продаже его до сих пор купить нельзя, хотя обещают, между прочим. И очень бы хотелось. Кроме того, у них еще и вот этот Ума-5, который, так сказать, действительно мне понравился. Но есть еще и Ума-8, говорят, большой. Я его видел, но, к сожалению, пока не катался. Ну, у москвича там свои представления о презентации модели. Поэтому подождем, пока созреет, пока
1: свои разрешат. Свои представления о прекрасном.
0: Да, да. А вообще, надо сказать, что в принципе, вот если уж мы заговорили о рынке, но в принципе Автостат предупреждает нас, глава агентства Сергей Целиков, что по итогам августа авторынок может снизиться на 5-10%. 5-10, это, в общем, хотя август, с другой стороны.
1: Август, конечно, прогарные месяцы обычно.
0: Ну да, ну вот в июле-то, видишь, как в июле мы показали очень неплохие результаты. Я думаю, что 5-10% мы на самом деле этого не особенно и заметим. Ну, конечно, все надежды и дилеров, так сказать, продавцов, и дистрибьюторов, кто возит автомобили, это на осень, традиционно, так сказать, на зиму, на первый месяц. Естественно, будет сентябрь, октябрь в особенности. Ноябрь и декабрь, вот еще эти месяцы. Может быть, посмотрим. Мы вырулим на...
1: Посмотрим, да.
0: Да, может быть, да, превысим показатели даже прошлого года. Не уверен. Но пока вот ситуация в августе, в чем на 34-й неделе, ну вот которая прошла, так сказать, на рынок легковых автомобилей все же подрос к предыдущей неделе на 5,8%, Сергей Целиков сообщает. Продажи достигли за неделю почти 27 тысяч единиц. По отношению, правда, к аналогичной неделе прошлого года небольшое снижение. Минус 1,2%. Угу. Ну, хуже дела обстоят немножко в сегменте легких коммерческих автомобилей и совершенно нехорошо в сегменте грузовых автомобилей. Ну, не покупают их. Ну, видимо, летом все в отпуске решили не обновлять, так сказать, парки. Так что доживем до лучших времен. Uh-huh. Вот нам пишут, наши слушатели разрождают на дорогах всякие картонные муляжи в виде фигурок людей. Вы знаете, но говорят, что они, между прочим, вот насколько я слышал отклики, неплохо работают. Ты видишь издалека, ты же, так сказать, привык замечать то, что тебя ждет впереди, да? Видишь, вот я, например, по себе просто сужу. Видишь издалека полицейскую машину, ну, как-то так, если ты превышал не намного, в пределах 20 нештрафуемых километров, то ты сбрасываешь скорость так автоматически. Не знаю, меня они не слишком, эти картонки, раздражают.
1: Нет, ты знаешь, меня, честно говоря, вообще не раздражает вообще ничего. И если человек раздражают картонные автомобили или картонные силуэты людей, ну, в общем, это надо, конечно, пить успокоительное. Но,
0: ну да, вот, я думаю, что ничего плохого в этом нет, на самом деле.
1: Раздражать, не раздражать, а отвлекать может только вот какая-то такая мигающая информация, то, о чем мы с тобой говорили.
0: Вот, ну, назойливая, да, мигающая. Слишком яркая, да.
1: Конечно.
0: Реклама.
1: Да.
0: Нам Дмитрий напоминает, что информационное табло, значит, не является знаками. То есть нельзя штрафовать. Пока да, но это, во-первых, вопрос времени. Принимаются уже, есть такие проекты, так сказать, чтобы действительно, если знак переменной информации, вот этот вот, ну, электронный знак, то его надо соблюдать, и точно так же будут выписываться штрафные квитанции за несоблюдение этого знака. И с моей точки зрения, это правильно. Иначе зачем вообще это все лепить, так сказать, и показывать? К чему? Это вопрос, так сказать, времени. Я думаю, что вот это уж будет отрегулировано легко и достаточно быстро. В общем, слушай, меня поразило, что наши коллеги иногда такие темы, которые ты, в общем, никогда не задумываешься. Вот как-то это само собой разумеется. А тут читаю в «Моторе», в журнале, голод за рулем не просто неприятное ощущение, а серьезный физиологический стресс,
1: о,
0: который,
1: Господи,
0: по своей опасности сопоставим с легкой степенью алкогольного опьянения.
1: Даже так.
0: Но если ты, А то если ты голоден до обморока, так это уже тяжелая степень опьянения, видимо.
1: Слушай, значит, останавливают тебя сотрудники госавтоинспекции и спрашивают, есть хотите? Да, пройдемте, да. Товарищ.
0: Не хотите ли батончик? Товарищ.
1: Да, да, да, да.
0: У меня есть недорого здесь, вот, конечно, это самое.
1: Да,
0: на лоточке рядышком.
1: Да, да, да.
0: Ну, на самом деле, в этом есть сермяжная правда. Падение концентрации, пишет некий, так сказать, врач.
1: Понятное дело, когда у тебя сахар падает, когда у тебя сахар упал там в крови там до трех, понятное дело, ты сейчас там потеряешь сознание. Слушай, ну...
0: Доктор напоминает нам, что мозг, между прочим, питается исключительно глюкозой.
1: Ну, конечно.
0: Так что мясо можно не есть. Ну, вот так вот, ну, да, слушай, забавно, поговорим еще об этом, естественно, немножко, потому что интересно, что при нехватке глюкозы время реакции увеличивается на 30-50%. Вот так вот.
1: Не, ну это все правда, это, в общем, не секрет, что если не хватает глюкозы, думаешь медленнее, но не настолько. Давай прервемся ненадолго.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Сделать такую гадость. Люди, воспитанные без родительской любви, часто искалеченные люди.
2: Антон Макаренко, педагог, писатель.

0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Едем дальше, Олег.
2: Едем, да, едем аккуратнее и едем не голодными, а сытыми.
1: Коня обязательно.
2: Ты знаешь, вот о чем подумал все-таки? Я посмотрел эту публикацию, там много чего написано разного. Орехи, бананы и так далее. Кофе стоит, не стоит и все прочее. Каждые 3-4 часа перекусывать следует дальней дороге. Ну, наверное, да, все это правильно. И мне кажется, такие публикации нужны. Даже если мы с тобой все это знаем, и все водители тоже. Они просто даже меня заставили еще раз, так сказать, подумать. Потому что я частенько езжу на дальние расстояния, там, 1000 с лишним километров. Ну, примерно так, да. И, конечно, это важно. Единственное, что я могу сказать, не уставайте. И самая для меня большая беда, вот то, что я вижу каждый день буквально, боже, за рулем, это разговор по телефону без гарнитуры. О, вот ой, это вот меня, слушай, совершенно убивает.
1: Можно понимаешь? Я не знаю, какие наказания надо вводить, какие штрафы, насколько их увеличивать. Я не знаю, как называть этих людей, которые... Ты знаешь, если мы говорим про людей, которые пишут сообщения SMS. На экране смартфона, это... То есть это вообще уже не... Это не люди вообще. Я не знаю. Но даже говорящие... Это
2: потенциальные убийцы просто.
1: Да, конечно. Я считаю, что с этим... В сегодняшних реалиях с этим сделать ничего нельзя. Просто я
2: пускаю. Можно, на самом деле, мне кажется, что можно и нужно, потому что я просто поражен был. Вот вчера буквально, ну, ехал на маяк, так сказать, в студию, на вечерний эфир. Это просто какой-то каждый третий, по-моему, причем на дороге, где разрешенная скорость 100 км/ч на МКАДе, да? И вот я вижу, что тупит человек впереди. Я понимаю, что он сидит в телефоне.
1: Конечно.
2: Точно. Обгоняет, сидит в телефоне. Более того, держит его в руках и пытается что-то там еще написать. Это меня просто страшно. Так я о чем хотел сказать? А то, кто мешает автомобилям ДПС, которых достаточно много, я их вижу, так сказать, в городе, да? Вот такие ситуации подмечать, фотографировать, останавливать и штрафовать без всякой жалости. Понимаете? Причем, если он попадется 10 раз, значит, 10 штрафов надо выписать этому человеку, у которого не хватает сообразительности и понимания, что этим заниматься за рулем ни в коем случае нельзя. Мне кажется, вот я честно призываю, так сказать, сотрудников ДПС уделять этому первостепенное внимание, потому что это просто очевидная вещь. Из-за этого случается масса ДТП. Ну, не может человек заниматься двумя делами одновременно. Я понимаю, что все считают себя Юлиями Цезарями, так сказать. Хотя это тоже, между прочим, не больше, чем миф, легенда. В общем-то.
1: Это... Вообще, вот последнее время, ну, я даже, не то, что я сейчас это обсуждать не готов, но я просто хватаюсь за голову. Это, ну, это не повальное увлечение. Это абсолютное, абсолютно наплевательское отношение к своей безопасности, безопасности окружающих. И причем самое интересное, ты понимаешь, ну, я это все наблюдаю, и ты это наблюдаешь в автомобилях, которые, как правило, оснащены устройством hands-free. И почему,
2: да,
1: человек...
2: Да, вот это меня совершенно изумляет.
1: Это фантастика. Вот. Нет, ну то, что... То, что таксисты, водители грузовых газелей, ну, это образно говорю, газелей, регулярно говорят по телефону и что-то пишут, и они это объясняют тем, что это все по работе. Дорогие друзья, если... Водитель такси, на котором вы едете, начинает говорить по телефону, держа его у уха, или, не дай бог, пусть даже на светофоре, все равно запрещено, что-то писать, выходите из машины, отменяйте заказ. Наказывайте его рублем.
2: Да, сообщайте оператору.
1: И сообщайте оператору обязательно.
2: Потому что, ну, ты знаешь, меня больше всего еще, так сказать, как-то совершенно изумляет, что ли, вот это слово, наверное, подходит. Когда женщина, которая и так-то воет через пень-колоду автомобиль, так сказать, не мастер спорта, да, по ралли, да, в ралли не участвовала, и вот она еще говорит или пишет смс за рулем. Ну, вот это категорически недопустимо. Дорогие женщины, пожалуйста, не делайте это. Или говорите уж по громкой связи, в конце концов.
1: Ты знаешь,
2: да так нельзя. Причем автомобиль виляет, я это вижу. Я понимаю, что человек...
1: Я проводил...
2: Мало того, что неопытный, так он еще отвлекается.
1: Проводил исследование в течение дня. Вот. То, что я против обвинения женщин как женщин. Но, ты знаешь, готов с тобой согласиться. На каждого говорящего по телефону мужчину в моих исследованиях... Дорогие друзья, репрезентативности нет. На каждого одного мужчину приходилось две женщины. Это правда.
2: Ну, вот так вот, да. Вот так. Это, конечно, в конечном итоге, вот нам тут пишет Василий, наш слушатель, о том, что, призывает не мусорить, так сказать, не выбрасывать ничего. Это старая тема, она действительно крайне важна. Но он говорит о важном, о том, что... Нужна культура на дороге, безусловно. И вариант социальная реклама, о которой мы вначале говорили, вот как раз в этом, в таких призывах и может заключаться, наверное. А не в том, что у нас сейчас проводится операция автобус, которая никого тут не колышет. Но к чести будет сказано, что в последнее время не очень-то об этом говорят.
1: Ну, да,
2: в общем,
1: да.
2: Мне кажется, что самая большая беда вот сейчас, по моим наблюдениям, и, кстати, я вчера видел ДТП, почему у меня это случай. Именно ДТП, из-за которой был перекрыт, так сказать, две полосы на МКАДе, и, в общем, народ стоял, и я попал в эту пробку.
1: 42-й километр?
2: Да, я совершенно не сомневаюсь, что в том числе и за телефон. Вот абсолютно
1: да?
2: Точно.
1: Да, конечно.
2: Да, и человек, который оказался в этом минивэне, участвовавшем в ДТП, продолжал говорить по телефону, стоя теперь же рядом с машиной разбитой. Ну, какая-то...
1: Грустно, грустно и смешно, да.
2: Да, в общем, с этим надо что-то делать. Я призываю лишний раз всех.
1: Удачи на дорогах. Олег, спасибо, пока.
2: Пока, всем удачи.

0: В Москве 7 часов. Новости. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает местная СМИ. Сразу несколько взрывов зафиксировано в Чернигове. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской и в Днепропетровской областях звучит сигнал воздушной тревоги. О пожарах в районах, связанных с логистикой ВСУ, информируют в нескольких регионах страны. В Киеве и области сообщается о взрывах и прилетах. По предварительным данным, под ударом оказались Святошинские и Голосеевские районы города. Взрывы также были слышны в Запорожской и Сумской областях. Подразделения 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, где есть в том числе иностранные наемники, прибыли в Харьков, чтобы не допустить окружения украинских сил в Волчанске. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах. Ранее этот полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Вероятнее всего, они будут задействованы на участке восточнее Волчанска. Силовики также рассказали об уничтожении группы боевиков ВСУ в районе Сосновки Харьковской области. Киев пытался сосредоточить там большое число личного состава 475-го отдельного штурмового полка, чтобы ударить во фланг российским штурмовикам, однако скопление вражеской живой силы было своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации. Главными поборниками мира сегодня выступают те, кто годами вооружал Украину. Об этом заявил поспред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По мнению дипломата, Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявления о блестящих перспективах.
1: Сегодня членам Совета Безопасности в очередной раз приходится участвовать в заседании, созванном европейскими коллегами Украины с распределенными ролями и написанными под копирку выступлениями с антироссийскими нарративами. Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта. Они лишь помогают Украине защищаться. Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины независимости Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была доведена до ручки. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просроченный.
0: Небензя добавил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. Он подчеркнул, что любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня, чтобы дать Киеву временную передышку для перевооружения, обречены на провал. Великобритания и Украина договорились о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны, передает агентство Рейтера. Британский премьер Энди Бёрнам и Зеленский подписали в Киеве соглашение, согласно которому Лондон стал первым международным партнером, получившим доступ к украинской компании Avengers AI Labs. Эта платформа использует данные, полученные с камеры датчиков на поле боя, в том числе информацию о танках, артиллерийских системах, беспилотниках и других военных целях. Украинская Миноборона утверждает, что модели ИИ, обученные на этих данных, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Ранее Бёрнам на встрече так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что Лондон и Киев начали совместное производство ракет Storm Shadow. Полицейские в Башкирии задержали 16-летнего водителя, сбившего на питбайке троих подростков. В результате наезда погиб 14-летний мальчик, двое 17-летних пешеходов госпитализированы. ДТП произошло поздно ночью, после наезда водитель скрылся. Как выяснилось, аварию спровоцировал 16-летний житель Туймазов. Водительское удостоверение он никогда не получал. По словам самого подростка, родители купили ему питбайк в прошлом году. Неблагоприятные погодные условия ожидают юг европейской России в ближайшие дни. Сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. В основном непогода затронет республики Северного Кавказа, но в четверг достанется и Краснодарскому краю, где тоже пройдут дожди и грозы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Такая же погода в конце рабочей недели прогнозируется в Крыму. Хроническая мигрень может уменьшить объем мозга и ухудшить память. От этих проблем страдает почти каждый второй пациент с мигренью, сообщила ТАСС, кандидат медицинских наук, врач-невролог Федерального центра нейрохирургии в Новосибирске, доцент кафедры нейронаук Новосибирского госуниверситета Галина Майсак. Она рассказала, что при длительном течении болезни обнаруживается уменьшение объема серого вещества мозга. Это подтверждено исследованиями МРТ. Пациенты жалуются на забывчивость, не могут сосредоточиться на работе и постоянно живут в состоянии так называемого мозгового тумана. Причина в том, что при частых приступах более 15 дней в месяц мозг не успевает восстанавливаться. При этом ситуация значительно ухудшается, когда пациенты годами не обращаются к специалистам, а бесконтрольно принимают анальгетики, которые при частых приступах мигрени не устраняют причину, а ускоряют переход болезни в тяжелую хроническую форму. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге сегодня ожидается облачная погода, кратковременные дожди, днем температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Москве тоже будет облачно, кратковременный дождь, температура днем плюс 16-18 градусов, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем. Владислав Александрович чувствует своим телом, что на столицу неотвратимо надвигается дождь.
2: Всем пис.
1: Да-да-да. Надвигается дождь. Слушайте, я хотел бы начать с самого главного сообщения, пожалуй, за последние несколько лет.
2: Ну-ка.
1: Может быть, рядовые читатели новостей не обратят пристального внимания на эту новость, она очень важная. Я даже оставлю ее с легким комментарием. Президент подписал указ о мерах безопасности критической инфраструктуры. Ну, звучит как бы, ну вот люди думают, ну какие-то меры безопасности. Так вот, что это такое? Это топливно-экономический комплекс, который, я напомню, находится достаточно часто в частных руках.
2: Стратегические отрасли.
1: Промышленность, связь, коммуналка, энергетика, жизнеобеспечение. Так вот, в случае ненадлежащего обеспечения владельцами их безопасности, управление переходит государству. Это важная очень новость. Очень важная новость. Помяните мои слова. Слушайте, ну и вторая, конечно, ну, действительно, именно вторая по значимости новость, но по массовости обсуждения она затмевает многие другие. Билеты в Петербург резко подешевели.
2: Отменили после... концерт. «Газпром» сказал, а мы с нами никто не договаривался.
1: Не дотерли. Нет, там очень много забавных вещей. Например, как вернуть деньги за билет. Пример. Никак, потому что сайт не работает. Говорят, пишут, надо лично идти. Куда ты надо лично идти? Но самое удивительное, смотрите, стоимость поездки в Питер, а ведь там все прикладывается, и железнодорожные или авиабилеты, например, и гостиницы. Так вот, стоимость поездки на концерт музыканта в среднем, послушайте, в среднем билеты подорожали на 187%.
2: Ну, подскочили. Представляете? Цены на все причем.
1: Нормально. И гостиницы наверняка подтянулись, А там и рестораторы уже начали потирать. Вот видите, какой черный локомотив сорвался с крючка, ты представляешь?
2: Ужас.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: И, друзья мои, вы знаете, мы очень внимательно относимся к истории, и она нам помогает вот в повседневной жизни, среди повседневных новостей, делать выводы, почему то или иное заявление чье-то прозвучало. И вот, представляете, накануне глава МИД Поляцкого, гражданин Сикорский, носит фамилию знаменитого русского изобретателя-авиатора.
2: Нашего.
1: Да, с каких у него такая фамилия. Да. Так вот, заявил, что Россия 500 лет завоевывает своих соседей. Гаденыш. Так вот, а почему он это часто сказал? А тут две ведь вещи-то совпало исторические. Во-первых, сегодня день рождения Ивана Васильевича Грозного.
2: Да, прекрасно.
1: Но самое главное, что сегодня отмечается очередная дата начала поляцкого вторжения, которые прикрывались Лжедмитрием Первым. Именно в этот день они, и вот к этому дню-то они это присуропили. Я поляцкому Сикорскому хочу напомнить, что в Кремле...
2: Мы вас не раз делили.
1: Делили за дело. Но самое главное, что в 1611 году эти люди внутри стен кремлевского, Кремля, да, крепости, нашей главной, они варили людей в котлах. А потом, когда мы от этой нечисти освободили, зачистили все под ноль. А если Сикорский это забыл, так я ему напомню, этому Сикорскому, правильно? Вот так вот. Ну и второй, Владислав.
2: Польша – страна господ, вы же знаете.
1: В Шляхтиче, да-да-да. Там больше половины населения господа.
2: Вот они как раз и варили.
1: Да-да-да. Там проблема Польши, что действительно дворянские знания, звания больше, чем у половины населения. Им некого угнетать среди своих.
2: Работать некому.
1: Поэтому они ищут быдло на Украине. Это же польское слово – быдло. И к нам лезли тоже сам. Потому что надо кормить господ. Хочется кушать. Хочется краковской.
2: Страна господ.
1: И, наконец, давайте давайте, чтобы немножко смягчить градус, давайте. Хорошая новость из Вагенингенского университета. Уже хорошо, да? Так вот, заголовок блистательный, друзья мои. Это философский заголовок. Знаете, некоторые люди очарованы в последние десятилетия вот этими рекламными призывами. Помните, квинтэссенция была лет 20 назад, когда корейский телефон очередной вышел, и там была фраза «прекрасный повод для гордости». То есть людям хочется вырасти над собой, гордиться чем-то. А иногда надо принять реальность такой, какая она создана самой природой. И вот прекрасный заголовок. Мухи. Это, я напомню, Вагенингенгский университет. Мухи эволюционировали для полета, а комары для спаривания. Ведь все по-разному. Все по-разному.
0: Сергей Стиллавин. И его друзья. На маяке.
1: Владислав Александрович, сегодня еще очень важный день в истории. Потому что сегодня день рождения Эрика Хонекера. Человека, максимально преданного в бывшем соцлагере Москве.
2: Человека, которого мы предали.
1: Человек, преданный, да, Москвой и лично Горбачевым. Горбатым, потому что, потому что их заставили, восточных немцев, которые их, их штази, штат Зихерхайт, их служба безопасности была второй после КГБ, наверное, по профессионализму. Ну, просто в силу численности, наверное, менее как бы значимая, но очень верные ребята. Верные ребята, хорошие, классные. И они были преданы, потому что нам всю жизнь рассказывали. Но чтобы мы особенно не печалились, потому что если бы мы опечалились, эта депрессия народная, она могла бы вылиться во что-то серьезное, а нам рассказывали, что Германия объединилась. На самом деле, Восточная Германия была просто сожрана западной, да, просто сожрана, а такие люди, как Хонекер, сели в тюрьму, и Москва их выдала, но это уже, как я так понимаю, при Ельцине уже произошло. Говорит, вам говорит, Горбачев что-то обещал, но я-то ничего не обещал, поэтому извольте ехать в тюрьму. А тюрьма была для Хонекера, знаете, не пустым звуком, потому что он в годы нацистского режима провел несколько лет в тюрьме как коммунист, и по большому счету власть, да, в ГДР, вот эта хонекеровская, да, это была то же самое, я так делаю вывод, что, ну, по большому счету, то, что и партизанская элита в Беларуси. Потому что это люди, прошедшие фронт, заключения, пытки, люди, которые знали цену слову. Да, это действительно не та вся братья, которая сидела там в Венгрии, там, тем более в Югославии, да, потом уже.
2: Ну, тебе просто перекрасились
1: другие
2: на
1: люди,
2: время,
1: да, другие люди. Тем более не в Польше.
2: Конечно.
1: Сварщик или Хваленца по кличке Болик. Там вообще, конечно, да. Так вот, я нашел воспоминания Хонекера. И в честь дня рождения этого человека, конечно, мы никак не компенсируем ему то вот...
2: Наше предательство.
1: Да, это невозможно, это надо смывать.
2: Конечно.
1: Да, но хотя бы отдать дань памяти этому человеку, он написал книжку. Ну, понятно, что писали хорошие литераторы, а по его воспоминаниям, у него очень большая жизнь, и коммунистом он стал еще в далекие там годы, 20-е, 30-е годы, до войны, естественно, да, и вот его книжка была издана в 1982 году, у них были замечательные отношения с Леонидом Ильичем Брежневым, да, об этом свидетельствуют до сих пор рисунки на остатках Берлинской стены, где они, так сказать...
2: Все завидуют их поцелую.
1: Да, потому что
2: завидуют.
1: Он... Потому что... А знаете, почему завидуют? Потому что это гетеросексуальный поцелуй. Нормальный поцелуй, мужской, понимаете? А не вот эта вот вся подшоп-бойщивщина, да. Так вот, книжка, значит, прекрасная, называется она, сейчас я вам даже название прочту.
2: Ну-ка.
1: Сейчас, одну секундочку, у меня сейчас заработает, да. «Из моей жизни» называется книга, то есть это автобиографическая. Там, конечно, много политики, ну, социалистической политики, о том, что деятели искусства должны быть идеологизированы и прочее, прочее. Но есть интереснейшая глава, номер 4, «Встреча со страной Ленина», о том, как он первый раз ехал в Москву. Да. «Большое значение для моей дальнейшей жизни имело мое первое пребывание с августа 1930 по август 31. Ну, тогда люди ездили в командировки надолго, не на 2-3 дня, а на год. В Союзе Советских Социалистических Республик, в стране Ленина. партия и Союз молодежи предложили мою кандидатуру для учебы на курсах коммунистического интернационала в Москве, в Международной Ленинской школе Коминтерна. Мои родители одобрили эту поездку на учебу. Таким образом, незадолго до своего 18-летия, полный ожиданий, я отправился в далекое путешествие через Берлин, Варшаву, Брест, Минск и Смоленск в Москву. Конечно, я имел представление о Советском Союзе и до этой большой поездки. Меня, молодого коммуниста, всегда живо интересовала страна Красного Октября. Я знал ее по рассказам товарищей, из сообщений нашей печати, а также из книг и волнующих советских фильмов. Ну, надо сказать, что тогда еще была Веймарская республика, начало 30-х, да. И тогда у нас, кстати, с немцами было военно-техническое сотрудничество. Помните, им же по Версальскому договору запрещали иметь большую армию.
2: И мы, и они были изгоями.
1: Конечно, и у нас вот в Казани, на других полигонах немецкие танки испытывались, там самолеты, они делились опытом. Вот. Так что противника мы знали не понаслышке. Таким образом, первая социалистическая страна мира была мне известна уже давно. Следуя ее примеру, мы, молодая гвардия пролетарской революции и партии Эрнста Тельмана, друзья мои, памятник Эрнсту Тельману в Москве стоит рядом со входом и выходом в метро «Аэропорт».
2: Но прохожие не знают,
1: да,
2: чей это
1: памятник. Да, и мы с Русом Ивановичем много раз спрашивали, кто это стоит, а он с кулаком. Да, то есть Ротфронт, да, то есть все. А молодняк вообще не понимает. Ну, ориентируется на фамилию Тельман и делают неправильные выводы в большинстве своем, да, по созвучию. Также стремились к изменению революционным путем общественных отношений в Германии, ну и так далее, да. Я и сегодня хорошо помню тот день, когда освещенный лучами восходящего солнца поезд медленно пересек между Барановичами и Минском польско-советскую границу. А это ведь прежняя граница, вы помните, да? Ага. Потому что поляки оттяпали у нас Западную Белоруссию, да, когда у нас дело было крепко плохо, все набросились рвать у нас куски, да, румыны оттяпали Молдавию, помните, да,
2: и уже... Ну, это классика жанра.
1: Да-да-да, и, соответственно, вот то, что мы в 1939 году восстановили границу Российской империи, по большому счету, мы вернули свое, конечно, мы чужого, конечно, как говорится, ни пяди не брали, да, тогда вот граница, кстати, там ведь находилась линия обороны, еще одна. И к ней откатилась Красная Армия уже в 1941 году, вот к этой линии обороны Барановича. Ну ладно. Так вот, польские солдаты с примкнутыми штыками соскочили со ступенек вагонов, а их место заняли красноармейцы. Для меня это событие имело огромное символическое значение. Мы пересекли государственную границу совсем особого рода, необычную границу между двумя какими-то странами. Не просто границу, как, например, между Сааром и Францией. Саар – это спорная территория, ну, в те времена 30-е, да, там где... Ну, помните, этот Эльзас, Лотарингия, Саар, вот это вот все. Так вот, или между Саарской областью и Рейхом. Нет, это была совершенно другая граница, пограничная линия между двумя мирами. Граница, на которой кончилась власть капитала и начиналась власть рабочих и крестьян.
2: Класс.
1: Граница, которую, пожалуй, можно сравнить с нынешней государственной границей между ФРГ и ГДР. Вот время это было, а? В манифесте коммунистической партии, появившейся в начале 1848 года, Карл Маркс и Фридрих Энгельс писали, что в условиях капитализма рабочие не имеют отечества. После Великой Октябрьской социалистической революции в России возникло новое положение. Теперь революционеры, подвергшиеся у себя на родине преследованию и гонениям, находившиеся, сейчас перевернем страничку, вот, под угрозой тюрьмы и гибели, обрели в лице Советского Союза своего надежного защитника, готового оказать им помощь и предоставить убежище. Страна Ленина стала и для меня отечеством. В ее партии и ее партия, а ее партия и комсомол родными для меня. В красноармейцах, поднявшихся по ступеням вагона, я видел своих братьев и товарищей, хотя и не был с ними лично знаком. Мне хотелось обнять их и по русскому обычаю расцеловать.
2: Вот он, этот поцелуй.
1: Конечно, конечно, это пролетарский поцелуй.
2: Абсолютно. Братский.
1: Да,
2: братский.
1: Это братья. Да, а эти глумятся. Уроды.
2: Изверты.
1: Да, потому что на Буденовках были красные звездочки, так похожие на партийный значок КПГ, Коммунистической партии Германии. Да, приехать в эту страну, жить здесь длительное время и учиться в школе, носившей имя Ленина, являлось большим событием. Мы прибыли на белорусский вокзал советской столицы. Все там было для меня новым. Оказавшись в толпе людей на перроне, в вестибюле вокзала и на привокзальной площади, я получил первое живое представление о многонациональном государстве СССР. Я не понимал еще ни слова по-русски и должен был сам добраться до гостиницы «Люкс». Однако совсем не чувствовал себя одиноким и потерянным. Нынешняя улица Горького, которая идет от Белорусского вокзала к Красной площади, тогда еще называлась Тверской. Я пошел по ней, чтобы сначала немного оглядеться в этом легендарном городе, где билось сердце мировой революции. Тверская показалась мне улицей широкой, но она имела старую булыжную мостовую, Владислав Александрович. Текущий сегодня по ней поток автомобилей тогда был просто немыслим. Правда, в Советском Союзе уже в 20-е начали выпускать автомобили, и Советский Союз уже, так сказать, имел автомобильные заводы в 30-м году. Ну, в общем, там идет повествование, да, и он такое...
2: Человек получает удовольствие от поездки.
1: Да.
2: Это прям вот сочится.
1: Да, это сочится. И еще раз скажу, что Эрих Хонекер был нашим преданным другом.
2: Абсолютно.
1: Да, преданным в двух смыслах этого слова.
2: А мы оказались непреданными.
1: Вот такая вот печальная история, ребята.

0: на правах рекламы.
1: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик.

Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон РЭ-клиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт rheklinik.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Южная группировка российских войск в течение суток уничтожила 51 пункт управления беспилотниками ВСУ. Противник потерял 87 БПЛА самолетного типа и 107 тяжелых коптеров. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: В результате активных действий подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю. Авиации и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных и горно-штурмовых бригад в районах Кондратовки, Семеновки и Васильевской пустоши. За сутки противник потерял свыше 255 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов уничтожены танк «Леопард-2А5», две боевые бронированные машины иностранного производства «Хамви», 29 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, 42 наземных робототехнических комплекса, 51 пункт управления БПЛА и 8 складов с запасами материальных средств. Средствами ПВО сбиты 87 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 107 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском и Славянском направлениях уничтожено 49 антенн связи БПЛА, 31 наземный робототехнический комплекс. Поражены 22 пункта управления БПЛА, сбиты 19 беспилотников противника.
0: В свою очередь, операторы ударной БПЛА группировки войск «Восток» сорвали подход групп усилений ВСУ в Запорожской области, а расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» той же группировки уничтожили укрепленные позиции противника. ВСУ прошлой ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Удар пришелся на Северский район. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции «Афипская». 2 человека погибли, еще 2 пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. По предварительной информации, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы. Владимир Путин подписал указ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры. Согласно документу, правительство сможет вводить временное управление хозяйствующим субъектом в случае непринятия мер по обеспечению безопасности, в том числе неэффективного пресечения угроз нападения БПЛА. Как пояснил первый вице-премьер Денис Мантуров, документ не предполагает национализации или смены формы собственности предприятий. Решения будут приниматься точечно. США вновь потерпят поражение при попытке перекрыть финансовые торговые каналы Ирана. Об этом заявил на иранском телевидении министр экономики и финансов Исламской Республики Али Маданизаде. По его словам, Вашингтон приложил немало усилий, чтобы с помощью военных действий поставить под угрозу существование всей страны, расчленить Иран и уничтожить всю политическую систему. Но благодаря мужеству иранских военных все встали плечом к плечу и нанесли поражение заклятым врагам, отметил министр. При этом Маданизаде признал, что война нанесла серьезный ущерб Ирану, так как удары были нанесены по сталелитейным и нефтехимическим предприятиям. Однако он отметил, что восстановление началось быстро. Напомню, 20 августа президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Поезда временно не ходят на перегоне Чехов-Томари в Сахалинской области. Из-за размыва земляного полотна сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре. В ходе проверки ведомство оценит содержание технических сооружений и готовность к паводкам. Перегон находится на западе Сахалина, по этому участку ходят пригородные поезда. По данным Сахалинского гидрометцентра, сейчас сильные дожди из-за циклона идут в 11 муниципалитетах области, в том числе Тамаринском, где из берегов вышла река Тамаринка. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Москве ожидается облачная погода, кратковременные дожди, температура воздуха не выше плюс 18 градусов, ветер юго-западный до 10 метров в секунду, давление в норме 746 миллиметров ртутного столба.

«Маяк». Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Калининградская Балтика и Казанский Рубин разошлись миром со счетом 1-1 в матче пятого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Жака Жульена Сиве балтийцы ответили точным ударом Сергея Воротынова. Балтика с 7 очками занимает 6 место турнирной таблицы, а Рубин идет 8-м с 6 баллами. Президент футбольного Краснодара Сергей Галицкий лично заблокировал переход бразильского футболиста из Фламенго. С подробностями Виталий Павлов.
2: Краснодар после ухода ряда важных игроков достаточно активно действует на трансферном рынке. А сейчас еще и травмировался Никита Кривцов, который был призван заменить уехавшего в Саудовскую Аравию Эдуарда Спирсяна. Одним из вариантов усиления атакующей линии было подписание полузащитника бразильского Фламенго Эвертона Сибалиньи. 30-летний футболист является в меру техничным и универсальным по позиции в атаке. Однако накануне в зарубежной прессе появилась информация, что лично президент Краснодара Сергей Галицкий заблокировал переход игрока. Галицкий отменил решение спортивного директора клуба и не позволил завершить сделку. Переговоры отменены, и быки ищут другого футболиста. Кажется, что решение президента Краснодара связано с тем, что Эвертон не очень стабилен, а также периодически травмируется.
1: Россиянин Роман Сфюлин не смог пробиться во второй круг теннисного турнира Уинстон-Сайлеме. Он уступил французу Юго Гринье со счетом 6-7, 6-4, 3-6. Хоккейный ЦСКА в первом после отпуска товарищеском матче одолел московское «Динамо», а «Спартак» впервые в межсезонье уступил. Тему контрольных спаррингов с участием клубов континентальной хоккейной лиги продолжит Александр Неценко.
3: Московская «Динамо» с новым тренером Леонидом Тамбиевым отлично провело пару стартовых летних спаррингов, где забросило по 5 шайб «Торпедо» и «Акбарсу», закономерно добившись успеха. Новым оппонентом «Бело-голубых» стал ЦСКА, для которого данное противостояние стало первым нынешним летом. Напомню, что армейцы в прошлом сезоне финишировали в топ-4 западной конференции и вылетели от «Авангарда» во втором раунде плей-офф. На гол Бучельникова «Динамо» ответила шайбами Коростелева и Секьюры, поведя 2-1. А далее, несмотря на заброшенную шайбу Уилла, ЦСКА выиграл 4-3 благодаря фантастическому выступлению форварда Полтапова, оформившего хит-трик. «Мы довольны результатом, слава богу, все живы, здоровы. Все равно, сколько ни тренируйся, в игру тяжело входить. С одной стороны, парни соскучились по хоккею, с другой, предсезонка продолжается. И мы продолжаем работать», — так оценил прошедшую встречу наставник ЦСКА Игорь Никитин. Тем временем «Спартак» после побед над «Северсталью» и «Торпедо» потерпел неудачу в дуэли с «Шанхайскими драконами» 1-2. На гол Мальцева китайский клуб ответил шайбами Котляревского и Питана. Напомню, что «Драконы» ранее сыграли 3 встречи на Кубке Минска, заняв там 5 место из 6 команд.
1: Российский боец Шарабулет проведет бой на турнире организации Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает пресс-служба промоушен. Соперником россиянина станет бразилец Нейман Грейси. Их встреча пройдет 5 сентября. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Кино с 27 августа. Самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
0: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
0: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
0: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
0: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.
10: Сергей Стиллавин и его друзья. На маяке.
11: Ну что ж, товарищи, дождь сегодня будет у нас. Это хорошо. Он
12: ничего
11: будет
12: хорошего.
11: Смывать грязь, конечно, это важно. Очищать воздух, это все
12: от людей.
11: Прекрасно, да. Так вот, 25 августа сегодня день оперативно-поисковых, подразделений МВД России.
12: Поздравляю, товарищ.
11: Да, да, да. День политики приоритета армии. Праздник это называется Сонгун у наших корейских, северокорейских друзей. Это очень важно, конечно, все для армии. Дальше, сегодня рождение пророка Мухаммеда, с праздником, товарищи. Да. День освобождения Парижа. Ну, как освобождение? Они, в принципе, и до освобождения жили там неплохо, в массе своей. У них были кинотеатры, помните, работали кофейни. Шили вещи, все, музыка играла. Да,
12: такая.
11: Да, все было нормально у них там. Оккупация это называется. День рождения операционной системы Linux, но они до сих пор так особнячком, да, находятся.
12: Да.
11: День бразильского солдата. К сожалению, трудно понять, в какой битве он запечатлел свой, так сказать, подвиг. Но день рождения консервной банки, день секонд-хенда.
4: Хорошо.
11: Были у вас штанишки-то?
4: Ну, конечно.
11: У всех были, да. День лазания по деревьям. День бананового сплита. Сплит – это когда два. Снаружи и внутри. Снаружи, внутри. Да, состоит из очищенного банана, разрезанного вдоль, представьте себе, да, на который выкладывают шарики ванильного, шоколадного, клубничного мороженого.
4: Да, класс,
11: так вдоль.
4: Класс.
11: Да, да, да. Которые поливаются ананасовым, клубничным сиропами, шоколадным соусом, ты представляешь?
4: А? Роскошно.
11: Ух, да. Потом еще маррасхиновой коктейльной вишенкой еще сверху.
4: А потом еще да. Это,
11: да. День поцелуемся и помиримся.
4: Хорошо.
11: Да. Ну и сегодня русский народный праздник Фоте Поветенный или День Святого Огня. Да, было принято прибираться на поветях. Да, там хранилось лошадиные упряжки всякие, да, упряжь, бороны, сохи, да, и с утра примечали, если вдруг иней, такое тоже бывало в августе, да, иней, то хороший урожай будет, пока сегодня без иней, товарищ.
4: Но подрыгом.
10: Сергей Стиллавин и его друзья.
11: Так, ну что же у нас? В 1530 году Иван Васильевич IV родился, наш великий князь, да? Первый общероссийский царь, по-нашему федерал.
4: Да.
11: Вот так. Мы сегодня поговорим об исторических загадках, которые оставил нам Иван Васильевич. Да, а какие еще варианты? Какой еще может быть? Царь, да. Цитаты следующие. Да. «Хочешь легко победить страну, начни кормить ее своей пищей». Интересно. Не надо мне рассказывать про Макдональдс на Пушкинской. Не надо. Да, оттуда все время пахнет. Ну, что делать? Встречал ли кто-нибудь честного человека, у которого голубые глаза?
4: Вот это очень интересно.
11: Метко, да. Или, так сказать, свою жену, царицу Евпраксию, я не убивал. Она жива и здорова, сидит на колу, чего и вам желаю. Это юмор.
4: Да.
11: Средневековый, как вы понимаете, да. В 1604 году Лжедмитрий I с войском польских наемников, ну, то есть польские наемники, которые имели с собой трепишную куклу Лжедмитрия.
4: Да-да-да, демокраси принесли.
11: Этакий КВНщик того времени,
4: абсолютно.
11: Да. Начали они поход на Москву. И вот под юбилей этого очередного, ну, не юбилей, а годовщину очередную этого события, Сикорский Поляцкий заявил, что Русь 500 лет завоевывает соседей. Угу. Не хочет перебить карту. А не выходит, не выходит. А в этот день Иоганн Гердер, в 1744-м немецкий философ и писатель-просветитель. Он считал, что вокруг темный, поэтому им надо рассказывать правду. Ну вот смотри, говорил следующее. В ошибке любой женщины есть вина мужчины.
4: Ишь ты.
11: Виноватил нас уже с тех пор.
4: По умолчанию
11: виноват. Они ошибают, самые виноваты. И поэтому мы должны взять ответственность на себя вот отсюда, эта история, да? А мы не хотим.
4: Ну, то есть, женщина всегда права.
11: Ну, это еще одна.
4: Еще одно
11: заблуждение поэтическое, да. А в 1753-м, любопытная история, естествоиспытатель Жорж де Бюфон прочел во французской академии, а французская академия – это языковая академия, потому что они вырабатывали единый язык для Франции, потому что у них в разных провинциях диалекты и даже языки, которые друг с другом мало что имеют общего. Так вот, он прочел лекцию на тему «Речь о стиле» и высказал такую формулировку, как «стиль – это человек». По-французски «Le style, c'est l'homme».
4: Или «штиль».
11: «Стиль». Так вот, это фразеологизм французский, да, означает, что по стилю человека можно судить о его характере, что, мол, не нужно вдаваться в суть речи даже, а вот по тому, как она излагается,
4: посмотреть
11: как излагается, да, уже понятно, собственно говоря, что за товарищ перед тобой. У нас в русской теории художественного стиля это выражение немножко изменилось, оно звучит как «в слоге весь человек», «в слоге», да, вот как выражение. выражает свои мысли. Угу. В этот день, в 1767-м, Луи Антуан Сен-Жюст, это деятель французской революции, его соблазнили революционеры в 22 года, а в 27 другие уже товарищи ему отрезали голову. Пять лет он был на коне, Он произнес речь 13 ноября, и что он говорил следующее, что на короля, как на гражданина, смотреть нельзя. Вот всем свободу, а ему одному нет. Понимаете, да?
5: Королёк.
11: Это то же самое у нас в 17 году происходило, что свобода печати, но только большевистским газетам.
5: Только для одной газеты.
11: Да, примерно так. И даже Горького закроем. Да, потому что он как-то что-то колеблется неправильно. Ну, в общем, отрезали голову. В 1803-м Наталья Дмитриевна фон Визина, при рождении Апухтина, да, она сначала была женой декабриста фон Визина, а потом Пущина.
5: Ловко.
11: Да, да, да, да, да. Ловко. То есть вот нравились ей именно вот такого качества люди.
5: Такого сорта.
11: Да. В возрасте 45 лет отказалась от внешнего благочестия. Вы представляете? Это же ужасно. От внешнего. Ну, то есть прилично, что увлеклась танцами. Стала...
5: Бузатерка.
11: Да, да, да. Но потому что, наконец, научили к 45 годам оба мужа, как надо себя вести. И, соответственно, говорят, ну, буйное было. Да. И говорят, что даже Пушкин, возможно, Татьяну Ларину с ранней вот этой дамочки писал, потому что написать первое письмо мужчине считалось отвратительно.
5: Ну, конечно.
11: А она написала, понимаешь? Но у нас женщины, кстати, до сих пор держатся. Они все говорят, я первое не пишу. Это не ларинцы. Не ларинцы, другой, конечно, классический вариант. В этот день выдающийся наш химик в 1812 году Николай Николаевич Зенин родился. Он первым синтезировал анилин. Ну, вот анилиновые красители, да. Для промышленности это очень важно. Это первый президент русского химического общества, да. На Кавказе он исследовал минеральные воды. За это ему тоже большое, да, большое спасибо. Самая знаменитая куртизанка середины 19 века Лола Монтес родилась в 1818-м. Вообще она была Лиза Жильбер.
5: Ну, ей не понравилось. А чем знаменита-то была?
11: Да, она сначала, значит, охмурила британского лейтенанта. Через 5 лет напрыгалась, развелась, да. Выдавать стала себя за испанку, испанскую танцовщицу Лолу. Вот этой, которой голову украли.
5: Матахари.
11: Она выдавала себя за кого? Она типа из Азии, да, типа какая-то восточная красавица. А эта британка, но выдавала себя за испанку. Ну, она чернявая, наверное.
5: Ну, мода такая.
11: Загар
5: была,
11: был хороший, да.
5: Загадочный уже.
11: Ну и была фавориткой короля Баварии Людвига I, а Людвиг-то этот, который строил красивые замки.
5: Сумасшедший.
11: И не в меньшей степени, чем замки, именно персона вот этой девки его репутацию подмочила. И помните, его признали сумасшедшим, а через пару лет утопили в озере. На всякий случай, чтобы диагноз не скорректировали. Так вот, множество скандалов, честь, репутация, измены, оргии, ужас.
5: Отвратительно.
11: Срамота. Да. Алан Пинкертон, основатель детективного агентства в 1819 году. Ну, за деньги могут, да. Хотя, говорят, сейчас незаконно вот эти частные сыски.
5: Почему?
11: Вот тут как-то новость была любопытная. Девица в Москве квартиру арендовала, а там в часах на стенах камера. И куда-то передает картинку. Как раз из спальни. А тот сидит там на том конце-то
5: и смотрит.
11: Не только. Записывает, наверное, скорее всего. Записывает, да. Что у нас? Ну, американцы у нас падки на заявления всякие идиотские. В 1835-м они в Нью-Йорк Сан. Ну, судя по всему, Сан — это желтая газетка.
5: Желтая, прости.
11: Но написали, что на Луне обнаружены растения. Увидели. Такие телескопы сделали, да. А в 1837-м американское же опять правительство отказалось принять Техас в состав Соединенных Штатов. Говорит, да нет, ладно. Говорит, пока не надо.
5: Нам сначала надо с мексиканцами.
11: Да, надо еще побольше оттяпать у мексиканцев, и тогда вы войдете. Конечно. Ну а как, маловаты будете. Что еще любопытного, товарищи, произошло? В 1875-м капитан Мэтью Уэбб первым переплыл английский канал. Пролив.
5: Ла-Манш?
11: Ну, Ла-Манш, да, он. За 21 час 45 минут.
5: Ничего себе.
11: Его перед этим как следует смазали.
5: Накачали.
11: Смазали, да, чтобы он не обезвоживался. Да. А дальше, что любопытного. В 1903-м Арпад Эло Господи. Это профессор, который разработал систему коэффициента успешности шахматистов.
5: Да знаем мы, доктор Арпатов.
10: Маяк.
9: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
10: Маяк.
12: Выборы 2026.
13: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
14: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
15: Коммунизм!

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Двадцатого сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Выборы 2026.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области ожидаются первые заморозки. По данным гидрометцентра, атлантический циклон и северные воздушные массы принесут по-осеннему холодную погоду. Сегодня ожидается от 10 до 13 градусов ночью и не выше 18 днем. Пройдут дожди. В среду температура останется на том же уровне. К четвергу ночи станут холоднее, плюс 5-10 градусов. В пятницу температура опустится до плюс 2. В некоторых районах возможны заморозки. В выходные дни антициклон принесет сухую погоду без осадков. Днем солнце прогреет воздух до 16-18 градусов, однако ночи останутся холодными. За минувшие выходные в лесах области заблудились 8 человек. Двое мужчин смогли выйти к поселку Косино Кирилловского округа самостоятельно. Пожилую женщину в Великоустюгском округе и пенсионера под Вожигой нашли спасатели. Житель Никольского округа провел ночь в лесу, но утром вышел самостоятельно. Еще троих грибников искали в субботу. Все они выбрались из леса без посторонней помощи, сообщает пресс-служба областного МЧС. В Вологодском округе осудили мужчину, который передал питбайк своему сыну. Суд признал вологжанина виновным в гибели подростка. Трагедия произошла в мае этого года на дороге в поселке Харачево. Подросток, не имея водительских прав и навыков управления, столкнулся с другим питбайком под управлением сверстника и скончался на месте от полученных травм. Второй участник ДТП был госпитализирован. Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Кроме того, транспортное средство конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба вологодских судов. Акция «Будь здоров, живи долго» пройдет сегодня в Вологде. С 11 до 15.00 на площади Дрыгина проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Вологжане смогут узнать свой статус, а также получить информацию о мерах профилактики. Пройти обследование можно и в обычные дни. Бесплатно и анонимно это сделают в центре СПИД, поликлиниках и районных больницах. За полгода тест на ВИЧ сдали 260 тысяч жителей области. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16.00. В Череповце фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины: «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Неделя популяризации активных видов спорта проходит в России. Специалисты отмечают, низкая физическая активность – такой же фактор риска, как курение или ожирение. Она ослабляет мышцы и снижает выносливость организма. Регулярные нагрузки улучшают работу сердца, нормализуют давление и помогают контролировать вес. Кроме того, спорт запускает выработку эндорфинов, снижая стресс и улучшая память. Специалисты отмечают пользу бега, плавания, езды на велосипеде, танцев и игровых видов спорта. Главное правило – нагрузка должна быть регулярной и соответствовать возможностям человека. Людям с хроническими заболеваниями перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: В Москве 8 часов. В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел в городе Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, сообщает местные СМИ. Сразу несколько взрывов было зафиксировано в Чернигове. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской и в Днепропетровской областях прозвучал сигнал воздушной тревоги. О пожарах в районах, связанных с логистикой ВСУ, информируют в нескольких регионах страны. В Киеве и области сообщается о взрывах и прилетах. По предварительным данным, под ударом оказались Святошинские и Голосеевские районы города. Взрывы также были слышны в Запорожской и Сумской областях. Часть Одессы осталась без электроснабжения воды. Причиной стали некие проблемы на объекте энергетики. Группировка российских войск «Запад» за сутки уничтожила 82 беспилотника самолетного типа и 111 тяжелых боевых гексокоптеров ВСУ, сбиты 3 снаряда американской реактивной системы залпового огня «Хаймарс», сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бикма.
4: Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесено поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригад и бригады морской пехоты в районе населенных пунктов Червоный Оскол, Изюмское, Святогорск и Селище. Потери противника составили более 220 военнослужащих, 25 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 3 реактивных снаряда РСЗО «Хаймарс», 82 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 111 тяжелых боевых гексокоптеров и 6 барражирующих боеприпасов противника.
3: Тем временем расчет ударного БПЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск Днепр уничтожил автомобиль с группой инженерной разведки ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны. Попытка противника оценить масштаб разрушений и наладить альтернативные пути снабжения была пресечена. ВСУ прошлой ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Удар пришелся на Северский район. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции «Афипская». 2 человека погибли, еще 2 пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Работа станции приостановлена. По предварительной информации, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. На месте работают пожарные и оперативные службы. Британский премьер собирается в сентябре посетить США, чтобы вместе с другими европейскими лидерами убедить Дональда Трампа в необходимости поддержки Киева. В частности, Энди Бёрнам рассчитывает решить вопрос о предоставлении ВСУ ракет для систем «Патриот» в преддверии зимы, сообщает Bloomberg. Бёрнам сообщил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения еще одной встречи коалиции желающих в рамках Генеральной Ассамблеи ООН с целью получения американских ракет-перехватчиков и налаживания поставок из других стран. Ранее глава британского правительства прибыл с визитом на Украину, где впервые председательствовал на встрече так называемой коалиции желающих и провел двустороннюю встречу с Зеленским. Там он сообщил, что Лондон и Киев начали совместное производство ракет Storm Shadow. Также стало известно, что Великобритания и Украина договорились о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В частности, британские военные первыми в мире получат доступ к базе данных украинской компании Avengers AI Labs. В украинской Минобороны утверждают, что модели ИИ, обученные на этих данных, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год до 14 сентября 2027 года действие торгового эмбарго против Кубы. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном на сайте Федерального реестра. Там отмечается, что это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов. Напомню, американское экономическое эмбарго против Кубы действует с начала 1960-х годов. В последние месяцы администрация Белого дома усилила давление на Гавану, чтобы убедить сменить политический курс. В частности, США установили блокаду для препятствования поставкам в страну энергоносителей. Сам Трамп допустил возможность операции по смене руководства Кубы, подобной той, что в начале этого года привела к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Потребности ветеранов СВО стимулируют развитие новых технологий в медицине, инженерии и других отраслях. Об этом заявила статс-секретарь замминистра обороны, председатель Госфонда защитники Отечества Анна Цивилева. Она приняла участие в открытии Центра трансляционной реабилитации ФМБА России в Московской области. Как отметила Цивилева, за последний год появились новые разработки в автомобилестроении и реабилитации, в том числе технологии, позволяющие людям с тяжелыми нарушениями двигательных функций вставать на ноги и заниматься спортом. Новый центр, открытый в Подмосковье, предназначен для внедрения современных методов восстановления и технологий комплексной реабилитации пациентов. Пасмурная и дождливая погода ждет москвичей до конца этой рабочей недели. Температура воздуха во вторник и среду в дневные часы 16-18 градусов, ночами всего плюс 10-12. Потепление начнется с четверга, дневная температура воздуха поднимется до плюс 20 градусов, ночью снова будет около 10-12 градусов. Сквозь облака начнет проглядывать солнце, с пятницы дожди прекратятся. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Петербурге сегодня облачная погода с прояснениями, местами дождь, температура воздуха плюс 16-18, ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. В Москве облачно, местами пройдет дождь, температура воздуха всего плюс 15-17 градусов, ветер западный с порывами до 10 метров в секунду, давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

пляж, только грусти в сердце нет. Он так далек,

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, нам сегодня в столице обещают дожди. Ну, как-то немножко дождь сдвигается влево, вправо. Вправо сдвигается. А в Новосибирске что сдвигается?
2: Там не сдвигается. Там будет дождь до +18.

0: Новосибирск, конечно же. Ну что, Новосибирск сейчас на втором месте среди сибирских регионов производителей кукурузы. Молодцы.
1: Молодцы, да.
0: Да, в Новосибирске возле храмов установили баннеры против нецензурной лексики, чтобы и русский язык не ломали, и себя не оскорбляли.
1: Росбаннер.
0: Да. Печальная новость. В Новосибирске за год закрылось более 700 кафе и ресторанов. Дошла эта доставочная зараза и дарк китчены. Вы слышали,
1: не
0: ребята,
1: выходят
0: это слово?
1: Из дома.
0: Да, не хотят готовить.
1: Ужас.
0: Ужас. А люди без работы остаются. Из-за вас, да.
1: Достаточно.
0: Женский алкоголизм в Новосибирской области набирает обороты. Уже 27,7% алкоголичек – это женщины. То есть алкоголиков – это женщины. Алкоголичек – 100. Равиль Тыркулов, заведующий организационно-методическим консультативным отделом, отмечает, что за последние годы разрыв половой сократился. Если раньше на одну алкоголичку приходилось 5 мужчин, то сейчас 1:1 и даже меньше. Представляете? Ужас. В новосибирском зоопарке птенец пингвинов Гумбольдта, который при рождении весил 88 грамм, родила его мамка Мими от папаши Флипа. Почему не Гена и Юра? Почему? А, где
1: ой,
0: Юра? Юля. Не Юра, конечно. Что? Хотя внешне не поймешь. Да, так вот. А сейчас 3 кило уже цельную рыбу глотает. Представляешь?
1: Мало-мало.
0: И, наконец, с 1 сентября, в том числе и в детсадах Новосибирска, да и по всей стране, начнется проект «Добрые игры». А? Это очень важно. Хорошо.
2: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
0: Ну что, малые бизнесмены, с 1 сентября можно будет расширить штат сотрудников малого бизнеса с нынешних разрешенных 35 до 70.
1: Да, класс.
0: НЭП шагает по стране.
1: Класс.
0: Ну, так, да. Калининградский крокодил Люда.
1: Люда?
0: Крокодил Люда.
1: Вы же просили.
0: Завтракает 1 раз в неделю.
1: Да, класс.
0: Съедает 3500 говядины. 3500 говядины. И путасу. И путасу съедает за раз, да. Дело в том, что нужна хорошая температура, иначе Люда не кушает.
1: Конечно.
0: Товарищ Расторгуев разрешил было Канье Весту спеть его хит «Комбат, Батяня, комбат».
1: Так.
0: Да поздно. Да поздно уже, да. Водители занялись идиотизмом. Стали расписывать смываемым из баллончика смываемой краской машины оскорблениями от имени бывших. Помню, как-то выхожу с работы, у меня тестовая машина Рустамом Ивановичем расписана, и там главная надпись: «Позвони, Сережа».
1: Ай-яй-яй-яй.
0: Неприятное ощущение, кстати.
1: Очень.
0: Неприятное, да-да-да. Киркоров на финишной прямой. К нему пришла мебель Дольче и Габбана в новый пентхаус площадью 500 метров.
1: Наконец-то.
0: Говорит, там, наконец, отдышусь. А губернатор Курской области товарищ Хинштейн поручил украсить бетонное укрытие какими-нибудь граффити, например.
1: Ага,
0: да,
1: да,
0: ну, как-то да. Хорошо. Ученый Касумян предсказывает появление акул в Черном море. Рано или поздно приплывут, ребята.
1: Ну, они есть, просто они мелкие.
0: Доберутся, но они разожрутся, значит. Да. Гастроэнтеролог товарищ Белихина говорит, что время реакции голодного водителя за рулем падает в половину. А плюс еще есть, например, обезвоживание, еще падает. Так что, товарищ, надо кушать и пить воду. Товарищ Бурунов заявил, что не сможет быть режиссером. Говорит, у меня другое мировоззрение.
1: Какой честный человек.
0: Да, у меня, а вот у Сарика то. Неухоженные цветы в офисе — источник аллергенов. Эксперт Ноздрина предупреждает. Да. Врач Симаков заявил, что даже в покое организм мужчины тратит 1800 килокалорий. Смотрите, да?
1: Покоя.
0: Да, а у женщины только 1400. Вот поэтому и завидуют нам, что мы,
1: конечно,
0: лежим на диванах и худеем. Смотри, на 400 калорий быстрее, конечно, завидным. На острове Врангеля белый медведь напал на инспектора. Опять эти медведи?
1: Ничего себе. Уже белые.
0: Сейчас я смотрю, зоологи, так, я не очень понимаю, на кого они работают, эти зоологи, кто им, так сказать, платит зарплату, но они начинают говорить, ой-ой-ой, это мысли о том, что медведей слишком много, преувеличены. Как это преувеличено, если они кусаются?
1: Если людей уже слишком мало.
0: Вот именно, вокруг них. Товарищ Медведев высказался о гражданах, которые спрятались под корягу и свинтили, туда им и дорога. Вот так вот. А врач Соловьев говорит, если не чистить пуп, Там разовьется грибок.
1: Там цветок
0: и
1: вырастет.
0: Омфалит. Владислав Александрович, посмотрите, пожалуйста. Омфалит. Это надо знать.
1: Это
0: да.
1: Дрянь, видимо, да.
0: Так, в России назвали претендента название слова года. Питерский РГПУ имени Герцена, там работает товарищ Козловский. Она говорит, что слово нишевый. Знаете, есть женщины, душатся нишевыми ароматами.
1: Бактериальное воспаление.
0: Ужас. А пассажиры метро в Москве чаще всего читают Пушкина, Толстого и Лермонтова. Во, под землей все люди-то хорошие. Все хорошие люди под землей, да. Граждане. Граждан научили просить больше денег на собеседование. Говорит, главное, когда вы приходите на собеседование, не нужно торговаться с самим собой. Вы должны четко знать цифру, которая вам нужна. Не надо позволять себя уговаривать. И, наконец, названа биологом Сафоновым оптимальная частота смены постельного бельишка. Ребята, раз в неделю надо менять, оказывается. Раз в неделю. Оказывается, я только узнал.
1: А иначе смерть.
0: А что, лежит нормально? Так, ну что, в Нигерии задержали 101-летнюю женщину Агунмабо,
1: так,
0: которая торговала в 101 год наркотиками. В 101 год. Вот здоровье, значит, здоровье, вот что значит пенсионное обеспечение.
1: Вот что значит наркотики.
0: Вот что значит возраст. 101 год. Джинсы с подворотами. Да, ей еще сидеть. Джинсы с подворотами стали трендом осени. Опять подвороты. И на самокатике. Да, и с этим, как его? В руке-то, в руке. Раф ванильный.
1: И смоки.
0: Нет, сиреневый какой-то.
1: Дрянь какая-то.
0: Дрянь, да, какая-нибудь. И смоки айс, и губы липкие. Вот и все, и поехал.
1: А, еще плечики,
0: по
1: не забудьте.
0: Потряслась, да.
1: Вставить.
0: Дальше. Бухгалтерша Наташа, глупенькая, в Красноярске случайно раскрыла зарплату генерального директора. Разослала сотрудникам ведомость, а там миллионы. За это уволили. А что делать? Раскрыла тайну начальника.
1: Директора уволили?
0: Нет, уволили Наташу, конечно, кого еще. И, наконец, танцовщица...
1: Наташа, все пропало.
0: Танцовщиц, в этом случае танцовщицы, ага, из Испании сняли с международного конкурса за то, что они хотели агитировать против фашизма, а в итоге сложили своими телами свастику. Они все поняли, что это критика. Они все поняли. Надо, чтобы понятно было, ребят. Наташа.
1: Наташа, все пропало.
2: Новости капитализма.
0: Так, друзья мои, первую в мире вакцинацию пингвинов начали в Австралии. Большая работа, 40 тысяч человек. 40 тысяч человек, да.
1: Шкурятина практически.
0: Маск заявил, что люди исчезают, человечество исчезает. Он комментирует борьбу Сингапура за повышение рождаемости. Смотри, там детям до 17 лет выплачивают 55 тысяч долларов, это 4,5 миллиона рублей. И все равно не хотят
1: рожать.
0: Да, а мы же тут выяснили со специалистом, у нас была в эфире на прошлой неделе, так сказать, гинеколог, женщина, да, она говорит, что вот от приема противозачаточных меняется сама структура поведения, да. Женщинам хочется достижений на работе, а не в семье.
1: Женщинам хочется бобра.
0: Не бобра надо, хочется нам. Но перед нами стоят вот эти препараты. Да, застилают.
1: Доктор Арпатов.
0: Температура воды в Мировом океане достигла рекордного показателя 21,1 градуса. Это ужас. Да. Рыбы варятся заживо. Да. А в Китае робот выбил 5-летней девочке 4 зуба с ноги. Нормально?
1: За раз.
0: Уже
1: круто.
0: Нападают, все.
1: Круто.
0: Так, еще. Космонавтов начнут кормить печеньем из пластика. Из 3D-принтера лезет печенье. А что, далеко лететь? С собой не наберешься. С красного октября печенюшки, юбилейные.
1: Красного, кстати, тоже надо взять.
0: В Иране пообещали крупное вознаграждение. 10 миллионов долларов за поимку младшего сына Трампа. Отловить трампеныша, говорят, надо срочно.
1: Трампыша.
0: Да. В Китае капусту обрабатывают формальдегидом, чтобы сохранять свежесть, а это канцерогены. Ребят, читайте надписи, даже на иероглиф. Если из уезда Канбао, города Джанцзякоу, значит, там
1: опасно.
0: Формальдегид. Да. Ученые смогли восстановить зрение, пересадив в глаз структуры из мышц.
1: Круто.
0: А, научились японцы получать сырье для удобрений и пищевых добавок из сточных. Вот, да там все, там и наркотики, конечно, и сахар, и таблеточки
1: там
0: всякие.
1: Замес.
0: Там такой коктейль, извините. Рыбы с ума сходят от счастья.
1: Это утром можно пить, будете здоровы.
0: Япония запустила первый квантовый компьютер на атомах. Теперь подробности. Смотрите, в качестве кубитов. Нам нужны кубиты, Владислав Александрович. Кубиты. Используются одиночные нейтральные атомы, которые лазером удерживаются на своих местах, лазером. А чтобы запустить вычисление, на атомы воздействуют другим лазером или микроволнами, включают подогрев, да? А готовый ответ считывают обычной камерой, представляешь?
1: Да класс.
0: Он показывает прямо вот в воздухе. Склонность к навязчивым мыслям усиливает интернет-зависимость. Так. Итальянские ученые стравили осьминогов с голубыми крабами, которых завезли корабли.
1: Это вкусно.
0: Торговые. Они жрут там моллюсков, урожай подводный снижают, да? 17% взрослого населения США курят марихуану каждый день. 17%
1: это
0: страна наркомана. Страна наркомана. В Арабских Эмиратах собирают разработанные американскими предпринимателями дроны-перехватчики для войны с Ираном. Но я так понимаю, у Арабских Эмиратов есть лишние опреснительные станции.
1: Да.
0: Вот я чувствую за этой новости.
1: Да.
0: Воду им не надо беречь, мне кажется, да. Ну и пару сообщений. Экстракт мелкой черной сои уменьшает симптомы сухого глаза, товарищи, кто мучается. Ну и, наконец, из-за 5 волн жаришки этим летом дома в Лондоне стали физически разрушаться. А потому что сделано-то из чего?
1: Из пластмассы.
0: Из палок и...
1: человеческого.
0: Наши! Лондон! Одним словом. Ну что у нас? Екатеринбуржец напал на курьера, который ехал на своем драндулете и сбил собачку. Видите,
1: ужас,
0: уже драмы.
1: Ужас.
0: Уже драмы, да-да-да. А, учительница из Москвы оспаривает увольнение за якобы нанесенное ученикам оскорбление. Она позволяла себе уничижительные комментарии и так далее, и так далее. Но почему у нас вот оскорбление, в кавычках, учеников воспринимается в отрыве от провоцирования этого оскорбления, правильно? Ведь человека довели.
1: Конечно.
0: То есть хулиганы при делах, а женщину несчастную, так сказать, так уволили. А? В Госдуме требуют наказать уфимскую управляющую компанию, которая отключила газ жильцам из-за того, что те не хотели сдавать деньги на дымоход. Самое, говорит, настоящее вымогательство. Хотели собрать 2 миллиона, по 25 тысяч срыло.
1: Дорого.
0: Нормально, да. Но по закону-то дымоходы – это внутридомовое оборудование, за которое управляйка отвечает из своих сверхприбылей, которые они... Вы видели, на каких машинах ездят владельцы управляйки?
1: Зашибают, будь здоров.
0: Да, вот именно. А они начали вымогать у людей. На эту дикую выходку, считают в Госдуме, должна быть оперативная и жесткая реакция. Вот именно, беспредел. Дальше. Водитель угрожал пистолетом мужу бывшей жены на глазах у ребенка в Москве. Ребенок жаловался папе, говорит: «Папа, плохо мне с новым мужем мамы». Поехал папа разбираться.
1: С пистолетом.
0: С пистолетом, да. А до этого мама его уже давила каршерингом.
1: Без
0: пистолета. За 2 года. Да, да, да, да. Ну, там драма самая настоящая, представляете? Товарищ Овечкин получил 33 штрафа за нарушение ПДД. 4 месяца пробыл в России, 33 штрафа.
1: Много успел.
0: Но я считаю, что он не виноват. Вот там просто он привык, что в Америке спидометр в милях. А у нас в КМ сейчас. Это он просто цифры
1: конечно,
0: перепутал.
1: Конечно.
0: Ну, конечно, ну что вы. Саша очень хороший человек. Это он не со зла.
1: Шайбу,
0: да,
1: шайбу.
0: Саша, простительно, да? Подождите. Это не, как говорят в Госдуме, это незначительное нарушение. Незначительное. В Петербурге мужчина сначала разгромил, это питерские, разгромил остановку топором.
1: Так, топором.
0: А затем уехал на автобусе.
1: Питер,
0: а, суд отказал гражданину Германии в выплате дивидендов по акциям «Газпрома». Вот они попали-то, влипли. Смотри, какая история. Ему начислили, ты прикинь, какие дивиденды-то? 87 миллионов рублей, ты прикинь.
1: Не кисло.
0: Гражданин Германии. Ну, с двумя паспортами, понятно. Полунаш, полуне наш. Так, там история такая. А после того, как мы признали немцев недружественной страной, у нас теперь все вот эти баблишки, они направляются на специальные счета категории С.
1: Очень хорошо.
0: И там они лежат. Понимаешь, вот обломался. В Уфе иностранец переоделся в женщину.
1: Ну, это смена сезонов. Ну,
0: и напал на жену. Иностранец. Исходе, иностранец. 50-летний надел женский спортивный костюм. Женский. А вы отличаете?
1: Чем отличается, да,
0: вот
1: женский костюм?
0: Вот я тоже нет. Я вообще не могу отличить.
1: Только
0: а он
1: размером.
0: Может. Женский парик. Женскую маску.
1: Что за маска? Для
0: ну, Мэрилин Монро, наверное, что-то шло, не знаю. Дождался жену на улице, напал, представляешь, вот псих-демон. Да. А в Краснодаре, я сказал, оговорился, я говорил, что в Москве женщине не повезло. В Краснодаре девица сняла квартиру, а там в часах видеокамера.
1: А, сюжет.
0: Да, вот такая история. А она напротив этой камеры, извините, мылась. Добелилась.
1: Танцевала, доплясала.
0: Вот, да. Что еще? Мужчина... Редко, когда такие новости из Казани, но они яркие. Мужчина безбилетник ехал, его, наконец, пристыдили, говорит, заплати за проезд. Так он, цитирую, я цитирую по новостному источнику, засунул 50 рублей в бюстгальтер контролёру. То есть, как в стриптиз-баре, держась за ручку, да. Так, у 16-летней девчонки развелась тахикардия после 5 выпитых энергетиков в Приморье.
1: Ужас.
0: Друзья мои, предупредите детей, сердечко-то
1: это
0: может да, растаять, да. И ужас, товарищи, что происходит. В Самаре мать-сатанистка, а дальше новость, я читаю, как написано в агентстве.
1: Так.
0: Смотрите. В Самаре мать-сатанистка растляла дочь.
1: Растляла.
0: Вообще мы говорим «растлевала». Но новые журналисты, это, которые уже ЕГЭ окончили, они так формулируют тему. В Самаре мать-сатанистка растляла дочь и заставляла участвовать в ритуалах, в том числе половых. Девочке 21 год. Представляешь, спасли еле. Да как спасли? Уже попортили. Уже попортили сатанисты, конечно. Да, ну и, наконец, давайте, мужик в Хабаровске, 45-летний, обсмотрелся сериалов криминальных. Обычно люди выпивают с героями на экране. А этот решил ограбить знакомую. Говорит, а вот же как надо сделать. Вынес из хаты 145 тысяч. Представляешь?
1: Хороший сериал.
0: Ага, толковый.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
3: Категория 12+. Встречайте автомобили для бизнеса СКМ М7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая СКМ М7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. СКМ М7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод, рамная конструкция.

0: студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Средства ПВО за ночь уничтожили 148 воздушных целей над российскими регионами и над акваториями Азовского и Черного моря. Об этом только что сообщили в Министерстве обороны России. Ранее сообщалось, что ВСУ ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Удар пришелся на Северский район. Обломки беспилотника упали на территорию ЖД-станции Афипская. Два человека погибли, два пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Работа станции приостановлена. По предварительной информации, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. На месте работают пожарные и оперативная служба. Вооруженные силы России сохраняют инициативу и уверенно продвигаются вперед по всей линии боевого соприкосновения в зоне спецоперации, заявил поспред при ООН Василий Небензя. Киевский режим, не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, скатился до террора, отметил дипломат.
1: Не сумев добиться желаемых результатов на поле боя, киевский режим окончательно скатился до откровенного террора против мирного населения России. Одновременно Зеленский продолжает выпрашивать у западных покровителей новые партии оружия и боеприпасов, которые используются для удара по российским городам, жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Расчет очевиден. Напугать людей, посеять хаос и дестабилизировать обстановку внутри России. Именно террор становится для Киева последним средством попытки изменить складывающуюся не в его пользу ситуацию.
0: Российские военные в порту Южной Одесской области бросили танкер с горюче-смазочными материалами для вооруженных формирований Украины, 5 резервуаров с топливом, 10 хранилищ с имуществом военного назначения, а также атакам подверглись объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения военных грузов. Под Одессой уничтожена электроподстанция, обеспечивавшая функционирование порта Южной. Дополнительные мощности готовят в Хабаровском крае для защиты территории от паводка на реке Амур, сообщила зампредседателя правительства региона Ирина Горбачева. По ее словам, для откачки воды развернуты 42 насосные установки. 22 из них уже работают. Сейчас уровень Амура у Хабаровска 505 сантиметров. За сутки вода поднялась на 1 сантиметр. У Комсомольска на Амуре 535. Рост уровня воды составил 11 сантиметров. По данным краевого главка МЧС, в регионе в зоне паводка находится 23 населенных пункта, подтоплено свыше 460 приусадебных и дачных участков. В московском регионе сегодня будет по-сентябрьски прохладно. Дневная температура не поднимется выше плюс 18 градусов. Пройдут дожди, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: В течение дня столичный регион окажется на орбите влияния североатлантического циклона, поэтому в Москве и по области ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти по силе 4,9 метра в секунду. Ну и максимальная температура воздуха плюс 15-18, а это соответствует первой половине сентября. Атмосферное давление немного подрастет, составит 747 миллиметров ртутного столба.
0: Как отметил Тишковец, осень не заглянет в столицу всего на 2 дня. Во второй половине недели антициклон принесет город солнечное бабье лето. Воздух прогреется до 19-21 градуса. В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, замеченного жителями еще в воскресенье. Дикий зверь прятался в заброшенном здании рядом с жилым домом, куда он, вероятно, пришел в поисках еды, сообщили РИА Новости в городской администрации. В операции были задействованы охотники-волонтеры, которые дежурили по городу. Они использовали карабины с тепловизорами. В мэрии отмечают, что медведь был достаточно крупным и мощным, но при этом вел себя не агрессивно, в отличие от хищника, который в прошлом году гонялся за машинами и напал на пожилую женщину, причинив ей смертельные ранения.
3: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: студии Алексей Крылов. Здравствуйте, футболисты Балтики заслужили премиальные за ничью с Рубином как за победу. Об этом заявил наставник калининградцев Андрей Талалаев. Балтика и Рубин накануне разошлись миром со счетом 1-1. В пятом туре российской премьер-лиги калининградцы идут шестыми в турнирной таблице, а казанцы восьмые. Махачкалинская «Динамо» готова расстаться с защитником Мохамедом Ази при поступлении достойного предложения. Об этом заявил РИА Новости генеральный директор футбольного клуба Шамиль Газизов. Ранее СМИ сообщили, что махачкалинцы и московский ЦСКА находятся на продвинутой стадии переговоров по трансферу алжирца, который уже согласовал с армейцами контракт. Также 24-летний игрок входит в сферу интересов нескольких европейских клубов. Тем временем полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не хочет переходить в казанский «Рубин» даже на правах аренды. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 28-летний футболист готов переехать в Москву или Краснодар. При этом в «Локомотиве» не готовы платить россиянину такую же зарплату, как в Санкт-Петербурге. В ЦСКА переход Мостового маловероятен, а в «Динамо» исключен из-за категоричной позиции главы «Газпрома» Алексея Миллера. Лидеры первой лиги по футболу продолжают набирать очки и заранее создают себе неплохой задел. КамАЗ продолжает оставаться без побед в турнире. Подробности рассказывает наш обозреватель Виталий Павлов.
1: Нижний Новгород, возглавляющий турнирную таблицу первой лиги по футболу, даже несмотря на поражение в прошлом туре, в понедельник принимал на своем поле СКА Хабаровск. 49 секунд потребовалось хозяевам, чтобы выйти вперед. Отличился Владислав Сарвелли. Уже во второй части первого тайма срезал мяч в свои ворота Эльдар Блиев 2-0. А перед самым перерывом команды вдруг решили обменяться голами. Сначала Хакоба Алькальде сократил отставание дальневосточной команды, но тут же Ян Гудков установил на табло 3-1. После перерыва команды снова оперативно забили по мячу. Вячеслав Грулев сделал счет разгромным, а Никита Моцпан вновь вернул надежду хабаровчанам. Нижегородцы в итоге удержали победу, а Ярослав Гребенкин из состава гостей в добавленное время получил красную карточку. Нижний Новгород набрал 21 очко и все еще лидирует. В спину команде Вадима Гаранина дышит Велес, который как раз и обыгрывал лидера. На этот раз подмосковная команда справилась с тульским Арсеналом 2-0. У Велеса 18 очков и второе место. На промежуточную третью строчку выбрался Сочи, обыграв аутсайдера старта сезона КамАЗ 3-2 на выезде. Челнинцы пока никак не победят в текущем чемпионате, а у южан уже 16 очков. Ротор неожиданно проиграл нефтехимику на своем поле 0-1. Нижнекамцы прервали серию поражений из трех встреч, а волгоградцы, наоборот, столько же не побеждают. Эти команды являются соседями в середине турнирной таблицы.
0: Россиянки Алевтина Ибрагимова, Елена Приданкина и Полина Яценко пробились в полуфинал квалификации открытого чемпионата США по теннису. Ибрагимова была сильнее Ребекки Шрамковой из Словакии. Со счетом 6-2, 6-4 Приданкина сломила сопротивление белорусской Алены Фалей 6-1, 6-3, а Яценко взяла верх над Юлей Штрупловой из Чехии 6-2, 6-1. А вот Эрика Андреева уступила грузинке Мариам Балквадзе 4-6, 6-7. Анастасия Гасанова проиграла американке Мэдисон Брэнгл 4-6, 1-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: «Человек — это звучит гордо», — сказал Максим Горький. Советская власть подняла этот девиз на свои знамена и добилась огромных успехов. «Человек — центр всего», — сказала Компартия Китая и совершила грандиозный прорыв в будущее. «Человек праве жить, а не выживать. Там, где социализм, там победы, там развитие и достойное будущее. Там человек звучит гордо».
2: За КПРФ, за социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
4: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
3: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
4: Потому что люди важнее любых ограничений.
3: Люди для нас вообще прежде всего.
5: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
6: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним. Вместе работаем. Вместе растем. Вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Лавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня в некоторых странах отмечается неофициальный, но тем не менее любопытный повод для разговора – Всемирный день любви к себе. Этот вопрос натыкается на несколько препон, потому что читал статистику еще давно о том, что, например, вот 95% женщин, им их вот тело не нравится. Ну, полностью не устраивает.
2: Ну, тело отдельно же.
1: Ну, да, да, тело отдельно.
2: Женщина отдельно.
1: Да, да, да, женщина, а человек еще есть.
2: Что это,
1: а, да, отдельно, да, не нравится. Значит, потом есть как бы объективные какие-то, да, претензии к себе. Их надо устранять, работать над собой. Например, мускулатуру развивать, да, или характер, да. Есть же вещи, которые можно развить в себе. То есть не обязательно принимать себя целиком, такой, как ты вот такой вот уродился, кривенький, да, без улучшений. С другой стороны, есть вот озабоченные постоянным саморазвитием, да. Все развивается, никак не разовьются.
2: Да, да, да.
1: Ну, да, да, развивающие. Проблем много, друзья мои. Надо посмотреть глазами специалистов на эту тему. И сегодня у нас целая команда. Прежде всего, Наталья Антипова-Каплоуха и клинический психолог. Наталья, доброе утро. Да.
3: Доброе утро.
1: Да, Наталья, я бы хотел так сформулировать для вас вопрос. Вот где находится с психиатрической, с психологической точки зрения вот здоровое самовосприятие себя, да? Вот без восхищения, знаете, наблюдаю эти, например, фотографии в соцсетях, лифтолуки в залах для фитнеса, да, где люди себя сфотографируют в зеркале. Видно, что человек себя любит, но не той любовью, которую хотелось бы применить к себе, да? И с его стороны, и своей собственной. Вот где вот норма, есть ли она сегодня в восприятии себя в адекватном?
3: Гигантская тема, Сергей, сейчас попробую компактно объяснить. Мне, конечно же, в этой тематике больше всего нравится психоаналитическое объяснение, оно самое понятное. Вот смотрите, когда мы говорим об адекватной самооценке, вообще о любви к себе, мы фактически говорим о расщеплении, верно? Вот, то есть есть как бы я и есть тот, кто меня же оценивает, да, или тот, который любит меня же, да, или не любит. То есть нас как бы двое. И вот эти двое, они могут жить или в сотрудничестве, исправляться с жизнью в сотрудничестве. Или они могут находиться в постоянном конфликте. Ты отвратительный, ты тупой, ты некрасивый, ты не достоин ничего, пока не изменишься. И вот этот диалог – это очень яркий признак жизни через конфликт. И тогда нормальная самооценка, адекватная самооценка – это спокойное принятие собственной неидеальности или, как сказали бы специалисты, собственной амбивалентности. То есть я могу быть хорошим и не очень хорошим, и это нормально. Я не рассыпаюсь от того, что я несовершенен, и я не нахожусь в бесконечной,
1: Наталья,
3: такой
1: это
3: уничтожающей
1: понятно.
3: Борьбе
1: вопрос,
3: с собой.
1: А вопрос, а где вот граница между, вот вы говорите, хороший и не очень хороший? Ну вот где вот не очень хороший, но терпимый еще? Вот как понять, что вот ну, потому что и бывает так, вот, например, человек приступил закон, совсем не очень хороший, да, вот, он не хороший, он осужден, да, он понимает, что провинился, а вот в обычной жизни, вот где эту грань провести?
3: Смотрите, давайте попробую через немножко другое. Вот у нас есть вообще два пути для самооценки, или, можно сказать, два пути нелюбви к себе. И она может выглядеть очень по-разному. То есть она может выглядеть как бесконечное уничтожение себя, о чем я начала говорить, да, что я все время не такой. Но есть и другая сторона этой же нелюбви, это эгоизм, или такой, сказали бы, патологический нарциссизм. И проистекает она именно из того, что человек не признает себя и не принимает свои слабые стороны и несовершенства. То есть ему стыдно, что он какой-то не такой, он находится в постоянном самообвинении, и ему с этим справиться невозможно. И единственное, как ему можно с этим справиться, чтобы как бы стать выше в собственных глазах, это сделать это за счет другого, то есть как бы стать ему на голову, чтобы быть выше за счет него, унизить как-то его там, обесценить, обвинить в чем-то и так далее. И вот эти две разные направленности, это два вот этих пути той самой неадекватности, о чем вы говорите. То есть Нормальная самооценка или любовь к себе, она очень сильно сопряжена со способностью видеть свои недостатки, воспринимать обоснованную критику, переносить чувство вины, не рассыпаясь. А эгоизм, злокачественный нарциссизм, они сопряжены с желанием уменьшить ценность другого, чтобы сохранить свою ценность. Или сопряжены с бесконечным самообвинением. То есть если человек большую часть жизни проводит вот в этих деструктивных диалогах, то я какой-то не такой, со мной что-то не так. Чтобы меня любили, мне обязательно нужно измениться, как вы говорите, накачаться, я не знаю, похорошеть, поумнеть и так далее. А вот здесь и сейчас я этой любви недостоин. Или другая крайность. Я самый достойный, все вокруг дураки, все вокруг страшные, все вокруг несовершенные. Причем это всегда именно через сравнение с другим человеком. Как бы наступая на него сверху, я становлюсь выше. Вот это две крайности, которые очень четко характеризуют такую неадекватную самооценку.
1: Наталья Антипова-Каплоуха, клинический психолог. Также я всегда рад Александру Михайловичу Федоровичу, психиатру, психотерапевту. Александр Михайлович, ну, хочется ваш теперь мужской взгляд, доброе утро, на тему, где же вот она, норма отношения к себе, психиатрическая, прежде всего?
4: Здесь надо поставить под сомнение сам по себе тезис о самооценке. Потому что никакой самооценки быть не может, всегда есть некое сравнение. Вот, потому что оценка – это некое суждение, это некое мнение, и оно всегда складывается из относительных каких-то аспектов. Вот в тот момент, когда человек выбирает для себя предмет, с которым он начинает себя сравнивать, объект это или субъект – это неважно. Он в этот момент должен иметь некий критерий, по которым он это делает. Там объем или там размер, например, да? Или что-то там еще, какие-то такие вот количественные характеристики, даже не качественные, а именно количественные, потому что качественно это никаким образом измерить нельзя. Так вот, речь идет о чем? О том, что есть некая норма для этого, ну, например, возрастная норма, да, вот подросток всегда чем-то недоволен. Он недоволен своей внешностью, он недоволен окружающей средой, он недоволен тем, что у него есть или тем, чего у него нет и так далее. Это нормально, потому что в этот момент как раз происходит некое психологическое межевание, да, отделение себя, вот выделение себя, формирование границ и так далее. И вот здесь как раз скрывается самое важное. В какой-то момент древние говорили, что самое главное – это себя принять таким, какой ты есть, и красота есть не что иное, как здоровье. Вот. Поэтому о любви здесь говорить крайне сложно, крайне сложно. Ну, есть разные формы, там Лукреций говорил, например, о двух вариантах любви, там природной и порождаемой иллюзии. Вот Аквинский Фома рассуждал о том, как надо себя любить, но не становиться при этом эгоистом, потому что нужно заботиться о себе, признавать свои достоинства и так далее.
1: Александр Михайлович, короткий вопрос. А вам попадаются люди, недолюбленные самими собою?
4: Да сплошь и рядом. Причем эта недолюбленность самим собой как раз проявляется в том, что их не любили когда-то кто-то, родители и так далее, партнеры. И вот за счет того, что вот эта вот нелюбовь проявлялась через эксплуатацию, собственно, и формировались вот эти сложные формы восприятия. Чужие, чужие. Ты не настолько хороша, как вот соседка Маша. Ты не так умен, как вот у соседа там Вася или Петя и так далее. Вот через это. Понимаете, формируется именно механизм и именно критерий. Вот сравнение себя с кем-то. Поэтому вопрос о самооценке, он немножечко, на мой взгляд, как бы это вот притянут за уши.
1: Вот бы нам на госуслугах бы сделать функцию оценки человека, да, чтобы объективно, не вот по этим всем, так сказать.
4: А вы знаете, вот в офисных системах такое есть. Там у них есть такая вот штука, когда ставят оценки.
1: Надо экстраполировать, Александр Михайлович, на все общество, правильно? Александр Михайлович Федорович с нами был в этой части нашего эфира. Так.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: «Маяк».
6: Выборы 2026.
7: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Коммунизм!

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Выборы 2026.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Доброе утро, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. В Вологодской области ожидаются первые заморозки. По данным гидрометцентра, атлантические циклоны и северные воздушные массы принесут по-осеннему холодную погоду. Сегодня ожидается от 10 до 13 градусов ночью и не выше 18 днем. Пройдут дожди. В среду температура останется на том же уровне. К четвергу ночи станут холоднее, плюс 5-10 градусов. В пятницу температура опустится до плюс 2. В некоторых районах возможны заморозки. В выходные дни антициклон принесет сухую погоду без осадков. Днем солнце прогреет воздух до 16-18 градусов, однако ночи останутся холодными. За минувшие выходные в лесах области заблудились 8 человек. Двое мужчин смогли выйти к поселку Косино Кирилловского округа самостоятельно. Пожилую женщину в Великоустюгском округе и пенсионера под Вожигой нашли спасатели. Житель Никольского округа провел ночь в лесу, но утром вышел самостоятельно. Еще троих грибников искали в субботу. Все они выбрались из леса без посторонней помощи, сообщает пресс-служба областного МЧС. В Вологодском округе осудили мужчину, который передал питбайк своему сыну. Суд признал вологжанина виновным в гибели подростка. Трагедия произошла в мае этого года на дороге в поселке Харычево. Подросток, не имея водительских прав и навыков управления, столкнулся с другим питбайком под управлением сверстника и скончался на месте от полученных травм. Второй участник ДТП был госпитализирован. Суд назначил мужчине штраф в размере 60 тысяч рублей по статье о вовлечении несовершеннолетнего в действия, опасные для жизни. Кроме того, транспортное средство конфисковано в доход государства, сообщает пресс-служба вологодских судов. Акция «Будь здоров, живи долго» пройдет сегодня в Вологде. С 11 до 15.00 на площади Дрыгина проведут бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ. Вологжане смогут узнать свой статус, а также получить информацию о мерах профилактики. Пройти обследование можно и в обычные дни. Бесплатно и анонимно это сделают в центре СПИД, поликлиниках и районных больницах. За полгода тест на ВИЧ сдали 260 тысяч жителей области. Вологодская область присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Бесплатные показы состоятся 29 августа. В Вологде киномарафон пройдет в зале «Избушка» на улице Гагарина. Первый сеанс начнется в 16.00. В «Череповцы» фильмы будут показывать под открытым небом в Милютинском парке с 17 часов. Зрители увидят 4 картины – «Буратино», «Чебурашка 2», «Ангелы Ладоги» и «Малыш». Неделя популяризации активных видов спорта проходит в России. Специалисты отмечают, низкая физическая активность – такой же фактор риска, как курение или ожирение. Она ослабляет мышцы и снижает выносливость организма. Регулярные нагрузки улучшают работу сердца, нормализуют давление и помогают контролировать вес. Кроме того, спорт запускает выработку эндорфинов, снижая стресс и улучшая память. Специалисты отмечают пользу бега, плавания, езды на велосипеде, танцев и игровых видов спорта. Главное правило – нагрузка должна быть регулярной и соответствовать возможностям человека. Людям с хроническими заболеваниями перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, небольшой дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
2: Маяк. 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: В Москве 9 часов.
4: Новости.
3: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Мощные взрывы гремели прошлой ночью в разных городах и регионах Украины. Так, взрыв был зафиксирован в Павлограде, расположенном в Днепропетровской области. Громко было в Чернигове. По данным онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации, в части Черниговской и Днепропетровской областей звучал сигнал воздушной тревоги. О пожарах в районах, связанных с логистикой ВСУ, информировали в нескольких регионах страны. В Киеве области сообщалось о взрывах и прилетах. По предварительным данным, под ударом оказались Святошинский и Голосеевский районы города. Взрывы также были слышны в Запорожской и Сумской областях. Часть Одессы утром осталась без электроснабжения и воды. Причиной стали некие проблемы на объекты энергетики. Российские средства ПВО в течение прошедшей ночи уничтожили 148 воздушных целей на территориями 8 регионов России, акваториями двух морей. Они сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской и Воронежской областями, Курской, Липецкой, Ростовской, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морем, сообщило Министерство обороны. Добавлю, ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о ночной атаке ВСУ на гражданские объекты. Удар пришелся на Северский район. 2 человека погибли, еще 2 пострадали. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская, и работа была приостановлена. В поселке Афипский повреждено не менее 10 частных домов. В одном начался пожар. Возгорание произошло на территории предприятия. Работают пожарные и оперативные службы. Великобритания получит доступ к украинской платформе данных с поля боя, чтобы обучать системы искусственного интеллекта. Это следует из заявления Минобороны Соединенного Королевства. Стороны достигли соглашения в ходе визита в Киев Эндрю Бёрнема. Подписи под ним поставили сам британский премьер Зеленский. Отмечается, что соглашение обеспечит доступ к базе данных украинской ИИ-лаборатории Avengers AI Labs. Как уточнили в британской Минобороны, Лондон будет использовать эти данные в первую очередь для обеспечения обороны и национальной безопасности обеих стран. Ранее Бёрнем на встрече так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что две страны начали совместное производство ракет Storm Shadow. Вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины не будет обсуждаться в ЕС в ближайшее время, поскольку не устранены препятствия и оговорки ряда стран-членов сообщества. Об этом пишет портал Юректив со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза. По данным портала, Бельгия остается главным препятствием в этом вопросе, поскольку не готова в одиночку нести финансовые риски. Напомню, на счетах бельгийской Евроклир, одной из крупнейших в мире расчетных клиринговых систем, находится более 200 миллиардов евро и замороженных золотовалютных резервов России. Москва называет эту заморозку воровством. Соединенные Штаты не исключают возобновления ударов по Ирану, но исходит из того, что сильнее всего Тегерану вредит сейчас экономическое давление. Об этом заявил американский военный министр Пит Хексет, беседуя с журналистами в штате Висконсин.
5: Если Иран сглупит настолько, что переоценит свои возможности или схлестнется с вооруженными силами США, то мы сделаем то, что должны. Однако мы знаем, что сейчас сильнее всего им вредит экономическое давление. Хотя мы никоим образом не отказываемся от ударов, где бы то ни было, в Ормузском проливе или вокруг Ирана.
3: Как считает Хекс, это единственный выбор, который есть у Ирана – вести переговоры о ядерной программе, как того требует президент США Дональд Трамп. Между тем, несколькими часами ранее американский министр финансов Скотт Бессент объявил, что Вашингтон планирует резко ужесточить режим односторонних санкций в отношении Ирана, рассчитывает целиком блокировать его источники доходов. При этом Вашингтон готов применять вторичные санкции против любых стран, которые откажутся соблюдать новые антииранские ограничительные меры. МВД будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от единой автоматизированной системы за оформление фиктивных диагностических карт. Об этом говорится в постановлении правительства, текст которого приводит РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября это коснется операторов, у которых в течение года зафиксировали два и более оформления фальшивых карт. Помимо этого, правоохранители смогут блокировать операторов техосмотра в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Ранее для удаления системы нужно было предварительно согласовать такую меру с Российским союзом автостраховщиков. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого нужно будет в течение 20 дней подать жалобу в МВД. В Красноярске приговорили к реальному тюремному сроку горожанина, который прописал у себя в квартире 64 мигранта. Как сообщили в региональной прокуратуре, у себя дома мужчина организовал миграционный центр. Возле одного из МФЦ он подходил к иностранцам с предложением помочь с регистрацией. За 1000 рублей с человека он обещал гражданам Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана оформить все документы. Общий доход составил 64 тысячи рублей. С учетом того, что ранее преступник уже был условно осужден за фиктивную прописку мигрантов, на этот раз суд назначил ему 2 года и 4 месяца колонии поселения. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
3: В Санкт-Петербурге сегодня облачная погода, местами дожди, температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Москве облачно, местами дожди, температура воздуха не выше плюс 17 градусов, по области местами не выше плюс 13. Давление будет расти, составит 747 миллиметров ртутного столба, что в пределах нормы. В эти минуты в российской столице плюс 13 градусов и без осадков.

0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке.
1: Дорогие товарищи, сегодня день рождения Ивана Васильевича IV Грозного. И, конечно, я очень рад, что у меня есть возможность пригласить к разговору Владимира Алексеевича Волкова, профессора Московского педагогического государственного университета, профессора Российской академии живописи, ваяния и изотчества Ильи Глазунова, доктора исторических наук. Владимир Алексеевич, здравствуйте и с праздником! Да, доброе утро!
2: Здравствуйте, вас также.
1: Да.
2: Здравствуйте,
1: да, Владимир Алексеевич, ну, можем мы сегодня с вами поговорить о тех вот действительно объективных исторических загадках, да, которые вот Иван Васильевич нам оставил. Я имею в виду не тайны, не страшилки какие-то, да, не домыслы, а вот то действительно, что вас, историков, занимает и над разгадкой которых вот этих загадок вы работаете.
2: Ну, конечно, я думаю, и стоит, и нужно об этом поговорить, потому что личность, конечно, ну, как сказать, очень известная, о человеке, о котором и политика, о котором и писали, и пишут, и, я думаю, и будут писать, да и экранизировать время от времени пытаются. Иногда, кстати, и удачно, потому что тоже вот булгаковско-гайдаевский фильм, да, он как бы очеловечил Ивана Грозного по сравнению с тем же советским управдомным, подлым и трусливым. Он вполне достойно там выглядел, и, можно сказать, наши современники как-то прониклись этим, и во многом тоже... Вот Эйзенштейновский фильм и фильм Гайдая, да, они же ведь разные совсем, характеристики, разные люди представляют. Но речь не об этом, а, конечно, Иван Грозный, по сути, вообще сплошная загадка. Ну, человек, которому, кстати, крайне не повезло, потому что он долгое время... его ассоциировали со Сталиным. Ну, кстати говоря, и Сталин к этому делу сам приложил.
1: Ну, тут, кстати, Владимир Алексеевич, тут интересный момент, потому что, значит, ну, создание образа Сталина достаточно сильно зависит от людей, чьи родственники в те времена пострадали, да, таким образом. Ну, как бы, там, по закону или не по закону, это второй вопрос, да. Но такое ощущение, что они же еще и от Ивана Грозного натерпелись. Потому что они их обоих как бы в одну обойму загнали и с одинаковой ненавистью обоих, в общем-то, в принципе, черной краской рисуют.
2: И от Петра Первого, потому что как-то у нас вот этот ряд, значит, гонителей боярства и, значит, ну, элит российских, да, он как-то вот традиционно, это Иван Грозный, это Петр Первый и, в общем-то, Сталин. А Сталин, да, кстати, он и к Петру Первому там... Не случайно, там, помните, Толстой-то тоже занялся, ну, я бы сказал, там, исторической реабилитацией Петра Первого в глазах советских людей. Весьма успешно, тоже надо сказать. А вообще, конечно, Иван Грозный, в общем-то, ну, парадоксальный тоже, по большому счету, человек. Самый долгоправящий правитель России, да, 50 лет и 105 дней, значит, правил страной, это рекорд, который не превзойдет. Правда, тут немножко есть такой тоже спор, потому что его дедушка Иван III, он вроде бы как бы 43 года правил Россией, но если к этому добавить еще 10 лет, когда он был соправителем своего отца Василия Темного, то получается 53 года, как бы он тут вот здесь внуку дает, превзошел внука. Угу. Тем более, что Иван Грозный, когда престол в 3 года, он там, сами понимаете, тоже не особо-то проводил значит, личную, скажем так, проявлял личные интересы и личную политику.
1: Да, Владимир Алексеевич, а настолько ли действительно Грозный был авторитарным, единоличным, с таким вот самодержцем, да, каким его рисуют, что, мол, вот он один, и так про Сталина тоже говорят, тут как бы сложнее немножко, потому что все-таки есть близкие исторические свидетельства, да, о том, что, конечно же, не в одиночку все принималось, все эти решения, и не был он абсолютно таким советским монархом, но тем не менее, а Грозный ведь далеко от нас, там 500 лет, да, и можно много чего там как бы нарисовать в кромешной исторической тьме. Был ли он действительно вот таким авторитарным, единоличным самодержцем?
2: Ну, в общем-то, вот это очень, кстати, большой и спорный вопрос. Кстати, вы уж пока не забыл, действительно, день рождения, 495 лет через... 5 лет будет именно как раз 500 лет со дня рождения Ивана Грозного. Хотелось бы посмотреть, как это будет на государственном уровне отмечаться, или вот так же вот, как и мы с вами, в общем-то, просто заинтересованный разговор о человеке, без которого судьбу России не представить.
1: Ну, надо сказать, возможно, будущим тем, кто будет в комитете по празднованию 500-летия со дня рождения Ивана Грозного, да, сообщить, что при нем государство в два раза увеличило свою территорию, да, хотя бы одно это.
2: Да, это не только это, оно и преобразилось, ведь Иван Грозный, как ни крути, это выдающийся реформатор. Действительно, вот как ни странно, то же самое можно сказать о его там, о его продолжателе, типа Петра Первого и Сталина. Тоже ли он реформатор во всем, до конца дней своих. Даже вот эту опричнину, которую любят вспоминать, да, ведь опричнина — это тоже реформа.
1: Да, причем Владимир Алексеевич, смотрите, какая история. Причем слово это не звучало ни при одном из трех, да, а вот те люди, которые провозглашали, заняв высший пост, именно необходимость реформ, ну, в принципе, большинство из них довело нас до Цугундера, да, вот так вот, когда реформы объявлялись активно.
2: Абсолютно согласен, потому что реформы, это вещь серьезная, это требует колоссальных усилий государства и продуманности, вот что...
1: Потому что, Владимир Алексеевич, извините, что вторгаюсь, да, обычно у нас как, реформаторы осуждают то, что было перед, да, вот ними, да, вот им не нравится то, что было перед, и они хотят сделать по-другому. А какая модель была у Грозного, когда он фактически, не объявляя об этом, но проводил реформаторство?
2: Ну, это, кстати, очень интересный действительно вопрос. То есть именно от Ивана Грозного, ну, наверняка все хорошо знают, это слово устанавливается в нашей стране сословно представительная монархия. До этих его начинаний у нас была чисто вотчинная монархия. То есть государство — это вотчина великого князя. Отсюда государство, государь, да, значит, что хочет, то и делает, а все вокруг холоп. Иван Грозный вот здесь как раз попытался сделать государство уже не личным каким-то делом, а, значит, серьезным учреждением, нацеленным на решение важнейших задач, как внешней, так и внутренней политики. Не случайно там действительно и армия реформируется, мощнейшая артиллерия.
1: То есть, Владимир Алексеевич, вы сейчас не оговорились, да? Он именно что как бы вот от авторитарности персональной перешел к все-таки к какой-то системе. То есть он контрастирует с тем своим антиобразом историческим, да, который ему в вину вменяется, как самодур, да, единоличный начальник, да, то есть все наоборот перевернуто.
2: Ой. Вы знаете, его даже в психических заболеваниях, причем каких-то неизлечимых, были такие попытки. Надо сказать, что это несерьезно. Я вот впервые усомнился в тех диагнозах, которые ему ставили и ставят некоторые, да, особенно активные люди, когда посмотрел вот эту историю с папским посланником Антонио Пассивино. Значит, образованный человек, там, ректор нескольких католических университетов потом, да, значит, иезуит. Значит, его Иван Грозный обвел как дитя. То есть Иван Грозный, помимо того, что мы с вами ведь говорим о том, что он правил 50 лет, это же какой период? Это же не просто он сидел на троне и щеки надувал. Он же получил колоссальный административный опыт, он знал все. То есть это вот как вот многие говорят, американское политическое, ну, скажем так, преобладание кончилось, когда они ограничили срок президента двумя сроками. Что первый срок президента, он только еще присматривается, входит в дело. Второй срок, он еще начинает что-то делать, а ему уже все, до свидания. И вот этот накопленный опыт, значит, установленные связи, в том числе на международном уровне, они теряются, приходит какой-то другой свежий человек, которому все надо с нуля начинать. А у Ивана Грозного 50 лет, представляете? Поэтому он причем, ведь тоже загадка. Вот. У нас есть, ну, такая сложилась мнение, что в эпоху Броярского правления им никто не занимался, он там рос как хотел. Там вот как раз бояре мы еще там и угождали, и он там вот этих всех научился, значит, вести себя непристойными образами. Там чуть ли там не людей там с раскатов и башен сбрасывал. Вот. А потом вот тогда возникает колоссальный вопрос. А откуда потом его высочайший уровень образования? То есть он же замечательный публицист, он же прекрасно знал историю. То есть вот все его послания, в том числе и Курбскому, они же написаны, ну, очень образованным человеком. Да, и не только ему, а послания вот шведскому королю, английской королеве. Он вникал во все детали. Поэтому вот этого папского посланника он заставил прекратить Ливонскую войну, ему это нужно было. Значит, а потом, в общем-то, проведя с ним диспут, доказал ему, что ни в каком католичестве России не нуждается. У меня, кстати,
1: есть. То есть, Владимир Алексеевич, говоря языком 90-х, развел разводилу.
2: Ну, причем как дитя. А это же ведь не какой-то там, ну, скажем, дилетант приехал, которому там послали на восток, кого не жалко. Ничего подобного. Человек приехал с конкретной программой унию установить католическую с русской церковью. И уехал ни с чем. И, кстати, у меня есть большие подозрения, что последовавшая вскоре кончина Ивана Грозного, это вот своего времени такая вот, в общем-то, миссия иезуитов, которые так не простили ему вот крушение всех своих надежд. Потом они еще в смутное время попытаются, но первая эта попытка была, в общем-то, найти, в общем, проникнуть через главное лицо. Ведь он в России всегда все решает главное лицо. И вот подобраться к нему, подобрать к нему ключи, да, значит, воздействовать на него, это вот началось, в общем-то, я думаю, даже не 500 лет назад, а еще раньше. У нас ведь как, вот ряд исследователей у нас пишет, что Иван Грозный — это человек, который ввел в России практику государственного террора. На самом деле нет, она не у нас всегда была. У нас еще в Киевской Руси Изяслав участников восстания массово казнил в Киеве. У нас тот же дедушка Ивана Грозного, Иван Третий, с чего начинается его политическая, так сказать, биография? С того, что он 12 лет отцом послан на север, в Кокшингу, да, значит, с карательной экспедицией сжечь и убивать. То есть парня в 12 лет уже отправили не просто так, а чтобы он прошел такой жесточайший тренинг политика, который должен уметь не только красиво на троне сидеть, да, но и жесточайше править.
1: Владимир Алексеевич, а ведь все это как противопоставляется типа просвещенной в кавычках Европе, а там-то, в принципе, какая была практика параллельно?
2: Да там зверство еще, ну, про это даже вообще говорить нечего. Да Иван Грозный, ну, это известный факт, Варфоломеевская ночь так возмутила, что он даже, в общем-то, написал им там, что, ну, что-то вы так не по Божьим заветам там ведете, нельзя так с людьми резать там. Вот. Поэтому Иван Грозный, кстати, много наговаривали на него, это наговаривали о том, что он там, когда Полоцк взял, там евреев перебил в Полоцке. Ничего подобного. Я в свое время это смотрел. Если и были какие-то жертвы, но это эксцессы просто, связанные с тяжелой осадой, штурмами и прочими. В этом плане Иван Грозный как раз... Ну, я не скажу, что он толерантный на 100% был человек. Нет, он, конечно, и с ересями боролся, и, в общем-то, и с политическими своими противниками, в общем-то, не церемонился. Никто из него не делает там святого. И политика есть политика. Значит, если ты не будешь защищать свою власть, то твоя власть рухнет и... А трагедия в том, что рухнет с тобой и страна, и народ. Знаете, еще вот в свое время тоже историки, кстати, очень сильно заинтересовался вопрос. Да, репрессии были при Иване Грозном, а кто наиболее пострадал от этих репрессий? Там, помните, это боярство, дворянство. На самом деле больше всего пострадало дьячество. Вот меньше всего купечество. Купцы, единственные пострадавшие купцы, там, казненные, это во время новгородского похода. Там несколько купцов вместе с другими новгородцами были казнены. А вот так купцов-то, как правило, не трогали. А вот самые пострадавшие – это административный аппарат. Дьяки, подьячие и прочее, прочее, прочее.
1: То есть средняя бюрократия, да, такая вот как обезличенная, условно говоря, которая не на поверхности, не пиарится, но deep state по-нашему, да, если сегодня.
2: Да, да. Так ведь в чем проблема-то? Это только сейчас начинает понимать, что вот у нас восхваляют, какой был замечательный Иван Грозный, когда он с избранной радой правил. А потом он эту избранную раду, значит, прекратил. Ну, избранная рада – это искусственный термин, но удобно пользоваться. Потом он их разогнал, там, в опалу отправил. Оставался бы на этом же уровне, да, вот в этой же парадигме бы действовал. И так бы все бы у нас было процветало в стране. Проблема в том, что не понимают, что вот это правительственное, связанное с вот этим первыми советниками Ивана Грозного, с Адашевым и Сильвестром, оно вот, ну, коррупционно переродилось. То есть благие начинания, они с годами, ведь люди обрастают связями, родня начинает на них действовать. И, в общем-то, установились такие, в общем-то, неприглядные порядки в нашей стране, связанные вот как раз с бюрократическим вот этим и коррупционным перерождением, что порядок надо было наводить. Другое дело. Ну, в общем-то, Иван Грозный, ведь он как опричнину вел, так и опричнину и отменил. Значит, потому что первое свидетельство о том, что, в общем-то, недовольны результатами деятельности. Да потому что опричники тоже перерождаться стали. То есть вот проблема, вот искушение властью, искушение теми благами, которые эта власть дает. А Иван Грозный в этом плане какой-то даже, я бы сказал, идеалист. Человек, который, в общем-то, хотел сделать лучше, а вот приходилось работать с тем человеческим материалом.
1: Других дьяков у меня для вас нет.
2: Да.
1: Но мы также, Владимир Алексеевич, помним Ивана Васильевича как и выдающегося композитора своего времени, да, потому что сеть, там, ряд целых музыкальных, религиозных произведений, да, глубоких очень, да, которые до сих пор вызывают...
2: Литературный талант.
1: Да.
2: Публицистический, музыкальный талант.
1: Да.
2: И вот загадка, да, вот если он рос там всем позабытый, позаброшенный.
1: Да, откуда такой самородок, да? Владимир Алексеевич, ну, в общем, навстречу 500-летию Ивана Грозного идем. Да, навстречу 500-летию. Владимир Алексеевич Волков, доктор исторических наук, был с нами.
0: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест. Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Службы 495 105 52 44.

0: антироссийского шага со стороны Запада, сносы советских памятников, ликвидацию русскоязычного образования и политизированные уголовные дела против россиян, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Также он припомнил гонения в отношении Русской Православной Церкви и православия в целом, искажение общей истории, обратил внимание на рост экстремистских проявлений, героизацию фашистских преступников. Все это реалии многих современных западных стран, отметил Дмитрий Медведев. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем, подчеркнул зампред Совбеза в разговоре с журналистами. США вновь потерпят поражение при попытке перекрыть финансовые и торговые каналы Ирана. Об этом заявил на иранском телевидении министр экономики и финансов Исламской Республики Али Маданизаде. По его словам, Вашингтон приложил немало усилий, чтобы с помощью военных действий поставить под угрозу существование всей страны, расчленить Иран и уничтожить всю политическую систему. Но благодаря мужеству иранских военных все встали плечом к плечу и нанесли поражение заклятым врагам, отметил министр. При этом Маданизаде признал, что война нанесла серьезный ущерб Ирану, так как удары были нанесены по сталелитейным и нефтехимическим предприятиям. Однако он отметил, что восстановление началось быстро. Напомню, 20 августа президент Дональд Трамп объявил о начале масштабной экономической войны и изоляции Ирана, назвав ее самой сокрушительной экономической операцией против какой-либо страны. Полицейские в Башкирии задержали 16-летнего водителя, который сбил на питбайке троих подростков. В результате наезда погиб 14-летний мальчик, двое 17-летних пешеходов госпитализированы. ДТП произошло ночью. После наезда водитель скрылся. Как выяснилось, аварию спровоцировал 16-летний житель Туймазов. Водительское удостоверение он никогда не получал. По словам самого подростка, родители купили им питбайк в прошлом году. Неблагоприятные погодные условия ожидают юг европейской части России в ближайшие дни. Сильные дожди, грозы, град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщила ТАСС, ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. В основном непогода затронет республики Северного Кавказа, но в четверг достанется и Краснодарскому краю, где тоже пройдут дожди и грозы. Ветер усилится до 15-20 метров в секунду. Такая же погода в конце рабочей недели прогнозируется в Крыму. Срочное сообщение от Министерства обороны России. В порту Южный в Одесской области поражены сухогруз, доставивший на Украину груз для вооруженных сил Украины, а также используемые для ВСУ объекты портовой инфраструктуры. Другие подробности пока не приводятся. Активность на Солнце резко выросла. Крупноактивный центр в середине видимого солнечного диска произвел 3 вспышки уровня М. Риски воздействия на Землю стали одними из самых высоких за последние месяцы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом прямых прогнозов по поводу выбросов плазмы в сторону Земли и связанных с этим магнитной бури пока нет. Быстрый рост активности наблюдается с полуночи по московскому времени. Впрочем, вспышек класса X высшего класса на Солнце пока не зарегистрирован, поэтому речи об исторических рекордах нет. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно, местами дождь, температура плюс 16-18 градусов. В Москве сегодня не выше плюс 17 градусов, местами пройдут кратковременные дожди. Прямо сейчас в российской столице плюс 13, поэтому, выходя на работу, стоит одеться теплее.
1: Маяк. Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» ведет переговоры с «Фламенго» по переходу крайнего нападающего сборной Эквадора Гонсало Платы. Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что москвичи близки к трансферу 25-летнего футболиста. Кроме того, по данным южноамериканских СМИ, бело-голубые хотят заключить новый контракт с

0: мексиканцем Луисом Чавесом на 2 года, а 30-летний полузащитник также интересен мексиканской Америке. Футбольный «Рубин» после поражения на старте сезона от Краснодара продлил свою беспроигрышную серию в российской премьер-лиге до 4 матчей. Случилось это в гостевой встрече против «Балтики», где казанцы упустили победу в компенсированное время. Тему продолжит Александр Неценко.
1: «Рубин» продолжает привыкать к отсутствию в атаке своего снайпера Мирлинда Даку, выбравшего продолжение карьеры в «Спартаке». Впрочем, на первый план вышел его дублер Сиве, который в предыдущем туре помог казанцам отыграться с Ростовом, что принесло им ничью. Француз и в Калининграде продолжил забивать. Заброс со своей половины поля Тесленко привел к скидке головой от Рожкова, и Сиве в стиле Даку отлично разобрался с обороной соперника уже на 8-й минуте. «Рубин» отлично до перерыва минимизировал опасность от «Балтики», чего вратаря Латышонка дальним перспективным ударом успел потревожить Иву. Далее команды ушли на перерыв, а вот вторая половина пошла по сценарию хозяев. Тем более, чем ближе был финиш встречи, тем глубже оборонялся «Рубин» при силовом давлении калининградцев. Сперва забил Афор, но его гол справедливо отменили из-за атаки на вратаря казанцев. Ставер вообще шел на героя матча, поскольку продолжал выручать гостей. Сперва он отбил опасный выстрел Ильи Петрова, а потом спас после попытки забить от Андерсона. Развязка наступила на последней, 4-й минуте компенсированного времени. Поспелов накинул мяч от лицевой линии во вратарскую, Ставер от мяча подвинул Афор, а Воротынов спокойно отправил его в сетку. Арбитр Сухой гол засчитал, и встреча завершилась в ничью 1-1. «Балтика» 6-я в таблице, «Рубин» 8-й.
0: Российские прыгуны в воду Мирослав Киселев, Надежда Трифонова, Матвей Помощников и Александра Кедрина заняли 3-е место в юниорском первенстве мира по прыжкам в воду в командных соревнованиях. Также в понедельник золото в синхронных прыжках с 10-метровой вышки завоевали Кирилл Касимов и Киселев. В прыжках с 3-метрового трамплина лучше стала Виктория Казанцева, серебро у Трифоновой. Россиянка Мария Козырева и британка Майя Люмсден пробились во второй круг теннисного турнира в Монтерее в парном разряде. Они победили словачку Терезу Михаликову и британку Оливию Николс со счетом 7-5-6-3. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: Компартия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
4: Самый добрый друг из детства возвращается.
5: Обратный отсчет.
4: Новое путешествие.
6: Это обратная сторона Луны. Найдем моего папу.
4: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
7: Сергей Стиллавин.
8: Дорогие товарищи, когда я был таким же маленьким, как вы, я помню, что среди нас, таких же, как я, проводили разъяснительную работу. Это очень важная деятельность. Сейчас я чувствую необходимость взвалить, ну нет, не на себя, конечно, на наших гостей эту важную миссию, потому что у нас какая история на прошлой неделе произошла. Вы, конечно, читали это все в новостях, когда фермер из Волгоградской области, товарищ Мухин, услышав, что над его приусадебным хозяйством кружит вражеский дрон, предпринял попытку из своего личного оружия, легально находящимся в его собственности, зарегистрированным, решил открыть огонь по вражескому беспилотнику. Ну и как там дело было в деталях, неважно. В любом случае, там поначалу все это заканчивалось достаточно плачевно для товарища Мухина. Выписали ему 40 тысяч штрафу, отобрали ружье. И это вызвало большой всплеск негодования в социальных сетях. Маргарита Симоньян, по-моему, если не ошибаюсь, даже предложила погасить штраф за товарища фермера, потому что это как бы, ну, как и война идет, а тут вот какая-то гражданская администрация ссылается на какие-то, значит, бюрократические, значит, вот эти бумаги, и вот так вот человека, который проявил инициативу от патриотического доброго сердца, вот так вот пригасили, скажем так, да. С другой стороны, после этого я увидел комментарии от разного рода юристов. Они писали уже вот по следам этой истории с Мухиным, что вообще за попытку сбить дрон следует некая ответственность. Там не конкретизировалось, не помню, гражданская или административная, или уголовная, вряд ли уголовная, но тем не менее ответственность. Да? И поэтому я решил, что нужна разъяснительная работа сегодня от людей компетентных, которые в этом деле понимают и знают. Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Александр Германович, очень рад нашей новой встрече. Доброе утро. Да.
9: Доброе утро, Иванович.
8: Да, Александр Германович. Ну, да, и по факту, ну, и как бы и с точки зрения, как говорится, законов физики, да, и с точки зрения нашего законодательства, действительно, не имеет права гражданин, просто вот обычный гражданин, да, вступать в какое-то противоборство с летящими аппаратами над его головой?
9: Ну, вы знаете, насколько я в курсе, у нас достаточно удивительное, скажем так, столкновение некоторых, казалось бы, естественных прав человека с юридическим крючкотворством, с казуистикой. Это очень старый вопрос, он касается не только дронов, мы, конечно, не будем поднимать все вопросы человечества, но просто так я намекну, допустим, на две темы пограничного с этим, на что имеет человек право, не имеет права. Но, допустим, имеете ли вы право защитить себя и свою семью, если кто-то к вам ворвался в дом, а вы, не знаю, при помощи всех доступных вам средств, которые попались под руку, пытаетесь агрессора обуздать. Ну, допустим, попался в руки кухонный нож. Все, вы сеете. Большой срок. Вот так. Или, простите, уж совсем простая вещь, которую сейчас вся страна обсуждает. Ну, по крайней мере, я знаю, что большинство людей в курсе из моих знакомых, что-то там девочка нарисовала на площадке. Имеет ли право 14-летний ребенок нарисовать что-то на детской площадке? Или бюрократы считают, что не имеет. И опять набегает целое, так сказать, я бы сказал бы, сообщество юристов, вежливо выражаясь, которые начнут доказывать, что нет, не имеет, это и есть статьи, 14 лет ответственность. То есть это худшая, я считаю, часть наследия Советского Союза, идущая с имперских времен, имперских Византии, когда человек должен быть лишен максимально любой свободы для того, чтобы государство решало за него все. Кстати, мощно говорим о хорошей роли Советского Союза, но есть роль, честно говоря, вот эта плохая, это создание людей, которые, в конечном не имеют права ни на что, на все полагаются на государство, во всем, и государство решает все. То есть полностью отсутствие воли, отсутствие инициативы, и это, на мой взгляд, то, что в свое время привело достаточно плачевному концу. И на этом поводу я не люблю бюрократических партий, и вот это колебаться с общей линии, как говорится, первых людей, лучших людей нашего государства. Лучшие люди нашего государства, они, конечно, действительно лучшие, но они люди. Превращать это дело в идолопоклонство я никогда к этому склонен не был. И тем более укрываться за законом. Что я имею в виду? Ну вот смотрите, над вашим домом дрон. Вы не имеете права его сбить. Ну хорошо, то есть вы не имеете права защитить свою семью. Я же недаром привел первый пример. А почему свою семью? Ну а если этот дрон врежется, простите, в ваш дом или в дом вашего соседа? Вот тут и получается некая коллизия, столкновение инициативы и общества свободных людей с обществом, которое состоит из несвободных людей, которыми командуют. Это, кстати, старая очень тема, государство Левиафан и такой маленький человек, номер такой позаметен, если кто-то читал, я надеюсь, повесть «Мы», классическое произведение, это такой просто номер обезличенный, который уходит как шпунтик, винтик в эту систему.
8: Александр Георгиевич, поэтому... а тут ведь смотрите, да, какая история, да-да-да, тут сразу вступает следующая история, что, ну, как правило, на хуторах у нас живут нечасто, да, ну, то есть какой-то один домик там в поле или в лесу, есть соседи, есть СНТ там и так далее, что аргумент следующий, ты начнешь его сбивать, а он упадет как раз вот на дом соседа, и поэтому физически это делать, особенно неподготовленному человеку, который не заканчивал какие-то курсы специальные и не состоит вот в этой, ну, например, в мобильной огневой группе, да, МОГИ, да, вот эти, когда там на пикапе закреплен некий пулемет, там, да, скорострельная какая-то пушка, и люди, главное, обучены этому делу. С точки зрения именно военно-технической, действительно опасно изменять траекторию этого летящего аппарата, и он может спланировать ведь, да, на какие-то соседние постройки, не на твои, но на соседние.
9: Следующий. Я хожу по краю крамолы, но, тем не менее, скажу несколько вещей. Первое, что, в принципе, любой аппарат, который летит на какой-то важный объект, а вы будете его сбивать, допустим, если вы расчет ПВО, упадет на что-то, находящееся внизу. Примеров я знаю много, я их просто не буду цитировать, потому что, действительно, я же сказал, это край, это грань. Но законы физики, они едины. Летит аппарат на важный объект для нашего народного хозяйства или обороны, естественно, ракетчики, зенитчики его сбивают. Что с аппаратом происходит? Аппарат не долетел 3-4, там, 2 километра. Что, заранее ракетчики могут рассчитать наши доблестные о том, где упадет этот аппарат? Ну, извините, я же просто реалист, я, конечно, могу сейчас вам нарисовать красивую мурзилку, но ведь это же будет неправильно с моей стороны. Поэтому вот этот аргумент, что упадет вниз, упадет, и пожар может вызвать. Да, действительно, но он упадет по-любому, кто бы его не сбивал. Могу привести пример из того, что вот сейчас сделали действительно наши герои, в прямом смысле герои. Сбили, ну, официально расчет, имели право пользоваться пулеметами, наверное, вы знаете, FP-5. Это сверхтяжелая украинская ракета с 1 тонной взрывчатки на борту. Сбили из крупнокалиберного пулемета. Точнее, неимоверно, непостижимо, как можно из пулемета сбить такую махину. Сбили. Ну что, эти ребята рассчитывали, куда упадет эта ракета, она, слава Господу, упала на лес, сдетонировала, там был страшный взрыв, тонна взрывчатки. Ну вот молодцы, герои России. Но я к тому, что когда вы видите что-то, вы для начала должны это уничтожить, мало куда оно летит и что с этим будет. Поэтому в данном случае мне представляется, что аргумент, который я тоже видел воочию, отдыхая на юге с семьей, такой вот аргумент, что нельзя сбивать, допустим, над городом, Нельзя сбивать над городом, правильно? Но вот опять-таки расчет, я специально не говорю место, где я отдыхал, оно известно тоже сейчас очень широко. Так вот, да, там был заход двух дронов над отдыхающими, заход уже боевой был над городом, открыл огонь расчет ПВО, сбили, но в результате были жертвы на пляже. Но стал вопрос, можно или нельзя сбивать. По правилам над городом не сбивают. Но дело в том, что действительно дроны делали заход на какой-то объект. Какой-то объект, санаторий, я не знаю, станция какая-то заправочная, что-то еще. Не привело ли это еще к большему количеству жертв, никто не знает. Поэтому тут, я бы сказал, снова надо все-таки вставать на сторону инициативы уничтожения агрессора. Что будет делать, каким образом этот аппарат себя поведет? У него испортятся мозги того, чтобы по нему открыли огонь, он начнет самонаводиться на что-то еще. Здесь никто не застрахован. Но я бы еще...
8: Давайте сразу после короткой рекламы еще договорим, конечно. Александр Георгиевич Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель с нами.
5: Маяк. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: «Маяк».
10: Выборы 2026.
11: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
12: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
13: Коммунизм!

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: С 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России. We'll be right back.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 44 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 76 человек сели за руль без прав. О результатах работы рассказали в госавтоинспекции региона. Также за три дня зарегистрированы 118 аварий с материальным ущербом и 11 ДТП, в которых пострадали 18 человек. Вологодские педагоги в преддверии нового учебного года получат по 10 тысяч рублей дополнительных зарплат. На эти цели выделено 265 миллионов рублей. Кроме того, с сентября этого года заработная плата учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров колледжей и техникумов будет увеличена на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Общее финансирование системы образования региона в этом году составляет 40 миллиардов рублей. Эти средства позволят отремонтировать 26 школ, 8 детских садов и 8 зданий колледжей и техникумов, а также закупить новое оборудование. В Череповце установили дополнительные системы оповещения. Громкоговорители смонтировали в северном районе и новых углах. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Оборудование закуплено при поддержке компании «Фосагро». На создание системы оповещения в северном районе компания направила более 10 миллионов рублей. Еще одну систему, по словам Андрея Некрашаева, установят на Рождественской набережной. Сирены и громкоговорители необходимы для информирования жителей при угрозе беспилотной или ракетной опасности. В экстренной ситуации счет идет на минуты, поэтому важно, чтобы сигнал максимально быстро доходил до людей, отметил глава города. Команда Вологодской области заняла третье место во всероссийском конкурсе «Яв-Агро». В состав вошли сотрудники племзавода «Заря», хозяйств «Руси», «Красная звезда», а также студенты технологического колледжа Вологодской ГМХ. Вологжане прошли три этапа – интеллектуальную битву, презентацию достижений региона на ярмарке и спортивные испытания. Кроме того, команда взяла бронзу в рейтинге молодежного форума. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечень товаров входят рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А.
0: Спорта.
1: Череповецкие спортсмены выиграли медали в соревнованиях по плаванию на открытой воде. Массовый заплыв состоялся в Санкт-Петербурге вокруг Елагина острова. На дистанции 5 километров Ольга Афанасьева показала лучший результат своей возрастной категории. Также спортсменка стала 9-й в абсолюте. Денис Поселюжный на этой же дистанции взял бронзу в группе мужчин 30+. В абсолюте череповчанин занял 6-е место, сообщает спортивный медиа-офис области.
0: Погода на маяке.
1: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
0: Реклама.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
3: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве 10 часов.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Этой ночью в порту Южный поражен сухогруз. Доставивший груз для украинской армии, под удары попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для логистики грузов военного назначения. Для этого были применены ударные беспилотники. Ранее ведомства заявляли, что средства ПВО в течение ночи уничтожили 148 воздушных целей над 8 регионами России, а также акваториями Азовского и Черного морей. ВСУ прошлой ночью атаковали гражданские объекты в Краснодарском крае. Удар пришелся на Северский район. Обломки беспилотника упали на территорию железнодорожной станции Афипская. Два человека погибли, еще два человека пострадали, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев. Работа станции приостановлена. По предварительной информации, в поселке Афипский повреждено как минимум 10 частных домов. В одном из них начался пожар. Возгорание произошло и на территории предприятия. На месте работают пожарные оперативные службы. Британский премьер собирается в сентябре посетить США, чтобы вместе с другими европейскими лидерами убедить Дональда Трампа в необходимости поддержки Киева. В частности, Энди Бёрнам рассчитывает решить вопрос о предоставлении ВСУ ракет для систем Патриот в преддверии зимы, сообщает Bloomberg. Бёрнам сообщил, что европейские лидеры рассматривают возможность проведения еще одной встречи, так называемой коалиции желающих, в рамках Генассамблеи ООН, чтобы получить американские ракетоперехватчики и наладить поставки из других стран. Ранее глава британского правительства прибыл с визитом на Украину, где впервые председательствовал на встрече так называемой «коалиции желающих» и провел двустороннюю встречу с Зеленским. Там он сообщил, что Лондон и Киев начали совместное производство ракет Storm Shadow. Также стало известно, что Великобритания и Украина договорились о партнерстве в области искусственного интеллекта для обороны. В частности, британские военные первыми в мире получат доступ к базе данных украинской компании Avengers AI Labs. В украинской Минобороны утверждают, что модели ИИ, обученные на этих данных, уже используются в автоматизированной системе обнаружения целей. Главными поборниками мира сегодня выступают те, кто годами вооружал Украину. Об этом заявил посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Всемирной организации, проходившего по инициативе Запада. По мнению дипломата, Украину за десятилетия независимости разные руководители довели до ручки, несмотря на заявления о блестящих перспективах.
3: Сегодня членам Совета Безопасности в очередной раз приходится участвовать в заседании, созванном европейскими коллегами Украины с распределенными ролями и написанными под копирку выступлениями с антироссийскими нарративами. Особая ирония в том, что в качестве главных поборников мира сегодня пытаются выступать представители тех государств, которые годами вооружали Украину, последовательно превращали ее в инструмент военно-политического давления на Россию, поощряли отказ Киева от выполнения ранее достигнутых минских договоренностей и радостно наблюдали в нетерпеливом ожидании, предвкушая стратегическое поражение России. А сегодня, не моргнув глазом, они уверяют присутствующих, что они не участники конфликта. Они лишь помогают Украине защищаться. Сегодняшнее заседание проводится под громкой вывеской 35-й годовщины независимости Украины. Только есть ли что праздновать? За эти десятилетия под руководством разных ее правителей страна была доведена до ручки. Те, кто громко кричали о независимости и блестящих перспективах Украины, на самом деле вольно или невольно ее разрушали. Особенно в этом преуспел ее нынешний диктатор, так называемый президент мира, уже, правда, просрочен.
1: Дебенец добавил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. Он подчеркнул, что любые попытки навязать России заморозку конфликта под видом прекращения огня, чтобы дать Киеву временную передышку для перевооружения, обречены на провал. США объявили награду за информацию о ключевых командирах Корпуса стражи исламской революции. Госдеп готов выплатить до 10 миллионов долларов и предоставить возможность переезда в Соединенные Штаты, если эти сведения помогут найти или ликвидировать иранских военных. В списке главнокомандующих КСИР Ахмад Вахиди, также начальники разведки, Центрального военного командования, Космических сил и Киберэлектронного командования КСИР. Администрация Трампа готовится к крупнейшему массовому отзыву виз в истории страны. Он может затронуть до 200 тысяч иностранцев, подавших заявление о предоставлении убежища, сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепа и американских чиновников. Ожидается, что в ближайшие недели Госдеп может отозвать деловые визы B1 и туристические B2, выданные с 2016 по 2026 годы, у иностранцев, которые ранее запросили или сейчас запрашивают убежище в США. Немецкие производители автозапчастей массово переориентируются на медицинские технологии, робототехнику и оборонный сектор на фоне стремительного сокращения производства в Европе и растущей конкуренции со стороны китайских электромобилей. Об этом пишет Financial Times. Изменение курса отражает пессимизм в отношении перспектив немецкой автомобильной промышленности, чей глобальный успех некогда был синонимом успеха страны в этой отрасли, отмечает издание. По прогнозу Ассоциации немецкой автомобильной промышленности, к 2035 году немецкий автопром потеряет еще около 125 тысяч рабочих мест. О массовых сокращениях и переориентации производства ранее заявляли компании Bosch, Volkswagen и Mercedes-Benz. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В Санкт-Петербурге сегодня облачно, ожидаются небольшие дожди, температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Москве сегодня не выше плюс 17, в течение дня кратковременные дожди.
0: Реклама. Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Рекламные службы 495-105-5244.
0: Сергей Стиллавин и его друзья на маяке. Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
4: Дорогие друзья, здравствуйте! Российское общество знания представляет подкаст «Первооткрыватели». Это подкаст о людях, чьи речи о невероятных открытиях и исследованиях превратили нашу родину, Советский Союз, в известную во всем мире страну. Эти речи произносили ученые, политики, писатели, врачи, спортсмены, путешественники, учителя, труженики заводов и фабрик. И каждый раз эти речи служили главной цели. Они вдохновляли людей на новые открытия, свершения, подвиги, доказывая, что СССР своими достижениями способен менять сам ход истории. В этом подкасте мы вспоминаем тех, кто словом приоткрывал новые горизонты, зажигал любопытство, пробуждал стремление к знаниям. Этот проект мы, конечно же, делаем вместе с Александром Романовым, тренером эффективных коммуникаций, автором телеграм-канала «Чувство аудитории». Саша, здравствуйте.
5: Добрый день.
4: И я напоминаю, что наш подкаст можно услышать в эфире радиостанции «Маяк» каждый вторник в 10 часов утра по Москве. Александр, кто же наш сегодняшний герой?
5: Наш сегодняшний герой — Николай Рерих, человек, имя которого, я думаю, в нашей стране знает каждый. Однако голоса сегодня его мы услышать не сможем, потому что записи его голоса, к сожалению, не сохранилось. Хотя он жил в то время, когда были звукозаписывающие системы, и возможности записать его голос были, но мы будем слушать запись голоса его сына, Святослава Рериха, которая была записана в 1974 году в Большом театре, проходили мероприятия в честь его столетия. И вот выступление его сына в тот момент в нашем распоряжении сегодня, именно к нему мы и обратимся.
4: Давайте послушаем.
6: Надо было знать Николая Константиновича. Нужно было с ним жить, чтобы действительно оценить эту изумительную личность. Замечательную во всех своих многих гранях и замечательную по своей человечности.
4: Александр, я знаю, что вы сегодня уделите внимание, конечно, и некому мистицизму, которым окутаны имя Рерихов, да? Они, находясь уже за границей, там, в Америке, да, создавали, ну, некую, так сказать, некое учение, да, и так далее. Все это, обо всем этом поговорим. Но, что касается Рериха, вот я вам честно скажу, это единственный художник, я вам скажу так, я был однажды с женщиной, и мы с ней отправились в музей, местный, не очень большой музей, я не буду говорить, где это происходило, в общем, на территории нашей большой родины. И там было несколько залов, которые были посвящены как раз полотнам Рериха. И стояла кушетка напротив одной из картин, а вы знаете, у него очень много работ, вот таких вот горы на закате, mm-hmm. да, или на рассвете, mm-hmm. и вот эти все цвета, синий, ультрамарин, голубой, фиолетовый, вот эти вот все горы. Значит, висела огромная картина, метров, на, ну, не знаю, она в длину на 1.4 метра, может быть, такая огромная картина, огромная. Я сел перед тем самым, девушка меня спросила: Сергей, ты надолго здесь? Я говорю: ну, ты пока иди, посмотри там другие залы, а потом возвращайся за мной. Что-то меня прикрыло. И ты знаешь, что я тебе скажу? Это вот первый раз со мной было в жизни, реально, я не мистик. Но я, значит, посмотрел вот так вот на эту картину, и девушка вернулась через 40 минут. И я все это время, реально, вот я сидел, и я как будто растворился в ней. Правда, слушай, ну я не этот самый, не сказочник, не какой-то там, да, не артист, никто. Но вот серьезно, просто вот как это, знаешь, не назвать словом «прибило», или как-то притянуло, или гипнотизировало. Но время ушло, вот реально, как будто время исчезло, и я смотрел на это все. Она, знаешь, не какая-то особенно реалистичная, или ничего там космического там нет, но вот это сочетание цветов, вот прямо накрыло с головой. Я серьезно, она возвращается через 40 минут, осмотрела все остальное. Ты что, говорит, здесь все еще сидишь? А я сижу и думаю, блин, что-то нечеловеческое. Вот серьезно, вот есть какая-то вот история, ну, нереальная.
5: Это очень хорошая история. Мне кажется, она очень живо, с одной стороны, намекает нам на то, что вещи, которые чувствовал и переживал Рерих, он мог передать через полотно и через время тому Сергею, который окажется напротив этого полотна.
4: А может быть, и места, которые он писал, обладали тоже каким-то вот эффектом.
5: А может быть, этим эффектом обладает его талант художника, который так может приковать внимание, что мы, конечно, тоже не можем отрицать. Но я хотел сказать, что в нашем проекте «Первооткрыватели» мы будем говорить о Рерихе в том числе как о юристе. И вот здесь ты удивишься, но это действительно так. Рерих имел образование юриста, и одним из его проектов, таких первооткрывательских, был так называемый пакт Рериха. Это пакт, который был призван защитить культурные ценности во время военных действий. Будучи человеком, на глазах которого проходила и Первая мировая война, и Вторая мировая война, он видел, как погибают в войне произведения искусства.
4: Да ладно, погибают, их еще и разворовывают.
5: Ну, разворовывают, уничтожают. Будучи человеком, который сам пережил воровство не в рамках войны, а просто воровство, банальное воровство своих работ, такое тотальное обман и предательство. В общем, вот этот пакт Рериха, это была возможность юридически защитить культурное наследие и как-то сделать так, чтобы оно не подвергалось тому, что там люди между собой решили повыяснять. Да, там, ну или какому-то там животному варварству. Обо всем об этом будем говорить сегодня. И я еще раз напомню, что мы не слушаем сегодня голос Николая Рериха, но слушаем голос Святослава.
4: Дорогие товарищи, я напоминаю, что помимо аудио вы можете познакомиться и с видеоверсией подкаста «Первооткрыватель» на ресурсах Российского общества знания. Ну, а мы продолжаем.
5: Давайте вернемся в начало истории, вспомним, каким был в детстве Рерих и почему вообще ему вдруг культура и искусство стали близки. Но вообще в доме Рерихов очень много было знаменитостей и людей, ну, скажем так, большого полета. Ну, Дмитрий Менделеев, Николай Костомаров, археолог Лев Ивановский, с которым, кстати, Рерих познакомился лично сам, живописец Михаил Микешин. Все они как-то формировали вот это какое-то, знаете, настроение, околокультурное, близкое к искусству, способности понимать и искусство как-то немножко иначе, более как-то тонко его чувствовать. И формировали, конечно, круг интересов Николая Рериха, и глядя на них, и через них он как-то с ним знакомился, приближался к нему. Но я бы хотел сказать еще об экспериментальной школе, в которую он ходил, а учился он в гимназии Карла Мая. Вот был такой Карл Май, который создал гимназию в Санкт-Петербурге, которая отличалась определенным подходом в процессе воспитания. Между учителями и учениками там был свой своеобразный язык. Условно говоря, возможность творить и проявляться там была поставлена как бы во главу угла. И, ну, если подробнее почитать про эту гимназию, можно будет почувствовать и понять, что за правила там были и почему какие-то внутренние такие чувственные начала можно было в себе их открыть. А вот каникулы за школой семья проводила в загородном поместье Извара. Это такое особое место. Для нас будет интересным то, что рядом с этим местом находились курганы. Курганы — это старинные захоронения. Да-да-да. И вот они вызывали у Николая Рериха очень живой интерес. Он проводил там очень много времени, никакого запрета или какой-то огороженной территории там не было. В общем, он буквально на этих курганах начал заниматься археологией, раскопками. Ему это так нравилось, но самое главное, что это приносило результат. Почему? Потому что он раскопал там несколько золотых серебряных монет 10-11 веков. Это было его достояние. Кстати, вот с Львом Ивановским, археологом, он познакомился там. И так он стал вхож в его семью, и так он стал близок к Рериху. При всем при этом, конечно, он интересовался и живописью, интересовался литературным творчеством, он записывал былины. Вообще, я думаю, что когда мы говорим с вами о Рерихе, несмотря на то, что Рерих художник, мы как-то воспринимаем его чуть больше, чем художника, да? То есть как будто бы сразу возникают какие-то легенды, мифы, какая-то концепция. Что-то в воздухе начинает парить более объемное, чем просто написанная картина, которая где-то висит. Это как-то нас начинает обволакивать, да? Потому что
7: вы хотите сказать, что не Шишкин, да?
5: Ну, наверное, да. Я просто подумал, что, может быть, мы можем, когда говорим о Шишкине, думать о чем-то сказочном, но здесь больше про Васнецова мы с вами говорим. Там тоже какая-то такая, знаете, такой объем русской сказки вырастает. Ну да-да-да, не Шишкин. Хотя, что никто ничего...
7: Очень хороший Шишкин, художник.
5: Очень хороший художник, совершенно верно. Из-за слабого здоровья Рериху врачи прорекомендовали побольше времени проводить на свежем воздухе. Ну, в общем, он, недолго думая, увлекся охотой. Да, когда вам рекомендуют проводить больше времени на свежем воздухе, увлекитесь.
7: Какое сегодня все-таки замечательное в этом смысле время, потому что можно заняться фотоохотой, например.
5: Да, лисицы, рыси, медведи. Это вот все, что представлял живой интерес для Николая. Вот цитата Николая из того периода. «Я уже, когда настанет весна с глухаринами и тетеревинными токами, и стягаю вальдшнепов, тут уже всякие простуды должны уйти». Интересно, что в 1891 году в охотничьих газетах, таких как «Русский охотник», «Охотничья газета», выходит несколько заметок, тоже авторство Николая Рериха. В общем, и писал, и рисовал, и раскопками занимался, проявлял интерес ко всему, что было связано с историей и с культурой. Ну, и я уже говорил о том, что нам интересно, что у Николая Рериха было два образования. Дело в том, что отец его был нотариусом и очень хотел, чтобы его сын пошел по нотариальным стопам и как-то его к этому приучал. А Николай Рерих с большим уважением относился к родителям, и в том числе к отцу, и не хотел, знаете, быть пацаном, который просто хлопает дверью и говорит, буду-ка я заниматься тем, чем хочу. В общем, он одновременно начинает учиться и на юридическом факультете, и поступает в Петербургскую академию художеств. То есть идет параллельными курсами.
7: Да вы что, да, сколько же энергии-то, сколько сил?
5: Ну, да, были бы возможности, было бы желание. Интересно, что вот этот пакт, о котором мы с вами говорим, пакт Рериха, который в 1935 году был разработан, он как раз был разработан именно под воздействием тех знаний, которые он получил тогда. Да, совершенно верно. В 1898 году Николай Рерих понимает, что юриспруденция – это не его. Он отказывается от юридической практики и делает окончательный выбор в пользу искусства и науки. Разворачивается туда. Но интересно, что ему не хочется быть человеком, который только рисует, не зарабатывает деньги, а за деньгами приходит к отцу и просит его помочь. Хотя на самом деле сам отказался от профессии отца, где мог бы зарабатывать и мог бы в целом обеспечивать жизнь и спокойно жить. Поэтому он в данном случае понимает, что нужно сохранить лицо, и принимает решение, которое в целом экономически очень оправдано. Он начинает заниматься иконописью. Он познакомится с художником, которого я считаю своим одним из самых любимых. Это Архип Куинджи. Он учился у Архипа Куинджи. Я думаю,
7: Архип
5: что если
7: Иваныч.
5: Мы, да, если мы посмотрим, вспомним живопись Куинджи и живопись Рериха, мы найдем много близкого и очень много похожего. Интересно, как он оказался в мастерской у Куинджи. Дело в том, что его друг, старшекурсник Глеб Воропанов, предложил ему как-то отправиться к Куинджи и попроситься к нему в мастерскую. Ну и как бы он пришел, а Куинджи ему говорит: покажите работы, не морочьте голову. Ну и в общем, они принесли свои работы, показывали. И Архип Куинджи вот так вот работы Рериха так перекладывал, думал, ходил. А потом говорит помощнице, какой-то служитель, он говорит: это вот они в мастерскую ходить будут. И показал на Рериха. Все, больше ничего не сказали. Но с каким восторгом Рерих потом описывал этот момент. Он писал в записках: большое событие, я в мастерской Куинджи. А дальше уже потом в его воспоминаниях, вот его цитата: одним из самых важных шагов свершился проще простого. Стал Архип Иванович учителем не только живописи, но и всей жизни.
7: То есть такой наставник.
5: Настоящий. Ну, и я вам говорю, что не было в Рерихе вот этого, знаете, такого отречения художника, когда он говорит: ничего, буду голодать, буду вымирать, но буду предан только искусству. Он пошел зарабатывать деньги, понимая, что стыдно приходить к отцу и просить, и пошел в иконописцы. Действительно, Рериха называли неугомонным, потому что он тут же предложил организовать какой-то дополнительный кружок. Причем кружок был какого-то невероятного широкого охвата тем. А из-за того, что он был широкого охвата тем, Академия не смогла согласовать существование этого кружка. Почему? Потому что было непонятно, про что кружок. Потому что он все там хотел сделать. В общем, вот так. С 1892 года, еще сильно заранее, он параллельно всему этому занимается и археологией. Он становится первым в группе, которой в 1897 году удается найти погребальный комплекс в Оде в петербургском регионе. Это большое археологическое открытие. И если бы, например, Рерих стал археологом, то мы бы могли говорить о нем как о великом археологе. Почему? Потому что это архитектурный памятник ему дался. А что это за архитектурный памятник? Он связан вот с этим древно-прибалтийско-финским народом. Вот этот вот народ в Оде, он в тех регионах обитал. И вот это одно из древнейших обитателей северо-запада России, вот в летописях X века оно прекрасно упоминается.
7: Пока крестоносцы не приехали.
5: Да, совершенно верно. Да. Ну и еще одна аудиоцитата Святослава Рериха.
6: Николай Константинович, как я вам уже сказал, был моим ближайшим другом, советником, и вместе мы с ним решали часто очень многие и сложные проблемы, которые перед нами ставила жизнь.
5: Наверное, скажем несколько слов о семейной истории Рериха. Почему? Потому что она как раз оказала очень большое влияние и на его творчество, и его на дальнейшее развитие. Николай Рерих как-то ждал хозяина в имении Павла Путятина. И в этот момент племянница хозяина пригласила его к столу. А племянницей была Елена Шапошникова. Между прочим, не абы кто. Это правнучка Кутузова, которая произвела на него такое впечатление, что он тут же влюбился. И она тут же влюбилась. И, в общем, они тут же поняли, что они
7: влюбились.
5: И они будут вместе.
7: Причем как Елена... это хорошо, вот, Саша.
5: Да,
7: когда...
5: да, причем родственники Елены были против,
7: да.
5: Потому что не по чину, но мелковато.
7: Да, да. Не представляете, вот, Саша, вот насколько это важно.
5: Ну, погодите. Дело в том, что у Елены было два вещих сна.
7: Так.
5: И в этих двух вещих снах к ней пришел отец и сказал: соглашайся.
7: Да ладно.
5: Тоже вот, наверное, как вы перед картиной, перед Рерихом там где-то вот.
7: Соглашайся.
5: Увидел, сказал: соглашайся. В общем, увидела это предзнаменование и поняла, что это выбор откуда-то свыше, и согласилась. Ну и, в общем, тут нужно сказать, что Елена очень увлекалась спиритизмом, очень увлекалась оккультизмом. Спиритические сеансы тогда были безумно популярны.
7: Это же время тогда было жуткое.
5: Да, да, совершенно, совершенно верно. В общем, в их квартире на Галерной там и Бенуа, там и Грабарь, там и Траубенберг, и психиатр Бехтерев, который гипнозом увлекается. Ну и, в общем, Бехтерев, человек с медицинским образованием, прекрасным медицинским образованием, увлекается занимаясь гипнозом, посмотрел на Елену Рерих и сказал, что обладаете вы прекрасными, особенными медиумическими способностями. И это, видимо, вселило в нее веру в себя, что отец, что вот Бехтерев. Да. Ну и, в общем, все. И они решили относиться к оккультизму не как к шутке, а абсолютно серьезно. И вот
7: то есть она Рериха вовлекла на эту тему?
5: Она Рериха вовлекла, а Рерих, если человек всю свою жизнь проводит в раскопках и с Архипом Куинджи пишет искусство, наверное, как-то он легко этому поддается, потому что что-то здесь где-то настраивается в одном диапазоне, скажем так. А вот между 907 и 909, что такой общий довольно широкий период, Елена Ивановна переживает видение.
7: Так.
5: Ей приходит высокая фигура с человеческим лицом. Она уверена, что это встреча с учителем.
7: Каким-то духовным учителем.
5: Да. И он как бы сигнализирует ей о том, что ей предназначен особый путь служения, по которому она должна идти. Ну и все, и вот с тех пор они уже...
7: То есть она возомнила себя передатчиком чужой воли, да, вот как бы получается, да?
5: Есть воспоминания, что там очень много подробностей в этом явлении, что вечером Елена, она остается одна, рано ложится спать, вдруг просыпается, неожиданно, от яркого света, думает, что это Рерих с работы пришел домой, а это не Рерих.
7: Высоченная
5: фигура сияет. Необыкновенно красивое лицо, видимо, тоже не как у Рериха.
7: То есть люрикс,
5: да. И, как она говорит, все было насыщено очень сильными вибрациями.
7: А, вот эти вибрации, господи, вибрации.
5: Ничем, кстати, не отличается.
7: Очень похоже. Слушайте, и вот мне такое ощущение, что женщины очень чутко реагируют на такие вот вибрации.
5: Она очень испугалась за детей, которые были в другой комнате, но вдруг почувствовала присутствие невероятной высшей силы.
7: О.
5: Вот. И в этот момент поняла, перед ней учитель, который дает ей четкое указание.
7: Это вот как бы наяву было, да?
5: Ну, как бы да, как бы вот наяву. Все. И в 16-м году Рерих заболевает.
7: Так.
5: И здесь начинается путь вот этого великого служения.
7: Друзья мои, нас ждет выпуск новостей середины часа, короткий выпуск новостей спорта, и мы вновь в эфире. Оставайтесь с нами.
8: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова». Сергей Стилавин.

0: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф. Категория 12+.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили наносить групповые удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Этой ночью в порту Южный поражены сухогруз, который доставлял груз для украинской армии. Под удар попали объекты портовой инфраструктуры, используемые для логистики грузов военного назначения. Для этого применяли ударные беспилотники. Ранее в Минобороны сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили 148 воздушных целей.

0: это разумные военные стратегии со стороны Украины? Мой ответ – да, безусловно.
1: Добавлю при этом, что ранее несколько раз заявляла о необходимости наладить отношения с Москвой, поскольку без этого невозможно урегулировать украинский кризис. Правоохранители Германии после инцидента с беспилотниками в Лейпциге в начале августа обнаружили недалеко от аэропорта третий дрон, пишет газета Süddeutsche Zeitung. По информации источника издания, следствие считает, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый нашли на территории аэропорта, второй предположительно столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. На месте происшествия обнаружили 50 грамм взрывчатки. Сейчас выясняется, почему она не сдетонировала. Напомню, ранее немецкие СМИ сообщили об обнаружении в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Его нашли возле украинского самолета, нагруженного боеприпасами. В службе внешней разведки России заявили, что правоохранительные органы ФРГ всерьез рассматривают причастность Украины к этому инциденту. Украинский суд отправил под стражу бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую по делу о преступной организации, сообщает телеканал «Общественное». Она арестована на 60 дней с возможностью залога в размере около 450 тысяч долларов. 19 августа специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что в стране проходит спецоперация против преступной организации, действовавшей при участии депутатов Рады и чиновников офиса Зеленского. Позже НАБУ опубликовала аудиоразговоров предполагаемых фигурантов спецоперации против преступной группы чиновников, получившей название «Форест Гамп», на которых фигурирует Ирина Мудрая. Также, по версии НАБУ, к схеме по отмыванию средств привлекалось руководство украинского Сенсбанка. Заморозки в московском регионе в этом году могут начаться уже в первой декаде сентября, но пока нельзя точно сказать, насколько выраженными они окажутся. Об этом сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что вероятность заморозков со временем будет повышаться. Наиболее заметно это станет в октябре, когда ночные температуры начнут чаще опускаться ниже дневных, а световой день будет заметно сокращаться. В Санкт-Петербурге похолодание, как правило, наступает постепенно из-за влияния Балтийского моря, поэтому там первые заморозки могут прийти позже и чередоваться с периодами потепления до плюсовых значений. В прошлом году первые в Московской области заморозки случились ночь на 13 сентября, тогда в Челюстях ночной минимум составил минус 0,8 градуса.
2: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Рубин продлил беспроигрышную серию в российской премьер-лиге до 4 встреч. Казанцы сыграли мяч с Калининградской Балтикой со счетом 1-1 в матче 5-го тура футбольного первенства. Калининградцы идут 6-ми в турнирной таблице, а Рубин 8-й. Футболист московского «Спартака» Руслан Литвинов избежал серьезной травмы. Подробности в материале Даниила Моногарова.
2: 25-летний полузащитник в матче РПЛ с «Зенитом» повредил боковую связку коленного сустава и пропустит около месяца. Напомню, на 54-й минуте россиянин принял мяч перед штрафной соперника и, пытаясь сделать пас, попал по ноге набегавшего Густава Монтуана. Литвинов пропустит минимум 4 встречи в РПЛ против Оренбурга, московского «Динамо», Ростова и «Факела». Также он не сможет выступить против родины в Кубке страны. После этих игр в середине сентября начнется трехнедельная международная пауза, за которую полузащитник успеет полноценно восстановиться. При этом логично, что из-за длительной реабилитации он, скорее всего, не получит вызов в сборную России. Заменить хавбека в опорной зоне может соотечественник Данил Пруцев. Куда сложнее тренерскому штабу «Спартака» будет обходиться без альтернативы в центре обороны, ведь под вопросом и состояние серба Сырджана Бабича. По сути, Хуан Карседо пока 100% может рассчитывать только на дуэт Кристофера Ву и Александра Джику.
1: Московская хоккейная «Динамо» в результате обмена с нижнекамским «Нефтехимиком» получила права на канадского защитника. Подробности

0: статью в материале нашего обозревателя Виталия Павлова.
1: Бело-голубые получили защитника Луку Профаку, заплатив денежную компенсацию за канадца, а также нижнекамцы получили защитника Тимура Кола и права на еще одного игрока обороны Владислава Еременко. Интересно, что Еременко проследовал из ЦСКА в «Нефтехимик» через «Динамо». 27-летний белорус теперь будет играть за «Нефтехимик», а в прошлом сезоне он провел 47 матчей на всех стадиях КХЛ и набрал 3 очка за результативность при полезности плюс 3. Что касается Профаки, который перешел в «Динамо», то 24-летний канадец в минувшем розыгрыше КХЛ набрал 16 очков при полезности плюс 2 в 53 матчах регулярного чемпионата, а также 2 очка в 5 встречах плей-офф. 20-летний Кол – это явно переход на перспективу для нефтехимика. В прошлом сезоне он принял участие всего в 10 матчах на всех этапах сезона, сделав 2 результативные передачи. Кажется, что обмен выгоден для обеих сторон. «Динамо» качественно усиливается, а нефтехимик получает деньги и 2 игроков для расширения ротации.
0: Результативная передача российского форварда Анастасии Алейри-Косу не спасла Миннесоту Линкс от поражения в матче регулярного чемпионата Женской национальной баскетбольной ассоциации против Golden State Valkyries со счетом 66-80. Россиянка вышла со скамейки запасных и провела на паркете 7 минут. Российская тяжелоатлетка Айсылу Нигматзянова завоевала серебро в рывке на чемпионате Европы среди юношей и девушек до 15-17 лет в Косово. В весовой категории до 61 килограмма среди девушек до 17 лет она стала четвертой по сумме 2 упражнений. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Выборы в Государственную Думу 2026.
1: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
2: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
1: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
3: «Человек – это звучит гордо», – сказал Максим Горький. В этом были убеждены Ленин и Сталин, Шолохов и Жуков, Курчатов, Королёв и Гагарин. Главное, считала советская власть, служить человеку и добилась огромных успехов. Народ праве жить, а не выживать. Поддержите КПРФ, и человек вновь будет звучать гордо.
4: За социализм, за КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Первооткрыватели. В подкасте «Сила слова».
1: Александр Романов, тренер эффективных коммуникаций. Сегодня мы говорим о Николае Рерихе, о его биографии, супруге, о светящемся гуру, который явился жене как-то однажды в полночь, и обо всем остальном.
2: Но, на самом деле, в 16-м году Рерих действительно заболевает, и ему показано отправиться на лечение в город Сортавала.
1: Сортовала.
2: Совершенно верно.
1: Это Карелия.
2: Да, совершенно верно. Но тогда территория Финляндии, и мы знаем, что происходит.
1: Революция. Слушайте, ему же, причем очень повезло не попасть под чистки, потому что ведь в Финляндии начался террор, там началась тоже своя гражданская война. Белофины были, краснофины, и, как всегда, под раздачу попало русское население. Оно дважды, кстати, в Финляндии попадало, в первую революцию и во время Второй мировой войны.
2: Ну, вообще, между нами говоря, хоть Рерих и сильно переживал, что оказался за чертой границы и как бы за пределами родины, потому что Финляндия закрыла эту границу, непонятно, где бы что с ним происходило и что бы ему сулило, если бы он остался по ту сторону. Этого мы с вами не знаем. Но пока он очень горюет, что не может оказаться на родине. Ну и какими-то, в общем, там перекладными в 919 году, получив приглашение из Швеции, едет сначала он по Скандинавии, потом оформляет в Лондоне русский опер. Ну, в общем, как-то оказывается в Англии. Живет в Англии, в 20-м году проводит персональную выставку, здесь его слава растет, люди смотрят его картины, смотрят театральные постановки, которые он оформляет. И в 20-м году он принимает предложение от директора Чикагского института искусств организовать большое выставочное турне по Соединенным Штатам Америки. Николай Константинович принимает это приглашение, вместе с семьей покидает Лондон, и вот здесь начинается эпоха американской жизни Рериха. 20-й год, первая выставка, и сразу сумасшедший успех. Ну, просто сумасшедший успех. Она тут же проходит еще параллельно в 28 городах. Баффало, Филадельфия, Сан-Франциско, Бостон, Чикаго. Все это везде выставляется Рерих. Ну и, в общем, посчитали, что несколько сотен тысяч человек за эти годы увидели картины Рериха, и он становится безумно популярным в Соединенных Штатах Америки. Но, когда стало понятно, что нужно как-то продвигать эту свою идею, они в 1921 году основывают в Нью-Йорке школу объединенных искусств. Это школа, которая параллельно... Вот это, кстати, интересно. Мы с вами говорим о Рерихе как о человеке, про которого мы не можем однозначно сказать. Он художник, археолог, ну что-то вот такое комплексное. И там такая же была подготовка. То есть не давали человеку, не говорили, ты иди в художественный класс, или ты иди будь скульптором, ты иди там будь
1: художником. Они ему говорили, иди туда, не знаю куда.
2: Они говорили, вот попробуй, почувствуй себя здесь, вибрации, совершенно верно. Ну и где-то, значит, вот как-то вокруг этого себя определи. У него появляются соратники, и интересно, что студия сначала разрастается до 3 помещений, а в 23-м году, через 2 года, она переезжает в 3-этажное помещение. То есть это становится просто настоящий, как это называется, мастер-институт объединенных искусств. Тут и факультет живописи, музыки, скульптуры, архитектуры, театра балета, свыше 150 специалистов преподают.
1: Балета.
2: То есть это, ну, как бы огромный.
1: Они давали работу нашей эмиграции, да, которая...
2: Это я не знаю, возможно, наверное, но среди соратников, которые в самом начале были музыканты Марис и Зинаида Лихтман, и журналистка Фрэнсис Грант. Вот вам фамилиям как-то...
1: Вроде не наши.
2: Ну, а дальше начинается самое интересное. Так. В 1923 году он уезжает из Соединенных Штатов Америки, чтобы воплотить свою давнюю мечту – посетить Индию. Экспедиция длится по 1928 год, и это, конечно, значительный этап. Почему? Потому что он собирается проехать в Индию через Китай, Россию, Советский Союз, только что образовавшийся, Монголию, Тибет. То есть это длиннющее путешествие. И какую цель он ставит перед собой? Вот это то слово, которое у нас очень прочно ассоциируется с Рерихом, это поиск той самой...
1: Шамбалы,
2: совершенно верно, легендарного места, в котором вибрации, энергетика, в которой просветление, высшая справедливость. И здесь важно понимать, что Рерих мыслит очень конкретно. Он уверен, что у Шамбалы есть какое-то территориальное местонахождение. То есть вот есть конкретное ворота. Место, которое называется Шамбала. Его просто нужно найти. Это не ощущение, это не состояние, да? Это не другое измерение. Это конкретное место на карте, в которое ты можешь доехать. Реальное место. И это вот его вера. Он сталкивается со многими рассказами про Шамбалу, записывает ее в дневниках, очень много посвящает этому своих работ, своих стараний. Ну и знакомится там с Агни-йогой, так называемая живая этика. Немножко расскажу об этом направлении. Такое религиозное учение, которое они создают вместе с женой на основе всех своих знаний. Так. Создают его в течение 20 лет фактически. Они его придумывают, они его штрихуют. Главная задача этого учения — это как раз помочь человеку и всему человечеству эволюционировать, стать духовно выше, мудрее, добрее. И в этом смысле, я думаю, что пакт Рериха, который такой очень юридический, как будто бы холодный, на самом деле является вот продолжением этих идей. Появляется так называемое автоматическое письмо, с помощью которого как бы открывается
1: истина. Да-да-да, это вот они входят в транс и начинают что-то записывать, а потом читают и думают, да ладно.
2: Да-да-да, это вот можно попробовать, это автоматическое письмо. Это... Ну, кстати, потом именно этим автоматическим письмом очень многие увлекаются в начале второй половины 20 века, и это имеет отношение и к изучению языка, и к изучению психологии. Ну, то есть они находят в этом какие-то бессознательные процессы, которые есть в глубине. Ну, а здесь уже дальше сам Николай Константинович воплощает идеи учения в искусстве. То есть здесь появляются работы, которые напрямую являются отражением вот этой вот идеологии. Агни-йога находит отражение на его полотнах. Ну, я думаю, что эти полотна вы хорошо узнаете. Почему? Потому что там, помимо пейзажей каких-то светящихся предметов, начинает появляться какая-то и этническая сущность, и какая-то тематика. В 26-м году Рерих посещает Советский Союз. Здесь есть очень любопытная история. Вот именно вот в ходе этой своей центральноазиатской экспедиции он приезжает вместе с женой, со старшим сыном. Визит тщательно согласовывается с Чичериным, получает одобрение. Рерих говорит, что выполняет миссию посланца Махатмы Гималаев, духовных учителей, упоминаемых как раз в учении Агни-йоги, и передает, когда приезжает, через Чичерина послание, которое звучит следующим образом. «Посылаем землю на могилу брата нашего Махатмы Ленина». Это высокое признание, оно принимается. Ну, а в 27-м году, в октябре, путешественники преодолевают Цайдамские болота и Солончаковую пустыню, переходят хребты, и вот здесь уже Тибет. До тибетской столицы остается около 10 дней пути, но местные пограничные войска их останавливают и не пускают. И здесь разворачивается длинная история, в которой, если разбираться, суть ее очень проста. У них был близкий друг, с которым делились всеми своими планами, представлениями, планами и всеми своими мыслями о мировой закулисье и геополитике. А друг этот оказался английским разведчиком.
1: Ай-яй-яй.
2: И, в общем, друг этот хотел сделать все, как мистер Фокс у Жюль Верна, чтобы сорвать путешествие... Мистер Фикс, да. Как сорвать путешествие, значит, Рериха в Гималаях. В итоге они просидели, их не пускали по разным предлогам и по разным причинам. Огромно... Они писали письма. Письма остаются без ответа. Их никто не слышит, их никто не слышит. И только на следующую весну их пропускают. Но интересно, как Рерих к этому запрету относится. Он считает, что именно это и есть Шамбала. Потому что в Шамбалу так просто попасть нельзя. Все эти препятствия
1: удобно.
2: Образовались.
1: Да, удобно.
2: Потому что именно там цель, именно там что-то святое.
1: Так он проник?
2: В итоге они вошли туда, там оказались, и он думал, что он стоит на пороге врат, и вот перед вратами, ну, как мы знаем, что...
1: Обшибся.
2: Ну, не, может, сам-то и не признавал, но не знаю, судите сами, ошибся, не ошибся, не скажу.
1: Короткая-короткая реклама, и мы вернемся к нашей теме, дорогие товарищи.
0: Первооткрыватели в подкасте «Сила слова».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Коммунизм!

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Двадцатого сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
3: Выборы 2026.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, вы слушаете новости, у микрофона Никита Ершов. 44 нетрезвых водителя задержаны на дорогах области за выходные. Еще 76 человек сели за руль без прав. О результатах работы рассказали в госавтоинспекции региона. Также за три дня зарегистрированы 118 аварий с материальным ущербом и 11 ДТП, в которых пострадали 18 человек. Вологодские педагоги в преддверии нового учебного года получат по 10 тысяч рублей дополнительных зарплате. На эти цели выделено 265 миллионов рублей. Кроме того, с сентября этого года заработная плата учителей, воспитателей, преподавателей, мастеров колледжей и техникумов будет увеличена на 10%. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. Общее финансирование системы образования региона в этом году составляет 40 миллиардов рублей. Эти средства позволят отремонтировать 26 школ, 8 детских садов и 8 зданий колледжей и техникумов, а также закупить новое оборудование. В Череповце установили дополнительные системы оповещения. Громкоговорители смонтировали в северном районе и новых углах. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашаев. Оборудование закуплено при поддержке компании «Фосагро». На создание системы оповещения в северном районе компания направила более 10 миллионов рублей. Еще одну систему, по словам Андрея Некрашаева, установят на Рождественской набережной. Сирены и громкоговорители необходимы для информирования жителей при угрозе беспилотной или ракетной опасности. В экстренной ситуации счет идет на минуты, поэтому важно, чтобы сигнал максимально быстро доходил до людей, отметил глава города. Команда Вологодской области заняла третье место во всероссийском конкурсе «Яв-Агро». В состав вошли сотрудники племзавода «Заря», хозяйств «Руси», «Красная звезда», а также студенты технологического колледжа Вологодской ГМХ. Вологжане прошли три этапа – интеллектуальную битву, презентацию достижений региона на ярмарке и спортивные испытания. Кроме того, команда взяла бронзу в рейтинге молодежного форума. Акция «Соберем ребенка в школу» проходит в Вологде. Гуманитарную помощь собирают для детей из многодетных и малообеспеченных семей города Алчевска. В перечень товаров входят рюкзаки, пеналы с наполнением, дневники, альбомы, краски, тетради и другие канцелярские принадлежности, необходимые в школе. Сбор помощи проходит до 25 августа. Вещи можно принести в муниципальные штабы акции «Мы вместе», которые работают в каждом округе. В Вологде офис находится на улице Казакова, 11А.
6: Новости спорта.
5: Череповецкие спортсмены выиграли медали в соревнованиях по плаванию на открытой воде. Массовый заплыв состоялся в Санкт-Петербурге вокруг Елагина острова. На дистанции 5 километров Ольга Афанасьева показала лучший результат своей возрастной категории. Также спортсменка стала 9-й в абсолюте. Денис Поселюжный на этой же дистанции взял бронзу в группе мужчин 30+. В абсолюте череповчанин занял 6-е место, сообщает спортивный медиа-офис области.
6: Погода на маяке.
5: Сегодня днем облачная погода, дождь, ветер западный до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Череповце плюс 16, в Вологде плюс 17 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
6: Маяк.
9: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
10: 12+.
8: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Маяк.
11: В Москве 11 часов.
6: Новости.
11: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ. Как сообщило Министерство обороны, прошлой ночью в порту Южный был поражен сухогруз, который доставил груз для украинской армии. Под удары попали объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для логистики грузов военного назначения. Для этого российская армия применила ударные беспилотники. По данным Минобороны, прошлой ночью средства ПВО уничтожили 148 воздушных целей над 8 российскими регионами. Также цели сбивали над акваториями Азовского и Черного морей. Суд в Киеве взял под стражу на 60 суток бывшую замглавы офиса Зеленского Ирину Мудрую с правом внесения залога в 447 тысяч долларов. Об этом сообщают украинские СМИ. Напомню, утром 19 августа НАБУ и САП организовали разоблачительную операцию «Форест Гамп», проведя у Мудрой обыски. На аудиозаписях, опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины, Мудрая, в частности, обсуждает вопрос установления контроля над финансовой организацией «Сенс Банк». После этого скандала Зеленский уволил Мудрую с поста своим указом, позже стало известно о ее задержании и внесении в базу экстремистского сайта «Миротворец». Россия не забудет ни одного антироссийского шага со стороны Запада. Сносы советских памятников, ликвидацию русскоязычного образования и политизированные уголовные дела против россиян, заявил журналистам замглавы Совбеза Дмитрий Медведев. Также он припомнил гонения в отношении Русской Православной Церкви и православия в целом, искажение общей истории, обратил внимание на рост экстремистских проявлений и героизацию фашистских преступников. Все это реалии многих современных западных стран. Ни одного из подобных антироссийских шагов мы не забудем, заверил Дмитрий Медведев. Росимущество за первые 6 месяцев этого года перечислило в бюджет России от управления госимуществом свыше 300 миллиардов рублей. Продажи имущества превысили 260 миллиардов. Это вдвое больше, чем аналогичный период прошлого года, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьером Михаилом Мишустином. В свою очередь глава правительства назвал управляемые росимуществом активы реальным ресурсом для развития страны.
10: Сфера эта имеет всегда особое значение от обеспечения текущих потребностей бюджета до решения масштабных стратегических задач в рамках достижения национальных целей, определенных президентом. И управляемые Росимуществом активы – это и земля, и недвижимость, и акции предприятий. Не просто балансовая позиция, это реальный ресурс для развития страны. От того, насколько эффективно он используется, насколько системно выявляются бездействующие или бесхозные объекты, зависит от динамики движения вперед. Бизнес получает активы, государство – доход, в результате строятся новые объекты, инфраструктура, совершенствуются также и условия для привлечения инвестиций.
11: Мишустин добавил, что необходимо совершенствовать правовую базу в сфере управления имуществом. В Ленинградской области завершено строительство полигона для тестирования технологий высокоскоростной магистрали, заявили в Минтрансе. На участке Саблино-Тосно под нагрузкой поездов «Сапсан» пройдут комплексные испытания конструкции пути будущей ВСМ от земляного полотна до безбалластного основания, а также новых стрелочных переводов, рельсовых скреплений и цифровых систем управления. Все эти инновационные отечественные решения применяются впервые. Отслеживать состояние всех элементов инфраструктуры будут с помощью более 1500 датчиков. Результаты испытаний подтвердят работоспособность конструкции в условиях, максимально приближенных к реальным. Высокоскоростная магистраль из Москвы в Петербург пройдет по территории 6 субъектов. Ожидается, что после запуска время пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут, а ежегодный пассажиропоток достигнет 23 миллионов человек. Режим «черного неба» ввели на севере Красноярского края, где бушуют пожары. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По данным краевого управления лесопожарного центра, площадь лесных пожаров превысила 430 тысяч гектаров. Пожары зафиксированы в Ивенкийском, Туруханском и Енисейском округах. Во время режима «черного неба» предприятиям предписывается сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и минимизировать использование личного транспорта. Сильные дожди с грозами и градом могут обрушиться сегодня на 4 региона Северо-Кавказского федерального округа, предупреждает МЧС России. Вероятность возникновения ЧС, связанных с нарушением работы систем жизнеобеспечения населения, паровыми линиями связи, электропередачи, затруднения движения транспорта, а также подтоплением понижных участков местности, объявлено на территории Республик Ингушетия, Северной Осетии, Алания, Кабардино-Балкарии и Чечне. В ближайшие часы там ожидаются мощные ливни, возможно, грозы и град, также порывы ветра до 25 метров в секунду. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
12: Погода.
11: Сегодня в Санкт-Петербурге облачная погода, местами пройдут дожди, температура воздуха плюс 16-18 градусов. В Москве будет облачно, местами кратковременный дождь, температура воздуха плюс 15-17 градусов, по области не выше плюс 13. Ветер западный с порывами до 10 метров в секунду, давление в норме 747 миллиметров ртутного столба.

0: Физики и лирики.
1: Физики и лирики в эфире, супер-шоу на маяке. И благодаря или из-за кармических узлов в моей натальной карте мои парни все ушли в отпуск. Осталась я одна, но у нас есть много друзей, которые нас поддержат, так и в жизни иногда бывает. Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук, сегодня с нами в первой части нашей программы. Антон, приветствую тебя.
2: Да, Рита, да, добрый день, рад слышать. Да, жалко, что вот я тоже не в отпуске, ну что ж поделать.
1: Бывает такое, да. Смотри, я писала сегодня планы на день, ну как вот, знаешь, список покупок, а так что мне нужно сделать? И выложила куда-то в соцсеть, там написано вторник, первое, у меня эфир, восклицательный знак, обед, 3 восклицательных знака, и эфир вечерний, 1 восклицательный знак. Давай тогда обед обсудим. Причем составляющая обеда — это просто кусочек сыра и кофе крепкий. Вот откуда взялся сыр? Почему этот продукт может заменить обед?
2: Ну, откуда взялся сыр, об этом многие спорят, собственно говоря, примерно у древняя, там чуть ли не до 7-го тысячелетия до нашей эры. Самая веселая легенда гласит, что вроде 7000 лет назад какие-то кочевники в Аравийском полуострове взяли и изобрели способ приготовления, залив сыр в бараний желудок. Угу. На самом деле для производства сыра нужен фермент телят. Но это уже такие технологические мелочи, которые в легендах смысла не имеют. Ну а в реальности древнейший археологически известный образец посуды, который использовался для производства сыра, такие своеобразные керамические горшки с дырками для отжатия сыворотки, были найдены не в Аравии, а на территории современной Польши.
1: Ого! Польша? А что ж там было такое? Не, мне просто интересно. Ну, там животноводство процветало?
2: Ну, на самом деле, неолитическая революция, это же не только земледелие, это животноводство. Но, судя по всему, на самом деле, сыр был запрещен,
1: забыл,
2: конечно.
1: Македонский. Мне кажется, войска, да, этого Римской империи, когда там шуровали по всей... Вот...
2: Ой, это же было уже так, относительно недавно по историческим меркам. То есть, на самом деле, то, что вот мы говорим про там 5, 6, 7 тысяч лет до нашей эры, это действительно похоже на правду, потому что молоко, оно же не хранится.
1: Да, не хранится. Вот, хотя и сейчас хранится. Сейчас хранится, сейчас хранится по 2 года.
2: Сейчас хранится, и хранится то благодаря пастеризации, то есть середины 19 века. До этого молоко портилось практически мгновенно. Единственный способ его сохранения – это приготовить из него сыр, то есть нагреть, добавить сычужный фермент, добиться створаживания сырного тела, и после этого уже вносить туда необходимые бактерии. И,
1: подожди секунду, сычужный фермент, бактерии, а это все древние люди, это просто не мыли руки и размешивали этим? Как это, вот ты сейчас рассказываешь, это сейчас технология производства сыра, сейчас именно так это и делается. А тогда-то, ну, забродила эта муть, ее слили и все. Причем
2: ее заливали в желудки телят.
1: Ага, и там уже был какой-то фермент.
2: Да, там, собственно, содержится самый сычужный фермент. Сычуг – это, собственно говоря, желудок у жвачных животных.
1: Ах, вот оно что. Вот, чего только по радио,
2: да,
1: не узнаешь.
2: Да, и поэтому, кстати, на Руси нормального сыра никогда не было привычного. Был только творог, который делался из квашеного молока. Потому что телятину на Руси не ели. Был такой своеобразный запрет. И еще в начале 20 века в деревнях за попытку поесть телятину могли просто побить.
1: А это, ну, мы можем исторически предположить? Просто теленок – это
2: из-за
1: будущий корова.
2: Да, да, да. То есть на Руси настолько, ну, скажем так, проблемы и с кормами, и с поголовьем. И, собственно говоря, пока корова тельная, то есть она кормит теленка,
1: да,
2: тогда она дает молоко. Если теленка нет, она перестает, да, и перестает доиться. И это, знаете ли, чревато.
1: Да, согласна.
2: Голодными временами.
1: Так,
2: поэтому... Ну, в любом случае, древнейшие письменные упоминания, они у нас примерно тождественны возникновению письменности. Это еще древний шумер.
1: Ну, понятно.
2: И вот к вопросу о том, откуда все-таки произошел сыр. Сыр – это 100% европейская история. Да, есть упоминания, конечно, что там где-то в Азии, в Китае что-то сыроподобное водилось, но на самом деле нет, это вот как раз Европа.
1: Ну, смотри, мы здесь можем делить сыр антропологически на овечий, какой-то козий, видимо, извините за грубость, и, ну, основное это, конечно, корова, да, как они называются.
2: Ну, вообще, на самом, и как бы изначально, все-таки сыр был больше козий и овечий.
1: О.
2: Ну, потому что это самые простые в разведении породы скота.
1: Угу.
2: Вот. Вот, ну, соответственно, с коровами было чуть сложнее, но да, он достаточно тоже быстро вытесняет козьи овечьи сыры, хотя и на данный момент вот в регионах с развитым сыроделием козьи овечьи безумно популярны. Это Италия, это Испания, это Франция. А вот в Швейцарии, где, кстати, впервые стали делать сыр промышленным способом, сыр в основном коровье. Ну, там, собственно говоря, и коров разводят.
1: А ну да, там барашки. Видно сразу, там такие, у них такие лужки, горы и коровки разноцветные. Скажи, пожалуйста, вот эти технологии и страны, вот Швейцария, если останавливаться вот на твоей фразе, что там производство стало, да, технологически налажено было производство, как вот эта эволюция технологий проходила? Ведь, ну да, сычужный какой-то момент продукт люди вывели, да? Из желудка теленка.
2: Вообще во всем виноваты древние римляне.
1: Так.
2: На самом деле, как практически во всей европейской цивилизации. То есть,
1: но потом пришли армяне. Или нет, или турки. Помнишь? Потому что сейчас... Ну, это фигура речи, это шутка от нашей великой певицы.
2: Да, я понимаю. Нет, но...
1: Любови Успенской. Да.
2: Собственно говоря, вот как раз сыроделие, как индустрия, зародилась в Древнем Риме, и каждое поместье делало свой сыр. И благодаря развитой сети римских дорог, соответственно, существовала и некая такая глобальная торговая история, когда сыр торговался абсолютно по всей империи. И поэтому навыки и технологии достаточно быстро распространялись между собой, так сказать, взаимоопылялись. После падения Римской империи, конечно, торговля прекратилась, но навыки остались. Они сконцентрировались в рассадниках цивилизации того времени в монастырях. Собственно говоря, все известнейшие сыры, там такие как Бри, Рокфор, Пармезан Реджано, они все так или иначе выросли из монастырских стен. И с созданием новой какой-то такой условно глобальной европейской цивилизации, в том числе и торговой, сыр становится важным элементом вот этого самого товарообмена. Более того, сыр – это же все-таки еще такой консервированный набор жиров и калорий, каким-то количеством протеинов, на котором в том числе зиждилась эпоха великих географических открытий, потому что в море-то есть без холодильников особо нечего, только сухари, солонину, то есть такое вяленое, просоленное насквозь мясо и сыр.
1: Сыр и финики. Да, финики тоже сделали свое дело.
2: Ну, у европейских моряков фиников практически не было.
1: Ну,
2: это
1: как?
2: Финикийцев, да, это...
1: Ну, были финики-то. Ну, рядом-то все с финиками сидели. Мне кажется, это... Ну, давай поспорим, как-нибудь позовем биолога и посмотрим историка такого серьезного, который наблюдал, как раз Александр Македонский. Они питались финиками, пальмой и дороги, да,
2: так действительно. Я про эпоху географических открытий говорю.
1: А я еще там застряла. Хорошо, хорошо, тогда смотри, что еще важно знать о сырах и сыропроизводстве? Потихонечку все это по всему миру распространялось.
2: То есть, на самом деле, уникальность сыров в том, что сыры развивались в небольших коммунах, в небольших сообществах и развивались крайне как бы своеобразно. И сыр при этом был таким вот объединяющим началом всех сословий. То есть его ели и самые бедные, и самые богатые. Понятно, что богатым доставали сыры по изысканию подороже, бедные довольствовались чем попроще. Но тем не менее, сыр – это было то, что было доступно практически любому европейцу. И постепенно именно так сыры завоевали мир, как привычный продукт с привычным вкусом, привычный, опять же, вкус ароматической палитры.
1: А скажи, пожалуйста, а что-нибудь известно про период Российской империи и потом после 17-го года, когда уже советская власть взялась за сырную промышленность? И появился российский сыр.
2: Да. Из-за определенных вот как раз ментальных сложностей с сырами в русской кулинарной традиции было все довольно плохо. То есть русский сыр – это творог.
1: Ага, ну это вкусно тоже, сметана.
2: Да, да, да. Вот то, что делается из творожного молока. Uh-huh. То есть там не формируется сырное тело, которое потом можно из него что-то, которое может как потом вызреть. Вот. Это самый архаичный, наверное, вид такого прото-сыра. Но, тем не менее, все-таки как раз и Екатерина, и Петр, все они сырами европейскими были прекрасно знакомы. Екатерина так-то вообще немкой была.
1: Ну да.
2: И сыры представлялись к столам русской аристократии. И уже в начале XIX века Вот, была, славился сыродельня князя Мещерского. Его сыры даже получали медали на европейских выставках. А уже в конце 19 века выдающийся русский сыродел Верещагин, кстати, брат знаменитого художника, который придумал вологодское масло, создал, собственно говоря, сыродельческую индустрию в России, на как раз территории такого вот севера Руси, в районе Углича, Вологды, где территории прекрасно, кстати, подходили именно для молочного животноводства. И вот как раз на этой основе, собственно говоря, и создавалось советское сыроделие потом, потому что, несмотря на то, что национализация индустрии все как бы разрушила, но люди-то остались, навыки-то остались, и поэтому вот советские сыры российские, костромской,
1: атлет. Углический. Помню я такой сыр-атлет. Вот откуда я это знаю?
2: Да, сыр-атлет, то есть, вот, собственно говоря, все это создавалось на том наследии, которое оставил после себя Верещагин. И, кстати, еще славился советский сыр Рокфор. Его никто никогда не понимал.
1: Не видел.
2: Нет, видел. Почему? Он лежал, как раз лежал в магазинах, его никто не ел.
1: А, потому что он был с зелеными штучками?
2: Да.
1: А, ну да, это как-то, да, Рокфор. Ну-ка.
2: Такие воспоминания детства, но я тоже его как в детстве не ел, естественно.
1: Да. А скажи, мы можем предположить Рокфор? Понятно, что французское название. Откуда пошло? Как бадминтон. От поместья, а Рокфор, может, фамилия тоже кого-то?
2: Да, нет, Рокфор, это, собственно говоря, тоже по... Все сыры называются по месту производства.
1: А, это область где-то там.
2: Да.
1: Хорошо, какая у нас перспектива сейчас с сыроделанием по всему миру? По-моему, все освоили технологии, все это в огромных количествах.
2: Нет, на самом деле, да, кстати, сейчас сычужный фермент уже не используется. В конце, в 99-м году, наконец, изобрели... ферменты на основе плесени грибов, которые делают ту же работу.
1: Ага.
2: Вот, и 90% сыроделия сейчас перешли уже вот на гораздо более дешевый, ну, что уж говорить, гуманный продукт. И вот сейчас в России сыроделие развивается семимильными, можно сказать, шагами. Ну, была истерия с импортозамещением.
1: Ну, да, есть
2: пармезаном.
1: Такое. Было такое, есть. Да.
2: Да, ну, как и всякая истерия, это во многом закончилось пшиком. Но если вот эту шелуху отбросить, мы увидим, что на самом деле сейчас у нас производят интереснейшие сыры. То есть энтузиасты потихонечку подросли, подсобрали опыта, финансирование, стали производить весьма качественные, вкусные, интересные российские сыры. Да, это, в общем, недешево, надо сказать. Но, тем не менее, у нас есть интересные козьи, овечьи, мягкие, твердые. Даже пармезан как-то более-менее учится делать, потому что пармезан, собственно, выдерживается минимум год.
1: Это очень долгая, да. Долгая песня.
2: Да, сам технологический процесс. А в любом случае, вот так по щелчку пальцев сыр сделать не получается. Тут есть огромное количество нюансов. Это жирность молока, это кальцинированность молока. То есть сейчас приходится вносить кальций. Плюс традиционные проблемы нашего сельского хозяйства. Есть молочные породы коров, мясные, есть мясо-молочные, которые у нас доминируют в хозяйствах на самом деле. То есть молоко из них не лучшего качества, да и мясо так себе. Зато они более-менее дешевые в содержании. То есть вот куча нюансов, которые приходится сыроделам учитывать. Но тем не менее сыры сейчас производят в традиционных регионах российского сыроделия. Это Кострома, Углич. Подмосковье, кстати, есть огромное количество интересных сыроварен. И надо сказать, что вот благодаря вот этому буму энтузиастов сыр стал популяризироваться. И, то есть не только у нас условный такой вот полутвердый сыр приемлемого качества появляется, но еще и вот такие элитные сорта, которые вполне себе радуют.
1: Да, их нужно просто пробовать и как надо себя заставить. И вопрос такой, раз уж ты у нас шеф-повар и историк одновременно, скажи, пожалуйста, какой-нибудь рецепт с сыром или где это действительно интересно, нужно, важно что-то там куда-то потереть или те странные вещи, которые продаются в виде страчателлы и всяких таких историй, которые тоже совсем недавно на наших столах.
2: Да, страчителла это простая, на самом деле, достаточно вещь. То есть это, собственно говоря, сыр и сливки.
1: Угу. Ну, царелла. Ну, вот это вся интересно названная.
2: Да. Угу. Кстати, это самый, наверное, один из последних изобретенных сыров, который был придуман в Италии в 30-е годы.
1: Ну, это выглядит великолепно. Это так вкусно.
2: Да. Да, это вкусно и достаточно доступно, но на самом деле вот мне очень нравится простейшая закуска к вину, это...
1: Давай без вина, 18 да. плюс и 11.24 время.
2: Давай
1: как-то да. расстанемся с друзьями.
2: Да, сырная закуска, гряночка хлеба,
1: так.
2: Немножко брусничного варенья и один кусочек камамбера или бри, который мы просто кладем на 10 минут в разогретую духовку. И потом вот вареньем поливаем, и корочкой хлеба вот эту вот нежнейшую текущую сырную массу едим. Это очень вкусно. И не надо возиться ни с какими фондю, которые были популярны в 90-е годы, с фондюшницами, где смешивается несколько видов сыра. И, как вы, и, собственно говоря, это жутко сытно, это, конечно, прикольно, но довольно скучно.
1: Да.
2: А вот запеченный камамбер, да, или вот сейчас, например, у нас люди наконец-то распробовали такую вещь, как раклет и раклетницы.
1: Да это что ты, раклет продается? Расскажи, что такое и где?
2: Да, вот недавно на байкерском фестивале раклетницу. Вот, угу. И с радостью поел вот этот тут прекрасный тающий поджаренный сыр с корочкой, угу. С копченым мясом. То есть вот такая вот...
1: Ищем сыр роклет.
2: Некоторые недоступная у нас история, да. Ну, и роклет, причем отечественный, и одна из отечественных сыроваренных заводов, то есть это уже не ремесленная история, это промышленный сыр.
1: Mm-hmm.
2: Они производят и хорошие выдержанные сыры, и в том числе раклет. И на вот, по кулинарных поварских вот, выставках, фестивалях они выставляли, предлагали и готовили с ним.
1: Ну, единственное...
2: Классический раклет с маринованными огурцами.
1: Хозяйке на заметку, когда его надо разогревать действительно, и потом в нем можешь что угодно... искупать, это и хлеб, и кабачки, да что угодно, что есть, и морковку,
2: да, но если хлеб. Если вкратце, то раклетница — это такая специальная подставка с
1: верхним. Ну, это целое дело. Она у меня год болталась, да, которая... по кухне или 8 лет, и я потом ее выкинула на дачу, потому что это она занимает место.
2: Да, можно заменить сковородки. Либо грилем в духовке, либо сковородкой, либо просто-напросто горелкой.
1: Да, абсолютно так. Единственное, запах, он необычно пахнет, так, знаете, потом лучше закрывать у двери на кухне, включать вытяжку, и чтобы вещей не было на кухне, потому что пропитается.
2: Но это далеко не самый вонючий сыр.
1: Согласна. Вонючий сыр. Ну, давай в хорошем смысле, да, это все.
2: Нет, сырный запах, это на самом деле тоже, вот, мы просто не ценили, не понимали когда-то, потому что все-таки что советского человека окружало, это типичные, довольно скучные, полутвердые сыры.
1: Да.
2: У них нет ни выраженного аромата, ни запаха. А все-таки сыр, он должен быть острый, пряный, с ярким вкусом, ярким ароматом. Этим он ценится и славится. Нет, конечно, есть, наверное, одна из самых таких страшных кулинарных историй. Это сардинский сыр Казу Марцу.
1: Да не надо. Давай, это уже слишком. Это уже история.
2: Да, не будем пугать, да.
1: Да, это уже отдельно мы поговорим о достопримечательностях Сардинии. Антон Прокофьев, спасибо огромное. Ты еще и рокер, я совсем забыла. А рок-фестиваль уже прошел, да, байкерский? И холодно стало, наступило. Холода наступила.
2: Нет, еще будут...
1: Еще будут выезды, заезды, тоже об этом можем поговорить.
2: Еще пошумим.
1: Хорошо. Антон Прокофьев, шеф-повар, кандидат исторических наук. Краткая история сыра, сыроделия. Да все можно. Сейчас звоню в Нижний Новгород, училки, спрашиваю, как правильно. Ну, всем спасибо.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Взрыв прогремел под контролем ВСУ в городе Запорожье, сообщает агентство «Укринформ». Подробности не приводятся. Также несколько мощных взрывов прогремели в различных городах и регионах Украины прошлой ночью. В Павлограде, расположенном в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, громко было в Чернигове. Там звучал сигнал воздушной тревоги. О пожарах в районах, связанных с логистикой ВСУ, информируют в нескольких регионах Украины. В Киеве области сообщается о взрывах и прилетах. По предварительным данным, под ударом ночью оказывались Святошинский и Голосеевский районы города. Часть Одессы осталась без электроснабжения и воды. Причиной стали некие проблемы на объекте энергетики. Росимущество активно взаимодействует с Министерством обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Народным фронтом в части безвозмездной передачи имущества. За первые 6 месяцев этого года ведомство передало им около 390 тысяч объектов имущества, сообщил глава ведомства Вадим Яковенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустином.
2: Мы активно взаимодействуем с Министерством обороны, с Министерством по чрезвычайным ситуациям, с

0: Владимир Путин назначил нового посла России в Ираке. Им станет Тимур Печаткин. Правоохранители Германии после инцидента с беспилотниками в Лейпциге обнаружили недалеко от аэропорта третий дрон, пишет Süddeutsche Zeitung. По информации источника газеты, следствие считает, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый нашли на территории аэропорта, второй предположительно столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. На месте происшествия обнаружили 50 граммов взрывчатки. Сейчас выясняется, почему она не сдетонировала. Напомню, ранее немецкие СМИ сообщали об обнаружении в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Его нашли возле украинского самолета, нагруженного боеприпасами. Службы внешней разведки России заявили, что правоохранительные органы ФРГ всерьез рассматривают причастность Украины к этому инциденту. США объявили награду за информацию о ключевых командирах Корпуса Стражи Исламской Революции. Госдеп готов выплатить до 10 миллионов долларов и предоставить возможность переезда в Соединенные Штаты, если эти сведения помогут найти или ликвидировать иранских военных. В списке главнокомандующий КСИР Ахмад Вахиди, также начальники разведки Центрального военного командования, космических сил и киберэлектронного командования КСИР. Администрация Дональда Трампа готовится к крупнейшему массовому отзыву виз в истории страны. Он может затронуть до 200 тысяч иностранцев, которые подали заявление о предоставлении убежища. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на документы Госдепартамента США и американских чиновников. Ожидается, что в ближайшие недели чиновники Госдепа могут отозвать деловые визы B1 и туристические B2, которые были выданы с 2016 по 2026 год. Они могут быть отозваны у иностранцев, которые ранее запросили или сейчас запрашивают убежище в США. Активность на Солнце резко выросла. Крупнейший активный центр в середине видимого солнечного диска произвел 3 вспышки уровня М. Риски воздействия на Землю стали одними из самых высоких за последние месяцы, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. При этом прямых прогнозов по поводу выбросов плазмы в сторону Земли, связанных с этим магнитной бурей, пока нет. Быстрый рост активности наблюдается с полуночи по московскому времени. Впрочем, вспышек высшего класса X на Солнце пока не зарегистрировано.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачно, местами дожди, максимальная температура плюс 17 градусов.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России по волейболу пока не планирует участие в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги Наций. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Всероссийской Федерации волейбола Александр Еременко. Международная федерация волейбола ранее допустила россиян до соревнований под своей эгидой без ограничений. Краснодар достиг договоренности с крайним нападающим Олимпиакоса Желсоном Мартиншем по условиям личного контракта. Об этом сообщает портал Sport24. Отмечается, что 31-летнему португальскому футболисту предложен контракт на 2 года с возможностью продления на сезон с зарплатой около 2,5 миллионов евро в год. При этом клубы продолжают переговоры о сумме трансфера. Краснодар предложил грекам 4 миллиона евро, а они хотят на 2 больше. Тем временем казанский «Рубин» оперативно ищет новичка в центр поля. О варианте для усиления в чемпионате Турции расскажет Даниил Моногаров.
1: Этим летом волжане готовятся расстаться с полузащитниками Александром Юкичем и Богданом Йочичем. Один из кандидатов на их замену – 22-летний колумбиец из Бешикташа Элан Рикардо. Кандидат спорный, здесь он пока не сыграл ни одного матча. Первую половину прошлого сезона латиноамериканец провел на правах аренды в бразильском Атлетико Паранаэнсе, а вторую – в колумбийском клубе Депорте Стали.

0: Тайма. И там конкуренцию он не выиграл и лишь иногда появлялся со скамейки. На его счету лишь 10 матчей и ни одного результативного действия. Если решится руководство Рубина подписать Рикардо, то слабо верится, что он быстро сможет заиграть в основном составе. Однако если сделки не состоится, альтернативный трансфер на вход команде будет жизненно необходим. Иначе после настолько успешного весеннего отрезка в РПЛ и итогового 8-го места результаты могут быть куда скромнее.
1: Футбольный Челси на старте сезона в английской премьер-лиге в нервном матче обыграл Фулхэм, а Рома разгромила Фиорентину в Италии. Тему важных событий в европейском футболе продолжит Александр Неценко.
2: Противостояние недавних тренеров мадридского Реала завершало первый тур английской премьер-лиги. С нового сезона Челси возглавляет Хаби Алонсо, а Фулхэм – Альваро Арбелоа. Дачники были хозяевами. В нервной встрече оппоненты хорошо показали себя в атаке и неудачно сыграли в обороне. Однако Челси взял верх 3-2 с помощью мячей Жоао Педро, Роджерса и Палмера. У хозяев отличились Кинг и Гонсало Гарсия. Малага вылезла из зоны вылета испанской Ла Лиги, получив первое очко в таблицу после домашней ничьей с Депортиво 1-1. За клуб из Лакоруньи снова забил габонский ветеран Абамиянг. У хозяев ответный мяч в пенальти провел Чупе. Тем временем Леванте и Асасуна разошлись нулевой ничьей. В итальянской серии А двумя встречами завершился стартовый тур сезона. Новичок Лацио Давиде Фратези принес римлянам гостевую победу 1-0 над Болоньей, которую летом возглавил бывший наставник Спартака Доменико Тедеско. Ярко закупившаяся летом Фиорентина потерпела выездное фиаско с Ромой 0-4. У Малина хитрик, еще один гол в активе Пизилли.
1: Михаил Белов покинул пост главного тренера ульяновской «Волги». Об этом сообщает пресс-служба клуба первой лиги по футболу. К следующему матчу с лидером турнира Нижним Новгородом команду будет готовить Алексей Тускаев. После 7 туров «Волга» набрала 6 очков и занимает 14 место в турнирной таблице. Вопрос участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theatrhd.ru. Категория 16+. Плюс.

0: Так, о, а вот это уже я понимаю. Хотя предыдущая песня на английских языках, импортозамещение, это Луванда, это отечественный проект. И вот I Wanted This Time, это девочка пела русская. Как бы там ни было, а ну можно еще погромче, чтобы как-то проняло. Дело в том, что мы будем говорить о русских народных свадьбах. Потому что сейчас, насколько я помню, август, сентябрь, это какой-то специальный сезон для этого. И я уточню все-таки, фольклориста, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник РАН ХИКС Надежда Рычкова сегодня с нами. Здравствуйте, Надежда.
1: Здравствуйте.
0: Ну, русская свадьба, наверное, все-таки от древности до наших дней, как какие-то особые месяцы, правда, были, или это все как приспичит?
1: А, ну, вообще, конечно, были, потому что весь год, как мы помним, в традиционном календаре делится на определенные периоды. Работа, значит, празднество, работа, празднество – это первый круг. А второе – это, значит, посты и мясоеды. В пост ни в коем случае жениться нельзя. И если вдруг вы задумали свадьбу, которая приходится на пост, конечно, вас просто не обвенчают. Раньше же свадьба, в том числе и в церкви, обязательно праздновали. Поэтому вот в соответствии с этими разделениями на посты, мясоеды, значит, работу и празднество, и планировали свадьбы. Ну и, как вы верно заметили, самый такой популярный период – это осень, не август,
0: а да.
1: Все-таки уже после, да, после уборки урожая, когда это вот почему-то у нас есть такое современное представление в августе, любят очень праздновать свадьбы, или вот мне очень нравится современное, опять же, прочтение свадебного обряда, его отмечают на новый такой праздник, 8 июля, это у нас День семьи, любви и верности, но по православному календарю на это время приходится пост, и как раз как бы свадьбы играть нельзя, но так как это у нас День любви теперь, то все стараются сыграть свадьбу в этот день. Вот такие противоречия дает нам, как бы, да?
0: Да,
1: изменение традиции, скажем так.
0: В августе тоже, по-моему, сейчас Успенский, да, пост, я слышала.
1: Успенский пост.
0: И да, когда он,
1: так,
0: на всякий
1: ровно
0: случай?
1: По-моему, до 26 августа, если я не ошибаюсь,
0: ну,
1: мы можем с вами проверить.
0: Даже не спрашивайте, откуда я это знаю.
1: Да.
0: Я просто знаю. Хорошо, смотрите, тогда людям, действительно верующим, православным, они сами знают, когда, что, чего. Вот ребята смотрят на этот календарь. Светские люди, ну, могут себе позволить, так? И
1: да,
0: как раз сентябрь, это уже и логично, поскольку закончилась страда. Просто я понимаю, почему в августе, потому что сентябрь – это школы, и уже не до праздников, если уж люди так, ну, как-то ориентируются на…
1: Ну, с одной стороны, да, как бы, но вот если мы про традиционное общество, да, говорим, то важно… Август – это еще важный месяц сбора урожая, да, у нас тут спасы, не зря там у нас был уже медовый спас, яблочный спас, потом будет ореховый спас, и как бы это все нам говорит о том, что нужно собирать урожай. Потом в сентябре мы еще капусту должны убрать, картошку выкопать, ну и какие тут, мол, свадьбы, да, вот крестьяне все-таки. А уже потом, вот осень, особенно там… 14 октября – это день святой Покрова Пресвятой Богородицы, когда была такая поговорка «покрой снежок, покрой снежком землю, да, меня женишком», что-то такое. То есть вот с Покрова начинали играть свадьбы. Очень так
0: активно,
1: красиво и символично.
0: Это как раз октябрь уже будет.
1: Да. Это уже октябрь. Вот, середины октября, скажем,
0: ну,
1: так.
0: И
1: еще один,
0: да,
1: период такой суперпопулярный, это перед Масленицей. Вот у нас же там с вами идет тоже пост до, значит, рождественский. Там после Рождества все гуляют святки, а после святок начинается мясоед. То есть очень можно есть, нет постов, даже таких по средам и пятницам нет. И много еды, главное, потому что зимой мы закололи поросенка, у нас еще полные погреба, там, я не знаю, тоже картошки, морковки и всего, можно устроить пир на весь мир, и вот в это время до Масленицы играют свадьбы. На масленичную неделю уже свадьбы играть запрещено, и дальше начинается Великий пост, ну, а дальше опять все по кругу. Вот так примерно. Два больших периода, когда играют свадьбы. Но еще есть Красногорка, это весной, после Пасхи. Ага. Если не хочется зимой, да, когда холодно, можно подождать Красную Горку. Это тоже период свадеб, такой весенний. Вот получается, что в каждом сезоне можно, в общем-то, выбрать себе время.
0: Когда сыграть свадьбу. Ну, да. Вот я еще раз напомню, с нами фолклорист Надежда Рычкова, и мы как раз подошли к вопросу, а как выглядело это мероприятие? Ну, может быть, самое такое, ну, среднее, наверное.
1: А вот средних как будто бы и не бывает, потому что у нас вообще свадебный обряд, если, опять же, мы общими мазками с вами посмотрим, делится на северно-русский и южно-русский тип.
0: Ага.
1: Северно-русский — это вот как мы привыкли, такой, знаете, с плачами, да, вот там приглашают специальную женщину или даже несколько женщин, которые умеют плакать. Они причитания свадебные произносят в течение всего обряда.
0: А плачем по кому? По жизни
1: по
0: прошлой?
1: По невесте, конечно.
0: А, понятно.
1: Да-да-да, по утраченной молодости. Она же теперь, как вот если мы посмотрим на традиционное общество, опять же, то женились не по любви. Главное взять работницу в дом, да, мужу новую.
0: Ага.
1: Своих мало, надо брать работницу привести. Конечно, потом начались и браки по любви.
0: Браки по любви.
1: Это утрата.
0: Да, Надежда, перерыв, пара минут буквально, и возвращаемся к бракам по любви.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк.
1: Выборы 2026.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
4: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Выборы 2026.
0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Более 200 зданий остались без горячей воды в Вологде. Специалисты АО «Вологдагортеплосеть» проводит неотложный ремонт, в связи с чем сегодня с 9 до 23 часов в центральной части города отключено горячее водоснабжение. Под ограничение попали улицы Чехова, Витошкина, Пирогова, Герцена, Первомайская, Зосимовская, Козленская, Советский проспект, Предтеченская и другие. По данным Министерства энергетики Вологодской области, на 20 августа готовность котельных к началу отопительного сезона в регионе составляет 70,5%, а коммунальных сетей – 70%. К 1 сентября коммунальщики планируют закончить подготовку всех источников теплоснабжения, завершить капремонт и модернизацию тепловых сетей. В профессиональных образовательных организациях региона на сегодня свободно 517 бюджетных мест. Набор на специальности и профессии, на которые есть вакантные бюджетные места, продолжается до 1 декабря. Актуальную информацию рекомендуют уточнять в приемных комиссиях колледжей и техникумов. С сентября у пригородного поезда «Вологда-Череповец» поменяется расписание. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, пригородный поезд «Вологда-1-Череповец-1» в сентябре будет курсировать с изменениями в связи с проведением плановых работ по ремонту пути. Так, 1, 4, 8 и 11, а также 18 сентября он будет отправляться в 16.39 вместо 17.59 и прибывать в 19.34 вместо 20 часов 44 минут. Архитектурную подсветку получило здание молодежного пространства в Вологде. После захода солнца знакомые фасады центра «Салют молодежь» на Ленина 12 раскрываются по-новому, а прогулочный маршрут становится еще интереснее. Световое оформление выполнили за счет федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По программе создания туристского кода подсветку получат еще 5 объектов областного центра. Свыше 58 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы. В 2028 году борются 7 городов. Это Владикавказ, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Поддержать любимый город можно на госуслугах до 30 ноября. Победителя объявят 23 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Череповецкому металлургическому комбинату накануне исполнился 71 год. Предприятие было основано 24 августа 1955 года. Тогда на доменной печи номер один старший горновой Федор Ефимович Дроздов пробил ледку и первый череповецкий чугун наполнил ковш. Продукция комбината востребована в строительстве, машиностроении, транспорте, энергетике и ключевых отраслях. Как отметил глава региона в соцсетях, в этом заслуга рабочих, настоящих тружеников, людей огненных профессии и стального характера. Благодаря металлургии Череповец обрел статус одного из важнейших индустриальных узлов страны. Отрасль стала движущей силой развития города, сформировала его неповторимый облик и связала судьбы многих поколений.
6: Новости спорта.
5: Представители Вологодской области стали победителями юбилейного марафона. Около 1000 спортсменов из 52 регионов страны приехали в Череповец, где проходил 35-й марафон «Северный край». Атлетам предстояло преодолеть расстояние от 1 до 42 километров. На максимальной дистанции лучшими среди мужчин стал Евгений Столяров из Шексны. Он пробежал 42 километра за 2 часа 48 минут 44 секунды. Среди женщин первой стала Мария Меньшикова-Горская из Череповца. Ее результат 2 часа 50 минут 58 секунд. Шесть вологодских школ получили инвентарь для занятий УШУ. В Вологде еще 6 школ, а именно 4, 5, 6, 21, 37 и 39 пополнились современным спортивным оборудованием для занятий УШУ. Теперь в региональном проекте, который стартовал в прошлом году, участвует уже 11 учебных заведений. Школам передали медболы, эспандеры, координационные лестницы, гимнастические маты, а также специализированный инвентарь. Шесты гунь, мячи дао и будо маты.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: В Москве полдень.
2: Новости.
1: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделение 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, где были иностранные наемники и прибыли в Харьков, чтобы не допустить окружения украинских сил у Волчанска, уничтожено действиями российских сил. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах. Ранее этот полк принимал участие в боях на востоке Сумской области. Вероятнее всего, их планировалось задействовать на участке восточнее Волчанска. Также силовики сообщили об уничтожении группы боевиков ВСУ в районе Сосновки Харьковской области. Киев пытался сосредоточить там большое число личного состава 475-го отдельного штурмового полка, чтобы ударить во фланг российским штурмовикам, но скопление вражеской живой силы было своевременно выявлено разведкой и уничтожено ударами авиации. Фридрих Мерц заявил, что правительство ФРГ располагает уликами, указывающими на возможных организаторов попытки атаки БПЛА на аэропорт Лейпцига. Об этом пишет газета «Бильд» со ссылкой на членов президиума партии ХДС. По информации издания, примерно через 3 недели после инцидента Мерц высказался о нем и его последствиях на закрытом заседании президиума Христианско-демократического союза. Если следствие сможет доказать, кто стоит за атакой беспилотников, то имена организаторов должны быть названы публично. Это, по словам Мерца, не должно остаться без последствий. Как сообщили «Бильд» участники заседания, канцлер был полон решимости публично назвать виновных в попытке атаки БПЛА в случае успешного расследования и принять меры. Но вопрос, какими именно могут быть эти меры, особенно если за преступлением стоит государственный субъект, на заседании не обсуждался, пишет газета. Ранее в службе внешней разведки России заявили, что правоохранители органов ФРГ всерьез рассматривают причастность Украины к этому инциденту. Владимир Путин сменил посла в Ираке. Новым чрезвычайным и полномочным послом России в этой стране назначен Тимур Печаткин, говорится в соответствующем указе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее другим указом президент освободил Эльбруса Кутрашева от обязанностей посла нашей страны в Ираке. Кутрашев занимал пост руководителя российской дипмиссии в Багдаде с апреля 2021 года. МВД будет самостоятельно отключать недобросовестных операторов техосмотра от единой автоматизированной информационной системы за оформление эффективных диагностических карт. Об этом говорится в постановлении правительства, текст которого приводит РИА Новости. Согласно документу, с 1 сентября это коснется операторов, у которых в течение года зафиксировали 2 и более оформления фальшивых карт. Помимо этого, правоохранители смогут блокировать операторов техосмотра в случае ликвидации юрлица или прекращения деятельности ИП. Раньше для удаления системы нужно было предварительно согласовать такую меру с Российским союзом автостраховщиков. При этом операторы могут оспорить блокировку доступа к системе. Для этого им нужно будет в течение 20 дней подать в МВД жалобу. В Петропавловске-Камчатском застрелили медведя, замеченного жителями еще в воскресенье. Дикий зверь прятался в заброшенном здании рядом с жилым домом, куда он, вероятно, пришел в поисках еды, сообщили РИА Новости в городской администрации. В операции были задействованы охотники-волонтеры, которые дежурили по городу. Они использовали карабины с тепловизорами. В мэрии отмечают, что медведь был достаточно крупным и мощным, но при этом вел себя неагрессивно, в отличие от хищника, который в прошлом году гонялся за машинами и напал на пожилую женщину, причинив ей смертельные ранения. В Красноярске приговорили к реальному тюремному сроку горожанина, который прописал у себя в квартире 64 мигранта. Как сообщили в региональной прокуратуре, у себя дома мужчина организовал миграционный центр. Возле одного из МФЦ он подходил к иностранцам с предложением помочь с регистрацией. За 1000 рублей с человека он обещал гражданам Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана оформить все документы. Общий доход составил 64 тысячи рублей. С учетом того, что ранее преступник уже был условно осужден за эффективную прописку мигрантов, на этот раз суд назначил ему 2 года и 4 месяца колонии поселения. В московском регионе завтра снова будет по-осеннему прохладно и дождливо. Тепло вернется в столицу только к выходным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: По-осеннему прохладно и сырой будет и среда. В четверг ненастье пойдет на уголь, под утро посвежее до 8-11. В середине дня плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а в пятницу и в выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит относительно погожий скандинавский антициклон. Поэтому в ночное время воздух будет остывать до плюс 7, плюс 10, ну а после полудня столбики термометров попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: А заморозки в московском регионе в этом году могут начаться уже в первой декаде сентября. Пока точно нельзя сказать, насколько выраженными они окажутся, сообщила «Известиям» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она пояснила, что вероятность заморозков со временем будет повышаться. Наиболее заметно это станет в октябре, когда ночные температуры начнут чаще опускаться ниже дневных, а световой день будет заметно сокращаться. В Петербурге похолодание, как правило, наступает постепенно из-за влияния Балтийского моря, поэтому первые заморозки там могут прийти позже и чередоваться с периодами потепления до плюсовых значений. В Московской области в прошлом году первые заморозки отметились в ночь на 13 сентября. Тогда в Челюстях ночной минимум составил минус 0,8 градуса. Эти и другие новости читайте также на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня в Санкт-Петербурге облачная погода, временами дожди, температура до плюс 18 градусов, в Москве плюс 15-17 и небольшой дождь.

0: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244.

0: Физики и лирики.
1: Продолжаем программу «Физики и лирики». Ну и здесь у нас лирическое царство. Я пригласила в гости Наташу Вострикову, искусствоведа, лектора синхронизации. И мы уже не раз или пару раз встречались, один раз,
2: один
1: в эфире.
2: Раз, да.
1: И как раз обсуждали символику в картинах, в живописи. Но мы особо не трогали символизм прям. Хотя нет, трогали черепа. Эти,
2: так, чуточку пальчиком, да.
1: Обязательно часы, в которые присутствовали. Дюрера бедного, да, тоже обсудили. Хотя, да. И поэтому мы решили усугубить и посмотреть, что за знаки, когда нарисованы цветы. И мы не иконопись будем обсуждать, это будем обсуждать полотна, хотя все-таки там есть какие-то нюансы.
2: Да. Ну что, всем доброго дня. Будем обсуждать полотна и доски.
1: Ого. Значит,
2: наоборот, доски и полотна в обратном порядке.
1: И как-то нам удалось выяснить, что нашей древнерусской культуре это все-таки не свойственно. Вот, можешь объяснить, почему все-таки это мы обращаемся к полотнам западных христианских творений?
2: Вообще, в принципе, цветы как таковые и желание к ним что-нибудь привязать, оно вот такое типично западноевропейское. Mm. Потому что там с самого начала всегда устраивали сады. Вот, у нас не было такой масштабной традиции именно вот садов цветов, поэтому цветами просто украшали там на Пасху, на какие-то масштабные там великие праздники. Но такой четкой символики, то есть этот цветочек то, нет. Общие какие-то вещи придут в Западной Европе где-то век к 17-му к нам, то есть там будут иконы, на которых там Дева Мария с лилией, вот такое будет, там цвет, неувидаемый цвет, но не так, чтобы масштабно. То есть цветы и есть цветы, все. Mm-hmm. То есть, грубо говоря, там на Пасху можно церковь, по традиции церковь украшают определенными цветами, но на самом деле, что есть, то есть.
1: Да, просто да, что растет,
2: красиво.
1: То растет. Да, да, да. Да, и все-таки это, ну, практикуется, просто это не изображалось на стенах и на вот как раз на досках и полотнах.
2: Да, то есть у нас только орнаменты вот где-то там в самом храме внутри. А отдельно картины – это Западная Европа.
1: Ну, тогда можем обратиться. Самый главный цветок в живописи такой религиозной, поскольку, видимо, она, да, в те века была вся почти.
2: Да, она началась, она все вышла из религиозного живописи, в принципе.
1: Розы?
2: Да.
1: Роза, красная причем.
2: Да, обязательно, обязательно.
1: Что это за символ, чего и почему мы должны как-то удивляться?
2: И поосторожней с ними быть.
1: И завидовать Волочковой с ее этими букетами.
2: На самом деле, вообще, розы, они во всех культурах были популярны, и очень еще древние римляне любили розы. Они их связывали с богиней любви. Mm. Поэтому еще в Риме розы – это символ такого вот телесного наслаждения, такой вот телесной красоты. Вот. Но цветок очень популярный, плюс такой тонкий аромат, невероятная красота. И уже ближе к Средневековью розы будут все чаще и чаще ассоциироваться с Девой Марией. То есть уйдет вот эта вот символика такая телесная, роза будет символом Мадонны. Поэтому Дева Мария в окружении роз, потом молитва Розарий, вот, которая святому Доминику была дана, то есть тоже молитва по четкам. Ее зовут Розарий как венок роз, преподнесенный в дар Деве Марии. Mm. Вот, и Дева Мария именно образ розы как самый красивый, самого совершенного цветка.
1: А как же шипы?
2: Ну, красота иногда бывает.
1: То есть это не обсуждалось никак?
2: На самом деле тут есть еще такой почти роза, такая почти роза. Это пион.
1: Да.
2: Пион называли розы без шипов, и очень часто вот он тоже связывался с Девой Марией. То есть, потому что такой же вот на розу, в принципе, похож на такую розу на максималках.
1: Да, да, да, да.
2: Вот, поэтому какие-то такие нюансы их иногда могли опускать. Вот именно в плане
1: а
2: шипов и всего
1: кто
2: остального.
1: Кто устанавливал этот пантеон цветочный? И вот,
2: оно само складывалось потихонечку в культуре. То есть обычно, если что-то такое на вид красивое, еще и пахнет вкусно, угу, это явно что-то очень хорошее. А очень хорошее мы всегда посвятим самому важному в нашей жизни.
1: А то это Дева Мария?
2: Сначала богиня Венера у римлян, без этого никуда. А потом, конечно, Дева Мария.
1: А у греков тогда что?
2: У греков там, к сожалению, не так много.
1: Не так росло, угу, все, так не засушливо.
2: Росло, но не настолько, чтобы вот складывалась четкая символика цветов.
1: А-а-а.
2: Римляне первые начали. Римляне вообще придумали богиню Флору.
1: Что вы
2: говорите? Её не существовало.
1: Чего только по радио не узнаешь? Так.
2: Вот, это римское изобретение, то есть богиня за цветочки. Да, все, да, да, у греков да. нет. У греков там богиня плодородия, там Деметра, но цветочков не было. Угу. Вот, а римляне, чтобы красиво было.
1: Да.
2: Они такие на нас похожи.
1: Ой, да. Москва, Третий Рим.
2: Да.
1: Розы, что-то еще можно о них сказать такое, что вот сквозь века и до нас дошло?
2: Ну, в принципе, да. Вот эта двойственность роз, она дошла. Потому что вот если Рим начал так, дальше Средневековье продолжило с Девой Марией, то потом в эпоху Возрождения начали комбинировать это уже. И можно найти и то, и другое. Думаю, что все знают Тициана, Венера Урбинская. Там лежит такая красивая обнаженная дама, вот, про которую, ну, собственно говоря, вообще-то мы знаем, что дама, она и есть дама. То есть она вполне реальная, существовавшая, то есть это не какой-то мифологический образ. Причем там, судя по всему, это молодая жена, там на дальнем плане в сундуке копошатся приданные, складывают, там собачка как символ верности, но в руке у дамы розочки. Вот, и, собственно говоря, заказчик, то бишь муж, ну, грубо говоря, попросил Тициана мою жену в образе богини Венеры. Как подчеркнуть? Ну, жемчужную сережечку и букетик роз. И вот это уже, там тоже ничего такого религиозного нет. Вот где-то вот, да, начиная с эпохи Возрождения, когда появляется больше светской живописи, вот тут начинают вспоминать античные такие вот истории. Вот. И розы, в принципе, ну, их всегда было много. Причем сад с розами, розарий, это еще и была тоже ассоциация с Девой Марией, потому что как вот розарий, ну, они обычно такие закрытые. И вот сад закрытый, сад запертый, это образ еще из песни песней, тоже связывалось с Девой Марией. Там невеста моя как сад закрытый, вот такая вот чистая, нетронутая. И вот это тоже связывалось с Девой Марией. Поэтому розарий при монастырях, это такая общая традиция была всегда. Вот, а уже в XIX веке, когда символика цветов пошла в народ, там появилась интересная штука. У каждого цветочка свое какое-то конкретное значение, совершенно светское. И там уже не столько розы, там, допустим, использовали розовые листья розы.
1: То есть, лепестки.
2: Да, нет, именно сами зеленые листики. То есть веточка без самой розы. То есть если это кому-то подарить, это значит нет. То есть что-то спросили, а то в ответ опаньки. И розу без цветочка, только с листиками. Значит, нет. А вот если гвоздичку туда.
1: Ага. И ромашки потом пошли, поехали. На гадание и же с ними.
2: Да-да-да.
1: Значит, роза — это самый главный символичный.
2: Да, потому что всегда в религиозной живописи украшается. И, в принципе, и писали на картинах розы всегда, и украшали и скульптуру розами, то есть реальными живыми. Потому что это вот традиционная связка. Венок роз – это то, что для Девы Марии.
1: Но
2: всегда.
1: Но это только для вот, именно Девы Марии и женской части.
2: Да.
1: Популяции.
2: Да. Вот даже в средние века, если взять в готических храмах, самое большое круглое окно. В готических храмах, нет, оно обычно на западном фасаде, то есть, допустим, Нотр-Дам парижский.
1: Допустим.
2: Вот, там круглый окно.
1: Допустил один такой. Давайте, мы входим туда, предположим.
2: Нет, даже не входим, просто подходим
1: еще. Подходим. А, и
2: видим круглое окно.
1: Фронтально,
2: и это окно по традиции называется окно роза.
1: О, боже.
2: Да, то есть оно официально так и называется в архитектуре.
1: Ну, это можно в интернетах все посмотреть, войти, выйти.
2: Да, и чаще всего это как раз там витражи, связанные в первую очередь с Девой Марией. То есть вот обычно самая красивая роза посвящена Мадонне.
1: Тогда переходим к лилии. Сегодня мы только цветы обсуждаем, потому что там пошли и пойдут еще и фрукты. Яблоки, виноградик, вот всякое такое.
2: Там есть и просто всякие растения, типа плюща, например.
1: Вот, ядовитого.
2: Не, нормального.
1: Ладно.
2: У нас ядовитого нет.
1: Хорошо. Лилия. Вот в моем списке цветов, которые часто изображены, это лилия.
2: Лилия. Символ чистоты всегда во все времена. Потому что белые лепестки, и всегда вот они такие, ну, конечно, не лотос, будем справедливы, но...
1: А лотос тоже был в Европе знаком?
2: Не-не-не-не. Вот именно то, что лотос, он станет потом символом чистоты, что у него всегда лепесточки чистые, что бы там ни происходило. На лилии у нас такой своеобразный, ну, протоаналог. То есть она всегда белая, чистая, свежая. Поэтому еще с древнейших времен лилии рисовали вообще везде и всюду. Вот, ну и опять-таки, первое, где она появляется, это сцены, связанные с Благовещением. Когда архангел Гавриил является Девой Марией, традиционно он протягивает ей лилию белую. То есть это символ ее непорочности и ее чистоты. И поэтому даже есть, допустим, у Ганса Мемлинга, нидерландского художника, как бы натюрморт, роза, и в ней стоит лилия. Вот, и это не натюрморт, это религиозная картина. То есть там ваза, цветочки, Но в реальности это образ, посвященный конкретно изображающей Мадонну. Вот это белое. Иногда бывает рыжие лилии.
1: А люди это все понимали, считывали?
2: Да. Угу. А потому что это вот в языке пословицы, поговорки.
1: Так это древние люди больше понимали, чем мы современные.
2: Мы вообще ничего не понимаем.
1: Ну да, нам нужен справочник. Ваза, да, ваза, цветочек, да. Вот нормально.
2: Там уже где-то вот, начиная с 18 века, уже пошли масштабные книжки со списками, что есть что. Потому что до этого момента большая часть публики прекрасно ориентировалась.
1: То есть люди средних веков, они ориентировались, они понимали, что и что. Эти символы им объяснялись, видимо.
2: Ну вот проповедь какая-нибудь, там священник что-то рассказывает, и вот говорит, Дева Мария прекрасна и чиста, подобно белой лилии, что растет в садах. Ну и, соответственно, у тебя в голове, опа, Дева Мария и лилия, связочка возникает.
1: Понял.
2: То есть это вот такой культурный код. Ну вот, это существует, люди знали больше.
1: Ну а для современного
2: больше,
1: человека
2: да.
1: Действительно это можно и поискать, и все это доступно.
2: А больше никак, да.
1: И от искусственного интеллекта до наших прекрасных экспертов и гостей, как Наташа Вострикова. И если говорить дальше о лилии, она насколько ценна? И если современность иногда трактует, что это красиво, но резкий запах и символ, может быть, смерти?
2: Ну, не совсем. Это все-таки уже нет. Смерть — это уже более поздняя такая традиция, как вот запах увядших лилий ассоциируется с чем-то вот таким. А изначально нет, чистота — вот белая лилия, потом, если она рыжая, то это скорбь Девы Марии, то есть окрасилась в красный цвет после смерти Христа. Вот. И есть еще одна такая недолилия, флёр-де-лис. Это вот французская геральдическая лилия, ну, обычно рисуют в виде трех лепесточек. То, что в знаменитом фильме было у Миледи на плече.
1: Ой.
2: Да, это не лилия.
1: Ох, есть в графском замке...
2: Чёрный пруд.
1: Вот, там лилии цветут. А сейчас попробуем, может, скачаем.
2: Вот. А в реальности это не лилия. Так получилось, что вот образ вот этой геральдической лилии, флёр-де-лис, в основе лежит желтый ирис. Он такой миленький, болотненький, простенький и симпатичный. Но как-то вот к лилии, лилия все-таки цветок благородный, королевский, в отличие от ириса, он немножко попроще. Вот. И поэтому вот это все-таки стально, ну, закрепилось название флёр-де-лис именно лилия. Хотя ирис обыкновенный, желтый, мелкий.
1: Ирис. Тогда можем и к ирису перейти. То есть ирис фиксируется на полотнах.
2: И еще как.
1: Ну, такой не желтый, а именно.
2: Синий. Есть синий и есть белый. Конечно.
1: Да, они восхитительно красивые. Еще по временам года, но там в Италиях они цветут намного раньше.
2: Ирисы, они их любили всегда, в первую очередь, за форму цветочка. Потому что три лепестка вверх и три шелестика вниз. Поэтому образ Троицы, образ, связанный, опять-таки, вся с религиозной традицией. Ну и у ириса вот эти бутончики такие, как стрелочки, пунк, вверх.
1: Да.
2: Указание на Царство Небесное. Поэтому в натюрморте, если появляется ирис, он обычно, мало того, что синий, как цвет неба, цвет спасения, он обычно самый-самый такой длинненький, высокий. То есть он прям указывает на спасение,
1: а Ван
2: на небеса.
1: А Ван Гог об этом знал?
2: Да.
1: А ну расскажите, пожалуйста, потому что я видела ирисы вблизи.
2: Да.
1: И я вот, если раз, один раз это увидишь, ты никогда это не забудешь. Ирис с картину Ван Гога.
2: Да. Ван Гог, ну, тут ситуация такая. С одной стороны, 19 век, и нам как-то на символику уже так не особо. А с другой стороны, Нидерланды. В Нидерландах любой художник по определению, он эти символы...
1: Символист.
2: Да, он, по-моему, с молоком матери впитывает и с первым вздохом. Вот. Плюс Ван Гог же достаточно хорошо разбирался вот в этой вот религиозной составляющей. И у него эти потрясающие ирисы. Кстати, они поменяли цвет. Они же были фиолетовые. Краска изменилась, поэтому они сейчас такие синенькие.
1: Они голубенькие таким.
2: И там есть один белый.
1: Что-то не припомню.
2: Слева. Есть,
1: сейчас
2: есть, найдем. Есть.
1: Открываем, товарищи, Ван Гог, ирисы. Ван Гог по-английски как пишется? Go AJ.
2: Да, Go AJ.
1: Так.
2: И вот считается, что вот он...
1: Да, слева.
2: Да, вот белый ирис, это тоже, это прям совсем такой-то самый чистый ирис, достаточно редкая расцветка, поэтому это вот самое лучшее, что может быть в древности, тоже связано, естественно, со спасением. А у Ван Гога это автопортрет. То есть ирисы все, и вот он такой вот, как белая ворона, условно говоря, белый ирис. То есть цветок, тянущийся к спасению, но не такой, как все остальные.
1: Год написания 1889 год. Очень красиво, да, это необычно настолько. Но реализм присутствует.
2: Ну да, ну Ван Гог — это Ван Гог, там это просто отдельно вообще. Ну, то есть его куда-то сложно отнести к какой-то категории, нечестно относить.
1: Ой, сейчас кто-то татуировки обдумывает.
2: Ну, почему бы и нет?
1: Да, действительно, это тоже символизм определенный, потому что розы и Guns N' Roses, и всякие рокеры, они все время это используют в своих символических историях. Это не так уж и глупо, как выяснилось.
2: Ну да, это татуировки — это один из традиционных цветков, который вот где-то в 40-е годы начал появляться вот в этой стилистике. Так что роза, от нее никуда не денешься, она всегда и везде. Так что самый такой... красивый и с нежным ароматом, вот что.
1: Да, удивительная вещь. Лилия, значит, мы розу, лилию, ирис обсудили. У нас впереди тюльпан, жасмины, гвоздика и миленькие маленькие цветочки, возможно, их мы можем еще обсудить. Это всякие незабудки, ромашечки, маргаритки,
2: да,
1: и разная
2: такое.
1: Садовая история. У нас одна минутка. Может быть, по фамилиям художников кого-то вы накидаете вот за эту минуту, чтобы люди глянули в интернетах?
2: Ну, если говорить о Западной Европе, начнем с Яна Ван Эйка. Ян Ван Эйк, генский алтарь, там ботанический атлас. Угу. Ой, да любого художника нидерландского или немецкого, там Лукас Кранах, если из немцев, там Ганс Мемлинг, Ганс Гальбейн, любой. Совершенно.
1: Ну, такие мастера, типа Рубенса или нашего с вами Босха, который там с ума сходил все время на картинах.
2: Да,
1: они реальную жизнь описывали, но с цветочками как-то особо не баловались.
2: Нет, Босх баловался.
1: Баловался.
2: Да, все-таки, еще да? Как. У Рубенс нет. У Рубенс, если цветы, то так, чисто для декора.
1: Лучше женщину нарисовать.
2: И он их сам не рисовал, он приглашал своих друзей рисовать цветы.
1: Ах,
2: он,
1: вот
2: не, он умел, но не любил. Поэтому цветы рисовал его очень хороший друг, сын Брейгеля, кстати. Сын Питера Брейгеля, старшего.
1: Младший.
2: Ян Брейгель,
1: да.
2: Это второй его сын. Он был ближайшим другом Рубенса. Они даже братьями друг друга называли. И он его обычно звал цветочки в картинах написать.
1: Да что вы говорите?
2: Причем
1: откуда мы
2: нормально?
1: Знаем эти сплетни?
2: О, это не сплетни. Они, честно подписывались. Вот, а во-вторых, у Рубенса там и письма, и дневники.
1: То
2: там...
1: есть это есть документально,
2: да,
1: это можно...
2: Да, да.
1: Отследите,
2: да, да.
1: Это не то, что мы придумали, в журнале 7 дней написали.
2: Не-не-не, Рубенс, он такой бизнесмен, поэтому он четко решал, кто что хорошо умеет делать, тот то и будет
1: какой
2: делать.
1: Какой мужик молодец, простите за просторечие, давайте о нем как-нибудь тоже.
2: О, вот это
1: он
2: с удовольствием.
1: Он такой хороший, и женщины такие дородные, хоть, ну не надо ходить перед походом
2: так,
1: в музей.
2: Первый настоящий супербизнесмен.
1: Абсолютно. Мы вернемся к теме цветов на полотнах художников с Наташей Востриковой, историком искусства. Оставайтесь с нами.
0: Развитие искусства неразрывно связано с историей и с мировоззрением людей того времени. Наталья Игнатова, историк искусства. Так говорит «Маяк».
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Российские бойцы продолжают освобождать территорию Донецкой Народной Республики. Сегодня Минобороны сообщила о взятии под контроль села Анновка. Кроме того, в ходе боев группировка «Центра» нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. В зоне ответственности центральной группировки потери противника за сутки составили до 350 военнослужащих и большое количество техники. Также российская армия в течение суток нанесла удары по предприятию военной промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, а также по месту подготовки и запуска крылатых ракет «Фламинго». Правоохранители Германии после инцидента с беспилотниками в Лейпциге обнаружили недалеко от аэропорта третий дрон, пишет Süddeutsche Zeitung. По информации источника газеты, следствие считает, что атака была совершена несколькими БПЛА одновременно. Первый нашли на территории аэропорта, второй предположительно столкнулся с грузовым самолетом компании DHL. На месте происшествия обнаружили 50 граммов взрывчатки, и сейчас выясняется, почему она не сдетонировала. Напомню, ранее немецкие СМИ написали об обнаружении в аэропорту Лейпцига дрона с детонатором. Его нашли возле украинского самолета, нагруженного боеприпасами. В службе внешней разведки России заявили, что у правоохранительных органов ФРГ всерьез есть версия причастности Украины к этому инциденту. Транспортный самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает РИА Новости. Боинг Си-17 прибыл из Риги, куда до этого прилетел с военной базы Эндрюс под Вашингтоном. 2 миллиона

0: сентября в России пройдут выборы разных уровней, от выборов депутатов Государственной Думы до региональных и местных кампаний. В 32 регионах проголосовать можно будет дистанционно. Эти и другие новости читайте также в любое удобное время на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура днем плюс 19-21. В Москве предстоящей ночью плюс 12-14. Днем не выше плюс 18 и местами кратковременные дожди.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Вопрос участия сборной России в Кубке мира по хоккею 2028 года не зависит от позиции Международной федерации хоккея и Международного олимпийского комитета. Об этом заявил заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги Билл Дейли. По его словам, НХЛ уже ведет работу по определению состава участников и следит за геополитической ситуацией. Российский нападающий хоккейного ЦСКА Дмитрий Бучельников вошел в рейтинг самых перспективных игроков Сент-Луиса, заняв 5-е место. Бучельников был выбран Детройтом во втором раунде драфта НХЛ 2022 года, а в марте 2026 права на него обменяли в Сент-Луис. В настоящее время россиянин участвует в тренировочном лагере «Блюз». Авторы рейтинга ожидают его переезда в НХЛ в сезоне 27-28. Салават Юлаев подпишет 1-летний контракт с нападающим Мэттом Маджо. Как сообщает «Спортэкспресс», зарплата 23-летнего канадца составит 40 миллионов рублей в год. В минувшем сезоне форвард выступал в американской хоккейной лиге, где за 63 поединка забросил 12 шайб и отдал 21 результативную передачу. Футбольный «Краснодар» продолжает искать усиление в Бразилии. После сорвавшегося трансфера Эвертона Сибальини чемпион России переключился на центрального защитника «Брагантино» Педро Энрике. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Краснодар близок к соглашению с Red Bull Bragantino по Педро Энрике. Об этом сообщает ESPN Brazil. Переговоры идут успешно, и в Бразилии рассчитывают, что сделку удастся закрыть в ближайшее время. Сумма трансфера пока не называется. Педро Энрике 30 лет, в октябре исполняется 31. Контракт с Bragantino заканчивается в декабре, а Трансфермаркт оценивает его в 3,5 миллиона евро. Это опытный центральный защитник. Он воспитанник Коринтианса, почти 5 лет провел в Атлетико Паранаенсе, с которым выиграл южноамериканский кубок, а за Bragantino провел уже более 100 матчей. Энрике неплохо себя чувствует в командах с высокой линией обороны. У него хорошая скорость для центрального защитника, он отлично смотрится в единоборствах и может начинать атаки первым пасом. В нынешнем чемпионате выигрывает более 70% верховой борьбы. Есть польза и на стандартах. За последний месяц Педро Энрике забивал в южноамериканском кубке и в чемпионате Бразилии. При этом длинный пас не самая сильная часть его игры. Точность таких передач в этом сезоне меньше 50%. Энрике сейчас регулярно выходит в основном в состав. В воскресенье защитник провел все 90 минут против Гремио, и Брагантино выиграл 1-0. А вот трансфер Эвертона Сибальини в Краснодар сорвался. ESPN сообщает, что клубы уже были близки к договоренности, но в последний момент Сергей Галицкий решил сделку остановить. Сейчас эти переговоры заморожены.
1: Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: Государственную Думу 2026.
1: Что нас объединяет? Мосты, которые становятся частью общей судьбы страны. Слова, которые находят нас за тысячи километров. Близкие, ради которых мы возвращаемся домой. Но по-настоящему нас объединяет

0: что живет внутри каждого из нас. Наша память, наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Партия «Справедливая Россия» требует заморозить тарифы ЖКХ. Коммунальные тарифы повышаются дважды в год, а качество услуг остается низким. Частники только наживаются на коммунальных нуждах людей. «Справедливая Россия» борется за отмену повышения тарифов ЖКХ, проведение полного аудита отрасли, возврат сферы ЖКХ в собственность государства. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.

0: цветут. Да, не могли не вспомнить эту песню. Флёр-де-лис, лилии. И мы говорим о символизме и цветах в живописи в средних веков.
1: И позже.
0: И чуть, да, попозже, да, раз уж мы 19-й даже Ван Гога вспоминали. И у меня по списку тюльпан идет, жасмин, гвоздика.
1: С любого можно начать.
0: Тюльпан.
1: Ну, тюльпан. С тюльпаном все плохо. Это ужасный цветок, отвратительный.
0: Да что вы говорите?
1: Честно.
0: Плохо стоит в вазе?
1: Нет, любой нормальный священник скажет, любой нормальный пастор скажет, не Деванда, тюльпан – ничто, кроме цвета, шальные деньги и вообще бессмысленность.
0: Они есть... на нем экономику держат, на тюльпанах.
1: Нет, это сейчас. Да, а сначала там вроде бы как бы экономика, да, а потом этот знаменитый тюльпановый крах биржи, когда за безумные деньги продавали луковицы, которые там никому не стали нужны. Вот, и тюльпан в живописи, он появляется именно как символ такой вот греховности.
0: Да что?
1: То есть что-то такое не очень приличное, всякие там вот еще такой заработок недостойный и так далее, и так далее. Поэтому вот если какой-нибудь натюрморт, ну, там, не знаю, Бальтазар ван дер Аст, к примеру, такой нидерландский художник, там безумное количество натюрмортов. Там обычно ситуация такая: наверху будет ирис, как вот надежда на то, что все будет хорошо, а в середине как раз будут тюльпаны, то есть которые именно всякие опасности и грехи, которые нас подстерегают в этой жизни.
0: Наташа, а у нас есть в наших музеях какие-то вот имена и художники, которые как раз, кого мы можем здесь реально посмотреть? Потому что все эти Лувры, Антверпены, это, в общем, сейчас, по-моему, совсем никак.
1: Ох, с именами сейчас прям сразу точно не скажу. Ну, в Нидерландах только известных имен около 1000 за 17 лет. Но у нас есть, конечно, даже нидерландских художников в 17 веке, которые вот писали натюрморты, в том числе их было такое безумное количество,
0: что у нас... покупали наши...
1: Да, у нас есть. В Эрмитаже великолепная коллекция. Вот, и не только.
0: Третьяковке и Пушкинском.
1: Пушкинском, да.
0: Точно, я видела, у них целый зал как раз.
1: Да.
0: И там мы можем этот символизм видеть.
1: И там прелесть в том, что когда, конечно, входишь в зал и 25 букетов, тут как бы немножечко ой, поэтому подойти к одному... Так на глаз самому приятному.
0: Сесть на банкетку и уже начинать гуглить, что значит.
1: Тогда в удовольствие пойдет.
0: Абсолютно. Значит, тюльпан у нас грех. А какого цвета-то? Желтые тюльпаны. А ну, кто у нас пел? Вестники разлуки.
1: Не помню.
0: Ну как, Наташа Королева.
1: Нет, не желтые. Тогда в Нидерландах, там в основном на картинах в 17 веке, тюльпаны красно-белые. То есть, точнее, бело-красные, полосатенькие. Да. Вот это бедные больные тюльпанчики. У них они были поражены вирусом мозаичным, поэтому они быстро вымерли, но были очень красивыми. Там их названия отдельных сортов, там адмирал и так далее. Но вот поскольку с ними был связан вот это в первую очередь такой экономический кризис и крах фактически, то они стали воплощать именно всякое такое вот глупое, недостойное, греховное. У одного из Брейгелей-младших есть картина, ассоциированная тюльпаном манию. Там мартышки, которые с тюльпанами бегают. По-моему, у Яна сатира на тюльпаноманию. Вот. И там вот именно тюльпан как символ глупости. Плюс там еще в Нидерландах есть такое созвучие. То есть тюльпан. Там есть похожее звучание как глупость. То есть так вот по аналогии звучания. Поэтому,
0: возможно,
1: в общем, там тюльпан такой, да. Цветочек не самый.
0: А аллегория тюльпаномании. Сатирическая картина Яна Брейгеля-младшего, 1640 год, товарищи
1: это
0: женщины.
1: Это внук Брейгеля-старшего, Питера.
0: Да, что творят, а? И он уже сатирическое писал.
1: Да, то есть там уже однозначно, что тюльпан это для не самых
0: да,
1: умных.
0: Да, обезьяны, правда. Там людей даже нет, боже.
1: Но она веселая.
0: Очень веселая. Вот это да. Друзья, я уверена, вы должны это видеть. Историческую подоплеку.
1: Да.
0: Ситуация с тюльпанами.
1: Ну, там луковица тюльпана стоила в момент пика, там, как целый дом в городе.
0: Да. Каменный. Аллегория тюльпаномании. Да, тюльпан, значит, у нас... А когда-нибудь его оправдали или нет?
1: Ну, постепенно ушло вот это вот значение, о нем постепенно стали забывать. Ну, то есть, как бы, кризис прошел потихонечку. Ну, и тюльпаны появились уже такие, просто разных расцветок, которые стали выводить. То есть, не вот эти вот бедненькие, несчастные, пораженные вирусом, а уже такие нормальные, многоцветные. И, в конце концов, ну, сейчас Нидерланды тюльпан по определению. Тут уже такого ничего отрицательного нет.
0: Слушайте, ну, то там уже и гиацинтовая лихорадка. лихорадка началась в свое время в Голландии. Да. Там у них что-то с этим тюльпановое безумие какое-то.
1: Ну, если все растет, почему бы и нет?
0: Да, согласна. Ну, кстати, сейчас тоже выведены, да, некие породы у нас тоже сейчас очень хорошие какие-то.
1: Причем сейчас есть похожие на те самые вот нидерландские тюльпаны, полосатенькие, но они вот уже такие живучие, нормальные.
0: Наташа, для нашей страны цветок гвоздика – это не только символ революции октябрьской, но и какого-то пионерского прошлого. Что-то в этом есть все равно... какое-то вот именно теплое, вот детское.
1: Да.
0: Хотя, когда ну, на мавзолее вот это все, это, конечно, уже не знаю.
1: Но это у нас так.
0: Да, хотя гвоздики, если их отдельно взять, купить, чуть-чуть подрезать и поставить, они действительно восхитительные цветы.
1: Согласна.
0: И разноцветные.
1: Угу. Еще и мелкие бывают.
0: Да, абсолютно.
1: Очень популярный еще вот со средневековья цветок. Часто портреты, где там мужчина с гвоздикой в руке.
0: Так.
1: Чаще всего красная гвоздика. Ну, средние века и раннее новое время. По традиции смирение. Смирение перед Господом и так далее, и так далее.
0: А коммунисты знали об этом?
1: Нет, тут все, к сожалению, гораздо проще. Это был единственный доступный дешевый цветок.
0: В начале 20 века.
1: То есть это то, что можно было купить, приколоть там к себе на одежду и вот с этим цветком демонстративно пойти. То есть он просто доступен был. И сложилась вот эта новая мифология.
0: Понятно. Ну, хоть что-то.
1: Ну, в принципе, она связана со старой. То есть, опять-таки, вот
0: есть что-то в этом.
1: Движение куда-то вверх, да.
0: Да, и гвоздику мужчинам уже могли нарисовать.
1: Да,
0: раз символ уже чего-то такого.
1: Нет, это символ, опять связанный со смирением перед высшими силами, перед Господом. То есть, ну, чаще всего рисовали у мужчины в руках. Но могли и даму с гвоздикой, тоже не проблема.
0: Ага. И этот цветок насколько долго вот так символизировал все это? Какая историческая или, может быть, библейская история с этим связана? Или что-то?
1: Есть, естественно, есть легенды такие, они не совсем библейские, такие народные, которые возникали, что вот якобы цветы гвоздики – это цветы, которые выросли там, куда упали капли крови Христа. Вот поэтому-то они связывались с Христом. Вот всегда возникает какая-то красивая легенда, но, повторяю, сейчас 99 случаев из 100 – это связано с религиозной историей. Потому что на таких простых примерах, вот у тебя растет красная гвоздика. Почему она такая? Вот священник, он на простом примере тебе объяснит. Вот гвоздика, это значит то-то, то-то и то-то. Это не просто цветок. То есть это для того, чтобы человек понимал, был ближе к Господу и... думал в правильную
0: сторону. Я думаю, для вот пары поколений, которые уже сейчас подрастают, им как-то с мавзолеем вряд ли это ассоциируется.
1: Думаю, да,
0: это
1: да.
0: Чисто наше детское, вот этих зумеровское. Не зумер, это зед. Нет, сейчас скажу, как это. Иксы. Иксы, да. Это вот которые родились там от 70-го.
1: Да, такой наш,
0: до 80-го.
1: Наш культурный код.
0: Да, есть такое. Не знаю, если что-то есть о гвоздике, или кто их конкретно рисовал и часто.
1: Нет,
0: мне кажется, соцреализм,
1: все.
0: Между прочим, тоже гвоздику не обидел.
1: Да.
0: Уже точно.
1: Но здесь уже появляется вот уже такая советская символика, связанная с гвоздикой. Вот. А так в целом любой художник, который писал какие-либо религиозные картины, в принципе, весь набор цветов рисовал. Всегда и во все времена.
0: Ну что ж, жасмин.
1: Он же жасмин. Немножко чубушник. Точнее,
0: чубушник.
1: Это разные вещи.
0: Похоже, да?
1: И они, похоже, пахнут.
0: А.
1: Жасмин, если на него посмотреть, он такой невзрачненький, такие миленькие цветочки с тоненькими совершенно лепесточками. А чубушник – это вот то, что мы видим у нас во дворах, такой масштабный, упитанный. Вот их начали путать уже в древности.
0: Угу.
1: Точнее, как в древности. Он в Европе появился только в 15 веке. В сады его завезли, в европейские, классический жасмин. И он, во-первых, вот эти острые лепесточки, а традиционно как образ стрелы или символ страстей господних, плюс запах. Все, что вкусно пахнет, это все очень хорошо. Поэтому часто изображали с жасмином Деву Марию. Вот у нее в руке мог быть жасмин. Вот, опять-таки, как символ такого райского сада, чудесного аромата. Вот. А поскольку в Европе отлично растет еще и вот этот вот чубушник, название, конечно, смешное.
0: Ну вот, да, как-то такое...
1: Ну, как-то так, цветок красивый, а так вот, да. Их из-за схожего запаха достаточно быстро начали смешивать. И поэтому, может быть, у Мадонны в руке именно классический вот наш такой дворовый чубушник, который традиционно все называют жасмином, и здесь одинаковая символика, то есть райский сад. Вот такие приятные ароматы всегда связаны с чем-то божественным.
0: Ну и можно уделить время, как раз начать вот до небольшой рекламы, мелкие цветочки, незабудочки.
1: Все такое полевое, простенькое. Обычно это чистота, смирение, невинность и добродетель. То есть это вот то, что такой простой человек, вот он такой смиренный, робкий. Поэтому в букете обычно, если вот в том же самом 17 век, ваза, и в ней внизу чаще всего там ландыши, незабудочки, анютины глазки, фиалочки. То есть вот это вот смирение, добродетель, то, через что обычный человек может подняться.
0: А мимоза маргаритки?
1: О, мимоза нет, пока ее нету. Она позже появится.
0: Угу.
1: А маргаритка...
0: Маргаритка. Ну, давайте, у нас есть пару минут подумать, и мы к ней вернемся. При том, что по-английски это звучит совсем не так. Это Daisy. Угу. Всего-навсего Daisy.
2: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026. Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. За минимальную пенсию 60 тысяч рублей. Ежеквартальную индексацию пенсий. 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
4: Выборы 2026.
2: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. Более 200 зданий остались без горячей воды в Вологде. Специалисты АО «Вологда-Гортеплосеть» проводит неотложный ремонт, в связи с чем сегодня с 9 до 23 часов в центральной части города отключено горячее водоснабжение. Под ограничение попали улицы Чехова, Витошкина, Пирогова, Герцена, Первомайская, Зосимовская, Козленская, Советский проспект, Предтеченская и другие. По данным Министерства энергетики Вологодской области, на 20 августа готовность котельных к началу отопительного сезона в регионе составляет 70,5%, а коммунальных сетей – 70%. К 1 сентября коммунальщики планируют закончить подготовку всех источников теплоснабжения, завершить капремонт и модернизацию тепловых сетей. В профессиональных образовательных организациях региона на сегодня свободно 517 бюджетных мест. Набор на специальности и профессии, на которые есть вакантные бюджетные места, продолжается до 1 декабря. Актуальную информацию рекомендуют уточнять в приемных комиссиях колледжей и техникумов. Сентября у пригородного поезда Вологда-Череповец поменяется расписание. Как сообщает пресс-служба Северной железной дороги, пригородный поезд Вологда-1-Череповец-1 в сентябре будет курсировать с изменениями в связи с проведением плановых работ по ремонту пути. Так, 1, 4, 8 и 11, а также 18 сентября он будет отправляться в 16.39 вместо 17.59 и прибывать в 19.34 вместо 20 часов 44 минут. Архитектурную подсветку получило здание молодежного пространства в Вологде. После захода солнца знакомые фасады центра «Салют молодежь» на Ленина 12 раскрываются по-новому, а прогулочный маршрут становится еще интереснее. Световое оформление выполнили за счет федеральной субсидии в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». По программе создания туристского кода подсветку получат еще 5 объектов областного центра. Свыше 58 тысяч человек поддержали Вологду в голосовании за выбор культурной столицы. В 2028 году борются 7 городов. Это Владикавказ, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Поддержать любимый город можно на госуслугах до 30 ноября. Победителя объявят 23 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве. Череповецкому металлургическому комбинату накануне исполнился 71 год. Предприятие было основано 24 августа 1955 года. Тогда на доменной печи номер 1 старший горновой Федор Ефимович Дроздов пробил ледку и первый череповецкий чугун наполнил ковш. Продукция комбината востребована в строительстве, машиностроении, транспорте, энергетике и ключевых отраслях. Как отметил глава региона в соцсетях, в этом заслуга рабочих, настоящих тружеников, людей огненных профессии и стального характера. Благодаря металлургии Череповец обрел статус одного из важнейших индустриальных узлов страны. Отрасль стала движущей силой развития города, сформировала его неповторимый облик и связала судьбы многих поколений.
2: Новости спорта.
5: Представители Вологодской области стали победителями юбилейного марафона. Около 1000 спортсменов из 52 регионов страны приехали в Череповец, где проходил 35-й марафон «Северный край». Атлетам предстояло преодолеть расстояние от 1 до 42 километров. На максимальной дистанции лучшими среди мужчин стал Евгений Столяров из Шексны. Он пробежал 42 километра за 2 часа 48 минут 44 секунды. Среди женщин первой стала Мария Меньшикова-Горская из Череповца. Ее результат 2 часа 50 минут 58 секунд. Шесть вологодских школ получили инвентарь для занятий УШУ. В Вологде еще 6 школ, а именно 4-я, 5-я, 6-я, 21-я, 37-я и 39-я пополнились современным спортивным оборудованием для занятий УШУ. Теперь в региональном проекте, который стартовал в прошлом году, участвует уже 11 учебных заведений. Школам передали медболы, эспандеры, координационные лестницы, гимнастические маты, а также специализированный инвентарь, шесты гунь, мечи дао и будо маты.
2: Погода на маяке.
5: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода. Во второй половине дня ожидаются дожди. Ветер юго-западный 6-7 метров в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба продолжит расти. Евгений Масейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
6: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Сегодня 25 августа 2026 года. В студии Владимир Аверин. Здравствуйте. Радиостанции Вести ФМ и Маяк начинают серию совместных агитационных мероприятий, дебатов кандидатов в депутаты Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 9-го созыва, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией по партийным спискам. В соответствии с законодательством Российской Федерации, наши радиостанции предоставляют равное, бесплатное эфирное время для всех партий, допущенных к участию в выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва. У каждого из участников предвыборной кампании есть право либо воспользоваться этой возможностью, либо от нее отказаться, и очередность выступления представителей партии в эфире определяется номером в избирательном бюллетене. Сегодня в дебатах принимает участие кандидат в депутаты Госдумы Российской Федерации от политической партии «Российская экологическая партия Зеленая» Анна Буглаева. Анна Игоревна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Кандидат в депутаты Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Российская партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов. Владимир Петрович, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: И кандидат депутата Государственной Думы Российской Федерации от политической партии «Новые люди» Дарья Кислицына. Дарья Олеговна, здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Каждому участнику дебатов предоставляется равное количество эфирного времени для вступительного заключительного слова и для обсуждения тем, согласованных с партиями, принимающими участие в выборах в Госдуму 9-го созыва. Я напомню слушателям, что слово «дебаты» заимствовано и зафиксировано в словарях русского языка как галлицизм. Оно означает буквально организованный и регламентированный обмен мнениями по заранее оговоренной тематике. Темы сегодняшних дебатов – демография и экология. Итак, мы начинаем.
0: Выборы в Государственную Думу. Дебаты.
1: Уважаемые участники дебатов, у вас есть сейчас по 2 минуты, чтобы обратиться к своим потенциальным избирателям с любыми совершенно словами, которые вы считаете нужным произнести. От политической партии Российской экологической партии «Зеленая» Анна Игоревна Буглаева.
2: Еще раз добрый день. Первое, о чем я хотела бы сказать, это о том, что партия «Зеленые», конечно, не только про экологию. Наша уникальность и сила в том, что в надклассовой, в надполитической позиции «Зеленая партия» представляет и действует в интересах каждого гражданина Российской Федерации, вне зависимости от его вероисповедания, политических предпочтений, статуса и доходов. Программа партии затрагивает все сферы жизни. Это не программа малых дел, субботников или акций по раздельному сбору в отдельно взятом регионе. Мы вместе с гражданами страны ежедневно делаем эти дела все вместе. Вместе с нашими сторонниками, нашими волонтерами, нашими активистами. Обратите внимание на нашу программу, она опубликована на нашем сайте. Наша программа – это образ будущего. То, что мы считаем нормой и то, к чему мы должны стремиться. Это программа ответственной, разумной политики, рационального общественного устройства. Мы верим, что эти идеи могут стать объединяющими для современного российского общества, новой национальной идеей. «Зеленые» предлагают программу под названием «Великий поворот». «Великий поворот» — это развитие общества и экономики в другом направлении. Давайте измерять ВВП не в деньгах, давайте измерять его в качестве жизни людей, давайте измерять его в уровне здоровья граждан. Давайте направим все наши ресурсы внутрь нашей страны. Ресурсы как природные богатства, так и наши интеллектуальные, творческие ресурсы, наш творческий потенциал, наши человеческие ресурсы, наши энергетические ресурсы. Политика, когда после нас остается хоть потоп, когда после нас остаются полигоны Красный Бор, которые нуждаются в рекультивации, или черная дыра в Нижегородской области, которую разгребать нашим потомкам и потомкам наших потомков еще не одно десятилетие, должно уйти в прошлое.
1: Все. Анна Буглаева. Спасибо большое. От политической партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость Владимир Петрович Ворожцов. Пожалуйста.
3: Добрый день, дорогие друзья. Вы знаете, политических партий много, а партия пенсионеров, она одна. Нам 29 лет. Это одна из старейших политических партий страны. И так уж получилось, что особенно перед парламентскими выборами регулярно наши идеи очень активно начинают разбираться нашими политическими оппонентами. Длительное время мы являемся своего рода донорами идей. Но нам не страшно, потому что мы постоянно идем вперед и наши основные идеи, с которыми выходит партия пенсионеров. Во-первых, мы партия всех поколений. Наше молодежное движение, в нем 40 тысяч человек, это движение «Внуки». И здесь все очень ясно и четко, потому что, встречаясь с молодежью, со студентами, мы всегда спрашиваем, с родителями у вас есть проблемы? Бывают. А бабушки и дедушки вас обижают? Никогда. Поэтому мы партия всех поколений, мы партия детей, родителей и бабушек и дедушек. Это первое. Второе. Мы занимаем ясную и четкую позицию, что, к сожалению, парламентские партии, по 30 лет сидящие в парламенте, не сделали фактически ни с того, ничего, что они обещают. Наш принцип – депутат должен идти в Государственную Думу не больше, чем на один срок. Все. Хочешь потом не больше, чем один срок подряд. И еще один момент. Мы же все-таки партия пенсионеров. Мы предлагаем, первое, наследование налоговых, наследование пенсионных накоплений, пенсионные индивидуальные счета с момента рождения и самое главное, отмена вот этих страшных баллов, которые только вредят обществу.
1: Спасибо большое, Владимир Петрович. И по контрасту от политической партии «Новые люди» Дарья Кислицына. Дарья Олеговна, вам слово.
4: Дорогие слушатели, добрый день. Действительно, на контрасте первый тезис. Во-первых, мы самая молодая партия, представленная в Государственной Думе. Долгое время там было 4 партии. В 2021 году мы сломали тренд, 5-я партия. Сначала нас смотрели с интересом, экспериментом. Сейчас мы убедительная политическая сила. Между прочим, самая эффективная из оппозиционных парламентских партий по количеству принятых законопроектов на единицу депутатов. На текущий момент у нас 15 депутатов было в 8-м созыве. Второе очень важное. Мы единственная партия растущего, убедительно растущего политического тренда в сравнении со многими остальными. Это очень важно, это подкрепляется нашими реальными делами. То, что партия успела сделать за 6 лет, это говорит о ее эффективности. Третье, очень важное лично для меня. Партия очень энергичная за счет своей молодости, за счет своей, знаете, такой неуставшести, очень много драйва, энергии и очень много идей, которые реально не останавливаются просто на уровне идей. Следующее. У нас большая экспертиза, команда очень разная, каждый приходит в партию из своей отрасли, и каждый может реализовывать непосредственно ту деятельность, в которой он компетентен. Это тоже очень важно для наших избирателей. Слоган, с которым мы идем на эти выборы – «Люди важнее». У нас есть девиз партии «Наша песня», где мы говорим «Любить, мечтать, творить». Нам кажется, что это крайне важный тезис для всех сфер жизни. Мы все это воплощаем в своей программе. Ее можно почитать на нашем сайте. Она называется «12 шагов». И голосуйте за нас. Номер 11 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое, Дарья Кислицына. Ну и теперь переходим, собственно, к телу дебатов, к обсуждению заявленных тем. Я напомню, это демография и экология. На каждый ответ... предположительно, по 3 минуты, чтобы оставить оппоненту тоже возможность высказаться. Итак, первые новейшие истории России государственные меры поддержки рождаемости были приняты, напомню вам, в 2007 году была утверждена концепция демографической политики Российской Федерации на период как раз до 2025 года. И на ее основе как раз реализовывались конкретные меры, включая там, адресную материальную поддержку семей с детьми, индексацию пособий, другие мероприятия. В 2007 году в нашей стране родилось 1 600 000 детей с хвостиком. В 2025 году число зарегистрированных новорожденных составило, по данным Росстата, 1 057 000 новорожденных, и показатель снизился примерно на 34% за эти годы. Считаете ли вы необходимым продолжать реализацию тех мер, которые заложены в концепции, которые сейчас реализуются, или готовы предложить свои стимулы для рождаемости? Вот такой вопрос. Пожалуйста, Анна Буглаева, представитель партии «Зеленые».
2: Безусловно, меры по поддержке рождаемости необходимы нашему государству. «Зеленые» готовы предложить новый подход к этим программам. В частности, в нашей программе есть предложение создания государственного алиментного фонда для того, чтобы женщины не боялись рожать. Потому что материальный стимул – это, конечно, безусловно, важно. Однако важно чувствовать себя уверенным в завтрашнем дне. Важно понимать, что ты не останешься один на один с ребенком и всеми проблемами, которые прилагаются к его воспитанию. Важно знать, что ты будешь есть, чем ты будешь кормить ребенка, как ты будешь его одевать и где вы будете жить. На наш взгляд, демографическая политика – это одна из важнейших функций государства. И государство должно поддерживать женщин, которые рожают детей, которые создают наше будущее фактически. Еще один важный момент – это поддержка семей, поддержка многодетных семей. Мы предлагаем жилищную политику. Мы предлагаем поддержку в рамках жилищной политики нашего государства. Это синергетическая мера, которая не только позволит улучшить демографическую ситуацию в стране, но и позволит ликвидировать дефицит кадров во многих бюджетных отраслях, среди медиков и учителей, особенно в отдаленных селах и малых городах. Зеленые, номер 5 в избирательном бюллетене, за адекватную жилищную политику, которая позволит людям не бояться завтрашнего дня. Что мы предлагаем конкретно? Мы предлагаем предоставлять сотрудникам бюджетной сферы арендное жилье по ставке ниже рыночной с возможностью приватизации после 10 лет выслуги. Это позволит привлечь и закрепить квалифицированные кадры в социально значимых отраслях, особенно в сельской местности, где кадры дефицит сегодня стоит очень остро. Возьмем Красноярский край, где в рамках оптимизации закрываются сельские школы, потому что там не хватает учителей. Голосуйте за справедливую политику. Зеленые, номер 5 в избирательном бюллетене. Еще один важный момент, о котором хотелось бы сказать, который тоже относится к демографической политике и к политике воспитания. Это профориентация в школах. Это грамотная социальная политика, это доступное здравоохранение, это доступная медицина, особенно в сельских городах и удаленных регионах России. Все мы понимаем сегодня, что поход к врачу для будущей мамы, например, в отдаленном селе – это целое испытание. Это испытание даже не на один день, потому что нужно доехать до областного центра, нужно найти, где жить, потому что одно обследование сегодня, другое завтра, а третье еще через пару дней. Нужно как-то добраться обратно. Зеленые, номер 5 в избирательном бюллетене за всеобщую доступную медицину.
1: Спасибо большое. Анна Буглаева, партия «Зеленые». И от политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Петрович Ворожцов.
3: Дорогие друзья, у партии пенсионеров ясная и четкая позиция. Программа партии пенсионеров называется «Программа нормальной жизни». И вот в программе нормальной жизни ключевой момент и наша стратегическая линия – это здоровье сбережения. Так и называется – здоровье сбережения. И основа демографической политики, на наш взгляд, должна заключаться в здоровье сбережения нации. Это здоровье сбережения детей, женщин, будущих матерей, это родителей и старшего поколения. То есть демография – это ведь наука о народонаселении. Это не только рождаемость. Рождаемость будет эффективна только тогда, когда будет нормально жить люди всего возраста. Именно эту задачу ставит себе партия пенсионеров. Партия пенсионеров – в основном партия врачей. Нас возглавляет заместитель генерального секретаря общества врачей и врачей Эрик Праздников. Это один из выдающихся российских врачей, врач высшей квалификации, хирург-онколог. И половина руководителей наших региональных отделений – это врачи разных специальностей. И мы четко и ясно формулируем вот эту задачу. Народосбережение, здоровье сбережения. И это обеспечит и соответствующий уровень рождаемости. В программе нормальной жизни у нас ясно и четко прописано, что необходимо сделать. Это и объем поддержки четко прописан, сколько. Это обеспеченность, безусловно. И здесь речь не идет. Несколько систем есть, обеспечивающих жилье. Несколько систем есть, обеспечивающие материальную поддержку. Сейчас вот результаты обследования показывают, что когда женщины спрашивают, почему, когда она будет рождать, 58% говорит, что нужна отдельная квартира, и только 11% говорит, что для этого ей нужно законно вступить в брак. Представляете, вот насколько интересный разброс. А партия пенсионеров ясно и четко формулирует один момент. Дело в том, что все это надо делать, но Есть еще одно направление. Понимаете, никакими деньгами не зальешь вопрос формирования семьи и рождения ребенка. До тех пор, пока ребенок не будет желанен, до тех пор, пока его не будут хотеть и родители, и их родственники, ребенка рождать не будут, скунья, хоть насыпь ты сверху пачки денег. Поэтому главное, это, на наш взгляд, это еще воспитание, формирование образа семьи. Здесь и телевидение, хоть один фильм вы видели, где нормальная счастливая семья? Кругом да. Браки, разводы, измены. Значит, формирование духовного подхода даст нам именно то, что надо. Не 1,4, а 2,2. Естественный прирост населения.
1: Спасибо большое, Владимир Петрович Воросцов, партия пенсионеров. И от политической партии «Новые люди» Дарья Кислицына. Дарья Олеговна, пожалуйста.
4: Да, действительно, демография, наверное, ключевой вызов для всей нашей страны, вне зависимости от представленности политических сил. У нас индекс рождаемости падает, у нас увеличивается количество разводов. Ну, кстати, не все так прям драматично. У нас количество рожающих третьих детей, оно увеличивается. Поэтому я все-таки за позицию отвечаю на ваш вопрос. Меры с 2007 года совершенно точно дают свои результаты. Другой вопрос, что мы попадаем в большую демографическую яму, которая приходится на эти поколения. Поэтому, конечно, меры нужно продолжать и развивать, улучшать. За что выступает наша партия? Давайте начнем с материальных аспектов. Понятно, что когда принимаешь решение про первого ребенка, утыкаешься, все были молодыми, всем не хватало денег, базовая вещь, да? Точно совершенно мы выступаем за снижение налогового вычета из зарплаты в момент рождения ребенка.
1: Снижение вычета?
4: Собственно, у работника снизить долю, которая у него вычитается, да. А второе, конечно, мы выступаем за отсрочку по ипотеке не только со второго ребенка начиная, но и с первого. Это вот ключевое при принятии решения о первом ребенке. Говорили здесь сегодня про стоимость жилья. Понятно, что когда ипотека и такая ключевая ставка, крайне сложно молодым это сделать. А хорошим решением с нашей точки зрения может выступать арендное жилье. Сама работала много в регионах, где только арендное жилье. И вот такой тип предоставления, там, например, на 10 лет в аренду с последующей возможностью выкупа, когда уже семья встает на ноги, это, на наш взгляд, хорошее подспорье для молодых семей. Следующий пункт – нематериальный. Современные мамы. Вечная дилемма – быть мамой или продолжать профессию. Не должно быть у женщины вот этого выбора – дом или работа. Поэтому совершенно точно мы выступаем за то, чтобы уже с полутора лет ясли предоставлялись для всех, во всех регионах без ограничений. Ясли – это не очередь, это обязательство, это не привилегия. Если же сохранилась где-то в муниципалитетах еще очередь, то тогда возможны вариации выплата, которая может быть использована на няню, на частный детский сад, зарплата бабушки условная, чтобы по этому поводу были разные опции. Следующее, о чем хочется сказать, это, конечно, удобство. Ну вот должно быть удобно. Понятно, что ребенок крайне сильно меняет жизнь. Но давайте уберем всю бюрократию, насколько это возможно. Тысячи разных справок. Давайте их все соединим максимально в одну-две. Каждый год не получать одну и ту же справку. В детские лагеря отправляя детей, каждый год не пересобирая все те же справки. Упростим там, где это возможно. Потом у нас, конечно же, есть некоторые несовершенства в законодательстве. Например, знаете ли вы о том, что мама, если одинокая, вот, например, она двойняшек родила, и она с коляской не может зайти, нельзя заносить коляску. А она после родов не может, вот ей физически нельзя двоих малышей нести. Нужно смотреть вот эти, понимаете, тонкие несовершенства, которые можно поправить. Ну и последнее ключевое. Давайте еще задумаемся о предстадии. Создавать инфраструктуру, где люди могут знакомиться. Молодые семьи. Потенциально создавать пространство для общения. Мы такие проекты создаем, чтобы было больше пространства для офлайн живой коммуникации.
1: Спасибо большое. Я бы предпочел, чтобы, когда вы говорите про арендное жилье, называли, кто собственник этого жилья, а когда говорите про пособие, называли, сколько можно потратить на няню или на частный детский сад. Но это детали, которые оценит ваш избиратель. Дальше пошли. Демографические процессы развиваются по своим законам, под влиянием кризисов, войн, изменения технологических укладов, роста или падения уровня доходов населения. И самый известный и не раз опробованный во всем мире способ решения проблемы нехватки трудоспособного населения, это, конечно, мигранты. Мигранты и демография – вещи, увы, взаимосвязанные. Насколько этот путь приемлем для России с вашей точки зрения, и чем и кем он должен определяться и регулироваться? И те же три минуты на размышления. Пожалуйста, Анна Буглаева от Российской экологической партии «Зеленые».
2: Прежде всего, миграционная политика – это действительно важная задача государства. Это точка, которая провоцирует социальное напряжение, социальные конфликты. Все мы были тому свидетелем несколько десятилетий назад. Сегодня основной претензией граждан к мигрантам в основном является то, что они занимают рабочие места, занимают места в детских садах, согласно нашему законодательству. Однако государство справляется с этой задачей, ужесточая в том числе миграционное законодательство и регулируя сферу трудовых отношений в этом вопросе. На мой взгляд, миграционная политика тесно связана с политикой трудовой, с трудовым нашим законодательством и с законодательством в сфере образования. Поскольку для того, чтобы мигранты перестали занимать наши рабочие места, мы должны сами их занимать, мы должны сами быть готовы работать на этих должностях. Мы должны автоматизировать низкопродуктивные профессии, возможно, внедрение робототехники, возможно, внедрение каких-то инноваций. А трудовая и образовательная политика должна быть направлена на формирование нашего подрастающего сейчас поколения высококвалифицированных специалистов, которые будут разбираться как в сфере искусственного интеллекта и нейросетей, так и в роботостроительстве, ракетостроительстве, в разработке новых технологий, в том числе зеленых технологий, которые нам сейчас необходимы, потому что экология — это то, от чего все зависит. Экология — это наше здоровье, экология — это наша безопасность, экология — это здоровье подрастающих поколений и то, что мы им оставим. Что мы им оставим? Байкал в том состоянии, в котором он сейчас, чистый еще и еще пока способный к самовосстановлению, или обычную лужу. Что мы им оставим? Полноводную Волгу или жалкий ручеек заиленный, который не в состоянии обеспечить даже работу гидроэлектростанций? Что мы им оставим? Об этом сейчас надо задуматься вот прямо сейчас. «Зеленые» — это единственная политическая партия, у которой экология — это не одно из направлений, это основа, фундаментальная основа нашей программы. Номер 5 в избирательном бюллетене — партия «Зеленые».
1: Спасибо большое, Анна Игоревна Буглаева от партии «Зеленые». Я вас слушал, думал, а экология моего подъезда и моего дома зависит от совершенно очаровательного музроба, который пробивает засоры в мусоропроводе и чистит камеру. И у нас действительно не воняет. Так что музроб пока что за экологию отвечает. От политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Петрович Вражцов, пожалуйста.
3: Отвечая сначала на вопрос относительно кому аренды и так далее. Безусловно, ипотека – это форма банковского фактически обирания граждан. Зверский банковский кредит. Поэтому партия пенсионеров выступает за максимальное уменьшение роли ипотеки. И не арендное, а социальное жилье. Почувствуйте разницу. Если кто-то говорит об арендном, партия пенсионеров говорит о социальном жилье. По-моему, разница огромная, и все понятно. Что касается миграции, тут два момента. Первый момент. Почему-то вот мы умалчиваем и на дебатах умалчиваем. Ведь главная проблема даже не в миграции, а в бездумном предоставлении российского законодательства сотням тысяч выходцев из различных республик.
1: Законодательство? Гражданство?
3: А это гражданство. Бездумное предоставление гражданства. Нам надо вспомнить и исполнить те решения, которые президент Российской Федерации принимал еще в 2002-2003 году, когда утверждал первые подходы к миграционной политике. Миграционная политика, если она нормально проводится, она должна быть ясной и четкой. Каждый мигрант приезжает с конкретным трудовым контрактом на конкретный объект работы. После завершения этой работы он уезжает. Социальные выплаты на него выплачивает работодатель. Семья остается у него дома, значит, и он выполняет те задачи, на которые он приезжает, не создавая существенной нагрузки на население. Мигранты нужны. Есть страны мира, которые фактически на одного местного жителя приходится 9 людей приезжающих зарабатывать. Но это не мигрант, это трудовой специалист, который прибывает для выполнения конкретных трудовых задач. Вот как должно быть это все организовано. И тогда вопросы не будут возникать, и добавок еще требования к правоохранительным органам. Нулевая терпимость к нарушениям. За любые недопустимые нарушения высылка из страны. Тогда не будет проблем, но всегда найдется сугроб или хамит, который уберет подъезд и сделает это с выгодой для России, для себя и для своей семьи.
1: Да это бог, спасибо, Владимир Петрович Ворожцов. И от политической партии «Новые люди» Дарья Олеговна Кислицына, пожалуйста.
4: Да, это, конечно, крайне больная тема, потому что очень тонкая грань, если мы говорим с точки зрения трудовых резервов, между тем, чтобы сокращать безработицу и быстро переходить к нехватке кадров. И это такая вечная поляризационная тема, на самом деле, для общества, потому что, с одной стороны, естественно, мы все хотим повысить уровень безопасности, да, но тоже не будем уходить только в то, что это исключительно криминогенный элемент за счет мигрантов. А с другой стороны, ну, простите, мы к сервисам привыкли, когда доставки под двери, и мы понимаем, что, ну, честно говоря, не наши горожане в основном этой профессией занимаются. У партии довольно четкая и жесткая позиция по этому поводу, с тем, чтобы руки дошли до того, где есть еще правовой беспредел, занять правильные лакуны. Первое, что мы сделали, инициировали разграничение трудового и гражданского миграционного законодательства, потому что мы понимаем, что это принципиально разные вещи. Второе и ключевое – закрепили ответственность работодателя. Работодатель, который привлекает трудовую силу, в первую очередь должен отвечать за тех, кого привлекает, не скидывая постоянно все только на бремя государства. Самое, наверное, наше нашумевшее и массово известная инициатива – это «Мигрант ID», который, собственно, агрегирует все данные о въезжающем человеке. Но принципиальные несколько вещей. Давайте по смыслам их разложим. Первое – въезжающий человек должен уважать и принимать правила страны, в которую он приезжает. Поэтому отсюда экзамены на знание, там, безусловно, языка. Ну и вот сейчас в разных вариациях обсуждаются, о каких еще, скажем так, культурологических основ страны для того, чтобы работать. Второе – это запрет на гетто, так называемый, да, чтобы человек, въезжающий работать, не привозил с собой, при всем уважении еще к демографии других стран, всю свою большую семью, которая при этом, собственно, не создают добавочного продукта для нашего внутреннего регионального продукта. Это второе важное. И так, экзамены, борьба с гетто. Ну, конечно, финансовый контроль здесь. Почему мы выступаем всегда за то, чтобы давать больше самостоятельности и полномочий регионов? У регионов крайне разная ситуация с безработицей, с теми инфраструктурными проектами, на которые необходимо привлекать внешние, в том числе миграционные трудовые кадры. И вот здесь крайне важно, чтобы история с патентами, она могла работать в таком более гибком режиме, исходя из отрасли, в которую привлекается потенциальный работник въезжающий, и исходя непосредственно из региона, в который он направляется.
1: Все, да, спасибо большое. Дарья Кислицына, политическая партия «Новые люди». Ну и экология. Тема близкая, по крайней мере, от одного из участников наших дебатов. Экология. Один из наиболее обсуждаемых и в некоторых регионах социально чувствительный вопрос – это качество атмосферы в промышленных городах. Это и Норильск, и упомянутый уже вами сегодня Красноярск, и Челябинск, и Новокузнецк, и Магнитогорск. По опросам 66% россиян считают выбросы предприятий главным источником всех экологических проблем. Ну и вот печально знаменитый Красноярский край. В августе текущего года несколько раз там вводили режим черного неба. Новость сегодняшнего дня – режим черного неба объявлен в округах на севере Красноярского края. Об этом сообщает местные МЧС. С другой стороны, не утихают споры вокруг обязательств, которые Россия принимает на себя в присоединившись к Парижскому, Киотскому соглашениям и прочее, прочее, прочее. Вот противники утверждают, что это все тормозит развитие нашей промышленности, тормозит развитие страны, снижает ВВП и вот прочее, прочее, прочее. Как вы видите решение этой дилеммы? Она действительно такая серьезная и непростая. От партии «Зеленые» Анна Игоревна Буглаева.
5: Буквально вчера мы направили в Министерство экологии Российской Федерации и в Комитет Госдумы по экологии предложение о тотальном, автоматизированном, публичном мониторинге Буквально мы предлагаем поставить датчик на каждую трубу, который будет фиксировать загрязнение, который будет поставлять нам хотя бы начальные исходные данные. Мы убеждены, все решения, которые сегодня принимает государство, должны быть основаны только на реальных инструментальных данных. Те данные, которые положены сегодня практически во все государственные программы по экологии, получены расчетным методом. То есть на предприятии есть оборудование, у этого оборудования есть паспорт. В этом паспорте указаны расчетные данные, сколько и чего это оборудование выбрасывает. И, соответственно, какой нужно поставить на него фильтр условно. Показатели этого оборудования умножаются на количество часов его работы. Получаются данные, которые положены сегодня в основу государственных программ. Мы не знаем точно, что в каком количестве сливают в Волгу, чем дымят трубы в Череповце. Мы не знаем, сколько и чего выбрасывается в Красноярске. Мы не знаем даже, в каком состоянии сегодня почва в Ставрополье, потому что реальных инструментальных данных, по сути, нет. У нас не хватает, у нас сокращается количество постов Росгидромета. Данные статистики, которые может получить даже даже научное сообщество, это усредненные данные. Мы не знаем реальности. А обычному человеку в целом, в принципе, невозможно узнать, безопасна ли та или иная река для купания, возле какого предприятия можно жить, чем будут дышать ваши дети, если вы останетесь жить конкретно в этом регионе. В какой области производят действительно безопасные продукты? На каждом здании муниципальной администрации мы предлагаем поставить электронное онлайн-табло, которое будет демонстрировать эти данные для всех граждан. И данные регулярных замеров контрольных качества воды, воздуха, почвы должны ложиться в основу принятия всех государственных решений. Невозможно построить новое предприятие там, где совокупная нагрузка на окружающую среду уже не выдерживает никакой критики. Можно рассчитывать отдельно ЦБК, отдельно котельную, отдельно химзавод и построить еще рядом полигон. Это конкретная российская ситуация в Архангельской области. Совокупная нагрузка на окружающую среду не считается. Без такого тотального публичного мониторинга невозможно соотнести нарушение и нарушителя. А если каждое предприятие будет понимать, что наказание за нарушение неизбежно, оно ему будет выгодно.

0: очень интересный орган, он называется «Клуб мудрецов». Он собирается по ключевым проблемам развития. Лучшие специалисты страны, мы гордимся это. На сегодня в партии пенсионеров лучшие в России экспертное сообщество. Это признают все. Это ни у других партий, по крайней мере, сомнений не было. От слова совсем. Значит, и наши мудрецы четко сформулировали, что подход к экологии должен быть целостным. Нужно подходить к экологии как асфера, как ноосфера. Единая, не вырывать какой-то кусочек. Один бегает там, воздух не то, другой бегает там, вода не та, третий там, птички не те и так далее. То есть экологию надо воспринимать целым и рассматривать, как она влияет на общество и государство. Это первое. Второе. Мы действительно сталкиваемся с тем, что Россия подписала определенные документы. В партии пенсионеров считают, что наше присоединение на тех условиях, которые произошло к Киотскому протоколу, и связанными с этим выявляющимися там многочисленными мошенничествами, которые там происходят, да, с этим Киотским протоколом, карбоновыми выплатами и так далее, таким изменением позиции, когда Россия вступала, и мы уменьшали выбросы, а потом нам решили предъявить, что у нас много болот, и в связи с этими выбросами уже не нам должны платить, а мы должны платить. То есть идет напрямая подтасовка. С учетом того, что экологические движения, особенно за рубежом, явно политизированы. Вспомните, зеленые в той же Германии и так далее, какую занимают провоенную и другую позицию. А в ряде стран они еще и вдобавок ангажированы определенными бизнес-структурами, которые выступают против строительства тех или иных объектов. Поэтому к экологии надо относиться действительно внимательнейшим образом и соответствующим образом требования к парламентским партиям. Что надо делать? Вот то-то, то-то, то-то. Для того, чтобы экологические требования соблюдались, они должны носить нормативный характер, они должны быть прописаны в законах. Если парламентская партия начинает жаловаться, что воздух не тот, или, значит, вода не та, это ее вина. Это то, что она, находясь в Государственной Думе, не приняла соответствующие нормативы и показатели, согласно которым не общество должно бегать, замерять, что там висит на горсовете и так далее. А специально ответственные органы должны четко контролировать все выбросы, насколько они соответствуют нормативно-законодательным прописанным условиям. Если будет создана такая система, тогда вот все эти разговоры в пользу бедных, они уйдут. Такова позиция партии пенсионеров. Так мы считаем. Нужно все ставить на четкую, ясную правовую государственную основу.
1: Спасибо, Владимир Петрович Ворожцов. И от политической партии «Новые люди» Дарья Олеговна Кислицына, пожалуйста.
2: Да, партия «Новые люди», напомню, номер 11 в избирательном бюллетене. Вот партия чем прекрасна? Все, что партия говорит, она в первую очередь сама делает. И это же касается экологии. У нас очень активные в 8-м созыве депутаты, которые работали в этом направлении, кандидаты, которые идут сейчас. Вот несколько цифр. У нас в рамках проекта «Зеленый город» нашими активистами было высажено более 500 тысяч деревьев. То есть мы не просто говорим, идите сажайте деревья, мы сами показываем пример, как это делать, вовлекаем всех неравнодушных. А вместе с Еленой Летучей уже на упомянутом и обожаемом мной Байкале, сама там много работала, достали более 400 тонн покрышек, потом их отправили на переработку, и они идут на строительство детских площадок. То есть, понимаете, еще и социальная миссия после этого возникает. Наши активисты проверяют качество воды в более чем половине субъектов нашей страны, потом отправляют местным властям, если есть какие-то несоответствия. Очень важно, мы выступаем за то, чтобы в заповедниках было право на внеплановые рейды, потому что мы понимаем, что могут всякие разные неприятные вещи происходить, все это надо перепроверять. Мы отстояли сохранение бюджета на экологию, более 3 миллиардов текущего бюджета в предыдущие годы, за 22-й, 23-й, 24-й были направлены на ликвидацию несанкционированных свалок. Ну и мы стали инициатором ряда важнейших законодательных изменений в сфере экологии. В частности, закон о компенсаторном озеленении. Ну, собственно, вырубил дерево, посади, если очень упрощенно, да, компенсируй вред текущей и потенциальной окружающей среде, которую ты занес. Отдельная тема касается работы и защиты животных. Скажем так, понятно, что не социально одобряемо какое-то девиантное поведение по отношению к животным, но сейчас это на уровне формального запрета. Нужно

0: прямо ввести штрафы за пропаганду всяких нездоровых вещей с животными. Вообще дичью для меня было, если честно, простите за сленг, когда я узнала, что у нас можно животное в качестве обременения по кредиту, ипотеке и ипотеке указывать. Ну, это уж совсем какой-то...
1: Имущество
0: вот,
1: по нашему законодательству.
0: Совсем какой-то как-то мрачный век. Давайте вот за отмену таких вещей, безусловно, мы тоже выступаем. И за безопасное, экологичное отношение с животными. Ну и самое важное, смотрите, мы выступаем за то, чтобы людям передавать вообще право на свой муниципалитет, город, здоровую окружающую среду. Очень активно мы выступаем, мы пропагандируем концепцию здорового города, здорового образа жизни. У нас в целом все в партии на спорте, за экологию, за долгую здоровую жизнь. Поэтому мы своими действиями призываем вас голосовать за нас.
1: Дарья Кислицына от партии «Новые люди». Ну, более 500 деревьев, более 400 покрышек.
0: Тысяч. И тысяч.
1: 500 тысяч?
0: 500 тысяч.
1: А, вот это вклад, между прочим. Я не знаю, чем ответить сейчас на это зеленое. Еще одна тема – это мусорная реформа. Больная. Все у всех на слуху, у избирателей ваших, у наших слушателей. Я напомню, самый резонансный скандал текущего 26-го года – это вокруг российского экологического оператора, государственной компании, которая управляет мусорной реформой. В апреле ее генеральный директор покинул Россию, по данным источников, сбежал. Вслед за ним в следственный изолятор отправились его ближайшие соратники. И, как выяснилось, миллионы уходили на зарубежные отели, ресторанные счета. В штате числились няни, садовники. Под видом строительства сортировочных заводов и полигонах средства выводились в офшоры. И вот мне интересно, вы как будущие законодатели, в чем видите решение подобной проблемы? Это, на ваш взгляд, чем определяется успех решения проблемы свалок и мусоропереработки? Четкостью и точностью законодательства или пусть это будет контроль со стороны силовых структур? 3 минуты на ответ. Пожалуйста, Анна Игоревна Буглаева, партия «Зеленые».
2: Сейчас в мире на одну мечту сбывшуюся станет больше. Потому что я скажу, стандартизация упаковки. Да, это была моя мечта, сказать это публично и рассказать о том, почему именно эта мера должна быть положена в основу мусорной реформы и всей сферы по переработке отходов. Как человек, который сортирует отходы уже 10 лет, причем не только свои, но и субботников, я мечтаю, чтобы государство начало решать проблему отходов с самого начала, с этапа производства того, что неизбежно станет мусором, с упаковки. Мой любимый пример – это крышечки от сметаны. Все их знают. Они такие прозрачные или полупрозрачные, примерно одинаковые. Так вот, такая крышечка может быть сделана из 3 разных видов полимеров. Причем 2 из них в московском регионе не перерабатываются. Можно сколько угодно рисовать ленту Мёбиуса на любых пластиковых штуках. От этого они не станут более перерабатываемыми, даже если их выбросить в синий или оранжевый, как во многих регионах, контейнер для вторсырья. А вот если государство, производители, заготовители и переработчики договорятся на берегу, что банки из-под сметаны и их крышки будут сделаны из одного и того же материала, это может сработать. Например, если это будет полипропилен, технологии по переработке которого сейчас существуют. Заготовителю любая сортировка, хоть автоматическая на подмосковных комплексах по переработке отходов, они тоже, кстати, сейчас попали в эпицентр скандалов, но тем не менее это вот лучшее, что мы можем предложить на данный момент наше государство. Хоть ручная сортировка, какой она была еще до мусорной реформы. Заготовитель сможет при таком подходе эффективно собрать товарную партию. Переработчик, который эту партию купит, будет уверен в том, что ему точно попал подходящий материал, который он точно сможет переработать и готовый продукт продать для производства уже других материальных ценностей. Кстати, вот на этом этапе тоже необходимо включение государства. Не секрет, что сейчас перерабатывающая отрасль находится в глубоком кризисе. В нашем московском регионе остался один переработчик, который готов работать с композитными пленками. Это пленки, пакеты всех мастей, которые к нам попадают в домохозяйство. Сырье этот переработчик берет бесплатно. Доставка происходит за счет того, кто ему привозит. Это вот сейчас я говорю конкретно о московских экоцентрах. Предприятия закрываются. Вторичная гранула не выдерживает конкуренции с дешевой экспортной первичкой. Это большая проблема. Рынков сбыта для вторичной гранулы практически нет. Работать невыгодно. Еще одно последствие – это закрываются экоцентры и волонтерские проекты, которые, по сути, сейчас гораздо эффективнее государства решают задачи циклической экономики. Зеленые, номер 5 в избирательном бюллетене, выступают за системную поддержку и государственное регулирование перерабатывающей отрасли. Мы убеждены, государство должно поддерживать льготами и субсидиями переработчиков, которые работают с полигонным сырьем, то есть с тем, что попадает к ним после сортировки. Не с промышленным браком, а с полигонкой. Принципиально важно поддерживать стабильный спрос на вторичную гранулу. И для этого мы предлагаем использовать экономический механизм государственных закупок. Еще одна проблема сортировки – это органические отходы. Мы предлагаем поставить третий бак, потому что именно органика – это источник фильтрата, источник метана, источник парниковых газов. Привет, климатический кризис. Третий бак смог бы решить эту проблему. Кстати, я на уровне своего домохозяйства провожу этот эксперимент, и за 5 лет у меня получилось не отправить на захоронение или сжигание 520 килограмм органики и, соответственно, предотвратить образование 130 кубических метров свалочного газа.
1: Уп! Спасибо большое, Анна Игоревна Буглаева, кандидат в депутаты Государственной Думы от политической партии Российской экологической партии «Зеленые». Ну и все туда же, мусор и проблемы с ним связаны, от политической партии Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Владимир Петрович Ворожцов, пожалуйста.
3: Вы сами сказали, что проблема существует давно, и она серьезная. Если она до сегодняшнего момента не решилась, значит, предлагавшиеся пути ее решения были неправильными. И давайте начнем с понятия. Вы сейчас сказали «мусор». А если посмотреть внимательно, то мы видим, что ведь на самом деле это не мусор. Это, между прочим, вещества, это сырье.
1: Для некоторых золотое дно, как
3: раз. Для некоторых золотое дно, если все правильно организовать. Друзья, это до 80-85% может быть переработано. Это объективные показатели, мировые, исходя из содержания и так далее. Если это не работает, значит, первое, не созданы соответствующие экономические и организационные условия. Значит, необходимы заводы по сортировке, заводы по переработке, предприятия по вторичной переработке сырья самого различного, всего спектра, от алюминиевых цветных металлов, железа и так далее, до строительного мусора, не говоря уже о бытовом мусоре, полипропилене и так далее. Для того, чтобы это делалось, там совершенно нужно другое кредитование, должно совершенно другое субсидирование и соответствующие рынки и условия сбыта. Мы должны вводить, это законодатели не дорабатывают, это очевидно, фиксированные показатели использования продукции вторичного сырья в строительстве и так далее. Вот огромное количество вторичного сырья переработано может идти на асфальт, на оборудование переходов, на строительство различных объектов, в том числе вдоль дорог и так далее. Ну, огромный объем возможностей существует. Почему не заинтересовано? И тут мы видим серьезные недостатки. Смотрите, основные деньги делаются на чем? Вывоз и сама свалка. Вот где клондак-то на самом деле. Мы видим десятки, сотни уголовных дел, вы правильно говорите. Люди фактически грабят страну, а грабят граждан и вдобавок еще разрушают экологию. То есть нам в подходе к этой сфере необходимо в корне пересмотреть нормативное финансовое организационное регулирование. Только вот совокупностью законов мы можем это решить. И вот, кстати, партия пенсионеров как раз продумала. У нас есть и закон, связанный, четко предлагаем мы варианты относительно квотирования, относительно использования условий финансирования, налогообложения. То есть эту сферу надо решать комплексно и, самое главное, по уму.
1: Спасибо вам большое. Владимир Петрович Ворожцов от политической партии Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. И слово Дарье Олеговне Кислицыной, кандидату в депутаты Госдумы от политической партии «Новые люди».
4: Да, я, с вашего позволения, разделю на уровни ответов. Касательно нас как партии, безусловно, мы выступаем за разумное потребление, мы выступаем за сортировку, конечно же, мы выступаем за Простите, я шевелю руками много, мне да. Мы выступаем за вторичную переработку, мы выступаем за сокращение процента отходов, которые захораниваются, причем всех видов. Ну, вот что для этого принципиально важно? С точки зрения государственного развития, ключевой тренд, который, переход, который должен был быть сделан, от монополий к конкуренции, чтобы не было истории, о которой вы рассказали изначально. Там, кстати говоря, человек, который аффирмацию ставит «я достоин триллиона», ну, наверное, да, и будет тратить вот то, о чем вы сказали, на личные нужды, но оставим это в стороне. Поэтому совершенно точно, чем больше конкуренции и уход от монополий во всех сферах, тем меньше у нас будет таких потенциальных историй. Что касается человека, мы за, вот знаете как, за поощрение здоровых и адекватных инициатив. У нас есть такой масштабный проект в партии «Эко.», где мы, начиная там от юного возраста, кстати, чем раньше ты вовлечешь человека в эту сферу, тем больше у него, ну, гораздо больше шансов, что сознание именно таким образом будет сформировано. И вот хочется похвалить каждое следующее молодое поколение, гораздо более осознанно с точки зрения экологии. Гораздо. И мы, собственно, примером, как я уже говорила, учим и сортировать отходы, и совместно их утилизируем. И хочется нам предложить такую акцию, как «Зеленая карта», условно говоря, поощрять все правильные, хорошие инициативы людей, когда они сдали бутылочку, ну вот как мы в детстве. Вот я помню, сдавала стеклянные бутылочки там, например, да. Ну, сейчас возможности гораздо больше, хотел и они гораздо шире. Куда? Я вам расскажу.
1: Хорошо.
4: Да. Вот, ввести зеленую карту, потому что нас очень любят всегда разные такие негативные рейтинги, надо позитивные рейтинги, поощрять правильную социальную активность, вот, в частности, в экологической сфере. С точки зрения общества, безусловно, общественный контроль, ну, опять же, да, тонкая грань, и где уже наступает зона профессиональных компетенций, то там уже должны работать профессионалы и эксперты, а все, что касается текущей обычной жизнедеятельности людей, то, как правило, экологические мероприятия, экологические акции, безусловно, с общественной приемкой и с вовлечением людей. Вот. А что касается предприятий, непосредственно функционирующих в отрасли, то здесь, конечно, еще большая дорога и наша потенциальная работа с точки зрения законодательных инициатив в области введения налоговых стимулов для производителей, которые, собственно, работают в области вторичной переработки и уменьшения отходов.
1: Спасибо большое, Дарья Кислицына от политической партии «Новые люди». Ну и, собственно, официальная повестка исчерпана. У нас осталось некоторое количество времени. Вы по минуте, да, нет, даже, ну, вы видите, у вас на табло 48 секунд, минут 25, минут 13. Давайте до полутора я добавлю за счет себя, чтобы у всех было. Для заключительного слова. Анна Буглаева, партия «Зеленые».
2: Я уверена, что задачи зеленого депутата, их не обязательно должно быть много. В Государственной Думе, в законодательном собрании, в конце концов на муниципальном уровне. Это чувствовать запросы земляков, предлагать оптимальные решения, научно обоснованные решения экологических, экономических и социальных проблем. Это не только чистота атмосферного воздуха или охрана лесов. Это прежде всего чистая вода, которую можно пить из-под крана. Это здоровые, экологически чистые продукты на наших в наших магазинах, в том числе продукты местных производителей. Это комфортные и безопасные общественные пространства для всех жителей, независимо даже от статуса его здоровья. Потому что одна из наших последних инициатив касается доступной среды. Обратите внимание на нашем сайте в программе «Партии Зеленые». Номер 5 в избирательном бюллетене.
1: Спасибо большое, Анне Буглаевой. И от партии пенсионеров за соцсправедливость Владимир Петрович Ворожцов.
3: Дорогие друзья, нашу партию не перепутаешь ни с чем. Если вы возьмете в руки бюллетень, вы увидите наш символ. Мне даже не надо повторять то, что у нас номер 9 в избирательном бюллетене. Символом партии пенсионеров является человеческое сердце, которое опирается на руку одного человека и защищается рукой другого человека. То есть символ партии пенсионеров – это защита человеческого сердца. И именно эти идеи мы вкладываем в нашу работу. Нормальная жизнь, здоровье, сбережения, нормальная законотворческая деятельность. Есть партии, которые приходили в Государственную Думу и не знали, чем они будут заниматься. целыми месяцами не знали, что они будут делать. У партии пенсионеров уже сейчас разработаны конкретные проекты. Социальный кодекс полностью. У нас в всех сферах есть кодекс, а в социальных кодекса нет. Десятки других документов, в том числе мы говорили и о здравоохранении. И партия уже сейчас готова работать. Депутат не больше, чем на один срок. Пенсия наследуется. Все ветераны равны. Голосуйте за партию пенсионеров. Номер 9. Партия, у которой есть сердце.
1: Владимир Волостов, партия пенсионеров за социальную справедливость. Новые люди. Дарья Кислицына.
4: Вы знаете, сегодня очень много раз звучала фраза «государство должно, государство платит, это должно сделать государство». Безусловно, так. Все это прописано в Конституции и социальные функции государства. Но мы, кстати, единственная партия, которая думает не только о том, как потратить бюджет, а в первую очередь, как его пополнить. Потому что у нас в партии люди близки к предпринимательству, к духу предпринимательства. И это, кстати говоря, одна из наших ключевых отличительных характеристик. Мы предлагаем, как пополнить федеральные, региональные и местные бюджеты. Что касается этих выборов, мы в 2021 году предлагали малым партиям стать тем, которые не пройдут в 2021 году тогда в созыв, стать их рупором. Предлагаем это и сегодня, и партии зеленых, и партии пенсионеров, потому что, конечно, инициативы по экологии мы с вами созвучны, и инициативы по поддержке старшего поколения мы также созвучны. У нас есть прекрасный проект «Голос города», где мы устраиваем такие очень приятные, праздничные, душевные мероприятия для старшего поколения. Голосуйте за партию «Новые люди», номер 11 в избирательном бюллетене, и вы не ошибетесь.
1: Дарья Кислицына, «Новые люди». Это все, что мы сегодня успели. Завтра в это же время.
5: Выборы в Государственную Думу.
1: Вообще, я думал, что у меня еще минуты.
5: Дебаты.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени женского рода. Вот такая узкая тема у нас сегодня. Все глаголы эти предельно простые, проще некуда. Но проблем от этого не меньше. Но согласитесь, какие проблемы могут возникнуть у глагола «принять»? Однако могут. И вот пример от гостя программы «Место действия Россия».
2: Была создана особая комиссия, которая и приняла вот в работе эту систему.
1: Не приняла, а приняла. Ударение в этом глаголе ставим на окончание. Скажу больше, в подавляющем большинстве проблемных случаев из этой коробочки ударение падает именно на окончание. И мы сейчас в этом убедимся вместе с Владимиром Волковым, гостем утреннего шоу.
3: Стало ясно, что все его предали. Кстати, не все. Его Галштинская гвардия не предала и готова была за него умирать.
1: Предала, неверно, правильно, предала. Ударение должно падать опять же на окончание. И продолжит тему Федор Буцко, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Ну вот едем мы, скажем, по однополосной дороге с какой-то нормальной скоростью. Вдруг нас обгоняет машина, которая вот обогнала и сразу начинает тормозить.
1: Обогнала, неверно, правильно, обогнала. Опять же, ударение ставим на окончание, на традиционное для этой формы место. Обогнала. А теперь давайте немного расширим тему и посмотрим на глаголы, все в той же форме, но с возвратной частью «се». Как дела обстоят у этой группы слов? И у доски у нас остается все тот же Федор Буцко.
4: Ну, получилась полноразмерная машина, которая разогналась до 111 км в час на не самой простой трассе.
1: Разогналась, неверно, правильно, разогналась. Появление части «се» не изменило ситуацию. Окончание должно быть ударным. Разогналась. Ну и еще один пример в тему у нас есть в запасе. Послушаем отрывок школьной программы для взрослых. У микрофона ведущий Игорь Ружейников.
5: Я служил в Германской Демократической Республике. Бралась монетка в 15 или в 10 пфенингов, не помню. Мазалась клеем, что-то вроде момента, и опускалась в телефон.
1: Бралась, неверно, правильно, бралась. И опять наша тенденция вместе с ударением на окончании сохраняется. Итак, повторим сегодняшние примеры. Приняла, обогнала, разогналась, бралась. Везде ударное окончание. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся опять. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Природа – это величайший инженер и изобретатель. Дарья Агаркова, биолог.
6: Так говорит «Маяк».

0: В Москве 14 часов.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Подразделения группировки российских войск центра в результате активных и решительных действий взяли под полный контроль населенный пункт Анновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. Также наши войска за сутки нанесли удары по месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», предприятию ВПК и логистическим центрам ВСУ. Также поражены склады боеприпасов, объекты топливной, энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, цеха сборки, места хранения дронов и комплектующих к ним. Силы ПВО за сутки сбили 8 управляемых авиабомб, 5 снарядов «Хаймарс» американского производства и 460 беспилотников ВСУ. По данным военного ведомства, суточные потери неприятеля составили не менее 1275 человек. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
2: Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией, рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле.
0: Песков добавил, что в условиях отсутствия мирных способов урегулирования Россия продолжает спецоперацию. Она не просто рассчитывает на победу ВСУ, Москва в ней уверена, добавил представитель Кремля. Также Песков заявил, что Донбасс входит в состав России, и управление этим регионом не может осуществляться некой третьей страной. Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что возможным вариантом украинского регулирования якобы может стать создание буферной свободной экономической зоны на Донбассе под контролем третьей страны. Президент Финляндии Александр Стуб и председатель Евросовета Антонио Кошта во время визита на Украину были эвакуированы в бомбоубежище из-за воздушной угрозы в Киеве, сообщила газета «Ильта Саномат». По ее информации, тревога продолжалась около 15 минут. Напомню, накануне в Киеве прошла встреча лидеров так называемой коалиции желающих, заседание которой провел премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Совет Безопасности ООН за последние 10 лет работы оказался практически парализован геополитическими разногласиями, заявил генеральный секретарь организации Антонио Гутерреш в интервью газете Financial Times. Наиболее очевидным примером генсек назвал серию вето по вопросам, связанным с конфликтом на Украине, а также американских вето по действиям Израиля на Ближнем Востоке, прежде всего в секторе Газа. По мнению Гутерреша, есть множество других ситуаций, в которых Совет Безопасности продемонстрировал полную неспособность вмешаться и создать условия, необходимые для прекращения конфликтов. Вместе с тем, глава Всемирной организации отверг идею о том, что Совет мира, созданный по инициативе Дональда Трампа, может конкурировать с Совбезом ООН, указав на его неспособность добиться прогресса в Газе. 5 инвестиционных проектов на общую сумму около 660 миллиардов рублей реализуют в Ставропольском крае до 2030 года. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров Владимиру Путину на рабочей встрече в Кремле.
3: Владимир Ильич, еще вопрос, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
4: Да. Владимир Ильич, смотрите, я не люблю это говорить, из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает. Нам Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северо-Кавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. Но 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но вот мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня Лукойл, Еврохим, Газпром и развитие химического кластера. То есть только они, вот до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже два из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
0: Губернатор также сказал, что Ставропольский край входит в пятерку лучших регионов страны по объему производства яблок. Он добавил, что в регионе развиваются проекты по выращиванию овощей в закрытом грунте. Во Франции обрушилась крыша логистического склада маркетплейса «Амазон». Эвакуировано 140 сотрудников. ЧП произошло в коммуне Сен-Мартен-де-Кро на юге страны. Как поясняет телеканал «Франс-3», причиной стала сильная гроза. В результате повреждения крыши часть складских помещений оказалась затоплена. Сумма ущерба и объем пострадавших товаров не уточняется. Мощная гроза с порывистым ветром до 37 метров в секунду прошла прошлой ночью на юге и юго-западе Франции. В коммуне Ля-Сьота, близ Марселя, у некоторых домов сильным ветром повредила крыша. В самом Марселе затопило некоторые улицы. За ночь спасательно поступило более 700 обращений. В департаменте ОТ от разгула стихии пострадали 39 человек, двое получили серьезные травмы. Непогода даже повлияла на движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге завтра облачно, осадки не ожидаются. Температура днем до плюс 21 градуса. В Москве плюс 16-18 и кратковременные дожди.

0: «Как знать» на маяке.
1: Здравствуйте, здравствуйте, всем доброго дня. Паша, здорово, но сегодня не наш праздник.
2: Привет, почему?
1: Здрасте. Потому что сегодня праздник называется «День поцелуемся и помиримся». Не наш праздник, не наш праздник. Во-первых, мы не ссоримся, во-вторых, целоваться – это не наш выбор.
2: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая скользкая дорожка в самом начале редкостного шоу, как знать, в котором всегда узнаешь что-нибудь, чего знать вовсе не собирался.
1: Да, это правда.
2: Об этом сказал нам искусственный интеллект сегодня. Снова в эфире ваше любимое шоу «Как знать» и его ведущие Вахтанг Махарадзе.
1: Это я.
2: И Павел Картаев.
1: А это он.
2: Сегодня в программе выдающийся эксперт в области искусства, способный оценить и интерпретировать даже самые сложные произведения, искусствовед Марина Лопухова. Наиболее чуткий и понимающий психолог, который умеет находить подход к каждому клиенту и помогать в решении личных проблем, психолог Константин Дыкин. Самый компетентный специалист в области питания и здоровья желудочно-кишечного тракта, предлагающий индивидуальные решения для улучшения самочувствия, диетолог и гастроэнтеролог Александра Розаринова. Сегодня мы узнаем, почему античные вазы черные и красные, как управлять эмоциями в кризисных ситуациях, почему вес стоит на месте. И, как всегда, ваши долгожданные события из мира высоких технологий и новости внутреннего туризма. Мы начинаем!
0: Роза ветров.
2: Где он?
1: Где наш аналитик?
2: Зашел. Здравствуйте, наконец-то. Здравствуйте, ребята. Дождь на улице, задержался я. Попалась мне сегодня статья на Яндекс.Путешествиях. Называется она «5 гастрофестивалей сентября. Едем есть грибы, необычную уличную еду и щи из крошева». Автор предлагает 5 совершенно разных поводов отправиться в сентябре по России. Давайте посмотрим, мне нравится сам подход. Не просто поезжайте туда, там красиво, а поезжайте туда, там вас еще и накормят. Ну, давайте начнем с Калининграда. Ведь там с 4 по 6 сентября в Королевском парке проходит фестиваль уличной еды. Будет проходить фестиваль уличной еды «Калининград стритфуд». Это большой городской пикник, куда съезжаются проекты со всей страны. А чтобы претендовать на главную премию фестиваля Russian Street Food Awards, нужно придумать что-нибудь поинтереснее. Ну и в прошлом году, например, победители подавали слабожанскую кулебяку.
1: Это что такое?
2: На 4 угла из Белгорода. Это кулебяка.
1: Ну,
2: на 4
1: звучит
2: угла.
1: Красиво.
2: Да, жареный сыр тильзитер в квасном тесте с вареньем из копченой свеклы из Зеленоградска, а также ижевские перепечи и мини-посекунчики с лососем из Нижнего Новгорода.
1: Так, все, заканчивай, пошли на обед.
2: Мне вот что нравится в современной уличной еде. Человек уже не просто продает пирожок, он сначала придумывает ему биографию, географию, философию, ну а потом еще и объясняет, почему внутри именно копченая свекла. Следующая остановка – Арзамас. 12 сентября на Соборной площади пройдет фестиваль «Арзамасский гусь». Здесь
1: лапчатый.
2: История еще интереснее самой еды, ведь когда-то Арзамас славился своей породой гусей. Их считали одними из лучших в Российской империи и даже поставляли к императорскому двору. Огромные стада гнали в Москву пешком, и чтобы птицы не сбивали лапы в дальней дороге, им якобы делали обувь, то есть покрывали лапы смолой и песком. Вот так.
1: Красиво.
2: Кстати, Арзамас – очень красивый исторический город, так что можно устроить себе гастрономические выходные. Например, в субботу гусь, а в воскресенье архитектура, или наоборот, сначала архитектура, потом гусь. Ну, после гуся архитектуру, конечно, придется осматривать, как вы понимаете, лежа.
1: Но можно сразу после архитектуры гуся.
2: Можно. 13 сентября можно отправиться в Московскую область, в музей-заповедник усадьба Мураново-Тютчево. Там проходит фестиваль «Аксаковская уха». Ведь когда-то здесь рыбачил Сергей Аксаков, а потом варил из улова уху. Отсюда и появился фестиваль. Здесь можно одновременно слушать стихи, ходить по старинной усадьбе и наблюдать, как повара готовят разные варианты ухи.
1: А рыбачить можно?
2: Можно.
1: Хорошо.
2: Перемещаемся в Новгородскую область, в Боровичи. 26 сентября там пройдет фестиваль крошева. Это специальным образом заготовленные темно-зеленые капустные листья. Их мелко рубили тяжелой сечкой в деревянном корыте, заквашивали, а потом всю зиму варили из них серые щи. И вот эта традиция на русском севере сохранилась. Фестиваль посвящен не только еде, но вообще деревенской культуре новгородчины. Здесь за тарелкой щей стоит целая технология жизни. Ну, то есть заготовить капусту осенью, заквасить, сохранить ее на зиму, потом кормить семью. Это уже не просто рецепт, это способ выживания, который превратился в гастрономическую традицию. Ну и, наконец, давайте, пятый фестиваль. Любители тихой охоты приглашаются на него в конце сентября. В деревне Лосково Рязанской области проходит грибной фестиваль «В Рязани грибы с глазами».
1: Очень хорошо.
2: Начинается фестиваль затемно, на рассвете чаепитие, потом чемпионат по сбору грибов, несколько часов, настоящая тихая охота. Ну, а к обеду...
3: А медведи будут?
2: Будут. Следующего дня к обеду участники возвращаются с добычей, судьи начинают считать результаты, а на поляне тем временем работают ярмарки с соленьями, вареньями, джемами, сборами травяными. И вечером, когда уже стемнело, выходят фольклорные коллективы, а самые стойкие отправляются на дискотеку.
1: Класс.
2: Вот, да, вот почему, вы спросите, мне вообще понравилась эта подборка от Яндекс.Путешествий? А я вам отвечу, как аналитик. Ведь подборка показывает, что гастротуризм – это давно не только рестораны и дегустации. Иногда это гусь, которого когда-то пешком гнали в Москву, а иногда уха в усадьбе поэта.
3: А иногда грибочки пожарить на костре.
2: Иногда сыр с вареньем из копченой свеклы, да. И, пожалуй, отличный план на сентябрь, пока лето окончательно не закончилось, выбрать себе какой-нибудь гастроповод, сесть в машину или поезд и уехать туда, где еда рассказывает историю самого места. Потому что тарелку щей можно съесть где угодно, а вот съесть щи из крошева в Боровичах, после чего послушать гармошку, посмотреть, как мастер работает с глиной, вот это уже
3: это
2: путешествие.
3: Вкуснее.
2: Это уже путешествие. А мы пожелаем вам приятных путешествий.

0: Транзистория.
1: Сегодня робот выходит на арену, а студенты в IT. Вот так. Поговорим сразу о двух историях, которые, на первый взгляд, совершенно из разных миров. Одной робот с барабанами, способным раскручивать до 1000 оборотов в минуту, а в другой студенты, которые учатся программированию, искусственному интеллекту и информационной безопасности. Но на самом деле связь между ними очень простая. Технологии развиваются тогда, когда есть... Кому их создавать? Правильно.
2: Правильно.
1: Начнем с битвы роботов. Лаборатория Касперского решила поддержать сразу две команды, которые будут участвовать в международном чемпионате этого года. Это Урфин из Новосибирска и Работяги из подмосковного Долгопрудного. Урфин выступает в тяжелой категории до 110 килограммов. Их робот называется «Дуболом-8». Весит он примерно столько же, сколько хороший мотоцикл, а главным оружием у него служит огромный стальной барабан массой 27 килограммов. Этот барабан способен раскрутиться до 7500 оборотов в минуту. Робот умеет не только красиво крутиться, в его арсенале есть лазерные дальномеры, они помогают обнаружить соперника и выполнять запрограммированные маневры, например, резко атаковать или увернуться от удара.
2: Так.
1: А вот работяги работают в другой весовой категории – до 1,5 килограммов. Вот так вот. Их робот-носорог весит 1 килограмм, 490 граммов, но при этом его вращающийся механизм способен развивать до 12 тысяч оборотов в минуту. Скорость самого робота до 15 километров в час. Лаборатория Касперского помогает командам не только с подготовкой к соревнованиям, но и консультирует ребят по вопросам безопасной разработки.
2: А единороги розовые где?
1: Единороги розовые будут, когда роботы победят. А ну а теперь к образованию. Давайте перейдем. ВК Education открывает набор на более чем 100 бесплатных образовательных программ. 100! Причем теперь учиться смогут не только студенты вузов. Впервые отдельные программы появились и для учащихся колледжей. То есть веб-разработка есть, тут программирование, информационная система, создание игр, дополненная виртуальная реальность. А для студентов вузов тут, конечно, искусственный интеллект, машинное обучение, аналитика, информационная безопасность и многое другое. Причем речь тут идет не только о лекциях. Студентам предлагают работать над реальными задачами и проектами.
2: Кстати.
1: Лучшие выпускники получают преимущество при отборе на оплачиваемые стажировки и работу в ВК. Ну, отдельное направление – это совместные программы с университетами. Среди партнеров, ну, только посмотри, МГУ, Высшая школа экономики, Бауманка, МФТИ, ТМО, СПбГУ, МИСИС и другие ведущие вузы. Так что одни ребята сегодня собирают роботов для настоящих боев, другие учатся создавать программы искусственный интеллект. Именно такие истории хорошо показывают, что технологическое будущее начинается не на заводах или в секретных лабораториях. Здесь оно начинается с подростка, который впервые собрал своего робота, со студента, который написал свою первую программу, и с инженера, который однажды решил, а что если сделать машину немножко умнее. А дальше уже будет арена, завод, космос или большая IT-компания.
0: Как знать?

0: Как знать?
1: Ваше любимое шоу «Как знать» продолжается. Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев с вами, а с нами доцент, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусств исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по искусству итальянского возрождения Марина Лопухова. Марина, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Хотим сегодня выяснить у вас, почему античные вазы все черные или красные. Вообще, античная ваза – это что за предмет такой, что за сосуд такой необычный?
3: Античные вазы, если мы говорим о классической Греции, это и ритуальный предмет, и предмет погребального ритуала, и, конечно, предмет бытовой, который использовался в пиршественной культуре, в повседневном мире, и этим обеспечено как раз разнообразие форм греческих ваз, которые каждая отвечает какой-то своей функции. Есть чаша для питья, килики, есть вазы для хранения вина и перевозки вина, амфоры или амфоры, есть разнообразные сосуды для смешивания воды и вина перед употреблением, например, конфары, есть икротеры, есть сосуды, которые предназначены для разливания вина, айнахои, есть сосуды, предназначенные для того, чтобы набирать воду, гидри, ну и можно дальше перечислять.
2: Они путались, греки, в таком количестве ваз?
3: Мне кажется, нет, и более того, они на сосудах иногда изображали сами эти сосуды в разных жизненных ситуациях, когда, например, в какой-нибудь дионисийской сцене есть и килик, из которого пьют, и какой-нибудь еще сосуд, с которым играют, в общем.
2: Ну, то есть, хотел культура... взять сосуд для воды, а налил в него вина, и все, конфуз вышел.
3: Может, мне кажется, вышел. С такой развитой культурой потребления вина конфузов там не происходило.
2: Но мы напоминаем, Минздрав предупреждает, это вредно для нашего здоровья, даже для здоровья древних греков это было вредно.
1: Ну, вот как не зайдешь в античный музей, там сплошь либо красная амфора, либо черная. Это как у Стендаля получается? Либо в священники, либо на войну.
3: Это вы до дальних витрин не доходили. Бывают еще белофонные, бывают с накладными красками, бывают даже с золотом. На самом деле мир античной керамики гораздо более разнообразен. Другое дело, что да, в классическом таком понимании, в классическом представлении две самые знаменитые, самые важные техники, вершина развития греческой вазописи, это черно-фигурная и красно-фигурная вазопись, которые появляются, сменяя друг друга в эпоху архаики, собственно, эпоху архаики, это самый важный период, наверное, в развитии греческой керамики, золотой период, хочется сказать классический, но тогда мы в периодизации начнем путаться, поэтому будем говорить золотой.
2: А если говорим керамика, то это тоже ведь греческое слово у нас.
3: Безусловно, и район в Афинах, где производили сосуды, даже носит название керамик. И музей, посвященный горшкам, главный, это музей керамика.
2: Вообще греки сосуды, они искусны были в изготовлении этих сосудов, если мы говорим о керамике, это же, наверное, уже не только, ну, это, конечно, не фаянс еще, но, скорее всего, глина.
3: Безусловно, искусны, и крупнейшие центры изготовления керамики, которые славились этим ремеслом, действительно достигли очень высокого мастерства. Не случайно, скажем, главные находки, важнейшие находки греческой керамики – это импорт итальянский, импорт этрусский. В этрусских гробницах самые знаменитые памятники найдены. Значит, ценились эти сосуды настолько, что их из-за моря возила дружественная культура и высоко очень ценила. Ну и о том, что сами мастера понимали, что они довольно одарены, явно свидетельствуют подписи на сосудах, которые говорят о том, что такой-то меня сделал. То есть сосуд говорит от первого лица о своем авторе, и автор, керамист, да, гончар, с гордостью говорит как бы устами сосуда о своем авторстве. И иногда к этому прибавляется еще имя вазописца. Да, имен вазописцев мы знаем меньше, чем имен гончаров.
1: Ничего себе. А гончар работал как вот в современных условиях мы представляем гончара? У него был круг, он крутился?
3: Круг крутился. Скорее всего, были помощники, которые помогали его крутить. Вот. Но да, это гончарное производство, это не лепка. Бывают лепные детали дополнительные, на ручках, всякие украшения, но вообще это гончарное производство.
2: Ну, кстати, интересно, почему именно гончарное производство ценилось больше, чем роспись? Вроде бы роспись – это более тонкая как бы, Парижскую студию?
3: Не то чтобы выше ценилось, ценилось, наверное, высоко, но вот почему-то упоминаний мы знаем чуть меньше. Бывали гончары, которые сами расписывали.
2: Угу.
3: То есть иногда это была одна и та же рука.
2: Но тогда более-менее понятно. А то гончар сделал, а художник расписал. Ну, если художник расписал, так он должен уже дальше, наверное, и подписывать.
3: Ну, казалось бы, да. Ну, вот может быть,
0: ну,
3: да. На самом
0: из рисунка-то
3: деле,
0: воды не попьешь и вина, а из сосуда попьешь, поэтому...
2: А надо, чтобы красиво пить гончар, было, понимаешь,
0: получал
2: так можно из любого горшка выпить, а из красивого – другое.
0: Из мыльницы теплого.
3: Подозреваю, что там еще и пообщаться по этому поводу было можно, если какие-нибудь интересные сюжеты мифологические, например, это же повод для... диалога, для пересказа, для дискуссии, как в любой интеллектуальной культуре, в любое время, все, что окружает.
0: Давайте после новостей, новостей спорта продолжим изучать античные вазы и выясним, почему они черные, красные и других цветов.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: В студии с новостями Евгений Яковлев. Здравствуйте. Вооруженные силы России для снижения возможностей по транспортировке вооружения для ВСУ беспилотниками «Геран-4» «Сикер» поразили танкер и сухогруз «Черное море». Об этом сообщило Министерство обороны. Два судна были атакованы в портах Одессы и Южной в Одесской области. В результате ударов российских «Герани» на украинских судах возник пожар. Россия благодарна Ватикану за его взвешенную позицию по украинскому кризису. Об этом заявил глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с секретарем Святого Престола по отношениям с государствами и международными организациями Полом Ричардом Галлахером. Добавлю, Лавров сообщил, что российская сторона передала Ватикану доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и ее священнослужителей. До 144 тысяч сотрудников могут потерять работу в результате сокращений в автоконцерне Volkswagen, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителей профсоюза. Официально руководство компании планирует ликвидировать 100 тысяч рабочих мест, но профсоюзы опасаются, что еще 40 тысячам рабочих, возможно, придется уйти, если находящиеся под угрозой закрытия завода в Германии будут вынуждены прекратить работу. Ранее сообщалось, что руководство Volkswagen на этой неделе проведет серию встреч с сотрудниками на фоне заявления о более чем критическом положении компании. Генеральный директор автоконцерна Оливер Блюме заявлял, что Volkswagen необходимо сократить производственные мощности в Европе более чем на 500 тысяч автомобилей в год. При этом он пока не объявлял о закрытии конкретных заводов, но предупредил, что немецкие предприятия компании слишком дороги по сравнению с конкурентами. В Москве задержаны 13 участников ночных заездов на питбайках. В их числе 7 подростков, сообщила пресс-служба столичного главка МВД. Задержание прошло после сообщения от очевидцев, что на Пресненской набережной группа молодых людей нарушают общественный порядок и передвигаются на мототехнике с превышением скорости. 5 из них привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и нарушение правил дорожного движения. 3 питбайка забрали на спецстоянку. Также в отношении родителей подростков составлены административные протоколы о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Более того, собраны материалы, направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Эти и другие новости также читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода, без осадков. Ночью температура воздуха плюс 9-11 градусов, днем до плюс 21. В Москве также будет облачно, кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 16-18 градусов. Давление 752 миллиметра ртутного столба, это выше нормы.

0: повреждение крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского Бергантина Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Бергантин на 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. В Национальной хоккейной лиге продолжают обсуждать возможное участие сборной России в Кубке мира 2028 года. Окончательного решения пока нет, но в НХЛ подчеркивают, этот вопрос лига будет решать самостоятельно. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: В НХЛ пока не могут сказать, будет ли Россия на Кубке мира, но заместитель комиссара лиги Билл Дейли дал понять, работа по составу участников уже идет, причем, по его словам, за кулисами сделано гораздо больше, чем можно понять по публичным заявлениям. Дейли говорит, что сейчас НХЛ в том числе следит за геополитической ситуацией, при этом решение Международной федерации хоккея для лиги обязательным не будет. «Мы не обязательно связаны с позицией Международной федерации или МОК», отметил Дейли и отдельно обратил внимание, что отношение МОК к российским спортсменам постепенно меняется. Это уже заметно мягче формулировок, которые звучали весной. В марте Дейли говорил, что при сохранении нынешней геополитической ситуации участие России маловероятно. Есть еще два важных момента. На прошлой неделе Дейли сообщил официальному сайту НХЛ, что приглашение 8 сборным рассчитывают разослать уже по ходу предстоящего сезона. А глава профсоюзов игроков Мартин Уолш сказал, хоккеисты НХЛ постоянно говорят ему, что хотят играть на таких турнирах, хотя часть решений находится вне их контроля. При этом ИХФ Россию на чемпионаты мира пока не вернула. Но еще в июне после встречи с руководством федерации Дейли рассказал, в НХЛ не располагают информации, что Швеция, Финляндия или Чехия готовы бойкотировать Кубок мира в случае участия российской команды. Сам турнир, напомню, пройдет в феврале 2028 года в Калгари, Эдмонтоне и Праге. Если Россия получит приглашение, это будет ее первое участие в турнире сильнейших хоккеистов мира с Кубка мира 2016 года.
0: Джейк Бишоф подписал контракт с минским «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон хоккеист провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф сыграл 52 матча. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Еще трогательнее.
6: Мы летим на Луну.
7: И найдем моего папу.
5: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 0+.

0: «Маяк». Как знать.
1: Продолжается шоу «Как знать». Ваш любимый ведущий с вами. И с нами доцент, заместитель заведующего кафедрой всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по искусству итальянского возрождения Марина Лопухова. Мы выясняем, почему античные вазы черные и красные. Выяснили, что гончар работал на кругу, а круг крутили не машины, а помощники. Да? То есть это был какой-то, я не знаю, что там, какой-то привод, да, был.
2: Полностью ручное производство.
1: Да, и маленький поваренок крутил, да, это колесо.
3: А может быть, большой поваренок.
1: Или большой поваренок, провинившийся. И когда вот эта ваза становилась черной или красной? В какой момент?
2: Во-первых, стоит рассказать о том, что вот эти вот две сменившие друг друга вазы, скорее всего, были связаны с художественными возможностями росписи темным по светлому и светлым по темному. Да, мы ведь по-разному воспринимаем изображение, в зависимости от того, доминирует в нем темное пятно, да, или наоборот, темный фон. И в какой-то момент, видимо, мастерам стало тесно в рамках черной фигурной техники. Они стали пользоваться возможностями другого стиля, потому что вообще первоначально, да, когда формируется эллинская вазопись, да, то, что мы с классической латой, да, с Грецией ассоциируем не с крито-микенским прошлым, да, не с давними делами, а именно с классической Грецией в эпоху геометрики, это именно черные фигурки на светлом фоне, на светлом фоне, которые соответствуют цвету самой глины. Глина в зависимости от региона разная, он может варьироваться от там, какого-нибудь светло-желтоватого, оранжеватого до ярко-красного.
3: А то есть не красили вазы, получается, да?
2: Получается, что нет. Были регионы, в которых использовали то, что называют словом ангоп, это раствор, который на глине же замешивается. Ну, это использовались в самые древние времена. Там светлый ангоп, может быть, розоватый. Просто обмакивают сосуд в эту смесь. Сейчас это для росписи керамики тоже используют. Такие краски на основе ангобов. Вот. И таким образом выравнивают тон сосуда. Вот. И в золотой фазе, да, и черно-фигурной, красно-фигурной техники использовали, по всей вероятности, тоже что-то, ну, не лощение, конечно, а какую-то такую общую обмазку, которая выравнивала тон и выравнивала поверхность, и протирали тряпку, чтобы поверхность была ровной. Ну, в общем, все те вещи, все те операции, которые проделывают сейчас, они в то время проделывались. Вот. И постепенно с развитием этого производства, с развитием представлений о прекрасном, да, фрезообразные композиции сменялись отдельным клеймом, на котором располагалась сюжетная сцена, мелкие изображения изображениями, соответственно, более крупными, фоны, заполненного орнаментами, какими-то розетками, орнаментальными фигурами, очищался и отдавал место скорее надписям, подписям имен героев или их репликам, которые они, например, произносят. И вот так формировалась художественная система, вот этот художественный мир греческой вазы, который мы ассоциируем, во-первых, с необыкновенной стройностью в соотношении сосуда и изображения, да, такой четкостью, которая рационально присутствует в любом воплощении греческой культуры, от огромного храма до горшка, вот, и с вот этой вот такой повествовательной мифологической стороной. Вот. Ну и, соответственно, когда герои каким-то образом между собой взаимодействуют, да, они занимают некое место в пространстве той композиции, которую избирает художник. Фон этого самого пространства может давать много, может давать немного. Моделировка фигуры черной может производиться только тонким процарапыванием поверх черного лака, показать в большей степени там, мягкость плоти, движение, сложный ракурс. Ты не можешь. И точно так же фигуры, заслоняя друг друга, превращаются скорее в плоскости, чем в какие-то тела в пространственном соотношении. И в рамках очень красивого, филигранно отточенного черно-фигурного стиля мастерам в какой-то момент именно, видимо, по этим причинам оказывается тесно, хотя в нем, безусловно, есть своя безукоризненная красота. И потом уже красно-фигурный стиль будет двигаться по пути постепенного высвобождение формы, которая будет, опять же, постепенно нарушать целостность этой самой плоскости, на которой фигура существует. Потому что вазопись все-таки больше к графике имеет отношение, чем к живописи. Она работает плоскостью и пятном. И вот это ощущение поверхности, на которой изображение существует, должно всегда сохраняться, не вымещаясь ощущением пространственной глубины. И когда там, на этапе зрелой классики, поздней классики появляется свободный стиль, роскошный стиль, уже вот этой внятности, четкости линии самой по себе и композиционного строя в сосудах не будет. В них есть другая красота, но вот той четкости, рациональности, стройности уже нет. Больше динамики, больше каких-то пространственных перебивок. Вот, и иногда даже больше неряшливости в самом введении линии, которая приобретает раскованность и избыточную свободу.
3: Если говорить о сюжетах, то это, ну, я себе сразу представляю на вазах вот эти, на вазах эти эллины, значит, как правило, воины какие-нибудь, мифические, может быть, там истории про богов, там и все, что у нас по легендам Древней Греции мы знаем, какие-то там, может быть, подвиги Геракла или что. Кроме мифологии, каких-то военных историй, что еще можно было изображать на вазах? И главное, может быть, изображения как-то служили тоже определенной цели, там, условно говоря, что если на вазе изображен какой-нибудь как бытовая оценка, то это там какой-нибудь рабочий сосуд. А если там красивый древнегреческий полубог, то это уже для пирушек, для таких серьезных.
2: Ну, про функциональность в этом смысле говорить сложно, потому что и батальные сцены, и какие-то подвиги мифологических героев есть как на больших сосудах, так и на пиршественных чашах, да, на киликах для вина. Другое дело, что действительно в греческой вазописи мы встречаем условно бытовые сцены. Мы встречаем, собственно, самих гончаров за работой. Встречаем сцены у колодца, когда женщины с гидриями приходят к источнику воды. Встречаем сцены приготовления к свадьбе на, видимо, сосудах, имевших какое-то отношение к брачному ритуалу. Но здесь всегда есть вот эта тонкая грань, за которую очень трудно заступить исследователю по-настоящему, сказав, что да, это чисто бытовая сцена, это вот про жизнь, они так жили. Совершенно не обязательно. Это могут быть тоже какие-то штуки, связанные с ритуальными представлениями. Это всегда в древние времена довольно сложно поддается расшифровке, но, безусловно, какие-то элементы реальной жизни таким образом в вазопись проникают. Есть еще очень интересный корпус памятников, которые называются словом белофонные ликифы. Ликиф – это сосуд, удлиненный с ручкой, предназначавшийся для благовоний, для всяких притираний погребального обряда. То есть это то, что приносили на гробницу в качестве жертв, ну, такого приношения. Да? И там на этих сосудах на белом фоне цветными красками, это вот такое счастливое исключение с черно-фигурной и красно-фигурной живописи, изображают иногда, собственно, сцены посещения гробницы. То есть, ну, как бы тоже эпизод, явно имеющий место в реальности, в котором этот сосуд тоже выступает как участник, потому что именно его в этот момент, да, туда приносит. Вот. Но там на этой гробнице сидит, например, сам умерший, которого вот таким вот образом прославляют, вспоминают, живой запечатлевают. Сидит, да? Ну, просто вот сидит воин.
4: Но он живой как бы уже на том свете живой? Или он, мы его вспоминаем?
2: Он же живой на том свете живой. А, вот, дальше... Как-то вот так вот тень его, в видимо, прибыла. Аида. В царстве Аида, да, по всей вероятности.
4: А были какие-то правила изображения фигуры? Они должны быть все пропорциональные? Или были какие-то неказистые фигуры? Должна быть фигура в движении? Или она должна и сидеть как-то, но так динамично должна сидеть?
3: Мне кажется, все удлиненные какие-то немножко.
2: Это зависит от периода, это зависит от эпохи в черно-фигурном стиле, ну, скажем, в каких-то классических примерах мы скорее будем иметь дело с таким замедленным кино. Позы скорее статичные, чеканные, очень выразительные, с эмоциональным напряжением. Фигуры тянут ладони, тянут стопы. И пропорции, кстати, удлиненные в это время.
4: Это привет египтянам, получается, они
2: передавали? Отчасти да, потому что архаика греческая еще довольно сильно зависит от египетской художественной традиции.
3: Но они же там были, Птолемеи в Египте.
2: Не столько в Птолемеях дело, сколько в заимствовании очень многих элементов культуры. Вот ордерная архитектура, которую греки превратили в ту ордерную архитектуру, которую мы теперь так знаем и характеризуем из системы строительной египетской, вплоть до ритуальных поз у статуи мужских и женских и так далее. Вот. А вот как раз краснофигурная воспись, она дает возможность очень динамического изображения тела, и даже если тело в статичной позе, то, как правило, оно кажется колеблющимся, подвижным. Есть очень знаменитая ваза с изображением гетер, пирующих в Эрмитаже, хранится Пситтер с гетерами. Вот, и они там, кто в профиль, кто в анфас, сидят, и прямо видно повадку женскую, как она подносит вазу к лицу, как она пьет. Вот, и это очень наблюдательно.
4: Это уже правило треугольников у современных блогеров. Как снимать портреты? Сделайте треугольник из своих частей тела. Давайте продолжим наше общение сразу после небольшой рекламной паузы. Почему античные вазы черные и красные называется тема нашего сюжета? Разбираться нам помогает доцент, заместитель заведующего кафедры всеобщей истории искусства исторического факультета МГУ имени Ломоносова, специалист по искусству итальянского возрождения Марина Лопухова. Мы вернемся.
5: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Маяк. Выборы 2026.
7: С 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
7: 20 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
9: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
6: Выборы 2026.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
11: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологодской области колледжи приняли более 53 тысяч заявлений. Прием проходил в 37 колледжах и техникумах и в 6 филиалах вузов на 8,5 тысяч бюджетных мест. Как отметил губернатор Георгий Филимонов, абитуриенты подали более 53 500 заявлений. Зачислено более 7,5 тысяч человек, среди них участники СВО и их дети, а также 65 целевиков. Самыми востребованными стали направления, связанные со строительством и эксплуатацией дорог, землеустройством и пожарной безопасностью. Бюджетные места заполнены на 91%, оставшиеся доступны. В Вологодской области реализуют проект «Дачная электричка» – дополнительное пригородное сообщение по маршруту Вологда-Бабаево-Вологда. С 5 апреля 2024 года по пятницам запущен дополнительный рейс, который дополнил движение по субботам и воскресеньям. Поезд стал удобным решением для жителей, которые ездят на дачи, в садовые товарищества и между населенными пунктами региона. Востребованность маршрута подтверждают цифры за 2024-2025 годы. Электричкой воспользовались 124 тысячи пассажиров, из них 38 тысяч по пятничным рейсам. С начала 2026 года поезд привез еще 21 тысячу человек. Проект реализован в рамках стратегии 2.0 губернатора Георгия Филимонова. Вологде активно благоустраивают город. Работы идут на 213 объектах из 373. В этом году в областном центре реализуют масштабную программу благоустройства. Среди ключевых точек – площадь Революции, готовность 13%, Кремлевский сад – 40%. И набережная реки Вологды. Общая протяженность работ 2,3 километра. Также обновляют площадь Возрождения, торговую площадь, территорию вдоль Золотухи и улицу Мира. Готовность Некрасовского моста составляет 95%. Его планируют сдать до конца ноября. Часть объектов уже завершена. На 84 площадках работы продолжаются. Открытие движения на участке Советского проспекта ожидается в начале сентября.
9: Года на маяке.
11: Сегодня в Вологде и Череповце облачная погода, небольшой дождь. Ветер юго-западный сменится на северо-западный 2-3 метра в секунду. Температура воздуха около плюс 17 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба продолжит понемногу расти. Евгений Масейко, служба новостей.
5: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
0: Маяк. Выборы 2026.
12: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Пятнадцать часов в Москве.
2: Новости.
1: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цехосборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками «Герань» по двум судам в Черном море, как заявили в Минобороны. В целях снижения возможностей по транспортировке вооружений и военной техники для ВСУ нанесены удары по танкеру в порту «Южный» в Одесской области и сухогрузу в порту «Одесса». В результате ударов на морских судах возник пожар. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, а также судно с грузом для ВСУ. Власти Ставропольского края направили 60 миллиардов рублей на поддержку новых регионов. Об этом Владимир Путин доложил на встрече глава региона Владимир Владимиров.
3: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья, не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях, фактически 60 миллиардов мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
4: Спасибо.
1: Президент на встрече с губернатором Ставропольского края поинтересовался, как в регионе обстоит ситуация с сельским хозяйством. Владимиров доложил, что на Ставрополье в прошлом году был собран рекордный урожай более 10 миллионов тонн зерна. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
5: Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле.
1: И как стало известно, президент Финляндии Александр Стуб и глава Евросовета Антонио Кошта во время визита на Украине были эвакуированы в бомбоубежище из-за воздушной угрозы в Киеве. Напомню, накануне в Киеве прошла встреча лидеров так называемой «коалиции желающих», заседание которой провел британский премьер Энди Бёрнам. Переданные Западом Киеву танки практически не используются в ВСУ, они стоят в укрытиях и покрываются паутиной, так как не могут противостоять дронам, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». В статье речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которая, как напоминает газета, была сформирована для того, чтобы получить западные танки, передает РИА Новости. 131 человек пострадал на территории промышленного предприятия в Амурской области в результате происшествия. Госпитализировано 19 человек, 6 из них в тяжелом состоянии, сообщили в Минздраве России, передает ТАСС. На месте дежурит бригады скорой помощи и медицины катастроф. По поручению главы МЧС и министра здравоохранения в Амурскую область будут направлены медики. Как передает Интерфакс, возгорание произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. По предварительной информации, основное оборудование не пострадало. места повреждений, обстоятельств возникновения происшествия устанавливаются. Создана комиссия для расследования причин происшествия на Амурском газохимическом комплексе. В столичном регионе завтра снова будет по-осеннему прохладно и дождливо. Тепло вернется в столицу к выходным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
2: По-осеннему прохладно и сырой будет и среда. В четверг ненастье пойдет на уголь, под утро посвежее до 8-11. В середине дня плюс 17, плюс 20 градусов. Ну а в пятницу и в выходные инициативу в атмосфере окончательно перехватит относительно погожий скандинавский антициклон. Поэтому в ночное время воздух будет остывать до плюс 7. Плюс 10, ну а после полудня столбики термометров попытаются штурмовать заветную 20-градусную высоту.
1: Заморозки в столичном регионе в этом году могут начаться уже в первой декаде сентября, но пока нельзя точно сказать, насколько выраженными они окажутся. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. В прошлом году первые заморозки в Подмосковье были зафиксированы в ночь на 13 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Завтра в Москве кратковременные дожди, плюс 16-18. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду без осадков 20 градусов.

0: рассвете разбудишь. Проводить не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь.
1: Комок я руки ты вайс, комок я руки ты вайс, мас пронто. Чьего мне мото контиго? Я те сирею навела на камин, я те превендре турментас. Con el corazón, я знаю, чем скорее уедешь ты, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтоб уезжал, как я хочу, чтоб ты скорее уехал. Возьми меня, возлюбленный, с собой, я буду тебе парусом в дороге, я буду сердцем бури предвещать. Мне кажется, что я тебя теряю.
0: Не мигают, слезятся от ветра безнадежные

0: очнутся бессмысленной высью. Пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
0: Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

0: «Как знать» на маяке.
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе, а с нами магистр психологии, кризисолог, автор концепции ролевой интеллект Константин Николаевич Дытин. Константин Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день, коллеги.
1: Сегодня будем обсуждать эмоции, которые у нас в кризисных ситуациях возникают, и как ими можно управлять, ну и вообще, как лучше выходить из кризисных ситуаций. И тогда мы начнем всегда с определения. Кризисная ситуация – это что у нас такое? Да, потому что, знаете ли, кризисные ситуации бывают разные. У кого-то чашка разбилась, он считает, что это уже кризисная ситуация в его жизни, а у кого-то, ну, развод, условно говоря, тоже кризисная ситуация.
2: Коллеги, давайте по науке пойдем. Значит, то, что называют кризисом, скажем так, это торговая марка, это субъективная оценка каждого человека, который это переживает. Вот я попал в какую-то ситуацию, я не могу больше двигаться, но очень хочу. Вот у меня кризис. Или, например, выгорание. Да, я хочу работать, но не могу. У меня кризис. Это моя оценка, субъективная оценка. На самом деле, что я имею физиологически? Физиологически я имею хронический стресс, углубленный, который, в общем-то, не могу преодолеть. Не могу преодолеть не просто не могу, а прежними своими способами, прежними сценариями. То есть то, что я умел до сих пор, в этой ситуации хронического стресса не работает. И поэтому, сбегая вперед, коллеги, в общем-то, на кризис можно смотреть как на какое-то эмоциональное издевательство, потому что люди в кризисе, конечно, переживают целую кучу эмоций, они чаще всего негативные там, и так далее, и так далее. А можно на кризис смотреть как на ту точку жизни, в которой перемены этой самой жизни можно делать легче всего. Вот живу я спокойно, хожу на работу и хочу перемен. Да так сложно их сделать, потому что все налажено, все работает, все стабильно. А когда кризис, все рушится, оценка моя самого себя падает, значит, все совсем не так, как я думал.
1: И хотел.
2: И хотел. И в этот момент легче всего внести изменения в свою жизнь, если этого хочется.
1: Ну, типа и так все уже разрушено, так уже, да ладно, давайте добивать уже все.
2: Ну, конечно, уже и так кризис, чего хвататься за вот эту стабильность, чего хвататься за то, что у меня в этой самой жизни происходит. То есть, смотрите, если мы будем сравнивать стресс и кризис, что такое стресс? Стресс – это состояние человека, ситуация, в которой он это состояние получает, называется стрессор, и их важно не путать, потому что ко мне пришел стресс, нет, это я пришел в это состояние стресса по науке, а в ситуации я оказался, в ситуации стрессор, который предлагает меня подавить, давит на меня и вызывает разумное сопротивление. Стресс – это ограниченное по времени состояние человека, когда человек успешно сопротивляется той ситуации, которая пытается его разрушить. А кризис – это длительная история хронического стресса, когда у человека прежними способами сопротивляться ситуации не получается. И кризис постепенно человека разрушает и истощает. И вот именно мы отсюда и будем плясать с вами. Почему?
1: Потому что... Я хочу вам сразу такой этот самый коварный вопрос задать. Как же вот психология нам говорит, что у нас есть нормативные кризисы, которые мы все проходим в нашей жизни?
2: Супер-супер, отличный вопрос. Вот смотрите, нормативные кризисы, как их видят наши коллеги, бывают, например, нормативные кризисы развития, да, у человека кризис рождения, кризис первого года, кризис трех лет, кризис 5-7 лет, кризис отрочества, кризис, первый кризис взрослости, там, ну и так далее, вплоть до кризиса конца жизни. Что это такое? Это те моменты в жизни, в которые нужно старые модели, старые сценарии, старые роли поведенческие завершить, а новые начинать осваивать. Кризис не враг, кризис не издевательство, которое Господь на нас наслал. Нет. Кризис – это та точка в жизни человека, в которой легче всего начать действовать по-новому. И вот если мы знаем это о кризисе, мы кризисы, в принципе, воспринимаем не так негативно, как обычно принято вот в негативной коннотации. Кризис пришел в наш кишлак. Да? Вот это свойство среды, свойство социума, который приучил нас к тому, что высшее, просто высшее блаженство – это стабильность. Как может быть стабильность высшим блаженством в абсолютно изменчивом мире? Великий Эйнштейн сказал, что в этом мире...
1: Может быть, поэтому она и блаженство, потому что мир-то все меняется вокруг, хочется как-то немножко вот это
2: ну,
1: вот...
2: Ну, Вахтанг, тут вот вопрос нашей взрослости, да, знаем, что взрослость бывает двух типов. Взрослость, которая из детства, и взрослость, которая для взрослых каких-то достижений. Вот 95% людей, может быть, больше, они обладают взрослостью первого типа. Это взрослость из детства. Соответственно, людям в этом состоянии очень легко внушить очень простыми социальными инструментами, что является наилучшим, ну, самым-самым-самым результатом, к которому надо стремиться, да, и внушают стабильность. Вот социальная стабильность – это круто, вот, или там, допустим, какая-то политическая стабильность, или еще что-то такое. Но мы забываем, коллеги, что самая крутая стабильность на кладбище.
1: Ну, да.
2: То есть приди...
1: Но это та стабильность, которую никто из нас не пройдет мимо.
2: Да, то есть предел стабильности это, в общем-то, кладбище. Поэтому Эйнштейн, вот он совершенно не зря сказал потрясающую фразу: самое стабильное, что есть в этом мире, это постоянные перемены. Вот. Если мы взрослые, если у нас взрослость не детская, а вот взрослость взрослая второго типа, то мы должны понимать, в каком мире мы живем. Мы живем в постоянно меняющемся мире. И наша готовность к этим переменам – это как раз мерило нашей взрослости и нашей ресурсности, нашей устойчивости. Вот я, например, готов на выходе из вашего прекрасного здания, из вашей студии, в принципе, ко всему. У меня уровень автономности примерно 1.5 месяца с собой в рюкзаке. Ноутбук, телефон, документы, там немножко денег, воды.
1: О, это хорошо.
2: Да, воды, одежда как на дождь, на холод, так и на тепло. И, в общем-то, я готов ко всему. Даже там дождь с кирпичами или там солнце начнет светить и так далее, и так далее.
3: То есть получается, Константин Николаевич, вы сейчас сидите в студии, вы стабильны, да, но стоит вам встать на две ноги и поднять одну ногу, начинается кризис.
2: Нет,
3: и у нас у всех получается, ходьба – это выход из равновесия, и каждый шаг – это кризис.
2: Нет, Павел, давайте мы так, наверное, не будем судить. Давайте мы вернемся к стрессу, да, раз уж тема ходьбы пошла. Я нахаживаю ежедневно от 9 до 14 тысяч шагов. Угу. Вот не даст соврать прибор.
1: Мы верим, видим.
2: Да, вот. И с чем это связано? С тем, что если я этого делать не буду, то мое тело как бы перестанет работать интенсивно. То есть без спорта я кризисы буду не с удовольствием переживать, как время перемен, когда что-то можно изменить по-быстрому и очень легко. Вот. А буду как нагрузку нестерпимую, разрушительную, негативную, как, в общем-то, большинство людей у нас и делают. Вот. Что такое ходьба? Когда у нас стресс в качестве нашего состояния, мы понимаем, что наше тело работает прекрасно, оно работает оптимально, и если мы, вот извините за, как это, возбуждены, если мы там с кем-то хотим подраться в виде ответа на стресс или там куда-то убежать и так
1: проявить
2: далее.
1: Агрессию, так сказать.
2: Да, агрессию применить, а вместо этого сидим в офисе и мягко водим ручкой по бумаге, это, конечно, нехорошо. И вот тут ходьба – первое лекарство. То есть, если мы оставим машину на стоянке у офиса, а пешком сходим домой хотя бы какое-то количество времени, мы с удивлением увидим, что тело, перерабатывая через движение, через физические действия, перерабатывая этот самый стресс прекрасный, оно его уменьшает, и наше эмоциональное состояние становится и менее тревожным, и более устойчивым, и более ресурсным, и так далее, и так далее.
1: Ну да, но это как, знаете, вот порошки, которые при простуде дают, которые снимают симптоматику, но простуду они не лечат. Вот. Хотелось бы вернуться немножко просто к кризисам. Да, мы уже выяснили, что кризис – это у нас длительный по продолжительности стресс, да, который не прекращается, и мы испытываем множество всяких эмоций, как правило, да, негативных в связи с этим стрессом. Что же это в основном за эмоции у нас, и что же мы с ними будем делать? Вот вопрос.
2: Ну, вот смотрите. Конечно, первое, что приходит на ум, это вот такая триада эмоций. Это, во-первых, там страх, это злость, и это, может быть, некая растерянность. Что происходит в кризисе, ну, если совсем по-простому, да, но, тем не менее, базируясь на нейрофизиологических исследованиях? Человек как бы вылетает вниманием из процесса адаптации. То есть вот у него до кризиса был эффективный процесс адаптации, он внимание в нем держал, управлял и был адаптирован, все было хорошо. Наступил кризис, что он делает? Он разрывает действия, направленные на адаптацию человека, и внимание. То есть он как бы вышибает внимание человека куда-то там в сторону, в боль, в переживания, внутрь, куда угодно. Только чтобы человек потерял контроль над процессом адаптации. Вот. Соответственно, какие эмоции появляются в этот момент? Страх. Страх в физиологии – это такая эмоция, которая рождается, когда тело не очень понимает, ему хватит ресурсов будущую страшную ситуацию пережить или нет. То есть страх – это всегда про вопрос к себе. А у меня ресурсов-то вообще-то хватит? Это во-первых. И во-вторых, а я могу хоть как-то мобилизоваться? Вот это делает страх. Дальше – злость. Что делает злость? Злость дает силы. Злость дает силы проявлять агрессию, проявлять какие-то движения, действия. Что дает растерянность? Растерянность дает возможность как бы приостановиться, чуть успокоиться. Ну, а там о максимальном там спокойствии, наверное, не идет речи, да, чуть успокоиться и оглядеться. То есть, в принципе, смотрите, если мы эмоций боимся негативных, да, ой, впереди страх, боже мой, нельзя испытывать страх. А если мы понимаем, что они значат, то мы можем их читать, как вот едет водитель по дороге, он знаки читает на дороге, ему понятно, здесь 40 км в час, там яма, там пешеходный переход, а там перекресток, и я поверну направо. Вот. Если мы понимаем, что страх – это про аудит своих ресурсов перед не очень понятным будущим. Злость – это собранность. Растерянность – это как бы не спеши, осмотрись и так далее. Мы можем это читать, мы можем это делать и, в общем-то, кризисы проходить более или менее стабильно.
1: Ну, тут у меня такой же вопрос. Ведь мы не всегда боимся, может быть, этих эмоций, но они просто неприятны. Их неприятно испытывать.
2: Да, да, Вахтанг, да. Вы знаете, был такой американский исследователь Джозеф Кэмпбелл. Он исследовал так называемый путь героя, знаменитый.
1: Давайте путь героя и Кэмпбелла мы запомним и вернемся. Вот как раз начнем с этого места сразу же после выпуска новостей. Сегодня мы говорим о том, как управлять эмоциями в кризисных ситуациях. И с нами магистр психологии, кризисолог, автор концепции «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дытин. Вернемся и продолжим как раз вот с пути героя.
0: Как знать на маяке.

0: Это замечательный портал в реальность, в котором мы сами для себя становимся видны и доступны. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит маяк.
2: Маяк. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 460 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой телетехники 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих, 14 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США противоракеты и радары для ПВО «Патриот» на средства из программы военного финансирования ЕС на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии. По правилам программы, Киев должен покупать оружие в первую очередь у европейских военных компаний. Между тем, Зеленский сегодня заявил, что Киев получил от Запада небольшое количество ракет к системам ПВО «Патриот», передает ТАСС. Каждый ребенок, закончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, заявили РИА Новости в Минпросвещение. Ведомстве отметили, что если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу. Напомню, накануне Верховный суд России постановил, что администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. В Верховный суд обратилась жительница Свердловской области, сыну которой было отказано учиться в 10 классе. Отказ в приеме руководство школы мотивировало тем, что в 10 классах профильное обучение, а женщина просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. В качестве основания директор указал цитату «отчисление в связи с завершением обучения». Женщина потребовала признать приказ школы об одностороннем прекращении образовательных отношений незаконным. 3 судебные инстанции в удовлетворении иска отказали. Верховный суд отменил все эти решения, признав приказ школы об отчислении мальчика недействительным. В Верховном суде заявили, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Дональд Трамп заявил, что думает над переименованием Онтарио в озеро Америка, которое находится на границе между провинцией Канады Онтарио и американским штатом Нью-Йорк. Причина, по словам Трампа, в том, что Соединенные Штаты больше не собираются вести дела с провинцией Онтарио. Отношения США и Канады ухудшились в августе после того, как стороны не смогли добиться новых торговых договоренностей. В субботу США ввели 50% пошлины в отношении канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни в субботу заявил, что между Канадой и США идет торговая война. Сильная вспышка класса М произошла на Солнце во вторник. Выброшенная плазма может вызвать самую сильную магнитную бурю на Земле за последние 2 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. По словам ученых, это самая сильная вспышка в текущем всплеске активности уровня М7.0. Край плазменного облака заденет Землю, однако большая его часть пройдет мимо. В лаборатории заявили о возможных магнитных бурях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, ночью в городе плюс 12-14, днем 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Бешикташ» готов улучшить предложение по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает «Метарейтингс». По информации источника, стамбульцы намерены предложить армейцам до 28 миллионов евро, включая фиксированную часть и бонусы. Однако москвичи пока категорически отказываются продавать футболиста. Игроки армейцев, защитник Мойзес и полузащитник Дмитрий Баринов могут пропустить до 7-6 месяцев соответственно из-за полученных травм, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. У обоих футболистов повреждение крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского Брагантина Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Брагантина 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Иван Олейников может покинуть крылья Советов. Переговоры по полузащитнику начал Рубин, а очередная попытка «Локомотива» договориться о его переходе закончилась неудачно. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Рубин начал переговоры с крыльями Советов по Ивану Олейникову, об этом сообщил Иван Карпов. Для казанцев это не первая попытка получить игрока. Еще зимой они хотели подписать полузащитника и были готовы заплатить около 130 миллионов рублей. Интерес к Олейникову этим летом большой. Сам футболист подтверждал внимание со стороны Краснодара, хотя до официального предложения дело не дошло. В последние дни назывались также московская «Динамо» и «Ахмат». Но дольше всех за Олейниковым ходит «Локомотив». Год назад москвичи уже делали несколько предложений крыльям. Зимой обсуждали вариант, при котором в Самару мог уехать Данила Годяев плюс денежная компенсация. Тогда сделка сорвалась из-за личных условий футболиста. Новая попытка была после продажи Алексея Батракова. Михаил Галактионов хотел видеть Олейникова в команде, однако руководство клуба не согласовало расходы на трансфер. По версии Тимура Гурцкая, с крыльями в этот раз договориться удалось, но проблема возникла при переговорах с представителями игрока. Он утверждает, что сторона Олейникова запросила 100 миллионов рублей агентских, а Локомотив предложил 10. Отступные из-за самого футболиста Гурцкая оценивает примерно 150 миллионов. Олейникову 28 лет. Его контракт с крыльями действует до следующего лета. В нынешнем чемпионате он провел 5 матчей и забил 1 мяч. Поэтому для Самары нынешнее окно – один из последних шансов получить за игрока серьезную компенсацию. Теперь этим может воспользоваться Рубин.
1: Слава Тгилаев обыграл «Трактор» в первом матче предсезонного хоккейного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4-2. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей гидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
0: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
6: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
5: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
6: Потому что люди важнее любых ограничений.
5: Люди для нас вообще прежде всего.
0: Россия. Здесь разные поколения делают общее дело. Здесь сила каждого становится силой страны. Вместе мы помним, вместе работаем, вместе растем, вместе идем вперед. И мы знаем, когда мы едины, мы непобедимы.
7: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за

0: партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину. Свое жилье без пожизненных долгов. Образование без поборов. Честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.

каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Как знать?
1: С вами Павел Картаев и Вахтанг Махарадзе. А с нами магистр психологии, кризисолог, автор концепции ролевой интеллект Константин Николаевич Дытин. Мы сегодня говорим о том, как управлять эмоциями в кризисных ситуациях. И перед выпуском новостей мы остановились на пути героя Кэмпбелла. Да, правильно все помню?
2: Да.
1: Что же это такое? И как оно связано с кризисными эмоциями?
2: Вот смотрите, то, что насаждает социум, то, что насаждает общественное мнение, общественное сознание, на мой взгляд, является прям противоположной как это, вещью, которую надо в кризис вообще стимулировать. Вот. На мой взгляд, все то, что в социуме говорится, что главное – это стабильность, и любые кризисы, любые там, стрессы – это плохо – полностью просто в зародыше убивает любую идею естественного развития. Ну вот смотрите, там весна, да, на речке ломается лед. Для льда это кризис, он ломается, его разрушается. Но река как система восстанавливает течение. Осень, допустим, лед становится на реке. Течение замирает, но лед становится, и по нему там и ходить можно, и там всякий природный процесс происходит и так далее. И ни река, ни лед не называют ни весну, ни осень кризисами, хотя они умирают и рождаются. И вот то, что человек отошел от естественно природного понимания постоянных изменений в своей жизни. Я считаю, это очень опасно в современном обществе, когда перемены все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее, стимулировать стремление к стабильности, на мой взгляд, контрпродуктивно.
1: Ну вот, мне кажется, что как раз стремление к стабильности, которое вы вот сейчас говорите, что это не очень хорошо, ведь оно тоже ведь берется не из пустого места. У нас с каждым годом, да как угодно, с каждые несколько месяцев у нас жизнь ускоряется, перемены становится больше, информации становится больше,
2: да,
1: люди
2: так
1: начинают сходить с ума, поэтому, да, конечно, им хочется вот эту стабильность передохнуть немножко.
2: Да, вот если мы используем какие-то местечки, какие-то ситуации стабильности для локального состояния передохнуть, отдохнуть и дальше в это море бушующих перемен, да, окей, если мы стабильность начинаем как высшее благо, навсегда, то это смерть развитию. Так вот, смотрите, что сказал Джозеф Кэмпбелл. Он сказал, что в той пещере, куда страшнее всего зайти, находится то сокровище, которое вы ищете всю жизнь.
1: Mm.
2: И вот он настолько метафорически верно это выразил, что вот смотрите, если мы опасаемся переживать страх, то мы опасаемся проводить аудит своих ресурсов. Мы опасаемся чувствовать себя реальными, какие мы реальные. А если мы не чувствуем себя реальными, мы начинаем плодить в голове иллюзии. А если мы начинаем плодить в голове иллюзии, то мы выпадаем из окружающей реальности и очень больно об нее стукаемся, когда, наконец, начинаем куда-то двигаться.
1: Когда вы говорите о том, что кризис – это субъективное восприятие,
2: именно,
1: то вот у меня сразу вопрос, когда вы несколько раз повторяете фразу, когда мы становимся реальными. Что такое мы реальны вообще? Я не очень понимаю, как, честно говоря.
3: Когда укололись иголкой, например.
2: Вот смотрите.
3: Мысли своих вернулся.
2: Вот смотрите. Первая антикризисная техника, да, как она звучит? Она звучит техника 3К. Кислород, контакт, контроль. Что кризис делает? Он лишает человека контроля над ситуацией, как я говорил, теми способами, которые были раньше. В кризисе ему нужно для адаптации, для своей жизни новые способы выбрать. Или, как говорит ролевой интеллект, старые роли в кризисе отмирают, отваливаются, новые роли человек начинает осваивать. И в новых ролях он может выйти из кризиса. В старых ролях он в кризисе погибнет. То есть вот кризис как точка ролевого перехода, как стимулятор как это, лошадь сдохла, слезь, старые роли кончились, перейди в новые роли. Например, там яркий кризис, когда дети выросли, из родительского гнезда выходят, и мама, например, сильно переживает, что дети улетели. У меня клиент был, когда он живет в Израиле уже там 10 с лишним лет, она живет в Новосибирске, и она звонит ему: ну и ты надел шарфик уже, а ему 50 лет, и у него трое детей уже. Вот. И, в общем, таких мам, застрявших в кризисе, очень много. Да? А почему? Потому что она не понимает, а какая следующая ее роль. Она боится следующей роли. Она не идет в страх, она не проводит аудит своих ресурсов, что у нее есть из ресурсов для того, чтобы в новой роли себя попробовать. Вот. Поэтому смотрите, давайте остановимся вот на чем. Кризис все-таки это субъективное оценочное суждение. На самом деле в жизни никаких кризисов нету. Есть просто суждение человека о том, что вот этот хронический стресс я не могу преодолеть, и я отказываюсь его преодолевать. Вот. Если мы не отказываемся преодолевать этот стресс, что мы делаем? Сначала нам нужно восстановить дыхание. То есть дыхание – наше все. Если мы дышим, у нас появляется шанс пройти любой кризис. Ну и, соответственно, знаменитый, банальнейший квадрат дыхания, значит, на 4 счета вдох, задержка 4 счета, на 4 счета выдох – прекрасно работает квадрат 4 на 4. Прекрасно работает для того, чтобы человека затормозить. Чтобы вот этот разгон «я хочу сделать, я хочу сделать, я хочу сделать, но у меня все не получается», этот разгон направить в другую сторону. Значит, это мы помогли телу с дыханием. Потому что тело всегда наша последняя опора, последний наш фронт, который всегда за нас. Вот. Если мы свое тело чувствуем, если мы с ним в контакте, то у нас есть прекрасные способы, возможности через чувствование тела чувствовать, что вот-вот начнется кризис. Потому что, например, у нас мало сил осталось. Да? И мы себя не щадим, продолжаем дальше работать. Бац, выгорание. Выгорание – типичнейший кризис. Когда мы не знаем, что делать, по-старому не получается, а новое мы еще не освоили. Вот, ролевой переход не провели. Значит, что нам нужно сделать? Мы дыханием восстановили какое-то телесное, более или менее, спокойствие. Теперь нам нужно поработать с вниманием. Нам нужно внимание вернуть в ту реальность, где мы находимся. Прекрасная, банальнейшая техника 5-4-3-2-1. Угу. Найдите 5 вещей, которые я вижу в комнате, и назовите их вслух. 4 звука услышьте. И назовите их вслух. 3 тактильных ощущения. И назовите вслух. Обязательно проговорите. 2 запаха и 1 действие. Назовите вслух. Как только вы вот в это погружаетесь, вы свое внимание прям вытаскиваете в себя, возвращаете в себя. То есть нейрофизиология так, здесь...
1: Запомнили. Прекрасное упражнение. Кстати, им регулярно пользовался. Вот и иногда даже и до сих пор пользуюсь. Мы вернемся к нашему разговору через 2 минуты. С нами магистр психологии, кризисолог, автор концепции «Ролевой интеллект» Константин Николаевич Дыкин. И сегодня мы говорим о том, как управлять эмоциями в кризисных ситуациях. И вот мы уже получили 2 упражнения, которые нам помогут, упражнения на дыхание, упражнения, значит, на 5, которые можно сделать. Но это тоже такой единомоментный, что называется, снятие симптоматики. А вот как, может быть, бороться с причиной, мы поговорим через пару минут. Вернемся и продолжим.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
5: Выборы 2026.
6: 30 сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
8: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
7: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Выборы 2026.
4: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
9: Здравствуйте, в студии Евгений Мосейко, в эфире новости. В Вологде активно благоустраивают город. Работы идут на 213 объектах из 373. В этом году в областном центре реализуют масштабную программу благоустройства. Как отметил глава области Георгий Филимонов, среди ключевых точек – площадь Революции, Кремлевский сад, набережная реки Вологды. Также обновляют площадь Возрождения, торговую площадь, территорию вдоль Золотухи и улицу Мира. Готовность Некрасовского моста достигла 95%. Его планируют сдать до конца ноября. Часть объектов уже завершена. На 84 площадках работы продолжаются. Открытие движения на участке Советского проспекта ожидают в начале сентября. Прокурор Вологодской области Андрей Тимошичев в преддверии Дня знаний провел личный прием законных представителей несовершеннолетних по вопросам защиты прав детей на образование. Сегодня, 25 августа, на личный прием прокурор области обратились несколько жителей региона, которых интересовали вопросы доступности для детей-инвалидов объектов образования, обеспечения их специалистами, тьютором, логопедом-дефектологом, ремонт ограждений общеобразовательных организаций, безопасности перевозок, обучающихся школьными автобусами. Череповцы после 8-летней реставрации открыли отель в купеческом доме 1897 года. Накануне состоялось открытие нового гостиничного комплекса, разместившегося в историческом здании конца 19 века. На масштабную реставрацию объекта культурного наследия регионального значения потребовалось 8 лет и более 350 миллионов рублей частных инвестиций. Здание по Советскому проспекту 7 – редкий образец городского гражданского зодчества в псевдорусском кирпичном стиле. Изначально это был классический купеческий дом. На первом этаже располагались торговые залы и склады, на втором – жилые помещения. помещения. Фасады памятника архитектуры выполнены из красного неоштукатуренного кирпича и украшены традиционными для древнерусского зодчества элементами, кирпичными наличниками с фронтонными завершениями, многорядными карнизами и плоскими лопатками. Теперь исторические стены получили новую жизнь. В соответствии с задачами по развитию туризма в Вологодской области здание адаптировали под современный гостиничный комплекс. 46 собак и кошек из Вологодской области вывезли за границу в этом году. Самым популярным направлением для путешествий домашних питомцев стала Турция. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Кроме того, животные выезжали в Абхазию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Марокко, Португалию, Сербию, Таиланд, Узбекистан, Финляндию и Францию. Вологжан приглашают на вечер в ритме танго и румбы. В Вологде представят программу «Танго винум органум», которая объединит ритмы румбы и танго. Концерт состоится 28 августа в пространстве «Культурный анклав» на Галкинской, 37. В центре внимания струнный квартет «Салют Дамор», в состав которого входят две скрипки, альт и виолончель в исполнении музыкантов областной филармонии. Отправиться в эпоху советской школы через легендарное кино приглашает кинозал «Избушка». 1 сентября кинозал приглашает всех окунуться в теплую атмосферу школьной жизни прошлого столетия. В кинозале пройдут бесплатные кинопоказы лучших советских фильмов о школе. Это отличный повод собраться с семьей, старшему поколению вспомнить собственное детство и показать современным ребятам, какой была школа в советское время. В программе три культовые ленты: «Первоклассница», «Аттестат зрелости» и «Алёша Птицын вырабатывает характер». Вход на все сеансы свободный. Адрес кинозала: Гагарина, 6А, в Вологде.
10: Спорта.
9: Сборная России по волейболу выиграла отбор на чемпионат Европы до 20 лет, а воспитанница северянки стала лучшей связующей турнира. Состязания прошли в боснийском Мостаре и стали первыми после возвращения на международную арену. В группе россиянки победили Сербию 3-0, Болгарию 3-1, но уступили Турции 2-3. В полуфинале команда Александра Карикова разгромила румынок 3-0, а в финале выиграла Беларусь со счетом 3-1. Марию Сугробову признали лучшей связующей соревнований, а Марина Кузьмина стала четвертой по результативности с 68 очками.

0: погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, скорость его составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Шестнадцать часов в Москве.

0: студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силы техники 10 украинских бригад в районах населенных пунктов Викторовка, Белозерская, Новотроицкая, Грузская, Доброполье, Новогришино, Донецкой Народной Республики, Марьевка и Юрьевка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, 2 боевые бронемашины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие, 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские войска нанесли удары по двум судам в Черном море в целях снижения возможностей по транспортировке вооружений и военной техники для ВСУ. По данным Минобороны России, беспилотниками «Герань» были нанесены удары по танкеру в порту Южный в Одесской области и судну в порту Одесса. В результате ударов на морских судах возник пожар. Сильные взрывы слышны в городе Еремче Ивано-Франковской области на западе Украины, передает ТАСС. В городе Буковеле в 35 километрах от Еремче затряслись окна. Звуки взрывов были слышны в населенных пунктах Верховина, Коломы и Косов, расположенных почти в часе езды от Еремче. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Чернигове, Кривом Роге, Павлограде, Днепропетровской области, а также в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так представитель Кремля прокомментировал планы стран так называемой «коалиции желающих» направить своих военных на Украину после завершения конфликта.
1: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта, но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
0: Песков заявил, что Россия уверена в победе в спецоперации. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, сказал представитель Кремля. Россия, начав специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, на 2 недели опередила вторжение ВСУ на территорию России, которое Киев планировал на 8 марта того же года. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он напомнил, что документы, найденные российскими военными еще в начале спецоперации в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию. 8 марта 2022 года. Мы их опередили на 2 недели, сказал Кобяков. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке. Каждый ребенок, закончивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе, заявили РИА Новости в Минпросвещение. Ведомстве отметили, что если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу. Напомню, накануне Верховный суд России разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Администрация школы не может отказать учащемуся продолжить обучение в 10 классе. Верховный суд обратилась жительница Свердловской области, сыну которой был отказан учиться в 10 классе. Отказ в приеме руководства школы мотивировало тем, что в 10 классах профильное обучение, а женщина просила зачислить ребенка в общеобразовательный класс. В качестве основания директор указал, цитата, «отчисление в связи с завершением обучения». Женщина потребовала признать приказ школы об одностороннем прекращении образовательных отношений незаконным. 3 судебные инстанции в удовлетворении иска отказали. Верховный суд отменил все эти решение, признав приказ школы об отчислении мальчика недействительным. В Верховном суде заявили, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на образование. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара на территории строящегося в Амурской области газохимического комплекса, сообщила пресс-служба СКР. В ведомстве отметили, что следствием проводятся необходимые следственные действия, экспертные исследования, устанавливаются причины произошедшего. Во вторник на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Погиб один человек, еще 131 пострадал, как сообщили в прокуратуре Амурской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», передает ТАСС. Столичных водителей призвали быть внимательными на дорогах в Москве во вторник из-за непогоды. В Дептрансе советуют избегать резких маневров и соблюдать скоростной режим. Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что ветер с порывами до 14 метров в секунду, кратковременный дождь и температура до 18 градусов ожидаются сегодня в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
2: Погода.
0: Завтра в Москве кратковременные дожди, 16-18 градусов. В Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду без осадков, +20.

0: Маяк. 8 сентября в 19.00 Валерий Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра представят в «Заряде» цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. В программе 8 сентября объединили три сочинения, которые символизируют разные грани творчества композитора. Первый – виолончельный концерт, написанный для Мстислава Ростроповича, прозвучит вместе с Пятой симфонией, принесшей композитору триумфальный успех. Ну а шестой – одной из самых необычных по своей драматургии. Сегодня первый дозвонившийся к нам получит два билета на этот концерт. Звоните прямо сейчас 8-495-728-7171.
1: На маяке.
2: Вахтанг Махарадзе и Павел Картаев не представляют, почему вес стоит на месте. Проанализировать причины мы пригласили эксперта, с нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова.
3: Добрый день.
2: Здравствуйте, Александра. Вес стоит на месте. Часто мы слышим такую фразу. А что она на самом деле обозначает? Что значит «вес стоит на месте»?
3: Вес стоит на месте – это ситуация, когда человек делает какие-то шаги для снижения веса. Угу. И они, допустим, ему давали успех какое-то время, приносили результат, и вдруг перестает двигаться вес. Он встает на весы, динамики нет. Один день нет, два дня нет, три неделю, две недели. И вот таким образом человек впадает в грусть и говорит: у меня вес встал. И называет это все плата. Вот таким образом в первое время помогало, потом перестало помогать.
4: Я, например, знаю почему. Вот у меня только вес начинает снижаться. А вчера вечером, часов в 11-12 ночи...
2: подскочил?
4: 12 ночи, я думаю, а почему бы блинчиков со сметанкой, так сказать, не заточить? Так. И все, и сегодня встаю на весы, и да, вес стоит на месте, он не снижается почему-то.
3: Да, потому что для того, чтобы снижать вес, мы, конечно же, должны соблюдать определенные правила. И первое правило – это дефицит калорий, который должен быть умеренным, а не экстремальным. И, соответственно, мы должны регулировать свой сон, мы должны регулировать уровень двигательной активности и в целом отладить свой образ жизни так, чтобы мы могли и питаться разнообразно, вкусно и интересно длительное время, и результат иметь с точки зрения снижения веса, ну и, соответственно, метаболические параметры здоровья тоже улучшать.
2: Ну хорошо, но как мы поймем, что нам надо снижать вес? Мы, может быть, снижаем вес, а он возвращается, потому что это наш нормальный вес. Давайте рассчитаем, может быть, будем называть нормальный вес.
3: Да. Для того, чтобы понять, есть ли избыток веса или нет, сейчас классически используется индекс массы тела.
4: Да, надо просто посмотреть вниз и посмотреть на свой живот.
3: Да, мы должны встать на весы, мы должны себя измерить, возвести в квадрат метры своего роста и дальше, соответственно, посчитать по форме, получить индекс массы тела. И вот если индекс массы тела не выше 25, то мы говорим о том, что, в общем-то, все более-менее благополучно. Человек находится в нормальной массе. А есть 25-30, когда мы говорим об избытке. Ну, 29,9 – это избыточная масса тела. Уже звоночек должен прозвенеть в голове, что надо что-то менять. Все, что выше 30, относится к категории ожирения. И тоже есть разные степени ожирения, в зависимости от того, какая там цифра – 35-40. Да, и это уже тревожное состояние, которое надо решать уже вместе со специалистом.
4: Да, масса тела, ведь она сама по себе, ну, не очень много означает. В том смысле, что, например,
2: кость широкая.
4: Взять среднего человека. У одного живот, а у другого мышцы, и вести они будут совершенно одинаково, и масса тела будет у них одна и та же.
3: Да.
2: Живот это не всегда плохо.
3: Абсолютно верно вы говорите, поэтому у нас есть еще и дополнительные критерии, по которым мы оцениваем здоровье человека. А в первую очередь обхват талии, обхват бедра, соотношение. Да, мы должны провести не один расчет для того, чтобы понять, все ли у нас в норме или нет. Есть исследования, которые мы можем провести. Это биоимпедансометрия, например, для того, чтобы оценить качественный состав тела. И в этой ситуации уже вопросов не возникает, за счет чего эта цифра по весу состоялась, да, и за счет мышечной массы или это жировая ткань превалирует. То есть у специалистов есть инструментарий, который позволяет оценить вот степень избытка вот этой вот массы. И если мы его имеем, то, естественно, мы должны понимать, что этот избыток будет в конечном итоге приводить нас к определенным патологическим состояниям, заболеваниям, которые будут сокращать продолжительность жизни и снижать ее качество.
2: Угу. А человек всегда чувствует себя хорошо без живота, в нормальном весе? Или все-таки есть люди, которые скажут, ну, я похудею, а буду чувствовать себя как-то неуверенно, что-то будет колоть, что-то это лучше уж, я буду толстенький и счастливый?
3: Но, понимаете, есть такое понятие, как метаболически здоровое ожирение. Да? Есть такие категории пациентов, у которых с точки зрения биохимических изменений лабораторных, да, с точки зрения самочувствия нет никаких жалоб. То есть мы смотрим на него физически, он здоров, мы смотрим лабораторно, инструментально, нет никаких проблем. Но эти люди с метаболически здоровым ожирением, они находятся в очень таком плохом состоянии в плане того, что они очень могут быстро перейти из категории здорового ожирения в нездоровое. И где эта грань, когда она вдруг преодолеется этим человеком, мы никогда сказать не можем. Поэтому, конечно, если есть ожирение как заболевание, а мы должны понимать, что ожирение – это заболевание прежде всего, то с этим нужно работать. И даже если сейчас человек, у которого есть избыток массы тела или ожирение, чувствует себя хорошо, то не факт, что послезавтра он будет чувствовать себя так же.
4: У меня наоборот происходит. Как только я, вот, у меня появляется лишнее, я себя плохо начинаю чувствовать.
3: Но... Конечно, чаще всего так и есть. Люди, у кого есть избыток веса, они чувствуют себя хуже, у них повышенная утомляемость, у них меньшая работоспособность, они чаще испытывают сонливость, чаще дефицит энергии. Поэтому качество жизни, конечно, страдает в этой ситуации.
2: И что же делать? Вот просто в один прекрасный день сказать себе: все, я худею, или надо сходить к доктору и посмотреть? А доктор же может сказать: а вам, батенька, худеть нельзя.
3: Такое может быть, на самом деле, когда приходит человек с абсолютно нормальной массой тела и хочет похудеть, потому что у него есть определенный образ, который сложился, опять-таки, благодаря средствам массовой информации. Сейчас у нас новая веха в этом вопросе. Очень активно пропагандируется тонкое, звонкое, худое тело, не всегда здоровое со стороны. Да. Если мы это имели где-то в 90-х годах, да, тогда у нас был топ модели, все стремились быть такими же красивыми, тонкими. Потом как-то всё...
4: И была популярная аэробика, я вам хочу сказать.
3: Да, и это очень было здорово, между прочим. То есть все было как-то вот однородно, и мы вроде бы и спортом занимаемся, и при этом стремимся к красивому устроенному телу. Сейчас, к сожалению, инструменты для достижения этого красивого устроенного тела стали сильно шире с точки зрения медикаментозной коррекции, и люди действительно иногда, имея определенный навязчивый образ, они хотят к нему приблизиться, и приходят абсолютно нормальной массой тела с желанием похудеть. Тут, конечно, нужно подключать специалист не только диетолога, но и психотерапевта, иногда и психиатра, для того, чтобы человеку помочь все-таки разобраться с его самоидентификацией, да, как минимум. И такие ситуации тоже бывают. Но чаще всего люди приходят уже с определенным набором жалоб, с определенным набором веса, и абсолютно объективно хотят это менять. Но вы спросили изначально о том, сделать это самостоятельно или со специалистом. Я всегда говорю о том, что это необходимо делать со специалистом. Вы когда у вас там, не знаю, трубу прорвало, вы же не всегда лезете туда самостоятельно разбираться, или там электричество закоротило.
4: Не всегда, но периодически.
3: Бывают, да, моменты, но не всегда успешно. Согласитесь, да, не всегда это бывает успешно. Так вот, для того, чтобы не наделать ошибок, нужно сначала поговорить со специалистом, выработать стратегию, которую ты в дальнейшем можешь самостоятельно использовать для достижения своей цели. Потому что ты самостоятельно никогда не оценишь свой соматический статус, статус своего здоровья, да, ты не сможешь интерпретировать правильно анализы, ты не сможешь понять те группы продуктов, например, которые могут быть в ограничении у тебя в силу твоего состояния здоровья. То есть выработать правильную стратегию, которая позволит нам благополучно и сохранять здоровье, и вес.
4: Ну вот хорошо, но вот специалист у нас в студии сегодня перед нами. Вот я пациент, я хочу похудеть. Да,
2: поиграем в больницу.
3: Да, давайте, ролевая игра у нас сегодня такая.
4: Предположим, да. Ну вот, скажем так, лишний сахар мне не стоит. Есть мне противопоказано, да. Вот какая, да, какая стратегия для того, чтобы вот мне сейчас похудеть? А режим, сплю я вроде нормально, но ложусь не рано, предположим.
3: Ну, тут надо сначала понять, какие у вас есть жалобы, да, что вас беспокоит как человека. есть ли у вас дефицит энергии, есть ли какие-то жалобы со стороны желудочно-кишечного тракта, испытываете ли вы изжогу, есть ли у вас какие-то боли. То есть мы все, вот эти все моменты мы должны с вами в индивидуальном порядке обговорить.
2: Мне выйти?
3: Да. Можно отключать микрофоны, да? Это все мы с вами должны индивидуально проговорить. Дальше мы уже с вами должны иметь определенные стратегии с точки зрения диагностики, да, потому что есть, допустим, при каких-то жалобах маркеры, которые необходимо проверить. И инструментально, например, сделать ультразвуковые исследования, допустим, в плане ЖКТ, да, есть лабораторные исследования, гормональный статус в определенном случае тоже можно иногда посмотреть.
4: Ну, все мы выяснили, к врачу сходили, все анализы сделали, сейчас уже, ну, как бы так. И что дальше-то специалист? Он рекомендует какую-то диету, он рекомендует какой-то режим жизни, он рекомендует какой-то тип питания. Что это?
3: Он рекомендует вам диету, да, то есть вы должны, специалист вам рассчитает количество калорий, которые вы должны снижать, которые вы должны иметь в рационе для снижения веса. Да, это должен быть умеренный дефицит, в рамках которого вы выстраиваете свое питание. Трехразовое питание это будет или пятиразовое питание, все зависит от, опять-таки, соматического статуса человека. Кому-то и 3 будет хорошо, кому-то и 5 будет окей. Тут все зависит от того, болит человек.
4: А вот и 1 будет нормально.
3: Нет, 1 в любом случае будет ненормально, не будем испытывать лишних иллюзий. Вот. А в дальнейшем мы должны разобрать, как должна строиться ваша тарелка. Да? А я всегда говорю, самый простой базовый принцип, который можно использовать даже самостоятельно на первых порах по снижению веса, это принцип гарвардской тарелки. Все его, мне кажется, знают, но повторю, если вдруг кто не знает. А тарелочка, допустим, для мужчины диаметром 23-24 сантиметра, визуально делится напополам. Половина тарелки приходится на овощную составляющую, да, то есть у вас должны быть разнообразные овощи, они могут быть свежие, могут быть термически обработанные. Вторая часть тарелки делится напополам, и мы с вами получаем 1/4 отдающую на белковую составляющую, рыба, птица, мясо, морепродукты, творожные продукты, яйца, все можно положить в эту 1/4. Но не кучкой, да, все сразу, а какую-то часть.
4: Ну, котлетка у меня объемная.
3: Котлетка, прекрасно. Она будет занимать у вас 1/4 вот этой тарелочки. И 1/4 будет приходиться на сложные углеводы. Наши крупы, это может быть макароны, почему бы и нет.
2: Это точно для мужчины.
3: Да, это для мужчины.
2: Может, половину все-таки мясом забьем.
3: Это же, понимаете, нет, проблема-то в том, что мы так питаемся не один раз с вами в день, да, у нас с вами 3-4 приема пищи, которые мы таким образом формируем. Не забываем правильные жиры добавить, оливковое масло, семена какие-то, и вот в таком режиме мы можем начать питаться. Если мы будем так есть хотя бы 3 раза в день, поверьте, чувство желания перекусить чем-то параллельно, да, там, подкусить какой-нибудь конфеткой или еще чем-нибудь, оно будет автоматически снижаться, потому что вы будете испытывать чувство сытости, насыщение будет удовлетворительное, сытость будет с вами надолго, и таким образом это сократит поступление пустых калорий, которые могут возникать в рамках того, что вы голодный, и просто потому что вы голодный, решили быстренько чем-то там себя порадовать, перекусить. Вот, таким образом мы выстраиваем питание. Само собой будет важную роль играть качество вашего сна, во время отхода ко сну, время пробуждения, уровень вашей двигательной активности. Это тоже необходимо обсуждать со специалистом, потому что у нас, опять-таки, есть нюансы по здоровью, которые мы должны в тренировочном процессе тоже учитывать. А базовая активность тоже должна быть оговорена, да, то есть вот эти пресловутые там 80 тысяч шагов в день. Не каждый человек, допустим, с избытком веса может сразу же их реализовать в своей жизни. Поэтому можем начинать постепенную стратегию увеличения количества шагов. Вот ход, он 4500 шагов в день в среднем, да, а мы увеличиваем там на 500 шагов, привыкаем к 5000, и так постепенно растем с точки зрения базовой бытовой активности. Питьевой режим, оговорить обязательно нюансы, связанные со сладкими напитками, с напитками со скрытыми калориями. Да? Мы же не только лимонады, соки употребляем, которые добавляют сахара нам в рацион. Мы еще можем, например, кофейку попить с каким-нибудь сиропчиком и с каким-нибудь там молочным компонентом. А молока может быть в капучино немного, а может быть латте, которое 90%...
2: А соевое молоко?
3: И соевое молоко тоже. Ну, как бы это все нужно учитывать в коридоре калорийности, который вы оговариваете со специалистом. И если все соблюдать более-менее четенько, делать все грамотно, то результат не заставит себя ждать.
4: Как долго не заставит? Сколько времени нужно, чтобы, ну, условно, килограмм потерять, если вот сделать все, что
3: если мы с вами говорим о здоровой потере массы тела, то мы с вами 0,5 килограмма, максимум килограмм способны терять в неделю. Да? Но опять-таки мы должны с вами анализировать, за счет чего мы этот килограмм теряем. На первых порах, когда мы встаем на весы, мы теряем с вами в основной своей массе гликоген и воду. Да, вот этот вау-эффект,
2: да?
3: Когда там начинается какой-то марафон снижения веса, там кто-то туда залетел и говорит, у меня такие шикарные результаты, я за две недели потеряла 3,5 килограмма. Uh-huh. Здорово, ты потерял воду, ты потерял гликоген, у тебя сократилось количество объема в кишечнике, да, потому uh-huh. что сократил uh-huh. количество еды, и твой вес автоматически провалился. Но тогда, когда ты вернешься к своему обычному режиму питания, uh-huh. все это благополучно вернется назад. Поэтому вес должен снижаться постепенно, потихонечку, без экстремальных падений, тогда мы с вами будем и результат сохранять дольше. И вообще я всегда люблю говорить, что самая лучшая диета – это та диета и тот образ жизни, который вы можете поддерживать максимально долго и который будет давать нам результат. Потому что все, что касается экстремальных способов снижения веса, всегда имеет очень высокий риск рикошетного набора веса обратно.
2: Продолжим после небольшой музыкальной паузы, новостей, нашу беседу «Почему вес стоит на месте». С нами диетолог, гастроэнтеролог Александра Розаринова. Вернемся.

0: Маяк.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, 5 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» производства Израиля. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, передает РИА Новости. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Чернигове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге и Павлограде, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Сообщалось также, что сильные взрывы прогремели в городе Еремче в Ивано-Франковской области на западе Украины. Два сотрудника Запорожской АЭС пострадали в результате удара ВСУ. Один из атомщиков находится в тяжелом состоянии, второй – в состоянии средней степени тяжести, сообщила пресс-служба станции. По ее информации, атака ВСУ произошла в районе гидротехнических сооружений Запорожской АЭС в момент, когда сотрудники ремонтно-строительного цеха выполняли свои должностные обязанности. Удар был произведен целенаправленно по атомщикам, которые обеспечивали функционирование объекта, подчеркнули на станции. Дональд Трамп заявил, что не имеет ничего против использования канадцами французского языка, который наряду с английским признан в Канаде официальным. По словам президента США, канадский премьер Марк Карни пустил этот слух, чтобы получить поддержку Квебека, которую он полностью утратил. Отношения США и Канады ухудшились в августе, после того, как они не смогли договориться по вопросам торговли. В субботу Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о начале торговли войны США. По данным телеканала CNN, камнем преткновения стало то, что американские переговорщики настаивали на отмене обязательной маркировки товаров из США на французском языке, поскольку это потребовало дополнительных затрат на изменение дизайна упаковок. Канадский премьер Марк Карни заявил, что торговая сделка в том виде, в котором ее предлагал Вашингтон, поставила бы под угрозу французский язык и франкофонную культуру. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве завтра кратковременные дожди, днем 16-18 градусов.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенко. Здравствуйте. Джейк Бишоф подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон американский игрок провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф провел 52 матча. Салават Юлаев обыграл «Трактор» в первом матче предсезонного хоккейного турнира «Мемориал» Ивана Рамазана. Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4-2. Турецкий «Бешикташ» готов предложить до 28 миллионов евро за полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Слово Николаю Сприну.
2: Турецкий клуб «Бешикташ» заинтересован в приобретении полузащитника.

0: обсуждения каких-либо цифр. В нынешнем сезоне Кисляк провел 5 матчей в РПЛ и сделал 1 голевую передачу.
1: Игроки армейцев, защитник Мойзеса и полузащитник Дмитрий Баринов могут пропустить до 7-6 месяцев соответственно из-за полученных травм, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. Обоих футболистов повреждение крестообразных связок колена. Краснодар близок к покупке защитника бразильского Баргантина Педро Энрике, сообщает ESPN. По информации источника, переговоры между сторонами проходят успешно и могут завершиться в ближайшее время. В текущем сезоне 30-летний игрок провел за Баргантин 31 матч в различных турнирах и забил 3 мяча. Калуга одержала победу над Курским «Авангардом» в матче 3-го раунда пути регионов Кубка России по футболу со счетом 2-1. В следующем раунде Калуга сыграет против Уфы. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции, заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
3: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.

0: партия «Коммунисты России». Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Выборы в Государственную Думу 2026. Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+.
3: В кино с 27 августа самый добрый друг из детства возвращается.
4: Обратный отсчет!
3: Еще трогательнее.
5: Мы летим на Луну!
6: И найдем моего папу!
3: Еще пушистее.
7: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Новое большое путешествие.
8: Сынок, я здесь!
6: Папа!
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.
9: Категория 0+.
10: Маяк. Как знать?
11: Продолжаем нашу беседу. Почему же вес стоит на месте? Анализируем причины. С нами диетолог, гастроэнтеролог, нутрициолог, терапевт и автор телеграм-канала «Диетолог» Александра Розаринова. Александра Розаринова. Вот говорят, Александра, что холодец полезен, да, для ЖКТ, для общего состояния здоровья. И

0: хлеб лучше есть сухой. А вот сухарики со вкусом холодца, они полезны? Снятие как бы.
1: Слушайте, ну мне вот честно не очень нравится идея сухариков с холодцом, хотя опять-таки, да, мы не за то, чтобы демонизировать еду. Лично я не демонизирую еду. А вопрос того, что это ультраобработанный продукт, который содержит большое количество ароматизаторов, там, красители, какие-то консерванты, делают этот продукт не очень. Но сухарики-то сами по себе, если мы берем сушеный хлеб, это же неплохо, да? Но вот это вот дополнение, которое навешивает производитель в виде всего того, что я перечислила, конечно, делает этот продукт не самым желанным в нашем рационе. Плюс ко всему, когда эти сухарики производятся, туда добавляется большое количество масел, и мы получаем очень жирный продукт. И вроде как бы сухарик с хреном-то и неплохо, а вот сухарик с хреном, который ультраобработанный, это не очень хорошо, потому что дополнительные жиры и консерванты.
2: Всегда было интересно, все говорят, вот сухарики хорошо, а свежий хлеб, который самый вкусный, это плохо. А что происходит? Ты его жаришь, углеводы из него уходят?
1: Но оно, если честно, лучше усваивается, да, то есть для ЖКТ гораздо спокойнее хлеб, который подсушенный, и это доказано годами.
0: А вот из пекарни берешь хлеб, отламываешь и ешь.
1: Здесь разница, понимаете, в крахмале, да, вот то, что крахмал имеет разные химические структуры, мы тоже это должны понимать. Вот этот вот с пылу жару, там крахмал, он очень быстро преобразуется в глюкозу в процессе усвоения. Поэтому мы будем иметь больше отклик, да, по повышению глюкозы после употребления такого свежеиспеченного хлеба, свежеотваренных макарон, свежеотваренной крупы какой-то. А вот если мы говорим с вами, или картошка, что тоже, да, мы вот это с пылу жару разваристая, она будет больше повышать уровень сахара. А если мы, допустим, возьмем тот же самый хлеб, который подсушим, или остудим, опять-таки, либо мы возьмем макароны, которые подостынут, или картофель, который остыл, и даже если мы его разогреем после этого, количество резистентного крахмала в нем будет больше. Понятное дело, что резистентный крахмал – это прекрасная среда, питательная для нашей микробиоты. Идеально. Но и исследований-то на эту тему много. Просто, когда мы говорим о самом резистентном крахмале, в исследованиях концентрация этого крахмала, конечно же, выше. И такие наблюдательные дозировки выше. То, что мы получаем из картофеля, из остывших макарон или хлеба, это сильно ниже, но тем не менее, капля камень точит. Здесь мы получили с вами антиоксиданты из каких-то специй, здесь мы получили немного резистентного крахмала. Таким образом, качество нашего питания улучшается, и мы получаем больше пользы из своего рациона.
2: Конечно, поэтому холодные макароны увеличивают качество, улучшают качество питания.
1: А вот холодные макароны, вот возьмите и сделайте салат какой-то с добавлением макарон, ведь итальянцы, они же добавляют пасту в салат.
2: Страшные
1: и это
2: люди.
1: Тоже интересное сочетание, которое для нас непривычно, для них является нормой. Это культурологические такие
2: лучше
1: гастрономические вещи.
2: Лучше уж холодец.
1: Холодец, согласна, да. Будет однозначно вкуснее.
0: А борщ холодный тоже полезнее получается?
1: Холодник, да, есть свекольники, которые в холодном виде употребляют с точки зрения ответ по гликемии в какой-то степени, да.
0: Сметанка.
2: Вот мы возвращаемся к тому, к чему начали. Плато, да, у нас образовалось, когда вот вроде бы вес не снижается. Вот я, например, обратил внимание, что когда ты долго находишься в одном и том же весе, вот можно даже и хулиганить с едой. И вес, в принципе, держится. Но когда ты именно пытаешься похудеть, тут вот очень трудно сдвинуться с какого-то места. И с чем это связано? Организм не хочет худеть, что ли?
1: Конечно, организм, он же заточен на то, чтобы сохранять энергию. Ему нужна энергия для жизни. И, в принципе, голод – это угрожающая ситуация, которая на генетическом уровне у нас отпечаталась в нашем генетическом коде, да, поэтому когда мы начинаем усекать резко калорийность рациона, тело воспринимает это как угрозу для выживания. И поэтому всячески будет стараться запасы энергии аккумулировать и, не дай бог, их как-то рассредоточивать. Вы правильно говорите, что когда мы приходим в какую-то определенную точку с точки зрения веса, и она у нас стоит, да, это точка равновесия веса, мы вокруг нее в принципе и танцуем. Плюс 1,5 килограмма, минус 1,5 килограмма. Но худо-бедно мы стоим в одном месте. Когда мы начинаем снижать вес, тело может немножко подсократить внутри себя расход энергии. Оно может посылать нам сигналы для того, чтобы снижать количество энергозатрат в виде двигательной активности. Человек начинает меньше двигаться. Он вроде как бы продолжает ходить 2 раза в неделю в спортивный зал, но все остальное время он сидит. Он там не хочет куда-то выдвигаться, он не двигается на стуле, не елозит. То есть начинается такой эпизод...
2: Закукливание.
1: Да, да, закукливание, да, правильно, интересное слово. То есть он начинает сохранять энергию. Все для того, чтобы тело имело возможность в ситуации кризиса или какой-то, не дай бог, там, критической ситуации, ситуации голода иметь возможность к выживанию. Поэтому тело всегда за то, чтобы оно долго жило, а голод для него это...
2: Но, с другой стороны, есть же выражение о том, что кубики пресса делаются не в спортзале, а на кухне.
1: Однозначно, да, и я бы сказала, что кубики пресса делаются вместе, синхронно. Это очень важная тема, потому что снижаемый вес за счет дефицита калорий, однозначно, да, у нас должен быть умеренный дефицит, который будет делать разрыв между потреблением и расходом. А для того, чтобы были кубики пресса, и в целом для того, чтобы мы правильно снижали вес, нам нужны силовые нагрузки, которые будут помогать растить мышечную ткань в теле. Почему мы и говорим нашим пациентам о том, что силовые хотя бы два раза в неделю кровь из носа, но должны быть. Потому что мышцы – это то, что потребляет очень много энергии, и у кого лучше мышечный каркас, тот будет иметь более здоровую кость. У него будет, естественно, выше уровень энергетического обмена базового. И таким образом мы уходим от момента саркопении, когда у нас сокращается количество мышечных волокон. На перспективу мы снижаем риск спонтанных переломов. То есть это все очень важно в процессе снижения веса. А эти все риски мы должны нивелировать. И вот спорт нам в этом вопросе очень активно помогает. Поэтому кубики – это результат труда. Но кто сказал, что хорошее самочувствие – это просто.
0: А когда мы худеем, мы не становимся уязвимее? У нас иммунитет не падает? Ведь говорят, что у нас в животе, в ЖКТ находится весь иммунитет. Да? Ведь мы теряем вес, у нас уходит, и вот эта вот вся микробиота.
1: Вопрос,
0: уходит.
1: За счет чего мы худеем. Но если вы клизмы делаете, конечно, и постоянно нарушаете микробиоциноз кишечника, тут, конечно, вопросики возникают. Но
0: это вранье, я не делаю.
1: Но по большому счету мы с вами должны понимать, что наша задача сделать правильно сбалансированный рацион. Не просто похудеть.
0: Правильно сделать клизму.
1: Правильно сделать клизму. Я вообще категорически против этих интервенций. Наша задача сделать максимально разнообразный, полезный, нутритивно плотный, то есть хорошей пищевой ценностью рацион. Не калорийностью, а пищевой ценностью. То есть цельные продукты, белки, цельнозерновые крупы, разнообразие овощей и фруктов составляют базу. И это будет улучшать состояние иммунитета человека, который снижает вес. Если, конечно же, он усекает белок, да, там, питается одними листьями салата и совершенно не думает о качестве своего рациона, естественно, у него и иммунитет будет слабее, и волосы посыпятся, и ногти будут ломаться. То есть тело, оно будет, естественно, в дефиците. Дефицит будет создавать проблемы, в том числе и для иммунной системы. Поэтому однозначно нужно делать все с умом.
0: Клизмы отменяем.
1: Цель, она должна оправдывать средства. И средства должны быть такие, чтобы цель была достигнута
2: вот
1: с минимальными рисками.
2: Пищевая ценность. Что такое пищевая ценность? Это значит, мы невкусный хлеб идем, невкусный
1: нет,
2: продукт?
1: Нет, пищевая ценность, смотрите, у нас есть продукт. Да, каждый продукт имеет какую-то определенную калорийность. Там соотношение белков, жиров, углеводов. Но помимо этого есть и полифенолы, да, и антиоксиданты, и витамины, микроэлементы, минералы. Это все входит в пищевую матрицу того или иного продукта. Если мы возьмем, например, с вами куриную грудку, это одна пищевая матрица, которая, в общем-то, достаточно физиологична для человека. А если мы возьмем, допустим, колбасу из курицы, в которую добавлена еще куча всяких интересных моментов, это ультраобработанный продукт, который механически переработан, дополнительно добавлены различные ингредиенты. С точки зрения пищевой ценности этот продукт будет, конечно, уступать курице.
2: То есть надо попроще продукты есть.
1: На самом деле, вот честно скажу, самое правильное питание, оно простое. Вот домашняя простая еда, идеальная история. Чем больше изысков в рационе, тем больше рисков набрать калорий, потому что все изыски они создаются за счет добавления дополнительных жиров, сахаров для баланса вкуса. Чем сложнее комбинация, тем сложнее разобраться в сути этого продукта.
0: Продолжим разбираться сразу после небольшой рекламной паузы. С нами Александра Розаринова. Выясняем, почему вес стоит на месте.

0: «Маяк». Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене. Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий, за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
5: Голосуй за партию «Новые люди». Мы верим в Вологодчину, где хочется жить, где слышат каждого человека, где меняется качество жизни к лучшему. И мы будем добиваться реальных изменений. 18, 19 и 20 сентября выбирай новых людей. Партия «Новые люди» за современную и комфортную Вологодчину. За новые дороги, доступный транспорт, медицину без очередей и новое качество жизни для каждого человека. Потому что для нас люди важнее. 18, 19 и 20 сентября голосуй за новых людей.
4: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Выборы 2026.
1: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
6: Здравствуйте, в студии Евгений Мощейко, в эфире новости. В Вологде активно благоустраивают город. Работы идут на 213 объектах из 373. В этом году в областном центре реализуют масштабную программу благоустройства. Как отметил глава области Георгий Филимонов, среди ключевых точек – площадь Революции, Кремлевский сад, набережная реки Вологды. Также обновляют площадь Возрождения, торговую площадь, территорию вдоль Золотухи и улицу Мира. Готовность Некрасовского моста достигла 95%. Его планируют сдать до конца ноября. Часть объектов уже завершена. На 84 площадках работы продолжаются. Открытие движения на участке Советского проспекта ожидают в начале сентября. Прокурор Вологодской области Андрей Тимошич в преддверии Дня знаний провел личный прием законных представителей несовершеннолетних по вопросам защиты прав детей на образование. Сегодня, 25 августа, на личный прием прокурор области обратились несколько жителей региона, которых интересовали вопросы доступности для детей-инвалидов объектов образования, обеспечения их специалистами, тьютором, логопедом-дефектологом, ремонта ограждений общеобразовательных организаций, безопасности перевозок, обучающихся школьными автобусами. Череповцы после 8-летней реставрации открыли отель в купеческом доме 1897 года. Накануне состоялось открытие нового гостиничного комплекса, разместившегося в историческом здании конца 19 века. На масштабную реставрацию объекта культурного наследия регионального значения потребовалось 8 лет и более 350 миллионов рублей частных инвестиций. Здание по Советскому проспекту 7 – редкий образец городского гражданского зодчества в псевдорусском кирпичном стиле. Изначально это был классический купеческий дом. На первом этаже располагались торговые залы и склады, на втором – жилые помещения. Фасады памятника архитектуры выполнены из красного неоштукатуренного кирпича и украшены традиционными для древнерусского зодчества элементами – кирпичными наличниками с фронтонными завершениями, многорядными карнизами и плоскими лопатками. Теперь исторические стены получили новую жизнь. В соответствии с задачами по развитию туризма в Вологодской области здание адаптировали под современный гостиничный комплекс. 46 собак и кошек из Вологодской области вывезли за границу в этом году. Самым популярным направлением для путешествий домашних питомцев стала Турция. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Кроме того, животные выезжали в Абхазию, Болгарию, Вьетнам, Германию, Грузию, Марокко, Португалию, Сербию, Таиланд, Узбекистан, Финляндию и Францию. Вологжан приглашают на вечер в ритме танго и румбы. В Вологде представят программу «Танго винум органум», которая объединит ритмы румбы и танго. Концерт состоится 28 августа в пространстве «Культурный анклав» на Галкинской, 37. В центре внимания струнный квартет «Салют Дамур», в состав которого входят две скрипки, альт и виолончель в исполнении музыкантов областной филармонии. Отправиться в эпоху советской школы через легендарное кино приглашает кинозал «Избушка». 1 сентября кинозал приглашает всех окунуться в теплую атмосферу школьной жизни прошлого столетия. В кинозале пройдут бесплатные кинопоказы лучших советских фильмов о школе. Это отличный повод собраться с семьей, старшему поколению вспомнить собственное детство и показать современным ребятам, какой была школа в советское время. В программе три культовые ленты: «Первоклассница», «Аттестат зрелости» и «Алеша Птицын вырабатывает характер». Вход на все сеансы свободный. Адрес кинозала: Гагарина, 6А, в Вологде.
7: Спорта.
6: Сборная России по волейболу выиграла отбор на чемпионат Европы до 20 лет, а воспитанница северянки стала лучшей связующей турнира. Состязания прошли в боснийском Мостаре и стали первыми после возвращения на международную арену. В группе россиянки победили Сербию 3-0, Болгарию 3-1, но уступили Турции 2-3. В полуфинале команда Александра Карикова разгромила румынок 3-0, а в финале выиграла Беларусь со счетом 3-1. Марию Сугробову признали лучшей связующей соревнований, а Марина Кузьмина стала четвертой по результативности с 68 очками.
7: Погода на маяке.
6: Сегодня в Вологде и Череповце облачно, местами небольшой дождь. Ветер юго-западный сменится на северо-западный, скорость его составит 2-3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 17 градусов, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Продолжит понемногу расти. Евгений Мосейко, служба новостей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Часов в Москве.
2: Новости.
1: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической транспорта и портовую инфраструктуру Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы, Днепропетровской области, Барвиновка, Неженка, Червоный Яр, Омельник и Червоная Криница Запорожской области. Противник потерял свыше 300 военнослужащих, 6 автомобилей и артиллерийское орудие. Российские войска нанесли удары беспилотниками «Герань» по двум судам в Черном море. Как заявили в Минобороны, в целях снижения возможностей по транспортировке вооружений и военной техники для ВСУ нанесены удары по танкеру в порту Южный в Одесской области и сухогрузу в порту Одесса. В результате ударов на морских судах возник пожар. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что ночью вооруженные силы России поразили объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, а также судно с грузом для ВСУ. Сильные взрывы прогремели в городе Еремче Ивано-Франковской области на западе Украины, передает ТАСС. В городе Буковеле в 35 километрах от Еремче затряслись окна. Звуки взрывов были слышны в населенных пунктах Верховина, Коломые и Косов, расположенных почти в часе езды от Еремчи. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, Чернигове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге и Павлограде, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Россия уверена в победе в специальной военной операции. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации. Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию.
1: Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия теснит врага на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что россияне ждут победу в специальной военной операции, молятся об этом и трудятся ради нее. Медведев заявил, что Россия сплотилась в условиях спецоперации. Это чувствуется практически везде. Многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия реализуется на Украине на протяжении многих лет. Об этом заявил спецпредставитель МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он отметил, что речь идет не только о давлении на каноническую украинскую православную церковь, но и комплексах усилиях по зачистке украинской территории от целой конфессии. По словам дипломата, давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных. Напомню, МИД России подготовил доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. В нем говорится, что действия киевского режима могут привести к принудительному изъятию до 3000 исторических храмов и монастырей на Украине. В документе также отмечается, что в 2025 году киевский режим ужесточил незаконный мобилизацию священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви в ряды ВСУ. Испытания перед поступлением в 10 класс допустимы только для программ с углубленным изучением отдельных предметов, заявил РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр подчеркнул, что процедура отбора в профильные классы не должна быть препятствием для продолжения образования. Сегодня в Минпросвещении заявили, что каждый ребенок, завершивший 9 класс и получивший аттестат, имеет право продолжить обучение в школе. Ведомстве отметили, что если в школе нет свободных мест в 10 классах, власти обязаны найти ребенку другую школу. Напомню, накануне Верховный суд России разъяснил, что процедура индивидуального отбора в профильные классы не должна лишать детей конституционного права на школьное 11-летнее образование. Сильная вспышка класса М произошла на Солнце во вторник. Выброшенная плазма может вызвать самую сильную магнитную бурю на Земле за последние 2 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Иран. По словам ученых, это самая сильная вспышка в текущем всплеске активности уровня М7.0. Край плазменного облака заденет Землю, однако большая его часть пройдет мимо. В лаборатории заявили о возможных магнитных бурях. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: По данным Центра Фобос, в Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем в северной столице 20 градусов. В Москве в среду ожидаются кратковременные дожди, ночью в городе плюс 12-14, днем 16-18 градусов, по области плюс 15. Сейчас в Москве 16 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
1: Рекламные службы 495-105-5244. Летний кинозал «Маяка».

0: Понимаете, сержант делал обход, заглядывал во все переулки и проходы, и вдруг обнаружил на земле человека.
1: Без признаков жизни?
0: Видимо, да.
1: В котором часу?
0: 4:45. Сержант позвонил на пост, сообщение принял я и сразу же приехал, велел вызвать врача.
1: Ну, конечно, никто ничего не слышал, да?
0: Ну, по-моему, нет.
1: А там что?
0: Дверь.
1: Да я вижу, что дверь, куда она ведет?
0: В контору ювелирного магазина, там ходят редко.
1: А там дальше что?
0: Одни стены, единственная дверь, ведущая на улицу Маслей, наглухо заколочена. Я осмотрел его карманы и обнаружил кошелек. В нем 3000 франковых и несколько 100-франковых банкнотов, удостоверение на имя Луи Туре, кладовщика, проживающего в Жюви на Тополиной 37. И избирательный бюллетень на ту же фамилию, понимаете? Угу. Можно начинать?
1: Да, пусть перевезут труп в институт судебной медицины, а мы с вами отправимся к его семье, если она, конечно, существует. Угу. Итак, в Жюви. Угу.

0: 55 плюс 230. Да-да, войдите.
1: Здесь живет мадам Туре?
0: Да, здесь. Что мне съесть, мне надо.
1: Я хотел бы поговорить с вами, мадам. Я комиссар полиции.
0: Откуда мне известно, что вы из полиции?
1: У меня есть значок, мадам.
0: Надеюсь, он настоящий.
1: Надеюсь. Вашего мужа зовут Луи Туре. Он работает в Париже.
0: Да, с заместителем директора фирмы Занен и Каплан на улице Бонди.
1: Скажите, мадам, а он никогда прежде не работал кладовщиком?
0: Было когда-то.
1: Давно?
0: Несколько лет назад. Ну и тогда уже, собственно, он руководил всей фирмой.
1: Мадам, не имеет какой-нибудь из его фотографий?
0: К чему?
1: Я хотел бы убедиться.
0: Убедиться? В чем? Что-нибудь случилось?
1: Прежде всего, мадам, мне бы хотелось убедиться, о нем ли идет речь.
0: Ах, да. Вот.
1: Ваш муж имеет врагов?
0: Почему они должны быть?
1: Когда он обычно возвращается домой с работы?
0: Обычно он садится на поезд 18 часов 22 минуты с Лионского вокзала. А дочь едет следующим поездом, месье. Она работает на ответственной работе, и она кончает работу поэтому позже. Поэтому
1: я прошу прощения. Я прошу прощения. Я прошу мадам поехать вместе со мной в Париж.
0: Луи умер? Скажите мне правду.
1: Он убит. Сегодня после обеда.
0: Боже! Луи? Нет, месье. Нет. Это какой-то... Нет, месье, это не может быть. Где?
1: В глухом переулке, около бульвара Сан-Мартен.
0: Что он там делал, месье?
1: Я не знаю, мадам.
0: Хорошо, в котором часу?
1: Трудно сказать. Около половины пятого.
0: Половина пятого не может быть. Не может быть, месье. Он в половине пятого всегда находится еще на работе. Ну, вы разговаривали с директором фирмы в половине пятого?
1: Да? Нет, я не имел возможности. К тому же я не знал тогда, где он работал.
0: Нет. Хорошо. Кто его убил?
1: Мадам, вот это я и хотел бы установить.
0: Он был один?
1: Не кажется ли, мадам, что было бы логично, если бы мадам оделась и поехала вместе со мной в Париж?
0: Да, да. Да, конечно, месье. А как же я сообщу дочери?
1: Оставьте ей записку.
0: Месье должен с ней увидеться?
1: Ну да, я бы хотел, мадам.
0: А как она найдет вас?
1: В моем кабинете на улице Орфевр.
0: Луи. Это Луи. Что вы с ними сделали?
1: Его перевезли в Институт судебной медицины. Мадам, я жду вас в машине.
0: Это морг.
1: Вы узнаете его?
0: Да, это Луи. Месье, сегодня утром, когда он прощался со мной, он не думал, что мы больше... Можно я закрою ему глаза?
1: Да, теперь мадам может это сделать.
0: А! Что это?
1: Что?
0: Кто надел ему эти желтые ботинки?
2: Они были у него на ногах, когда мы его обнаружили.
0: Это невозможно. Это невозможно. Луи никогда не носил таких желтых ботинок. Уж я-то знаю, примерно с 26 лет, с тех пор, как мы стали мужем и женой. Да он просто... Он знает, что я никогда не разрешила бы ему надеть такие желтые ботинки.
2: Прошу вас убедиться, вся ли одежда принадлежит ему.
1: Относительно личности нет никаких сомнений?
0: Ни единого. Но ботинки не его. Сегодня утром он надел черные ботинки с двойной подметкой. Я знаю, он всегда их чистит и всегда носит их на работу. Уж меня это вы можете
1: я
0: поверить?
1: Я прошу прощения, мадам.
0: Нет, это просто какой-то
1: абсурд. Я прошу прощения, мадам. Взгляните, пальто его. Прошу вас.
0: Да.
1: А костюм?
0: Костюм? Ну, галстук. галстук. Нет, он бы никогда не надел такой кричащий галстук. Это же просто красный галстук. Это какой-то ужас. Месье, это какой-то...
1: Я прошу прощения, мадам. Ваш муж вел правильный образ жизни?
0: Да. А как же? Каждый день он садился на углу в автобус, который ровно в 8 часов 17 минут привозил его на станцию в Шуви. Он ездил с нашим соседом, месье Буденом, из отдела налогов. А с Лионского вокзала он спускался в метро и выходил на станцию Сен-Мартен. Так что...
1: Я прошу вас, мадам, взглянуть сюда. Вы знаете это?
0: Да, это его вещи, это его... А это что? Билеты в кино?
1: Да. Кинотеатр новых фильмов на бульваре Бон-Нувель. Судя по цифрам, их использовали сегодня.
0: Нет, это невозможно. Я вас уверяю, это невозможно. Это просто какая-то ошибка.
1: Мадам, взгляните, пожалуйста, кошелек.
0: Нет, у Луи сегодня не было столько денег. Нет, сегодня утром он...
1: Вы уверены в этом?
0: Я абсолютно уверена, потому что я каждый раз проверяю у него деньги в кошельке. И уж я-то знаю, что у него никогда не может быть больше 1000 франков или 200-300 франковых банкнот.
1: Но, может быть, он что-нибудь получил, мадам?
0: Нет, до конца месяца далеко. Нет, никак не могу понять. Ну, почему у него заменены башмаки и галстук? И почему сегодня в это время его не было на работе?
1: Прошу вас. Извините, мадемуазель Туре, вам пришлось долго ждать.
3: Я думала, что застану здесь мать.
1: Она уже уехала в Жюви.
3: Как она это перенесла?
1: Держалась мужественно.
3: Ну, я знаю, мой отец убит. Когда?
1: Сегодня между 5:30 и 6:00.
3: И как это могло случиться?
1: Скажите, вы хорошо знали привычки и особенности вашего отца?
3: Да, ну, наверное...
1: Мне интересно также, делился ли он с вами своими мыслями, переживаниями?
3: Он был хорошим отцом.
1: Он считал себя счастливым человеком?
3: Кажется.
1: Вы встречались с ним в Париже?
3: Не понимаю, вы имеете в виду на улице?
1: Но вы и он работали в Париже, а я знаю, что вы одним поездом не ездили.
3: Ну, у нас разные часы работы.
1: Ну, могли бы встречаться во время обеденного перерыва?
3: Иногда.
1: Часто?
3: Нет, скорее редко.
1: Вы бывали у него на работе?
3: Нет. Мы встречались в ресторане.
1: Вы ему звонили?
3: Не помню.
1: А когда вы последний раз обедали с ним?
3: Несколько месяцев назад, перед отпуском.
1: А где именно?
3: В Альзасской кружке, ресторан на Севастопольском бульваре.
1: Ваша мать знает об этом?
3: Не помню. Кажется, я ей говорила.
1: Скажите, ваш отец никогда на здоровье не жаловался?
3: Не видела его больным.
1: Мадемуазель Моника, скажите, вы дружите с каким-нибудь молодым человеком?
3: Ну, сейчас, наверное, не стоит.
1: Не стоит. Об этом. Тогда другой вопрос. Вам никогда не приходилось видеть отца в Париже в желтых башмаках?
3: В желтых башмаках?
1: Ну, не совсем желтых, таких, знаете, светло-бежевых, что ли.
3: Не помню.
1: А красный галстук вы никогда не видели у отца?
3: Нет.
1: Когда вы последний раз были в кино?
3: Вчера после полудня.
1: В Париже?
3: В Жюви.
1: Не смею вас больше задерживать. Тем более, что, кажется, скоро ваш поезд. Да, через 35 минут. Благодарю вас, мадемуазель Моника. До свидания.
3: Всего хорошего.
4: Алло, господин комиссар?
5: Да.
4: Это Неве говорит.
5: Привет, Неве, что слышно?
4: Люди разъехались, как вы приказали, понимаете?
5: Поручайте собрать материал о Монике Туре. Нужно покрутиться на улице Равели, возле конторы Жибер и Бешелье, спорные дела.
4: Угу, понятно.
5: Так, вот что, дай снимок в газету, пусть пишут как о банальном деле.
0: Ой!
1: Ой, простите, мадам.
0: Ой! Я прошу прощения. Я так испугалась.
1: Я прошу прощения.
0: Сейчас, спустите мне руки.
1: Мадам, я комиссар уголовной полиции.
0: Да, прошу прощения, чем могу быть полезна? Располагайтесь, пожалуйста.
1: Благодарю вас. Вчера убит ваш прежний коллега, мсье Луи Туре. Я должен собрать как можно больше сведений о нем. Я надеюсь, вы хорошо были знакомы. Я только что с улицы Бонди, от консьержки. Она, собственно, и направила меня сюда. Прошу вас, мадам. Скажите, Луи часто бывал здесь?
6: Он приходил сюда несколько раз, но это нельзя простите, назвать
1: мадам,
6: часто.
1: Вы знаете, чем он занимался в последнее время?
6: Нет, я никогда с ним об этом не говорила, не разговаривала, не спрашивала. Мы говорили с ним о улице...
1: Бонди?
6: Бонди, о фирме Каплан, о месье Макси, о семье жена. Вы... женой вы разговаривали?
1: Да.
6: Что сказала же?
1: Вчера вечером с ней говорил, она очень удивлена одним обстоятельством, что в момент смерти на Луи были желтые башмаки.
6: Да, он очень часто их носил.
1: Когда? Когда еще работал на улице Бонди?
6: Нет. Да. Много позже.
1: Как вас понять?
6: Спустя год, пожалуй.
1: Скажите, а вас удивили эти башмаки?
6: Нет. Да.
1: Что вы подумали, когда их увидели?
6: Мне показалось, что он изменился.
1: Он действительно изменился?
6: Нет. Да, он... как будто что-то в его жизнь... вторглась.
1: А что именно, что?
6: Я...
1: Простите, мадам, он никогда не ухаживал за вами? Я прошу прощения, мадам. Я прошу прощения. Я прошу прощения.
6: Извините.
1: Извините меня.
6: Простите, пожалуйста.
1: Извините, мадам.
6: Никогда.
1: Я понимаю.
6: Клянусь вам.
1: Я понимаю.
6: У него даже такой мысли. Никогда в голову не приходил, клянусь.
1: Я прошу прощения. Да.
6: Прости, простите.
1: Понимаю. Я прошу прощения. По-видимому, мадам...
6: Простите.
1: Да, я говорю, что, по-видимому, это был жестокий удар, когда мсье Каплан объявил вам о том, что закрывает свою фирму.
6: Да, очень.
1: Особенно для Луи, да?
6: Да, мсье Луи очень был привязан к этой фирме. Потому что он там работал с 14 лет. Угу. Простите, пожалуйста.
1: Пожалуйста, пожалуйста. А откуда он родом, мадам?
6: Из Бельвилля. Угу. Он мне рассказывал, что когда его мать вдовела, она привезла его к старому месье Каплану. Он тогда еще был совсем маленьким. Он носил штанишки коротенькие.
1: Угу. Мать умерла.
6: Он весь это очень давно.
1: Да. Я полагаю, ему очень трудно было найти работу.
6: Все очень трудно найти работу, когда тебе за 40 лет, куда у тебя нет специальности.
1: Вы помогали ему?
6: О чем об этом говорить?
1: К сожалению, мадам, мы вынуждены с вами говорить об этом. Я должен все знать, чтобы найти убийцу, мадам. Надо найти убийцу, понимаете? Найти убийцу.
6: Простите, месье. Простите. Я все вам скажу. Я вам все скажу. Пожалуйста.
1: Благодарю вас.
6: Садитесь.
1: Благодарю.
6: Я вам все расскажу, только я вас очень прошу, пожалуйста. Чтобы это было между нами.
1: Ну, разумеется.
6: Никто ничего не должен знать, особенно жена. Она такая.
1: Вы ее знаете?
6: Нет.
1: Как?
6: Да, он рассказывал. Mm-hmm. Я вас прошу только, чтобы... Понимаете, она... Сестры ее вышли замуж за очень людей с положением. С прекрасным, влиятельных, да. И с большим положением они выстроили себе дома.
1: Ну, он тоже построил себе дом.
6: О, нет, все. Он построил себе... дом вопреки желанию собственному, по ее настоянию. Она хотела жить на улице Жуви.
1: Скажите, мадам, он боялся жены?
6: Нет. Да. Я не знаю. Он никому не хотел причинять боль. Вы не представляете, месье, простите.
1: Успокойтесь, мадам.
6: Он, понимаете, что он, когда нам сказали, что мы службу потеряли... Это было за 2 или 3 недели до Рождества. Простите, пожалуйста. И он не хотел говорить семье, чтобы не портить праздник. Подумайте, какой
1: он ничего не сказал дома, да? И продолжал делать вид, что работает на улице Бонни.
6: Да, совершенно верно. Он говорит, что он работает. Но он же купил дом до Рождества.
1: А почему здесь дом?
6: Он купил дом в рассрочку. Вы понимаете, я знала, что если он один день не выплатит за этот дом, то...
1: А где он взял деньги?
6: У меня.
1: Вы ему одолжили?
6: Да. Если бы он хоть один день не выплатил за этот дом, то семью бы выгнали и дом продали.
1: Понимаете? Скажите, мадам, а почему он не одолжил их у мсье Каплана.
6: Что вы, ну что вы, мсье Каплан никогда бы в жизни ему не дал ни копейки. О, ну что, мсье Каплан был такой человек, когда мсье Каплан объявил нам о ликвидации фирмы, то он нам всем выдал пакет. Такой конверт с трехмесячным окладом. И мсье Луи не хотел держать при себе, чтобы жена не обнаружила, чтобы ничего не узнала.
1: Она что, обыскивала его карманы?
6: Да, нет. Ну, может быть, он мне не рассказывал, но он мне дал деньги этим на сохранение и брал у меня каждый месяц на, ну, по месячному своему жалованию, а потом у него эти деньги кончились и...
1: Понимаю, мадам, понимаю.
6: Напрасно, мсье. Он мне отдал долг.
1: Спустя какое время?
6: Спустя месяцев 7 или 8, если бы даже и не отдал. Я знала, что он бы ко мне пришел, а если бы даже и не пришел...
1: И он сказал, что он нашел работу, да?
6: Да.
1: И он тогда носил желтые башмаки.
6: Он съел, он приходил. Он делал мне подарки.
1: Скажите, мадам... Скажите, мадам, он не называл каких-нибудь фамилий?
6: Чьих?
1: Коллег, начальников.
6: Нет, все.
1: Когда вы с ним виделись последний раз?
6: 3 недели тому назад.
1: А где?
6: На скамейке на бульваре Бон-Новель.
1: Вы с ним?
6: Да.
1: Вы с ним разговаривали?
6: Да, я подсела. Он еще хотел меня угостить, в ближайшее кафе пригласить. Я отказалась.
1: А да. Как вы расстались?
6: Подождите, месье, подождите. Там все время какой-то тип... Крутился около скамейки и подавал Луи знаки.
1: Мужчина?
6: Да, средних лет.
1: А как он выглядел?
6: Ну, как он выглядел? Как выглядят все мужчины, обитатели скверов в тех районах? Нет. Да. Нет, у него было какое-то странное лицо.
1: Странное?
6: А главное, что я подошла, а он подсел к нам. Я села на скамейку и подошла. Он сел рядом с нами, но разговаривать с нами не стал. Сел рядом с нами, а я потом ушла. А потом я обернулась и вижу, что он уже разговаривает с месье Луи.
1: Попробуйте вспомнить, мадам, они не ссорились?
6: Нет, месье, это... Нет, не похоже было, чтобы они ссорились.
7: Летний кинозал «Маяка». Для всех, кто уже проснулся.
8: То есть, в общем, ученые пытались установить контакт с братьями по разуму, а попали на космическую трапезу. И, видимо, звезды им сказали: закройте дверь, не мешайте нам.
7: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Вначале было слово. Рожденная смелым разумом, покорившая земные просторы, вознесшая человека в небесную высь и раздвинувшая горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
9: Реклама. Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
10: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
7: Защита Отечества
11: долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 460 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Взрывы прогремели в Чернигове, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге и Павлограде, подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Сообщалось также, что сильные взрывы прогремели в городе Еремче в Ивано-Франковской области на западе Украины. Многие похищенные православные реликвии могут использоваться Киевом для оплаты поставок западных вооружений, заявил спецпредставитель МИД России по вопросу международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. По его словам, захват православных святынь, в том числе мощей святых и предметов церковного убранства, осуществляется с целью их вывоза за пределы Украины и перепродажи. Киевский режим рассматривает их не иначе, как артефакт, о чем упоминает часто Минкультура Украины, которых определяется не духовно-культурным измерением, но аукционной стоимостью, отметил российский дипломат. Он напомнил, что в 23-м году киевский режим договорился с ЮНЕСКО о вывозе древних икон и мощей из Киево-Печерской лавры под предлогом обеспечения их так называемой сохранности в музеях Европы. Представитель МИД России заявил, что в целом на Украине на протяжении многих лет реализуется многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. Более 110 тысяч человек приложились к мощам святителя Спиридона Тримифунского в Кафедральном соборе Казани. Ковчег с десницей находился в соборе Казанского Богородицкого монастыря с 21 по 25 августа. В эти дни он был открыт круглосуточно, проводились торжественные богослужения. Из Казани ковчег с мощами святителя Спиридона отправился в Дивеево, в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Напомню, самолет с десницей правой рукой святителя Спиридона Тримифунского, который хранится на греческом острове Корфу, приземлился в аэропорту Шереметьево 18 августа. Как сообщили в Русской Православной Церкви, святыня пробудет в России до 20 сентября. Поклониться ей можно будет в 13 городах России. В Москве это будет возможно с 15 по 20 сентября. Американские власти не раскрыли, затронут ли россиян их планы аннулировать 200 тысяч виз. Министерство внутренней безопасности США в ответ на запрос РИА Новости отказалось раскрыть эту информацию, перенаправив запрос в Госдепартамент. Накануне стало известно, что администрация Трампа готовится аннулировать до 200 тысяч деловых и туристических виз иностранцев, подававших заявление на получение убежища в Штатах. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Солдатенкова. Здравствуйте. Футбольный клуб «Бешикташ» готов улучшить предложение по полузащитнику ЦСКА Матвею Кисляку, сообщает Метарейтингс. По информации источника, стамбульцы намерены предложить армейцам до 28 миллионов евро, включая фиксированную часть и бонусы. Однако москвичи пока категорически отказываются продавать футболиста. Полузащитник Дмитрий Баринов и бразильский защитник Мозес выбыли на долгий срок из-за травм связок колена. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: ЦСКА потерял двух ведущих футболистов подряд на полгода. Мойзес и Дмитрий Баринов могут пропустить до 7 и 6 месяцев соответственно, сообщил главный врач московского клуба Эдуард Безуглов. У обоих игроков повреждены крестообразные связки. Баринов получил травму в матче 5-го тура Премьер-лиги против Локомотива. В августе 2020 года, выступая за Локо, Баринов уже разрывал связку

0: с не в лучших кондициях из-за предыдущего повреждения и оставлял его в запасе. Бразилец выступает за ЦСКА с 2022 года. Он выиграл с командой 2 кубка и Суперкубок России.
1: Калуга одержала победу над Курским «Авангардом» в матче третьего раунда пути регионов Кубка России по футболу со счетом 2-1. В следующем раунде Калуга сыграет против Уфы. Джейк Бишоф подписал контракт с минским хоккейным «Динамо». Соглашение с защитником рассчитано на один сезон. Минувший сезон американский игрок провел в шанхайских «Драконах». За китайский клуб Бишоф сыграл 52 матча. Салават Юлаев обыграл «Трактор» в первом матче предсезонного хоккейного турнира «Мемориал Ивана Рамазана». Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 4-2. Российские юниоры примут участие в международных турнирах по пляжному волейболу в Италии и Турции. Об этом заявил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов до соревнований под своей эгидой без ограничений. С новостями спорта была Екатерина Солдатенкова. До встречи.
2: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же Сирано бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте teatrhd.ru. Категория 16+.
3: Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
3: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Что у вас с делом Туре? Прокурор передал мне его сегодня утром и сказал, что вы занимаетесь им.
2: Да, я.
1: Полагаю, это счеты пьяных, а?
2: Я думаю, тело можно отдать семье. Я бы только просил, чтобы одежду прислали в лабораторию.
1: А, согласен, согласен. Прошу информировать меня, как идет следствие.
3: Можно войти, шеф?
4: Можно.
3: Мне кажется, я напал на след. Во-первых, контора Дюбер и Бошелье, в которой работает дочь Туре, занимается взыскиванием долгов. И девочка имеет приятеля.
4: Узнал, как его зовут?
3: А зовут его Альбер Жорес. Ему всего 19, они встречаются около 4 месяцев и ежедневно обедают вместе в дешевом ресторанчике на Севастопольском бульваре, понимаете? Я пошел в ресторан, Монику увидел сразу. Она сидела за столиком одна.
4: Он так и не пришел?
3: Не пришел. Она ела медленно-медленно, в конце концов вынуждена была уйти, ни с чем.
4: Ты? Потом что было?
3: А потом, двинулась... по аллее Сен-Мишель. Я пошел за ней, она зашла в книжный магазин, подошла к продавцу, который послал ее в кассу. Она там долго о чем-то просила, в конце концов опять ушла ни с чем.
4: Не следил за ней больше?
3: Я подумал, что лучше заняться парнем. И тоже зашел в магазин и спросил у директора, знает ли он Альбера Жорреса. Тот ответил утвердительно, но заметил, что парень у него работает только по утрам. Увидев мое удивление, он сказал, что нанимает студентов, а

0: не могут работать целый день.
1: Адрес узнал его?
0: Он живет с родителями на аллее Шатильон. Ну, минуточку, это еще не все. Жорес сегодня утром не явился на работу, что с ним бывало очень редко. 2 раза за целый год. И он всегда звонил по телефону.
1: А вчера он был на работе?
0: Да. Я подумал, что нужно съездить на аллею Шатильон. Родители его приятные люди, живут в опрятной квартирке. На 4-м этаже мать застала за глажкой белья.
1: Ты, конечно, сказал, что ты из полиции.
0: Да. Нет, я сказал, что я приятель ее сына, и мне нужно его видеть.
1: Она направила тебя в магазин, да?
0: Да. Она ни о чем не подозревала. И сказала, что сын сегодня утром уехал, как и обычно, в 8:15. Мать не думала, что ее сын студент, потому что муж ее работает на складе тканей на улице Виктуар. Понимаете? И они не так богаты, чтобы платить за обучение сына.
1: Ну, а дальше что сделал?
0: Дальше? Дальше я сделал вид, что это, видимо, не тот Жорес, который мне нужен. И спросил, нет ли у них в доме фотографии сына, а уходя, воспользовался ее невнимательностью. Вот. Вы недовольны? Шеф, ну, если я не следил за Моникой, то к тому, что знал, где и когда ее можно найти, ежедневно половине 6-го и самое позднее в 45 минут 6-го она приходит в контору, сдает деньги, отчет.
1: Ну, вот узнай, вернулась ли она в контору, и потом уйдет ли оттуда, как всегда.
0: Может быть, они с ним встретятся?
1: Может быть. Подожди, в котором часу он возвращается домой?
0: Он ужинает всегда в 8, в это время он дома.
1: Телефон у них есть?
0: Нет.
1: А у консьержки?
0: Не думаю. Не похоже, что в таком доме был телефон.
1: Тогда поезжай туда к 7:30 и расспроси подробно консьержку. А по дороге зайди в инспекцию меблированных комнат и выясни, нет ли бланка на имя Луи Туре.
0: Думаете, у него была комната в городе?
1: Ну, а где же он держал свои башмаки, прежде чем вернуться домой?
0: Видели газету?
1: Читай.
0: Луи Туре, убитый вчера после обеда в глухом переулке около бульвара Сен-Мартен. Полиция напала на след убийцы.
1: Давай. Надо искать комнату. Комнату, которую Луи снимал в Париже. И человека, с которым он общался на скамейке.
0: Хорошо, шеф.
1: А пока что займись Моникой и ее приятелем.
0: Хорошо, шеф. И вы здесь?
1: Совершаю обход.
2: В этот ресторан Туре ходил обедать. Официантка сказала, что он всегда сидел за этим столиком. Знаете, как она его называла?
1: Как?
2: Маленьким. Ну, мой маленький, что вы сегодня будете есть? Как она сказала, не похоже, что вы сегодня перетрудились, маленький. Он ответил, что работает ночью.
1: Она поверила?
2: Да. Похоже, что она ему симпатизирует.
1: Газеты читала?
2: Нет. Про убийство узнала от меня, не могла поверить.
1: Так, с кем Луи еще общался?
2: С продавцом ювелирного магазина.
1: Того самого магазина, возле которого его убили?
2: Да. Я показал там фотографии, они его сразу узнали. А, это тот добряк, который купил у нас на прошлой неделе кольцо.
1: Луи, продавец. Луи был с молодой женщиной?
2: Не очень молодой. Продавец даже не обратил внимания, он думал, что они муж и жена. Он заметил только, что у нее на шее была чернобурка.
1: Кольцо было дорогое?
2: Позолоченное, с большим бриллиантом.
1: Угу. Говорили о чем-нибудь?
2: Разговаривали. Но продавец не помнит о чем.
1: Он бы узнал ее?
2: Не думаю. Не бы найти эту женщину. Да, чуть не забыл. Вы знаете продавцов вафель на месячной?
1: Ну.
2: Они его помнят. Он заходил частенько покупать к ним вафли. Брал всегда 3 штуки, понимаете? И всегда забирал их с собой.
1: Давай, тебе надо заняться людьми на бульваре.
2: Хотите, чтобы я сделал облаву?
1: Только не это. Подсаживайся на скамейку, завязывай знакомство. Жорес не объявился еще.
2: Пока нет.
1: Займись-ка его приятелями и займись вообще всеми, с кем он общался в последнее время. И нужна комната. Холостая комната Луи Туре.
3: Я слушаю.
2: Комиссар, я нашел комнату.
4: Комнату Луи?
2: Да, но хозяйка не проявляет желания нам помочь.
4: Где это?
2: Недалеко.
5: Понимаете, перехожу я улицу.
2: И вдруг вижу в окне объявление. Сдается квартира. Звоню. Хозяйка ведет меня на третий этаж в прилично обставленную комнату, окна во двор. Спрашивает, кто мне дал ее адрес, а я возьми и скажи, мой приятель, месье Луи, он живет у мадам. Ее всю перекосило, понимаете? Не знаю, говорит, такого. А тогда я достаю кошелек, говорю, вы не волнуйтесь, я заплачу вперед, а сам, будто бы случайно, достаю фотографию Луи, понимаете? Так. А вот, говорю, и мой приятель, кстати. Она едва бросила взгляд и тут же отказала мне от квартиры. Понимаете? Я уверен, что она его знает. Комиссар.
4: Адрес?
2: А я не сказал разве?
4: Ну, конечно, нет.
2: Улица Ангулем, 17.
4: Еду.
6: Кто там?
1: Из уголовной полиции.
6: Прошу, месье.
7: Добрый день, мадам.
6: Что случилось, месье?
8: Почему не признали, что месье Луи жил у вас?
6: Ой, чего месье, собственно, хочет?
1: Вы знаете этого человека?
6: Только вот так, месье. Да, вы все равно бы узнали об этом.
1: Он долго жил у вас?
6: 2 года, может быть, немножко больше. Добрый день, месье.
1: Добрый день. У вас их много?
6: Жильцов?
1: Да.
6: Дом слишком просторный для одинокой женщины, месье.
1: И все-таки сколько?
6: В настоящее время 3.
1: Одна комната свободна?
6: Да.
1: Что вы знаете о месье Луи?
6: Это был спокойный человек, который никогда не причинял хлопот, поскольку работал ночью.
1: Откуда мадам знает, что он работал ночью?
6: Ой, я этим не интересовалась. Просто он вечером уходил, утром приходил. Мне известно, что он убит. Больше ничего не знаю.
1: Как он называл себя, мадам?
6: Силуи. Вот и все.
1: Он принимал здесь смуглую женщину средних лет?
6: Красивая женщина. Ей около 40.
1: Как ее звали?
6: Ее звали Антонией.
1: Она часто бывала здесь?
6: 3 или 4 раза в неделю, месье.
1: Вы ее адрес знаете?
6: Ой, месье, я не интересовалась этим.
1: Еще кто-нибудь бывал здесь?
6: Да, кто-то его спрашивал.
1: Молодая девушка?
6: Да, да. Она не поднималась наверх, просила передать, что ждет его внизу.
1: Как она назвала себя?
6: Моника. Моника. Стояла в коридоре, не хотела пройти даже в гостиную.
1: Он спустился к ней?
6: Первый раз силой о чем-то тихо перешептывался с ней. Потом она ушла.
1: Еще кто-нибудь бывал здесь?
6: Да. Да. Юноша, какой-то юноша. Он сидел у месье Луи 10 минут.
1: Когда это было?
6: В августе, месье. Помню, было жарко. Они вместе пришли, вместе поднялись наверх. Вскоре юноша ушел.
1: Это все?
6: А, по-моему, это даже очень много. Месье пожелает подняться на 3-й этаж.
1: Если мадам позволит.
6: Прошу, месье.
1: Благодарю вас.
9: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
2: Выборы 2026.
3: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
4: Есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Выборы 2026.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологжанам стоит готовиться к ночным заморозкам. Уже в конце рабочей недели температура в некоторых районах области может опуститься до 0 градусов. В ближайшие дни сохранится прохладная и дождливая погода. Днем воздух будет прогреваться максимум до 17 градусов. К выходным осадки прекратятся, выглянет солнце, однако ночи останутся холодными. Местами возможны слабые заморозки, днем станет немного теплее, до 18 градусов. Более чем в 250 домах центральной части Вологды сегодня временно отключили горячую воду. Ограничение связано с неотложным ремонтом тепловых сетей ТГК-2. Работы начались сегодня утром и должны завершиться к 11 часам вечера. В зоне отключения дома на улицах Чехова, Витошкина, Герцена, Зосимовской, Козленской, Галкинской, Пушкинской и других. Часть потребителей удалось переключить на котельную в ОМЗ, поэтому для них горячее водоснабжение сохранили. Ремонт необходим для подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Северная сбытовая компания напоминает жителям Вологодской области, сегодня последний день передачи показаний счетчиков. Сведения принимаются по 25 число каждого месяца. При ограничениях мобильного интернета сделать это можно дистанционно. Один из вариантов – чат-бот компании в мессенджере Max. Кроме того, воспользоваться можно приложением «Госуслуги Дом» и порталом ГИС ЖКХ. Личный кабинет, сайт ССК и сервис во ВКонтакте также доступны через Wi-Fi или проводной интернет. В Череповце на 4 дня ограничат движение по проспекту Луначарского. Со 2 по 6 сентября будет закрыт участок от улицы Ленина до Карла Либкнехта. Причина – работы у домов 11 и 15. Объехать перекрытие можно по улице Труда. При этом подъезд к домам на Луначарского 11 и 11А 15, а также к дому номер 67 на улице Ленина сохранится. Водителей просят заранее скорректировать маршруты. На федеральной трассе А-122 Вологодской области вводят ограничения для автомобилистов. С сегодняшнего дня на участке от 0 по 8 км организуют реверсивное движение. Скорость здесь ограничат до 40 км в час, а ширина проезда составит не более 3 метров. Как сообщили в дорожной компании, ограничения связаны с ремонтом проезжей части. Работы планируют завершить до 15 октября. При этом сроки могут скорректировать в зависимости от погоды. Продолжаем выпуск. Более 7500 студентов зачислено в колледжи и техникумы в Вологодской области в этом году. Основной период приемной кампании завершен. Самыми востребованными стали Специальности, связанные со строительством и эксплуатацией дорог, землеустройством и пожарной безопасностью. Конкурс на них достигал 28 человек на место. При этом в учреждениях среднего профобразования региона остается более 700 бюджетных мест. Прием на свободные места продлится до 25 ноября. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в эту субботу. Бесплатные показы состоятся в Вологде и Череповце. В областном центре фильмы будут показывать в кинозале «Избушка» на улице Гагарина. В Череповце кинопоказы пройдут под открытым небом в Милютинском парке. Зрителям покажут 4 отечественные картины. Среди них «Чебурашка-2», «Буратино» и военная драма «Ангелы Ладоги». Вологжан приглашает принять участие в поэтическом марафоне памяти Ольги Фокиной. Уличная акция «С ладони на ладонь» состоится 4 сентября в 2 часа дня на площади Дрыгина. Школьники, студенты и все желающие смогут прочитать стихи известного вологодского поэта. Также участников ждут обмен открытками со стихотворными строками и мастер-классы. Музыкальную программу представит клуб авторской песни «Параплан». И в завершении выпуска. Вологжане смогут получить консультации врачей по телефону здоровья. 26 и 27 августа специалисты областных учреждений расскажут о профилактике когнитивных нарушений и правильном подборе физических нагрузок. Завтра, 26 августа, врач-психиатр Любовь Серова ответит на вопросы о психическом здоровье. Телефон в Вологде 720060. А в четверг медицинский психолог Валентина Шершнева расскажет, как выбирать физические нагрузки при различных заболеваниях. Звонки принимаются по номеру 55 18 47. Телефоны здоровья работают в Вологде и Череповце с 15 до 16 часов.
0: Года на маяке.
6: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают дождь плюс 12, завтра днем плюс 17, небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы не изменится.
7: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
8: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru.
1: 12+.
2: Ваши деньги украли мошенники? И теперь строгий сотрудник угрожает тюрьмой за финансирование террористов, предлагает искупить вину участием в проверке или секретной операции? Не верьте. Положите трубку. Обратитесь в ФСБ или в полицию.
3: Если внезапно человек начинает говорить неразборчиво или не понимает, что ему говорят, теряет координацию, не может поднять руку, не может улыбнуться. Это инсульт. Что делать? Немедленно вызвать скорую. В ближайшие 4,5 часа человека еще можно спасти.
4: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
5: Восемнадцать часов в Москве.
6: Новости.
5: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 350 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
7: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных егерской аэромобильной бригад, двух бригад морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. Две боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
5: Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Новый Мир, Шевченково, Червоный Оскол, Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, телерии, станции радиоэлектронной борьбы. Российские войска нанесли удары по двум судам в Черном море в целях снижения возможностей по транспортировке вооружений и военной техники для ВСУ. По данным Минобороны России, беспилотниками «Герань» были нанесены удары по танкеру в порту Южный в Одесской области и судну в порту Одесса. В результате ударов на морских судах возник пожар. Два мирных жителя получили ранения в результате атак беспилотника ВСУ на Шебекино в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказана медицинская помощь. В Кремле назвали, вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
8: Кроме удивления это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле.
5: Накануне СТУП после встречи так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией со стороны Украины. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал президента Финляндии, цитата, «дураком и моральным уродом» за его заявление о разумности удара ВСУ вглубь России по складам маркетплейсов. США и их западные партнеры принимали самое активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он подчеркнул, что на Украине на протяжении многих лет реализуется многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. По словам дипломата, речь идет не просто о давлении на каноническую украинскую православную церковь, а о комплексных усилиях по зачистке украинской территории от целой конфессии. Давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных, отметил дипломат. Напомню, МИД России подготовил доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. В нем говорится, что действия киевского режима могут привести к принудительному изъятию до 3000 исторических храмов и монастырей на Украине. В документе также отмечается, что в 2025 году киевский режим ужесточил незаконную мобилизацию священнослужителей канонической Украинской православной церкви в ряды ВСУ. Тепло в Москву еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного молодого бабьего лета, которое пожалует в столичный регион в конце рабочей недели, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в центральную Россию досрочно пришла сентябрьская погода.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Ну а в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
5: Ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
0: Погода.
5: Сейчас в Москве 16 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, завтра без осадков плюс 20.

0: Летний кинозал «Маяка».
1: Полиция нравов, инспектор Люка.
2: Люка? Неве. Шеф у вас?
3: Это вас, комиссар.
4: Да!
2: Неве!
4: Неве, что слышно?
2: Утром был интересный случай. Некая мадам Живенер, которая живет с племянником на улице Гей-Люсак, вышла утром из дому, ну, чтобы пробежаться по магазинам. Когда она вернулась и открыла кладовую, чтобы положить туда продукты, то обнаружила, что исчезла колбаса. Понимаете? Два часа назад колбаса там висела. Потом она нашла под кроватью племянника чужой носовой платок и крошки хлеба.
4: Чем занимается племянник?
2: Его зовут Губер, он студент. Поскольку тетушка не богата, то работает в книжном магазине продавцом. Вы понимаете?
4: Жорес с ним дружит?
2: Ну да. Это Жорес уговорил его спрятать в его комнате на некоторое время.
4: А под каким предлогом?
2: Ну, якобы поругался с родителями, и отец был так зол, что готов был его убить.
4: Что же, двое суток проторчал под кроватью?
2: Ну, только одни сутки, шеф. А ночь перед этим он шлялся по улицам. Я думаю, еще шляется.
4: У него деньги есть при себе?
2: Губер этого не знает.
4: Давай, ты звонил на вокзалы?
2: Не беспокойтесь, шеф. Я буду удивлен, если до завтрашнего утра его к нам не приведут.
4: Передай Сантани, чтобы дежурил возле конторы Жибера Башелье.
2: Ага.
4: Когда появится Моника Туре, впрочем, я сам скоро буду.
2: Ага.
5: Прошу вас. Вы позволите, я закурю?
6: Мой отец курил.
5: Прошу вас, садитесь.
7: Я бы хотел...
5: Моника, поговорить с вами, разумеется, о вашем отце. Ну и о вас тоже. Скажите, вы очень любите свою мать?
6: Нет.
5: Хотите сказать, что не сходитесь характерами?
6: Ненавижу ее.
5: Почему?
6: Месье был дома, видел ее.
5: Что вы имеете в виду?
6: Моя мать думает только о себе. Жалуется на судьбу, мол, замужество не принесло ей такого же положения, как и ее сестр. А перед людьми хвастается, будто у нее приличное состояние и полный достаток.
5: А отца вы любили?
6: Он был бедным человеком.
5: Как это понимать?
6: Мой отец никогда не пытался изменить тот образ жизни, который мы вели. А что касается меня, то я уже давно думаю лишь о том, как бы уехать.
5: Выходите замуж?
6: Независимо от этого, лишь бы только уехать.
5: Когда вы собираетесь это сделать?
6: Скоро.
5: Своих поставили в известность?
6: Зачем?
5: Что, так бы и уехали, не сказав ни слова?
6: А почему бы и нет? Разве их это обеспокоит?
5: Когда вы впервые узнали, что отец не работает на улице Бонди?
6: Приблизительно... 3 года назад. Кажется, в январе. Да, был снег. Фирму Каплан ликвидировали в конце октября. В январе-феврале он искал работу. Потом, окончательно запутавшись с деньгами, осмелился хоть неохотно попросить их у Леонии.
5: Он сам сказал вам об этом?
6: О, нет, это произошло иначе. Я случайно зашла к парикмахерше, которая жила в том же доме, где работал отец. Уже темнело, а там света не было. Я зашла во двор и обратилась с вопросом к консьержке и узнала, что фирмы Каплан уже не существует.
5: Вы сказали об этом матери?
6: Зачем?
5: Отцу.
6: Но он не сказал бы мне правды.
5: Вы следили за ним?
6: Да. Но не сразу, так как у меня не было удобного случая. Где-то 2 днями позже я выехала утренним поездом под предлогом срочной работы и ждала его на вокзале.
5: Что же он делал в этот день?
6: Заходил в несколько контор. Потом пошел в редакцию какой-то газеты, чтобы прочесть все объявления. И я сделала вывод, что он ищет работу.
5: А между тем он в В конце каждого месяца регулярно приносил домой жалование.
6: Да, это меня, собственно, и удивляло. Я все ждала, что отец придет с пустыми руками. Но он, наоборот, однажды заявил матери, что просил повышение зарплаты и получил его. Угу.
5: И вы решили, что отец нашел работу?
6: Да. Но я хотела убедиться и снова за ним проследила. Но он, как и прежде, не работал. Шатался там, сидел на скамейках. Я подумала, что у него выходной день, и через 2 недели опять за ним пошла. На этот раз на больших бульварах он меня заметил. Побледнев, заколебался, в конце концов подошел.
5: Он не заметил, что вы за ним следили?
6: Не думаю. Мне пришлось объяснить, что я забрела сюда случайно. Вот он пригласил меня на кофе с молоком на террасу кафе. И там во всем признался.
5: Ну и что же он вам рассказал?
6: Мол, фирма Каплан ликвидирована. И он очутился на улице. Велел ничего не говорить матери, чтобы не беспокоить ее. Уверял, что скоро найдет работу. О, да. Отец добавил, что пока работает страховым агентом. Поэтому у него есть свободное время.
5: А почему же он не сказал об этом дома?
6: Да, конечно же, из-за матери. Моя мать презирает людей, которые обивают чужие пороги, независимо от того, продают ли они пылесос или предлагают страховые полисы. Обзывает их ничтожествами и нищими. Узнай моя мать, что ее муж на такой работе, она мигом почувствовала бы себя оскорбленной и отравила бы ему жизнь.
5: А вы поверили отцу относительно страхования?
6: Да, поначалу.
5: А потом?
6: А потом я не была уже уверена.
5: Почему?
6: Во-первых, потому что отец приносил много денег.
5: Много?
6: Он как-то заявил матери, что его назначили заместителем директора в той же фирме Каплан. И что? Повысили жалование.
5: Вы еще когда-нибудь обедали с ним вместе?
6: Да. Он разговаривал со мной шепотом, в ресторане заказывал самые дорогие блюда. Потом пригласил пойти в кафе, в кино.
5: И он носил тогда желтые башмаки.
6: Да. Однажды. И тогда я спросила, где он переобувается. Он пояснил мне, что ему по работе пришлось нанять комнату в городе.
5: Он дал вам свой адрес?
6: Ну, не сразу, так как он долго все держал в секрете.
5: Когда вы впервые познакомились с Альбером Жоресом?
6: Приблизительно 5 месяцев назад.
5: Вы его любите?
6: Мы собираемся вместе уехать.
5: Чтобы пожениться?
6: Да. Сейчас Альбер не может на мне жениться, ему нет 20 лет, он несовершеннолетний. Нужно согласие родителей.
5: А они не дали бы согласия?
6: Наверное.
5: Почему?
6: Потому что у Альбера нет средств к существованию.
5: А куда вы намеревались поехать?
6: В Южную Америку. Я уже подала заявление на паспорт.
5: Имеете деньги?
6: Да, у меня остается от зарплаты.
5: Когда вы впервые попросили денег у отца?
6: И это вам известно.
5: И откуда вам известно о квартире отца в Париже?
6: Нашел Альбер.
5: Следил?
6: Да. Мы вдвоем мучились над тем, откуда у отца столько денег. И решили, что Альбер будет держать его под наблюдением.
5: Ну и что же он открыл?
6: Первое, что отец имел комнату на улице Ангулем. Раньше, что он по-прежнему не занимается страхованием, а бродит по бульварам, сидит на скамейках. Ну и в конце концов...
5: Что?
6: В конце имел концов? Любовницу.
5: Вы ее видели?
6: Альбер показал место, где они встречались.
5: На бульваре Сен-Антуан?
6: Да, я, в кафе. Я как-то как бы случайно заглянула в зал, видела их.
5: А потом пошли на улицу Ангулем?
6: Да.
5: Угрожали?
6: Нет. Я притворилась, что потеряла конверт с послеобеденной выручкой. Сказала, что если не найду денег, меня уволят с работы. Ну и потом, что будут считать воровкой.
5: Как отец отнесся к этому?
6: Кажется, забеспокоился.
5: Альберт тоже был у отца?
6: Я боюсь за него.
5: Вам известно, куда исчез Альберт?
6: Нет. Он убежден, что его обвинят в убийстве.
5: Почему?
6: Потому что он ходил на улицу Ангуле.
5: Какие у вас основания думать, что не Альберт убил отца?
6: А зачем ему это было делать? Я могла взять у отца столько денег, сколько нам захотелось.
5: А если бы отец отказал?
6: Не отказал бы. Достаточно было Альберу пригрозить обо всем рассказать матери.
5: Вы виделись с отцом в день его смерти?
6: Нет.
5: А Альбер?
6: Я почти уверена, что нет. Ну, у нас ничего не предвиделось на тот день. Мы пообедали, как всегда, и он ни о чем не вспоминал.
5: Вы знаете, где отец хранил деньги?
6: Да, в своей комнате в Париже.
5: Наверху зеркального шкафа?
6: Откуда вы это знаете?
5: А вы?
6: Ну, когда я как-то зашла попросить у отца денег, он встал на стул и снял со шкафа конверт с 1000-франковыми банкнотами.
5: Много?
6: Приличная пачка.
5: Альберт знал об этом?
6: Это не повод для того, чтобы убивать.
5: Давайте подытожим. Альберт и вы шантажировали отца, чтобы получить у него деньги для поездки в Америку, так? И как вы не присматривались, вы так и не смогли догадаться, откуда же у отца столько денег.
6: Мы не очень старались.
5: Понимаю, важен результат. Я очень бы хотел повидать Альбера.
6: Будь это в моих силах, он был бы здесь завтра утром. Я уверена, что прячется где-то, дрожит от страха. Я могу идти?
5: Да, разумеется. Минутку. Кто из вас хранит деньги?
6: Я.
5: Где?
6: В сейфе у себя на работе.
5: У Альбера есть при себе деньги?
6: Если есть, то очень мало.
5: Вы можете идти, это все.
7: Никогда бы не подумал, что он на старости лет поселится в моем районе. Узнаете, шеф? Джефф Шрамик. По прозвищу Фред Клоун или Акробат.
5: Давай. Мы хотим поговорить с глазу на глаз. Садись. Ты знаешь, зачем тебя сюда привели?
8: Всегда хватает одних и тех же. Это напоминает старые добрые времена. Подожди, а сколько лет я здесь не был?
5: 7.
8: 7?
5: Твой приятель Луи убит. Только не делай удивленное лицо, ты прекрасно знаешь, о ком идет речь. Ты также хорошо знаешь, что тебя очень легко можно обвинить в убийстве.
8: В таком случае это была бы еще одна судебная ошибка.
5: Подожди, я хочу тебе все объяснить. Да. Несколько свидетелей видели тебя в компании Луи.
8: Да, это очень порядочный человек.
5: Ты познакомился с ним 2,5 года тому назад. Он тогда был безработный.
8: Знаю, что это значит.
5: Я не знаю, чем ты тогда занимался. Вероятно, болтался от скамейки к скамейке, но дело не в этом. А дело в том, что тогда Луи занимал деньги, а теперь вы оба стали богатыми. И следствие докажет это точно и с датами.
8: Я никогда не запоминал дат.
5: У меня есть доказательства, что вы нашли способ добывать деньги. Причем хорошие деньги. Правда, нерегулярно.
8: Хотел бы я знать этот способ.
5: Сейчас перестанешь смеяться. В субботу у тебя было денег по горло. Но ты растратил их за несколько часов. А в понедельник, после обеда, в глухом переулке убит твой сообщник.
9: Это очень большая потеря для меня.
5: Ты стоял перед судом присяжных?
9: Только перед уголовным, несколько раз.
5: Ты же прекрасно знаешь, что любой из них согласится, что ты единственный человек, который знал все тропки Луи. И ты единственный человек, который был заинтересован в его смерти.
9: Ну, в таком случае просто олухи.
5: Олухи. Но больше мне тебе прибавить нечего.
8: Мы сейчас с тобой сидим здесь вдвоем, в моем кабинете. Через полчаса придет судья Камильё, и я отправлю тебя к нему на исповедь.
9: Не найдется ли у вас что-нибудь выпить?
8: Говорить будешь?
9: Пока не знаю. Я только обдумываю, есть ли у меня что сказать. Задавайте вопросы.
5: Где ты познакомился с Луи?
9: На скамейке бульвара Бон-Нувель.
5: Как это произошло?
9: А как знакомиться на скамейке? Я сказал, что уже весна. На что Луи меня заметил, да, воздух стал теплее, чем на прошлой неделе.
5: Это было 2,5 года тому назад.
9: Почти. Я никогда не запоминаю дат. В последующие дни мы тоже с ним встречались. Мне казалось, он радовался, что ему есть с кем поговорить. Благодарю вас.
5: Он тебе сказал, что он безработный?
9: Он мне рассказал всю свою историю. Да. Что он 25 лет здесь работал на какого-то дельца, что тот без предупреждения закрыл свою контору. Что Луи не осмелился сообщить об этом своей жене.
5: А ты ему сказал, кто ты?
9: Я? Я сказал, что когда-то работал в цирке.
5: И все?
9: И все. А что, собственно, комиссар хочет знать?
5: Комиссар хочет знать все. Кража была?
9: Было что-то более сложное.
5: Чья идея?
9: Его, очевидно, я не такой хитрый.
5: Ну, дальше.
9: Вы знаете, на бульваре магазин непромокаемых плащей.
5: Ну, знаю.
9: Так вот, скамейка, на которой сидел Луи, напротив. И Луи от нечего делать стал присматриваться к жизни этого магазина. Это, собственно, навело его на мысль. Если целый день нет работы, человек думает и составляет всякие планы, даже такие, которые никогда не осуществятся. Однажды он ими поделился со мной. Дело в том, что в магазине этом всегда людно. И везде по углам висят непромокаемые плащи. Самое интересное, там есть глухой закоулок с двором в глубине. Да, позвольте, я вам просто нарисую.
5: Да ладно, я пойму.
9: Да, ну хорошо. Да, так однажды Луи мне сказал. Я вот все думаю, сказал мне Луи. Не может быть, чтобы до сих пор никто не обокрал кассу. Это же так легко.
5: Ты, конечно, навострил уши.
9: Я заинтересовался. Он мне сказал, что каждый день в 1:45 продавцы собираются на обед. Но перед тем, как идти обедать, они не осматривают закоулки. Им в голову не приходит, что кто-то из посетителей может остаться в магазине. В этом есть секрет. Ну, значит, хозяин старательно закрывает двери магазина.
5: Понятно. Ты спрятался в магазине, взломал замок и залез в кассу.
9: Да, я ограбил кассу, а потом пошел в туалет. Там рядом с бачком есть крохотное окошко, в которое нельзя просунуть 3-летнего ребенка. Но совсем другое дело просунуть пачку денег. Окошко выходит во двор. Луи идет по двору, поднимает пачку денег, а я сижу в туалете. И жду, пока магазин вновь заполнится продавцами и покупателями. Понимаете, не очень хотелось обращать на себя особое внимание. Короче говоря, я вышел так же случайно, как вошел.
5: Ну, вы поделились, надеюсь?
9: По-братски. Вот, собственно, и все. Так мы жили с Луи очень миленько. Ни о чем не жалели. Когда стали замечать, что деньги кончаются, мы сменили магазин.
5: Да, чтобы подготовиться к новому ограблению.
9: Ну, зачем же менять метод, который себя вполне оправдал?
5: Ну, на прошлой неделе ограбление – это ваша работа?
9: А, магазин готов платье на Монмартре. Да. Газеты же писали об этом.
0: не кинозал «Маяка».
10: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
11: Тэнк 400 теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
12: Телефон рекламной службы 495-105-5244.
13: В 18:30 в Москве. В студии Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны России. В порту Южной Одесской области поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения. Вооруженные силы России поразили резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ в порту Черноморск. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что беспилотниками «Герань» были нанесены удары по танкеру в порту Южной в Одесской области и судну в порту Одесса. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Семеновка и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 26 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии. Насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей канонической Украинской Православной Церкви, в то время как представителей других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают. Этому есть объяснение, поскольку законом представители конфессии освобождены от мобилизации, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он отметил, что киевский режим активно ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви насильственными методами, похищая клириков, многие из которых просто пропадают, не исключено, что они уже могут быть убиты. Москва призывает международные структуры запросить Киев о пропавших без вести священниках на Украине, заявил дипломат. Напомню, МИД России подготовил доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. В нем есть имена 21 похищенного на Украине священнослужителя. Канада в ответ на американские пошлины объявила о введении с 8 сентября ответных повышенных тарифов на ряд товаров из США. Напомню, на прошлой неделе стало известно о провале переговоров Вашингтона и Оттавы. В субботу Соединенные Штаты ввели 50% пошлины на канадские товары. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о начале торговой войны США. Сегодня Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты последние 10 лет теряли из-за Канады около 60 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, Канада десятилетиями обирала США. Новость последних минут. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения ряда встреч. Об этом сообщила в соцсети корреспондент телеканала CBS News Дженнифер Джейкобс. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
11: Погода.
13: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов.

0: Маяк.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера крыльев Советов Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, переговоры по которому также ведет Рубин, хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. «Бешикташ» через посредника выразил готовность заплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника Матвея Кисляка из ЦСКА. Однако затем стало известно о том, что из этих 30 миллионов «Бешикташ» хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов евро, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Российский теннисист Даниил Медведев сегодня ночью стартует на теннисном турнире в американском Уинстон-Селеме, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
1: Как известно, на прошлой неделе Даниил Медведев попросил в Wildcard специальное приглашение у организаторов турнира в американском Уинстон-Салеме и, получив его, сегодня вечером должен стартовать в этих соревнованиях. Это во многом вынужденная мера. Медведев, по сути, был ограничен в игровой практике в преддверии заключительного турнира «Большого шлема» в нынешнем сезоне открытого чемпионата США. На старте двух предыдущих турниров крупных мастерсов в Монреале и Сен-Ценате он проигрывал уже в первых матчах. Сегодня ночью Медведев сыграет свой первый поединок в Салеме с американцем Мартином Дамом. Это

0: юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова второй. Россияне Петр Борщев и Алиса Мелехова заняли четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборгу в пятиборье в Гуяне. Отмечу, что россияне выступают на этом турнире с национальным флагом и гимном. И пока это все новости спорта.
1: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек вправе жить, а не выживать.
5: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
6: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
7: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
6: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
7: Потому что люди важнее любых ограничений.
6: Люди для нас вообще прежде всего.
1: Выборы в Государственную Думу 2026.
8: Кинозал «Маяка».
9: Как ты думаешь, глухой переулок, в котором убили Луи, может быть, он туда ходил, чтобы посмотреть, нет ли окошечка во двор?
10: Ну, очевидно, он всегда намечал место.
9: Кто же его убил?
10: Что, вы меня спрашиваете?
9: Ну, конечно, тебя. Ну, кому это было нужно?
10: А может быть, жене?
9: Жене? Почему жене?
10: Ну как, почему? Почему? Если она узнала, что он почти 2 года ее обманывает, имеет приятельницу?
9: Да, ну, подожди, а приятельница знала об этом?
10: Думаю, что нет.
9: Ты ходил на улицу, Ангулин?
10: Никогда.
9: Почему ты никогда не ходил?
10: Потому что хозяйка считала Луи очень важным и весьма порядочным человеком.
9: А если я тебе скажу, что в комнате Луи обнаружены твои отпечатки?
10: Да, я отвечу, что это шутка.
9: Правильно ответишь. Хочешь, чтобы тебя обвинили?
10: Это было бы несправедливо.
9: Тогда думай, кто еще знал? Кто?
10: Почему я? А, может быть, приятель дочери? Да-да, он, по-моему, 2 раза встречался с Луи, требовал у него денег. Луи беспокоился, что этот сопляк может сообщить жене или написать ей анонимное письмо.
9: Ты его знаешь?
10: Нет, я знаю, что он работает до обеда в каком-то книжном магазине. Ах, как страдал Луи. Он говорил, что все это не может так долго продолжаться, что в конце концов жена узнает правду. Если бы вы знали, как я огорчу.
9: Чем?
10: Сообщение в газете о том, что он погиб. Я же был совсем рядом с этим местом. Да-да, я пьянствовал у Фердинанда.
9: Ты был у Фердинанда?
10: Он может подтвердить, я был у него.
9: У Луи были при себе деньги?
10: Я не знаю. Во всяком случае, 2 дня тому назад мы взяли хороший куш.
9: Он носил их при себе?
10: Откуда я знаю? Может быть, у себя в комнате держал.
9: А какого черта ты со вторника не выходишь на улицу?
10: Да? Что бы вы делали на моем месте?
9: Что бы

0: Я делал?
1: Да.
0: Я бы уехал в ту же секунду из Парижа. Тебе не приходила эта мысль в голову? Почему ты не уехал из Парижа? Почему?
1: Надеялся.
0: Надеялся.
2: Уведите его в тюрьму.
1: Благодарю вас.

0: Давай. Что нового?
1: Не знаю, сделано ли это умышленно. Но я хотел вас предупредить. Комнату Луи мы застали убраны. Пол и мебель натерты, а вещи вычищены.
0: А шкаф сверху?
1: Тоже. Я заметил, что баба поглядывает на меня насмешливо. Спрашиваю, когда убрали, а она отвечает, что уборщица была вчера.
0: Где Сантони?
1: Он еще там. Пытается найти отпечатки пальцев. Ничего не получается. О, уборщица хорошо поработала.
2: Зовут. Узнай, кто ее заставил убирать, и узнай, кто был в комнате, когда она убирала.
1: Понял.
0: Дружка Мариэтты Жибон не обнаружили?
1: До убийства Луи Мариэтту регулярно посещал Марко, 30-летний мужчина со шрамом на виске. После убийства уже не появлялся.
0: Мне нужен Марко.
3: Здравствуйте.
0: Ты кто?
3: Я Альбер Жорес.
0: Угу. Садись, дубина. Да не сюда, вон туда садись.
3: Я не дубина. Я не думал, что комиссар сразу же начинает оскорблять людей. Я шел к вам, и тот факт,
0: что... А зачем ты шел? Шел? Зачем?
3: Удостоверить, что не я убил Клоитора.
0: А что ты взял, что я тебя подозреваю?
3: А вы были на улице Ангулем?
0: А откуда тебе это известно?
3: А полиции следовало догадаться, что у него была комната в городе. Хотя бы в связи с желтыми башмаками.
0: Так, дальше.
3: Ну, хозяйка, наверное, сказала, что я заходил к нему.
0: Да, но это еще не основание для ареста.
3: А вы допрашивали Монику?
0: Да, представь себе, она тебя засыпала.
3: Я был бы удивлен, если бы мсье комиссар не заставил ее заговорить.
0: Скажи, пожалуйста, а какого черта ты залез к своему приятелю под кровать?
3: Я не знаю. Я боялся. Я думал, что меня будут бить.
0: Ах, будут бить? А почему же тогда покинул свое убежище?
3: Я не мог больше сидеть под кроватью. Это было ужасно.
0: Это все?
3: Я очень хотел есть.
0: А что ты дальше делал?
3: Болтался по городу, потом отправился на улицу Ангулем и еще издалека увидел человека, который, как мне показалось, кого-то подкарауливает. Я думал, что это кто-то из полиции.
0: Скажи, а зачем тебе понадобилось убивать Луи Торе?
3: Я не убивал. А как же я мог его убить, когда я занял у него деньги?
0: Ты это называешь «занял»?
3: Просил, если хотите.
0: Просил?
3: А что вы хотите этим сказать, мсье?
0: Я хочу сказать, что просить можно по-разному. Можно ведь так просить, что человек, у которого ты просишь, не может тебе отказать. Знаешь, как это называется?
3: Нет.
0: Шантаж.
3: Как?
0: Шантаж.
3: Шантаж.
0: Да.
3: Ну, я бы, однако, ничего не сказал, мадам Туре.
0: Но ты угрожал, что расскажешь.
3: Не знаю. Мне уже трудно понять ваш вопрос.
0: Ах, тебе трудно. Тогда такой вопрос. Ты часто бывал у Луи?
3: Дважды.
0: Моника знала об этом?
3: Да.
0: Что ты ему говорил?
3: Я сказал, что мы потребуем денег.
0: Кто это такие мы?
3: А?
0: Кто такие мы?
3: Я и Моника.
0: А зачем?
3: Для поездки в Америку.
0: Ты ему сказал, что вы едете в Америку?
3: Да.
0: А он что ответил?
3: Он сказал, да, вам нужно ехать в Америку, потому что больше ничего вам не остается.
0: Угу. Ты сказал, что вы поженитесь?
3: Да, нет. Но это было бы глупо, ведь я несовершеннолетний, потребовалось бы согласие родителей. А во-вторых, мадам Туре не согласилась бы на такого зятя, как я, без состояния. И мсье Туре первый отсоветовал нам обращаться к своей жене.
0: На что бы вы стали делать в Америке?
3: Мне было все равно. Я не боялся. Мсье Туре обещал помогать. Ну, конечно, много денег он не обещал, но кое-что он мне дал.
0: Где эти деньги?
3: у Моники. Она их прячет в своем сейфе.
0: А остальные?
3: А мсье Туре обещал их нам дать во вторник вечером. Он понадеялся на большой взнос.
0: От кого?
3: А я не знаю.
0: Он не говорил, чем он занимается?
3: Видимо, не мог. Он же не работал. Но я знаю, что их было двое.
0: Ты видел второго?
3: Один раз на бульваре.
0: Он был сегодня здесь.
3: Значит, вы знаете всю правду?
0: Да. Я просто хочу узнать, что тебе известно.
3: А, мне ничего не известно. Но я предполагаю, что они это, кого-то вот это
0: шантажировали.
3: Ага.
0: И ты подумал, а чего бы тебе не заняться тем же, да?
3: Да, не... А? Нет, ну, нам же нужны были деньги.
0: Угу. Что думаешь делать дальше?
3: А вы убедились, что я не убийца?
0: Я в этом был убежден с самого начала. Понимаешь, убить человека, это ведь не так просто. Подойти и ткнуть его ножом в спину, это трудно. А еще труднее это сделать так, чтобы человек и не пикнул.
3: Да. А я на это не способен.
0: Ты знаешь, это очевидно.
3: Да?
0: Где Луи прятал деньги?
3: На зеркальном шкафу.
0: Это оттуда он доставал банкноты, чтобы отдать тебе, да?
3: Да, это мне еще и Моника сказала.
0: Я надеюсь, ты в понедельник не ходил на улицу Ангулем?
3: Нет. А это легко проверить. Хозяйка может подтвердить. Мы с Моникой собирались пойти к нему это во вторник в 5 часов вечера.
0: А когда вы собирались уехать в Америку?
3: А, недели через 3.
0: Да, но для несовершеннолетних нужно ведь согласие родителей.
3: А я по делу подписи родителей.
0: Прелестно. Иди, ты свободен.
4: Это вы, господин комиссар?
5: Да, это я, господин судья.
4: Что у нас с делом Туре? Вам не кажется, что оно слишком затянулось?
5: Подвигается вперед, судья.
4: Вы верите тому, что рассказывает Шрамок?
5: Да, я убежден, что он сказал правду.
4: А кто же тогда убил Луи Туре?
5: По-видимому, тот, кому понадобились его деньги.
4: Что вы предпринимаете?
5: 3 человека сменяют друг друга, дежурят на улице Ангулем. Мы прослушиваем все телефонные разговоры, а выездная группа работает в Марселе. Они ищут дружка Мариетты Жибон.
4: Попытайтесь ускорить дело.
6: Летний кинозал «Маяка».

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Выборы 2026.
1: Сентября Вологодчина делает самый важный выбор. Хватит пустых экспериментов над регионом. Нам не нужны бесконечные шоу и огромные траты на пиар. Мы не хотим больше терпеть неуважение и хамство. Пора оставить в прошлом конвейер ограничений и запретов. 20 сентября голосуем за КПРФ. У нас есть шанс изменить все. Давайте его не упустим.
2: Стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
3: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
0: Выборы 2026.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Добрый вечер, у микрофона Владимир Юдин, вы слушаете новости. Вологжанам стоит готовиться к ночным заморозкам. Уже в конце рабочей недели температура в некоторых районах области может опуститься до 0 градусов. В ближайшие дни сохранится прохладная и дождливая погода. Днем воздух будет прогреваться максимум до 17 градусов. К выходным осадки прекратятся, выглянет солнце, однако ночи останутся холодными. Местами возможны слабые заморозки, днем станет немного теплее, до 18 градусов. Более чем в 250 домах центральной части Вологды сегодня временно отключили горячую воду. Ограничение связано с неотложным ремонтом тепловых сетей ТГК-2. Работы начались сегодня утром и должны завершиться к 11 часам вечера. В зоне отключения дома на улицах Чехова, Витошкина, Герцена, Зосимовской, Козленской, Галкинской, Пушкинской и других. Часть потребителей удалось переключить на котельную ВОМЗ, поэтому для них горячее водоснабжение сохранили. Ремонт необходим для подготовки тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону. Северная сбытовая компания напоминает жителям Вологодской области, сегодня последний день передачи показаний счетчиков. Сведения принимаются по 25 число каждого месяца. При ограничениях мобильного интернета сделать это можно дистанционно. Один из вариантов – чат-бот компании в мессенджере «Макс». Кроме того, воспользоваться можно приложением «Госуслуги Дом» и порталом «ГИС ЖКХ». Личный кабинет, сайт ССК и сервис во ВКонтакте также доступны через Wi-Fi или провода. Интернет. В Череповце на 4 дня ограничат движение по проспекту Луначарского. Со 2 по 6 сентября будет закрыт участок от улицы Ленина до Карла Либкнехта. Причина – работы у домов 11 и 15. Объехать перекрытие можно по улице Труда. При этом подъезд к домам на Луначарского 11 и 11А и 15, а также к дому номер 67 на улице Ленина сохранится. Водителей просят заранее скорректировать маршруты. На федеральной трассе А-122 Вологодской области вводят ограничения для автомобилистов. С сегодняшнего дня на участке от 0 по 8 км организуют реверсивное движение. Скорость здесь ограничат до 40 км в час, а ширина проезда составит не более 3 метров. Как сообщили В дорожной компании ограничения связаны с ремонтом проезжей части. Работы планируют завершить до 15 октября. При этом сроки могут скорректировать в зависимости от погоды. Продолжаем выпуск. Более 7,5 тысяч студентов зачислено в колледжи и техникумы в Вологодской области в этом году. Основной период приемной кампании завершен. Самыми востребованными стали специальности, связанные со строительством и эксплуатацией дорог, землеустройством и пожарной безопасностью. Конкурс на них достигал 28 человек на место. При этом в учреждениях среднего профобразования региона остается более 700 бюджетных мест. Прием на свободные места продлится до 25 ноября. Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет в эту субботу. Бесплатные показы состоятся в Вологде и Череповце. В областном центре фильмы будут показывать в кинозале «Избушка» на улице Гагарина. В Череповце кинопоказы пройдут под открытым небом в Милютинском парке. Зрителям покажут 4 отечественные картины. Среди них «Чебурашка-2», «Буратино» и военная драма «Ангелы Ладоги». Вологжан приглашает принять участие в поэтическом марафоне памяти Ольги Фокиной. Уличная акция «С ладони на ладонь» состоится 4 сентября в 2 часа дня на площади Дрыгина. Школьники, студенты и все желающие смогут прочитать стихи известного вологодского поэта. Также участников ждут обмен открытками со стихотворными строками и мастер-классы. Музыкальную программу представит клуб авторской песни «Параплан». И в завершении выпуска. Вологжане смогут получить консультации врачей по телефону здоровья. 26 и 27 августа специалисты областных учреждений расскажут о профилактике когнитивных нарушений и правильном подборе физических нагрузок. Завтра, 26 августа, врач-психиатр Любовь Серова ответит на вопросы о психическом здоровье. Телефон в Вологде 720060. А в четверг медицинский психолог Валентина Шершнева расскажет, как выбирать физические нагрузки при различных заболеваниях. Звонки принимаются по номеру 55-18-47. Телефоны здоровья работают в Вологде и Череповце с 15 до 16 часов.

0: Погода на маяке.
1: Сегодня в Вологде и Череповце синоптики ночью обещают дождь плюс 12, завтра днем плюс 17, небольшой дождь, атмосферное давление ниже нормы не изменится.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

ВГТРК. Правительство Челябинской области и ГТРК «Южный Урал» объявляют о проведении 4-го Всероссийского медиафорума «Опережающее время. Люди науки». Крупнейшее событие, посвященное научным достижениям, принимает южноуральский город МИАС. Медиафорум приурочен к 85-летию легендарного автозавода «Урал» и состоится 24 и 25 сентября 2026 года. Заявки на участие принимаются до 21 августа. Вся подробная информация размещена на официальном сайте naukafest.cheltv.ru. 12+.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Девятнадцать часов в Москве.
0: Новости.
2: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Ударными беспилотниками и высокоточным оружием в порту Южной Одесской области поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 сухогруза, доставившие грузы военного назначения. Как сообщили в Минобороны, в течение дня вооруженные силы России продолжили нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ в порту Черноморск, поражены резервуары с топливом для ВСУ. Российские войска освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемые ВСУ, склады боеприпасов, места подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», цеха сборки, места хранения беспилотников и комплектующих к ним. Кроме того, были поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах. Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, представитель Кремля прокомментировал планы стран так называемой коалиции желающих направить своих военных на Украину после завершения конфликта.
3: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
2: Песков заявил, что Россия уверена в победе в спецоперации. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, сказал представитель Кремля. Директор ЦРУ Джон Рэдклифф прибыл в Россию для проведения ряда встреч. Об этом сообщила в соцсети корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс. Между тем, по данным онлайн-мониторинга мирового авиатрафика, американский военно-транспортный самолет «Боинг», ранее прилетевший в Москву, вылетел в обратном направлении, взяв курс на границу с Латвией, передает ТАСС. США и их западные партнеры принимали самое активное участие в разжигании церковного кризиса на Украине, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он подчеркнул, что на Украине на протяжении многих лет реализуется многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. По словам дипломата, речь идет не просто о давлении на каноническую украинскую православную церковь, а о комплексных усилиях по зачистке украинской территории от целой конфессии. Давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных, отметил дипломат. Напомню, МИД России подготовил доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви, ее священнослужителей и прихожан. В нем, в частности, говорится, что действия киевского режима могут привести к принудительному изъятию до 3000 исторических храмов и монастырей на Украине. Число погибших при пожаре на предприятии в Амурской области выросло до 3 человек. 146 пострадали. Продолжаются поисково-спасательные работы. Об этом сообщила пресс-служба Амурского газохимического комплекса. Ранее поступала информация об одном погибшем и более 130 пострадавших. По информации предприятия, госпитализированы 24 человека, 122 с ушибами и порезами. Медицинская помощь была оказана на месте. По данным МЧС, спецборд Ил-76 с врачами медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших. Сегодня на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара на территории строящегося предприятия. По данным СК, КР проводятся необходимые следственные действия, экспертные исследования, устанавливаются причины произошедшего. Как сообщили в прокуратуре Амурской области, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов», передает ТАСС. Канада в ответ на американские пошлины объявила о введении с 8 сентября повышенных тарифов на ряд товаров из США. Пошлины в размере 15, 25 и 50% затронут сталь, электронику, молочную продукцию, сельхозоборудование, бытовую технику и целлюлозно-бумажную отрасль на общую сумму около 30 миллиардов долларов, сообщили в Министерстве финансов Канады. Напомню, на прошлой неделе стало известно о провале переговоров Вашингтона и Оттавы. В субботу Соединенные Штаты ввели 50-процентные пошлины на канадские товары. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о начале торговой войны США. Сегодня Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты последние 10 лет теряли из-за Канады около 60 миллиардов долларов в год. По словам американского лидера, Канада десятилетиями обирала США. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
2: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов.

0: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
1: Когда вышел на пенсию, понял. Хочется, чтобы все было просто. Как с выгодным вкладом «Пенсионный максимум» в Сбере. Легко открыть онлайн, сумма от 30 тысяч и без лишних условий. А еще доступна опция защиты вклада. А если деньги нужны всегда под рукой, есть накопительный счет «Пенсионный старт». Для пенсионеров в Сбере все просто. Вклад «Пенсионный максимум» доступен клиентам от 55 лет. Надбавка к ставке применяется при получении пенсии на карту Сбера. Счет «Пенсионный старт» доступен клиентам, кто перевел пенсию в Сбер в 2026 году. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «Пенсионерам». 0+. ПАО «Сбербанк».
2: Рекламные службы 495-105-5244.

0: сразу.
1: Программа «Все сразу» в эфире. Я Михайловна, спасибо вам за внимание. И иногда я обращаю внимание на народные праздники. Ну, в контексте тех имен и фамилий, которые мы сейчас будем озвучивать, наверное, все-таки это больше праздник или подготовка к осени. Потому что то, что я прочитала, я поняла, что это вообще с Россией связано очень... Я даже не знаю этого слова, не знаю. Сейчас, секунду, я представлю нашу гостью, прекрасного фольклориста, директора Центра историко-культурных исследований религии и межцивилизационных отношений факультета религиоведения и этнокультурного образования МПГУ. Кандидат исторических наук Елена Феликсовна Теплова. Елена Феликсовна, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Меня не то чтобы забавляют, но очень умиляют все эти праздники. Сегодня, к примеру, день... Фоти Поветенного. Это два мученика.
2: Да.
1: Поветенного?
2: Поветенного. Йо, на Поветенного. Йо ударение.
1: Ага. Так, значит, мученики Аникита и Фотий никомедийские пострадали за веру во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане. Это вообще где было-то?
2: Это было в 3-4 веке нашей эры. Это было на территории современной Турции, на берегу Мраморного моря. Там сейчас находится город Измит. Дело в том, что вот слово «никомедии», которое мы знаем, имеет вообще в истории и в религиозной истории очень большое значение. В середине 3 века до нашей эры город был переименован царем Вифанием Никомедом, который его назвал в свою честь. И вот уже в 74 году до нашей эры это часть Рима, и потом это часть уже Римской империи. И вы упомянули императора Диоклетиана, но я бы еще упомянула обязательно и императора Константина Великого, который сделал Никомедию своей резиденцией до того, как будет построен Константинополь.
1: Ну и поскольку мы приняли христианство из Византии, мы этих ребят зауважали к себе, как-то, да, адаптировали. И тогда в этот день, просто разный климат, в Греции плюс 40 до сих пор, у нас уже скоро осень.
2: Да, конечно.
1: В Турции, я бы уже так сказала.
2: Да, мы много раз с вами об этом говорили, что библейская история, конечно, принимает разные элементы того мира, в котором люди проживают. И действительно, сегодня день вот этих двух святых, которые пострадали далеко, там, где сейчас жарко, а для наших предков, живущих вот здесь, на территории Среднерусской равнины, это, конечно, было... Были последние дни августа. Это последние дни августа, и вот слово «поветенный» же связано со словом «поветь». В славянских языках и в русском языке «поветь» — это такой навес, это хозяйственная постройка, в которой хранили весь сельскохозяйственный инвентарь. Там могли хранить телегу, корм. А конец августа... И это как раз тот самый день, когда нужно заняться хозяйством. Знаете, даже существовала такая пословица: «Фотий хозяину покоя не дает, на поветь зовет». То есть зовет его подумать о том, что лето закончилось, что осень наступает, и к осени нужно приготовиться.
1: Ну и современному человеку, в принципе, тоже можно, да, уже как-то готовясь
2: необходимо,
1: к новому учебному
2: да,
1: году.
2: Да. Ну, да. К новому учебному году, но кроме того, говорят о том, что неплохо бы вспомнить, да, вот эту старую крестьянскую традицию о том, что в конце августа хорошо бы прибраться. Ну, где можно прибраться? В кладовой, в гараже, в сарай. Уже пора прибирать дачный инструмент. И знаете, еще вещи в этот день хозяйки. Вот хозяин уходил в поветь, а хозяйка работала дома. Убирали летнюю одежду. Просматривали зимнюю одежду. Вот. Поэтому сегодня вот как раз такой день для хозяйственных дел. Но очень не рекомендуется сегодня ни в коем случае не подниматься на чердак. Считалось древней традицией, что и домовой обустраивает себе место для зимовки, убирает свою там поветь, да, перебирает свои вещички, и поэтому его не надо беспокоить.
1: Так, не будем. Вы нас предупредили. До конца дня еще какое-то время осталось. На чердак не залезаем. Принимаем к сведению. Действительно, сегодня уже прохладно. И потепление ближайшее, а на следующий только понедельник, намечено до плюс 21 градуса тепла. Ну что, спасибо нашей гости, фольклористу и историку Елене Феликсовне Тепловой. До новых встреч в эфире. И приняли к сведению ваши рекомендации. Готовимся к осени.
0: Все сразу.
1: И следующая новость меня лично заинтересовала. Коллега моей гости, адвокат Виктория Шакина, сегодня с нами. А вот ее коллеги, адвокаты, недавно разъяснили или высказались о том, какие документы нужно хранить всю жизнь. Мне так этот пафос названия заинтересовал, что я подумала, господи, неужели что-то действительно настолько важное есть, кроме самой жизни? Виктория, приветствую вас, адвокат, кандидат юридических наук, сегодня с нами. Здравствуйте.
3: Добрый день, очень рада быть сегодня с вами.
1: Что же там за бумаги такие? Вот я только сейчас открываю газета.ру, я когда увидела это заголовок, думаю, ну, наверное, Виктория, наша подруга, нам что-то разъяснит. Какие? С чем вы согласны?
3: Вы знаете, с точки зрения вот такой осмотрительности нашей жизни, конечно, важно все документы, которые подтверждают там, факт нашего рождения, нашего родства, каких-то юридически значимых обстоятельств, возникновения права на движимое и недвижимое имущество. Конечно, все эти документы хранить важно, и это бесспорно. Но, как вы правы, жизнь, она такая длинная, и отсортировать, да, что нужно, что не нужно, особенно в череде каких-то переездов, смены событий, очень сложно. И здесь я бы сказала так, что, с одной стороны, бояться потерь не стоит, потому что сегодня мы живем в таком цифровом мире, и очень часто ко мне доверители приходят практически каждый день и говорят, вот супруг или супруга удерживает документы, не возвращают, как это все забрать? Я говорю, послушайте, мы все документы, которые у вас удерживаются, можем на сегодня восстановить. Свидетельство о браке, о рождении ребенка, выписки о собственности на разные объекты. То есть нам сегодня уже не страшно, если мы потеряли эту цветную бумажку, да, что когда-то там 10-20 лет назад приобрели в собственность квартиру, потому что сегодня мы получим электронную выписку, и никуда информация о праве собственности не потеряется. Поэтому здесь я бы сказала, что важнее всего хранить документы, подтверждающие, например, возврат денежных средств в виде расписок. То есть что-то, что мы не найдем в информационном поле. То, что есть между вами двумя. Это возврат денежных средств, то есть какие-то акты приема передач. То есть что-то, что касается непосредственно двух людей, и утеряв, мы не сможем это восстановить.
1: Восстановить уже в цифровой среде. Понятно, ясно. То есть это такое, можно иногда перебирать, да, все эти бесконечные акты, там, вот это, об этом всем, но все это уже зафиксировано в цифровом виде. Хорошо, вы нас чуть-чуть успокоили, то есть все-таки это надо проверять. Ну и паспорта, наверное, тоже это есть в этом какой-то. Очень жалею, мне кажется, или многие жалеют, когда закончился Советский Союз в 91-м, да, там же нам меняли паспорта с гербом, этим российским, да, советским. И вот я не знаю, что со мной было. Может, потому что я собиралась быть юристом. Я паспорт пришла в полицию. Милиция тогда была. Сказала, я его потеряла. И оставила его себе на память. Я написала бумажку. И вот он у меня до сих пор есть. Это удивительный документ истории. Там было две фотографии в 16:25. И, конечно, у кого остались эти документы. А их вообще утилизируют, да, вот эти все бумажки нашей жизни?
3: Ну, вот у каждого министерства и ведомства, безусловно, есть, да, свой срок хранения, свой формат утилизации. И вот что касается того же паспорта, например, конечно, это вот тот документ, который входит в перечень, безусловно, того, что важно и нужно хранить, потому что очень многие наши граждане, например, уехав за границу, но проживая еще в Советском Союзе, сейчас не могут возобновить и получить свое право на пенсии. То есть все, что касается, безусловно, да, вот таких документов, которые подтверждают наше гражданство, наш трудовой стаж, право которая нам дается, например, на льготную пенсию. Эти документы, безусловно, важно и нужно хранить, потому что иногда их невозможно собрать, например, да, потому что распался Советский Союз, потому что потеряна коммуникация между какими-то государствами, или из бумажных документов еще не перевели в цифровые. Поэтому все, что касается нашей жизни, конечно, нужно хранить. А вот то, что касается таких документов, как чеки, покупка мебели, ремонта, это имеет смысл делать, да, например, или в трехлетний срок давности, да, если мы хотим обратиться за расторжением договора, за гарантийным обслуживанием, за, например, какими-то доп. Работами по устранению недостатков при ремонте, то здесь, безусловно, или при разделе имущества, да, если мы делим какие-то постройки, ремонт, какие-то улучшения в совместно нашем имуществе, то это, конечно, нам все пригодится.
1: Но тогда уж каждый пусть сам решает.
3: Если срок давности прошел, то можно выбрасывать. Да.
1: Да, если срок давности прошел, выкидываем. Спасибо вам огромное. Адвокат Виктория Шакина была с нами. Спасибо. До новых встреч в эфире.
0: Все сразу.
1: И недавно нам дали разъяснение, почему голодный водитель опасен на дороге. Время реакции голодного водителя, нежели сытого и довольного, падает на 50%. Сегодня Алексей Паевский, научный журналист, главный редактор портала «Нейроновости» с нами, чтобы прокомментировать это сенсационное утверждение. Голодный водитель, одно это название.
4: Привет, Рита, да.
1: Привет, ну как?
4: Я сам водитель со стажем.
1: Так.
4: Езжу много, на дальние расстояния. Для меня это заявление стало сенсационным, тем более, что поэтому я поконсультировался со своими друзьями, имеющими медицинское образование, практикующими врачами. Они тоже очень сильно удивились, потому что, судя по всему, вот эта вот новость, там, что там и реакция падает, и гипогликемия, тремор в руках от голода. Это все, конечно, классно, это все, да, но это все будет, если у вас диабет первого типа. Это да. А как раз у здорового человека, понятно, что да, наш мозг потребляет энергию очень много и в форме глюкозы, но у нас есть достаточно большое количество гликогена в мышцах запасенного, поэтому часов на 8, 10, 15 его хватает. И поэтому как раз наоборот, общепринятая физиологическая вещь, как бы, что первые там, первое время голода, первые там, когда прошло часов 6-8, у вас наоборот начинается более активная физическая форма, более активная, лучшее внимание, потому что, ну, это эволюционно заложено, когда человек, организм проголодался, он начинает искать еду.
1: Да.
4: В этом очень смысле, здесь... и реакция тоже повыше. Как бы.
1: То есть тогда водитель смотрит на надписи, там шаурма, что там еще бывает?
4: Это понятно, но это нужно уже очень сильно хотеть есть, да, то есть это нужно не есть, не знаю, часов 12, ну, на самом деле, по-хорошему, сутки уже нужно не есть, да, тогда уже, ну, совсем будет плохо, да, когда плохо. Много не поел, там, больше там суток, тогда
1: то
4: уже...
1: То есть не паникуем?
4: Да, не паникуем. Не паникуем, хотя и более того, опять же, тоже хорошее, большое правило, в дорогу не наедаемся сильно, потому что как раз надо вот, когда, ну, всем хорошо известный эффект, когда сытно поужинал, пообедал, точнее, особенно пообедал, да, клонит днем в сон.
1: Да.
4: И это даже частая причина, на самом деле, ДТП, потому что и так где-то как раз в районе 15-16 часов, ну, в норме, да, у людей часто наступает такое небольшое сонливость, снижение всех рефлексов, потому что хочется спать, это естественно, да? А тут, если еще сверху этого...
1: Поел. То как обеда... дети обычно, они не контролируют, прям голова так пук,
4: сникает,
1: и все.
4: Поэтому в дороге, конечно, перекус хорошо, но умеренный перекус.
1: Ну и последний лайфхак, если вдруг нейроновости, вообще это легально подсказывает, так, сахар в кровь, да, какая-то глюкоза, кофеин?
4: Ну это, опять же, нет, кофеин,
1: на каждого по-разному.
4: Кофеин не возбуждает, кофеин это антитормоз, а это не газ, то есть это не возбуждающий, только тахикардию можно получить, поэтому, в принципе, кофеином возбуждаться не стоит. Вообще, лучший способ сбить сонливость за рулем, как ни странно, очень простой. Мы вот с моей дочкой его открыли.
1: Давайте.
4: Это влажная салфетка.
1: Горячая или холодная?
4: Влажная салфетка, которая просто вот, лучше даже спиртовая. Да. Я же, конечно, не пить ее ни в коем случае. Лучше спиртовая. На 3 секунды вы ее в окошечко высунули.
1: Ага.
4: Она охладилась, потому что очень быстро испаряется спирт.
1: Так.
4: А сильно охладилась. И потом на затылок и на глаза промыть. И это очень сильно такой рефлекс возбудится. На некоторое время...
1: Хорошо.
4: На 5-10 минут, на полчаса, на час хватит. Если
1: да, ну тогда спать. С глазами поаккуратнее, если спирт все-таки до конца не вывертрился. Спасибо вам огромное, прекрасный совет, и я передаю микрофоны в другие студии. Спасибо еще раз. И будьте аккуратны за рулем.
0: Все сразу.

0: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Рекламные службы 495-105-5244.
4: Маяк.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области были поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения. Кроме того, в порту Южной были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. А в порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для обеспечения ВСУ. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 460 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Днепр» за сутки нанесли поражение живой силе техники 2 бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Малокатериновка и Юрковка Запорожской области. Уничтожены до 30 украинских военнослужащих. Киевский режим активно ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей Украинской Православной Церкви. Клириков похищают, многие из них просто пропадают, не исключено, что они были убиты. Информация об их положении полностью отсутствует, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Российское дипведомство подготовило доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви. Церкви ее священнослужителей. В документе есть имена 21 похищенного священнослужителя. Москва призывает международные структуры запросить Киев о пропавших без вести священниках. В МИДе России отметили, что насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей канонической Украинской Православной Церкви, в то время как представителей других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают. Этому есть объяснение законом Украины, представители конфессии освобождены от мобилизации, пояснил российский дипломат. Спецборт Ил-76 МЧС с врачами медицины катастроф вылетел в Благовещенск для эвакуации пострадавших при пожаре на строящемся Амурском газохимическом комплексе. Ранее пресс-служба предприятия сообщила, что число пострадавших увеличилось до 146 человек, трое погибли, госпитализированы 24 человека, 122 с ушибами и порезами. Медицинская помощь была оказана на месте. Сегодня на территории стройплощадки Амурского газохимического комплекса произошел пожар. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту пожара на территории строящегося предприятия. Иран и Оман договорились о создании в Ормузском проливе временного морского коридора под совместным управлением и его разминировании, сообщили в Тегеране по итогам сегодняшних переговоров. По информации иранского МИДа, стороны обсудили поэтапный план дальнейших действий по возобновлению судоходства в Ормузе. Ранее Дональд Трамп пригрозил, что нанесет удар по Оману, если Маскат продолжит переговоры с Тегераном по контролю над Ормузским проливом. Первый вице-президент Ирана Реза Ариф сегодня заявил, что контроль над Ормузом является законным правом Тегерана. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, ночью плюс 12-14, днем 16-18 градусов.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Мужская и женская сборная России по волейболу не планирует участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который пройдет с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной, Виктория Стрельцова – второй. Ранее Костылева получила травму ягодичной мышцы, из-за которой была вынуждена сняться с первого этапа гран-при в Сиане. В итоге там победила Дзепко с отрывом почти 24 балла. Вингер греческого Олимпиакоса Желтон Мартинш может в ближайшем будущем оказаться в российской премьер-лиге. По сообщениям СМИ, условия личного контракта с игроком согласовал Краснодар, рассказывает Николай Саприн.
2: Опытный португальский хоббек Желсон Мартинш, по информации СМИ, в частности портала Спорт24, близок к переезду в российскую премьер-лигу. Футболист, имеющий двойное гражданство, его корни из Кабо-Верде, согласовал условия личного контракта с Краснодаром. 31-летнему игроку предложен договор по схеме 2+1 с зарплатой около 2,5 миллионов евро в год. При этом пока еще не достигнута договоренность с Олимпиакосом. Краснодар якобы предложил за португальца 4 миллиона евро, в то время как греческий клуб хочет получить 6 миллионов. Переговоры продолжаются. В прошлом сезоне Желсон Мартинш провел в чемпионате Греции 27 матчей, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Он воспитанник португальского Спортинга. Также выступал в чемпионате Франции за Монако.
1: Юношеская футбольная сборная России до 15 лет примет участие в международном турнире памяти Юрия Морозова, который пройдет с 27 по 30 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками сборной России станут сборная Белоруссии, «Зенит», «Кайрат», «Цервена-Звезда» и «Флуминенсе». Матчи будут состоять из двух таймов по 30 минут. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Российский тяжелоатлет Арсений Курочкин выиграл золото чемпионата Европы среди спортсменов не старше 17 лет в Приштине. Курочкин победил в весовой категории до 75 килограммов. И пока это все новости спорта.

0: наши ценности, наша страна – Россия. Ведь когда мы едины, мы непобедимы.
1: Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. Голосуйте за партию пенсионеров. Партия пенсионеров. За нормальную жизнь для всех поколений. За доступную медицину, свое жилье без пожизненных долгов, образование без поборов, честную пенсию и справедливые тарифы. Мы все заслужили нормальную жизнь. Голосуйте за партию пенсионеров.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков. Номер 6 в избирательном бюллетене.
3: Выборы в Государственную Думу 2026.
4: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сцены московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16+.
5: Самый добрый друг из детства возвращается.
6: Обратный отсчет.
5: Новое путешествие.
7: Это обратная сторона Луны.
8: Найдем моего папу.
5: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа. Категория 16+.

0: Сразу. Ой, вы, Надя, ой, я. Ну да, продолжаю программу «Все сразу». Еще одна интересная новость. Названы самые популярные фразы россиян при увольнении. Я потрясена. Ни одного ругательства, ни одного трехточия. И вообще какие-то сплошные «спасибо за опыт», «ценю полученные навыки», «было ценно работать в этой команде». Я решила уточнить, так ли это. Зуля Лойкова сегодня с нами, международный HR-эксперт, карьерный консультант. Зуля, здравствуйте, приветствую вас.
1: Да, здравствуйте, Рита.
0: Ну, у вас богатейший опыт. Ну, неужели люди не высказываются? Ну, неужели все такие счастливые? Да,

0: такие благостные?
1: Ну, на самом деле, это прям такая, знаете, щекотливая тема для разговора. Я бы сказала, что есть избитые фразы для российского офиса, они, правда, звучат красиво в кавычках, но за ними всегда почти стоит другой смысл. Вот та же самая фраза «спасибо за опыт» — это пассивная агрессия, прям универсальная пассивная агрессия. Она, конечно, тоже зависит от интонации, она означает все, что угодно. Из позитивного там есть контекст, что я действительно вырос как специалист, а негативно это может означать, что человек прошел через вас, научился терпеть токсичное начальство, теперь знает, как не надо работать. Спасибо, что вот дали такой бесценный опыт. Да, а то вот есть некий сарказм в этом.
0: То есть лукавство. То есть, когда ты без какого-то выражения это чесаешь, спасибо за опыт. Ну, фраза и фраза. Ну, и тогда вот сейчас есть такие какие-то системы оценок, да, вот если там такси ты едешь, ты можешь и тебе поставить оценку, и ты можешь иногда этим пользоваться. Но если ты работаешь в офисе, вот это резюме, оно потом... То есть начальник твой может про тебя что-то написать, ну, какую-то оценку негативную поставить? Или...
1: Конечно, это прям, вы знаете, всегда позиция двух сторон, потому что, переходя на новое место работы, так или иначе, получают рекомендацию с предыдущего места работы. И вот здесь всегда интересный контекст. Ты никогда не знаешь, какую оценку тебе дадут. И во время работы как раз вот с людьми, очень долго с ними, я столкнулась с тем, что иногда соискателю кажется, что у него будет положительная оценка, а по факту ему дают прямо пропорционально другую негативную оценку, причем с развернутым погружением и обоснованием, почему именно так.
0: Зуля, и последний вопрос. Я не знаю, насколько он личный или общественный, но там мы ездим по улицам или обращаемся, там, или как-то захаживаем. Очень много названий разных банков. Ну, банковская система, там, может быть, их надо, может быть, даже чуть меньше, чем хотелось бы, но как бы там ни было. Я обратила внимание, просто сейчас какое-то такое сделала исследование. Очень юный персонал именно консультантов. И когда тебе уже много лет, ты приходишь, и совсем юное создание. Это какая-то сейчас практика такая, давать шанс деткам чьим-то? И, ну, а мне по блату, а именно просто чьи-то дети, да? Ну, просто устроились и работают.
1: На самом деле, если мы говорим о банковских специалистах начального уровня, да, те, которые работают в отделениях и общаются с людьми, то здесь это практика. В целом приходят люди для того, чтобы наработать опыт взаимодействия клиентской работы. И да, порог входа в профессию, вот смотрят и студентов, и выпускников. То есть это, как правило, молодые люди. Это стартовая позиция, поэтому здесь все нормально.
0: Это уже твое отношение, это твоя проблема, если ты приходишь, и юный специалист тебя обслуживает. То есть ты должен как-то эту гордыню, да, или что-то свое... прижать, как хвост, наверное.
1: Вот у меня вопрос, Рит, какую именно гордыню? То есть, может быть, я как-то не так понимаю.
0: Ну, какой-то ребенок меня это меня учит, куда мне жить. Ну, нет, они не навязчивы, потому что ты задаешь вопросы. То есть, детки, они так просто совсем, 21-23 года. Нет? Или это наше как раз вот это иксовое предубеждение?
1: Я думаю, что это, да, у нас призма восприятия, скорее всего, да, здесь все-таки мы относимся к профессионалам как к профессионалам, то есть нет возрастного какого-то ценза. Кто-то может быть младше,
0: да?
1: Кто-то может быть старше. Конечно, это профессиональная история.
0: Ну что ж, ладно, спасибо большое, очень интересно. Зуля Лойко была сегодня с нами, международный HR-эксперт. Не боимся молодежи. Дорогу молодежи. Ну, а старикам почет.
2: Все сразу.
0: Ох, как мне когда-то нравился анекдот. Жалко, что у человека нет хвоста, иначе мы бы действительно знали, как он к нам относится, ну, тот или иной человек. Вот сегодня самой стильной собакой 26-го года объявили грейхаунда. Что это за порода, давайте уточним. У нас в гостях кинолог Юлия Вышивалова. Юля, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: У нас 4 минутки, чтобы об этой породе рассказать, как она хотя бы выглядит. И вообще, почему вдруг эта собака, она гончая же?
3: Она борзая, но я увидела фотографию этой собаки, небольшой когнитивный диссонанс у меня случился.
0: да?
3: Я по-другому себе представляла грейхаунда, потому что грейхаунд в нашей стране чаще всего при слове грейхаунд представляется английская борзая. Это крупная собака, где-то примерно 70 сантиметров в холке, то есть высокая и там до 30 килограмм веса, участвует в бегах борзых в Англии. Но на фотографии такая более субтильная собака, но я изучила вопрос, мне стало интересно. И в результате на фотографии действительно грейхаунд, но это итальянский малый грейхаунд, просторечие левретка. То есть у нас в стране мы ее знаем как левретку.
0: Да
3: это, конечно,
0: говорите?
3: Тоже борзая, самая маленькая борзая из борзых, до 5 килограмм веса, там 30 сантиметров. Ростом, но действительно очень элегантно выглядит.
0: Ну, такой тогда вопрос принципиальный. А чем гончие от борзых отличаются?
3: Ну, способом охоты. Борзая охотится исключительно с помощью зрения, не использует обоняние. И с борзыми охотятся без оружия. То есть это такая тихая охота. В полях исключительно, потому что английская борзая, если видели, да, картинки, какие животные с какой скоростью бегают, то впереди обычно нарисован несущийся гепард, а рядом с ним как раз вот...
0: Чуть 70 километров в час они могут.
3: Да, да, до там рекорд последний 68 километров в час. Причем до 50 километров в час грейхаунд, но мы сейчас не пройдем редку, а про английскую борзую.
0: Ну да,
3: редки
0: она, ее ветром сдует.
3: Ну вот, да, они до 50 километров в час за несколько секунд буквально стартуют с огромной скоростью, ну, поэтому...
0: Ну и последний вопрос, эти собаки вообще возможно в квартирах их держать? Вот у нас меньше минуты, ну минуточка у нас времени, вот так ваш профессиональный
3: взгляд.
0: Ну, если
3: мы говорим о были самые элегантные собаки, фотографию которой все видели, это левретка, конечно, это скорее декоративная порода, хотя тоже иногда участвуют они в бегах, ну, для них специально организуются, чтобы ветра сильного не было.
0: Так.
3: И, естественно, левретку в квартире малогабаритной вполне можно держать.
0: Да,
3: а грейхаунды, английские крупные собаки, они, да, требуют хорошего длительного выгула, хорошей физической нагрузки, но при этом дома они, так сказать, называются ленивые борзые, они по креслам, диванам разлягутся и, в принципе,
0: и
3: не доставляют хлопот.
0: И охотиться потом в Магнолии или Пятерочке. Ладно, спасибо вам огромное, прекрасный гость. И мы говорили о собаке года, грейхаунд. Юлия Вышивалова была у нас в гостях.
2: Маяк. 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок ищет новых друзей. Каждое утро по будням Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
4: Никто, не только исследователь или преподаватель, но и простой читатель, не имеет права претендовать на сколь-либо полное понимание произведения, если ограничился той степенью проникновения в текст, которая обеспечивается знанием русского языка и здравым смыслом, и пренебрег расшифровкой намеков, обнаружением скрытых цитат и реминисценций, если не знает реалий быта, не чувствует стилистической игры автора.
2: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.
4: Маяк.

0: сразу.
1: Все сразу, раз уж собак обсуждали, конечно, тема собачья. Ну, какая она собачья? Ну, собачьего вальса как такового уже нет, как произведение. Это просто какая-то игра фантазии или шутка. Думала, кто же у нас с собаками больше всех связан? И удивительные статьи в интернетах о том, какие у рэперов собаки. Конечно, первым приходит на ум Snoop Dogg. Он как раз в честь назвался в честь какой-то собаки. Ну, как бы то ни было, у него у самого какие-то раньше были питбули. А так он добрейший дед, скажу так, поет лирические песни. Сегодня в Москве, в центре и вообще по всему городу такая странная погода. Идет дождь, и чуть-чуть выходит солнце, совсем мало. И какая-то такая музыка. Вот я нашла страшную вещь для рокеров. Группу Doors доработал каким-то мэшапом. Еще даже не искусственный интеллект, а кто-то, я даже не знаю кто, но Snoop Dogg спел песню Riders of the Storm. Предлагаю вам это выслушать. На мой взгляд, очень красиво, подозрительно. Йоу, странно. Всем всего. До новых встреч в эфире.

0: Маяк.
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
2: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области были поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения. Кроме того, в порту Южной были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. В порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Ранее в Министерстве обороны сообщили, что беспилотниками «Герань» были нанесены удары по танкеру в порту Южной в Одесской области и судну в порту Одесса. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили до 350 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ановка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике 3 механизированных егерской аэромобильной бригад, 2 бригад морской пехоты и 3 бригад Национальной гвардии в районах Викторовки, Юрьевки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполя, Новогришина и Марьевки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих. 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей, артиллерийское орудие и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Средствами ПВО, по данным Минобороны России, за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 460 украинских беспилотников. Россия уверена в победе в специальной военной операции. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Могу вас заверить, мы не только рассчитываем, мы уверены в том, что эта победа будет. А какими средствами, это будет зависеть от текущей ситуации. Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию.
0: Накануне зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Россия теснит врага на линии боевого соприкосновения. Он отметил, что россияне ждут победу в специальной военной операции, молятся об этом и трудятся ради нее. Медведев заявил, что Россия сплотилась в условиях спецоперации. Это чувствуют практически все. Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге. Об этом сообщил источник ТАСС в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ранее корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс сообщала в своем аккаунте в соцсети, что в Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф для проведения ряда встреч. Правительство в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ведомство оценили ситуацию с дизелем на российском рынке как стабильную, передает ТАСС. Многие похищенные православные реликвии могут использоваться Киевом для оплаты поставок западных вооружений, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех. По его словам, захват православных святынь, в том числе мощей святых и предметов церковного убранства, осуществляется с целью их вывоза за пределы Украины и перепродажи. Киевский режим рассматривает их не иначе, как артефакты, о чем упоминает часто Минкультура Украины, ценность которых определяется не духовно-культурным измерением, но аукционной стоимостью, отметил российский дипломат. Он напомнил, что в 23-м году киевский режим договорился с ЮНЕСКО о вывозе древних икон и мощей из Киево-Печерской лавры под предлогом обеспечения их так называемой сохранности в музеях Европы. Представитель МИД России заявил, что в целом на Украине на протяжении многих лет реализуется многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. Ковчег с мощами святителя Спиридона Тримифунского, который доставили в Россию для поклонения с греческого острова Корфу, торжественно встретили в Дивееве, в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре. Как сообщили в Нижегородской епархии, участники встречи прошли с ковчегом по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где началось вечернее богослужение. Святыня побывает также в Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, во Владимире и Москве. В столицу десницу привезут 15 сентября, где она пробудет до 20 числа. Тепло в Москву еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного молодого бабьего лета, которое пожалует столичный регион в конце рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в Центральную Россию досрочно пришла сентябрьская погода.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Ну а в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 20.

0: себя, если сможешь.
1: Дорогие мои, здравствуйте, с вами Артем Новиченко, Владислав Тимкин.
2: Добрый вечер.
1: Влад вот сидит, книжку листает. Вот только дай Владу книжку,
2: ну,
1: сразу
2: хоть
1: листает.
2: Ну занят сейчас, человек, да? Что-то сидит, никого не трогает.
1: Книжка у нас сегодня будет, как сказать, с одной стороны в центре обсуждения, с другой стороны скорее поводом для разговора. Да. Влад, расскажи о книжке, пожалуйста, будь добр.
2: Хорошо. Редактор Ярикова, дизайнер серии Черногаев, корректоры Крючкова и Крохин, верстальщик Макаровский. Тираж 2000, отпечатано АО ИПК «Чувашия», город Чебоксары, проспект Яковлева, 13. Вот такая книжка у нас сегодня. Издательство НЛО в серии «Что такое Россия?» Игоря Дальнелевского, историка, исследователя Древней Руси. Книга, собственно, которая будет у нас в центре обсуждения сегодня, называется «Интеллектуалы Древней Руси. Зарождение соблазна русского миссионизма». Большое такое, громоздкое название.
1: «Интеллектуалы Древней Руси.
2: Зарождение соблазна русского миссионизма».
1: Миссионизма. Вот. Почему мы эту книгу с Владом взяли? Ну, во-первых, как вы...
2: Как обычно, она бросилась на тебя в книжном магазине, да?
1: Да. Ну, я еще сначала в канале Фаланстра ее на нее обратил внимание почему-то. Хотя из этой серии я ничего не читал. И вообще удивительным образом, ну, почему-то захотелось. Я ее взял и Владу решил подарить. Вот. Ну
2: и чего обычно с тобой не происходит, да? Ты ее сначала заиграл и прочитал сам.
1: Да, прочитал сам. Значит, если вкратце, книга эта представляет собой осмысление, анализ и комментарий к ряду текстов с XI века до времен Ивана Грозного. То есть тут есть несколько героев, которых, ну, условно, Игорь Данилевский, автор, называет интеллектуалами. Это Илларион, древнерусские летописцы, Мономах, Кирик Новгородец, Даниил Заточник, Серапион Владимирский, Афанасий Никитин, по которому я, кстати, эфир делал, Старец Филофей и Иван Пересветов. Собственно,
2: никому ничего эти имена не говорят, кроме Владимира Мономаха и Афанасия Никитина.
1: Ну, Даниил Заточник, наверное, слышали имя, да? То есть,
2: я никогда не слышал.
1: Не слышал.
2: До встречи с этой
1: книгой. Я учился на журфаке, естественно, у нас была древняя русская литература на самом первом семестре, и никто там особо ничего не читал. Вот. Хотя я прочитал что-то из этого списка тогда, но как можно в 17-18 лет это все всерьез читать и воспринимать, мне трудно представить. Это должно быть какая-то предрасположенность к интересу, да, к Древней Руси как таковой. А это все удивительно интересно, потому что у автора есть определенная сверхидея, да, которую он сквозь все эти тексты проносит.
2: Автора, в смысле, составителя,
1: Игоря Данилевского, да, который говорит следующее. Да, он говорит, что Россия испокон веков, то есть совершенно точно со времен крещения Руси Владимиром, формировала некий мессианский паттерн управленческий. То есть власть на Руси всегда должна была основополагаться на какой-то сверхидее. Значит, либо это Киев как второй Иерусалим, потом Владимир на Клязьме как второй Иерусалим, потом Москва, третий Рим, вы знаете эту мифологему, да, потом, значит, кто такой князь или дальше будет царь, да, это не просто человек, который получил власть, он имеет некое нуменозное, да, запредельное значение, то есть вообще вся власть на Руси испокон веков формировалась как нечто мессианское. Что значит мессианское? Значит, Россия выбрала с XI века нести на себе роль народа-спасителя всего мира на самом деле.
2: Угу.
1: Это продолжение византийства, естественно, отсылка к Древнему Риму и даже глубже к древним грекам. Короче говоря, и мы до сих пор в этой мифологеме так или иначе существуем.
2: Даже если мы ее не замечаем, она как будто вот в культурном коде целой страны, да, существует.
1: Я думаю, что мы ее порой замечаем, и много раз я слышал озвучание этой мифологемы, просто по-разному она звучала, да, когда, например, там президента называют царем-батюшкой. Иногда люди это в ироничном ключе используют, но идеи царя как такового в понимании древнерусского человека, вообще как бы глубинно русского человека, это попытка возложить на правителя определенные мессианские качества, ценности. Если мы посмотрим на дискурс политический последних, наверное, 10 лет, может быть, чуть поменьше, да, там, начиная с 2014 года, после Крыма и так далее, мы увидим, что вот этот мессианский дискурс, он существует, он работает, и это важная константа вообще в мышлении современного русского человека. Угу. То есть, во всяком случае, я так услышал основной посыл, да, и сверхидею этой книги, и хотелось бы поговорить не только об этом посыле. Мне кажется, тут, в принципе, может быть, не так интересно, не так много можно сказать, а вот о тех самых людях, которые этот посыл создают, и вообще, как так получилось. Вот я был в Новой Зеландии, например. Вот я был в Новой Зеландии в 16-м году. Ну, там никогда в жизни никому в голову не приходила идея мессианства, что у нас какая-то священная земля, и мы должны спасти весь мир. Вот когда он там весь горит, мы здесь издалека, значит, потом его спасем. То есть они не выбрали такой путь. Угу. Понимаешь? То есть это очень интересный вопрос. А почему где-то у каких-то народов зарождается подобная идея? Да? Ну, например, возьмем французов, у них есть другая идея о том, что мы должны всю Европу сделать свободной, скажем. Да. Кстати говоря, если возьмем космические программы, как они у немцев, да, немцы очень воинствующие, очень организованная нация, да, у них свои мифы. Вот как формируются мифы? Мы на прошлых неделях говорили про мифы личные, а это миф коллективный, миф целого народа, причем проходящий, как это, красной нитью, бессознательно, сквозь поколения, сквозь революции, войны, смены
2: власти. Ну и смены кроме власти. Таких больших событий, которые ты называешь, он проходит и через весь наш быт, да, начиная с семьи, с детского сада, со школы, отношения, ну, куча поговорок у нас, да, про, как это, ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак, да.
1: Сам начальник, сам дурак.
2: Не человек место красит, а место человека, какие-то такие вещи.
1: Где родился, там и пригодился, кстати говоря.
2: В том числе, да. И действительно оно бессознательно существует. Вот что важно. Я поэтому и сказал, что мы часто этого не замечаем, считая это единственным возможным взглядом на мир. И как, по-моему, у Мардашвили было, нас совершенно не интересует история Уругвая, да, русский советский историк скажет, ну какой Уругвай, о чем вы вообще говорите, да, то есть для нас очень многое из этой позиции становится слепым пятном, нерелевантным, не имеющим никакого отношения к реальности или к... Знаешь, ну, перестань в облаках витать, да, давай делом займемся. И наше дело — это мессианство.
1: Я, когда был студентом, у меня, ну, я начал работать, и тогда возможность была путешествовать по Европе за копейки, и я ездил по Европе, куда мог.
2: А копейка у тебя водилась?
1: Копейка водилась. Я репетиторствовал, я в школе работал, лекцию уже читал. Вот. И билеты стоили, ну, кому расскажешь, никто не поверит. Там в Амстердам 10 тысяч рублей туда-обратно, например. Наверное,
2: я
1: ты помнишь.
2: Помню, да. Я вот. В Италию за 120 евро слетал на неделю с проживанием.
1: Короче говоря, зумеры, завидуйте. Короче говоря, и вот я сейчас помню свое тогдашнее, да, мировоззрение. Я приезжал в эти страны. Да, я приезжал в Испанию,
3: когда
1: в Голландию.
3: Когда Данила Багров, я думаю, ты приезжал.
1: А? Когда
3: Данила Багров,
1: в Швейцарию.
3: Да? А вы тут слабые все, да?
1: Не, я расскажу просто, как это как бы бессознательное, да, мировоззрение вот это коллективное определяет личное твое мировоззрение в тот момент. Тогда хожу я по Женеве. Вот по Женеве я хожу. Самый дешевый отель, я помню, стоил очень дорого. Для меня это было там большие деньги. 150, что ли, евро ночь.
2: Ну, это большие
1: я
2: деньги.
1: Все, да, ну, дешевле ничего не было. То есть вот я хожу, смотрю, ну, конечно, хорошо у вас. Конечно, и водичка чистая, и улица у вас убрана, и фантики у вас какие красивые. Франк там или что у вас, да? Но ни одного великого швейцарца я не знаю, говорю я им, да? Где ваша великая культура? Что вы только сыр научились делать? Часы? Ну что это такое? Банкиры, понимаешь? Вот я сидел, думал, да, конечно, история у нас трагическая, тяжелая история. Но каково быть швейцарцу? который все время со всеми на компромиссах.
2: Как это, чемодан даже у него был мировую, маленький, да?
1: Даже во Вторую мировую, это Швейцария отсиживалась. Короче говоря, вот хожу я по этой Женеве, понимаешь? Как этот, и как Штирлиц в сериале. И не то, что ворчу, я понимаю, ну, то есть, да, может быть, мы не живем так кудряво, но у нас, понимаешь, культура, у нас Достоевский, у нас Чайковский, у нас Лев Николаевич, и не только Лев Николаевич Толстой, короче говоря, я вот помню вот это вот, как бы это назвать, да, то есть я задал себе вопрос, а если бы я был правитель, я бы какой путь выбрал для своего народа? Путь вот этого вот благости, вот этой вот сытости и бездарности, бессмысленности.
2: Ага.
1: Это я еще не знал, что Юнг швейцарец. Или я выберу путь вот этих тягот и превозмоганий, но великий путь великой страны. Вот мои мысли в то время. Просто как бы озвучиваю, да? Откуда они взялись? Откуда?
2: В воздухе витали.
1: В воздухе с детства, понимаешь? Потому что вот Гагарин, космическое там. Вот я помню, по телеку там что-то дедушка мне говорит, вот русские изобрели новое оружие, все боятся. Угу. Понимаешь, да? То есть, и там потом русская литература. Ну, вот это все, да, все, что,
2: интересно,
1: чем мы гордимся.
2: Интересно, что как бы в орбиту этого мифа, да, заложенного еще в 11 веке, согласно книге, которую мы с тобой сегодня обсуждаем, в эту орбиту все что угодно влетает. От мирного атома и атомного оружия, да, и полетов в космос, до балетов,
1: до
2: литературы.
1: До освобождения Вьетнама.
2: До освобождения Вьетнама?
1: Да.
2: Так.
1: Ну, то есть, в принципе... То есть это мессианство, есть, как именно...
2: Я про то, что вот именно мессианство и христианство, да, которое... Ну, о чем мы говорим? Давай обозначим. Значит, Игорь Данилевский пишет, основываясь на документах и описывая известное всем название «Повесть временных лет», да, задает очень резонный вопрос. Мы когда-нибудь задумывались, что такое «Повесть временных лет»? Что за название такое странное? И он показывает... как это слово употреблялось тогда и что это значит. И это, по сути, предуведомление, предожидание конца света.
1: Да.
2: Что в 7000 году от сотворения мира...
1: Это 1500 какой-то там... 1492 или
2: вроде,
1: какой-то?
2: Да.
1: Год основания... Это когда Колумб куда-то приплыл, правильно? 1492.
2: Угу. Америка.
1: Вот, я к чему, да?
2: Да, в общем, мы ждем конца света, второе пришествие Христа. Почему? Потому что берутся какие-то отрывки из Библии, которые свидетельствуют о том, что вот когда, значит, даже до России дойдет христианство, это последние народы будут крещены, тогда можно и как бы заканчивать с этим всем, и Господь придет, заберет всех, поэтому вот мы...
1: Ну, понятно, что 7000 год, 1000 раз по 7 лет еще, да, важная такая символическая...
2: Да, и там антихрист будет, и какие-то бедствия будут, и «Повесть временных лет» — это, по сути, хронология последних лет... или десятилетий
1: земли,
2: да, и вот после того, как, значит, христианство на Русь пришло. И дальше не случилось конца света, и мы продолжаем существовать в этой нарративе.
1: Ну, его переносили долгое время. И там
2: переносили,
1: вот...
2: пересчитывали, разные таблицы,
1: да,
2: использовали, земные, небесные.
1: Ты еще не дочитал до времен Ивана Грозного, а там вот это меня, наверное, больше всего поразила часть... последняя часть в этой книге, потому что Иван Грозный совершенно точно ощущался последним царем Руси, потому что там 7077 год, что ли, приходился на его правление, и он готовил себя как человека, который должен своей судьбою осуществить Божий замысел. И, скажем, интерпретация Игоря Данилевского опричнины меня просто поразила. Во-первых, мы до сих пор знаем, что такое опричнина, это самое смешное. Вот мы не знаем, что это такое. Зачем она была нужна? Зачем было все это насилие? У нас нет ответов. Вот это то, что пишет Игорь Данилевский. И он говорит удивительную вещь, что так как перед концом света должны быть казни,
2: неверных.
1: Должны люди насовершать ошибок. Иван Грозный умышленно создает опричнину, которая будет грешить, творить беспредел и беззаконие.
2: Второе пришествие Христа.
1: Осуществляя предзаданный вселенский сюжет. И когда...
2: То есть, условно, какое-то количество, объем грехов должен накопиться.
1: Как Арджуне,
2: да?
1: Говорит Кришна, иди, и ты должен идти воевать и убивать, короче говоря, да? И если тебе Бог говорит это, ты не можешь не послушаться. И интересно то, что вот этот закат, да, когда Иван Грозный ушел в себя, вот это темное такое Иван Грозный, то, что во второй части, в третьей части планировал уже снимать Сергей Эйзенштейн, это царь после того, как минул год конца света не случилось. У него сына, этот Федор, умственно отстал и немножечко, ну, он не мог иметь потомство, он понимает, что на этом кончается все отчасти, и он, получается, его ставка была на то, что он осуществит мессианский сценарий, вселенский, понимаешь, божественный, а этого ничего, представляешь, какое чудовищное разочарование, mm-hmm. все это насилие, которое было создано, это я пересказываю то, что Игорь Данилевский написал, оно, оказывается, было не нужно. Вот эти бояре, которые от этого страдали, и так далее. Это удивительный момент. Вот, то есть там строили здания.
2: На какие-то тоталитарные секты, знаешь, которые ожидают, в ожидании конца света сидят, там запираются где-то.
1: Здесь есть великая разница между, между ожиданием эсхатологического конца у европейцев и у русских. Если европейцы просто готовились к концу, то русские брали на себя ответственность
2: за наступление этого самого
1: конца. За наступление конца и за то, что будет после этого конца. То есть это удивительная разница между мировосприятием европейским, в книге об этом нет, это я думал, между европейским мировосприятием эсхатологическим, да, и русским. То есть русский считает себя ответственным за то, чтобы как бы за руку пройтись с этими агнцами, и с теми, кто... Короче, теми, кто идет казнить, и с теми, кого идут казнить под руки, да, они должны пройти сквозь и после конца света еще что-то делать. А европейцы просто ожидали конец света. Об этом, кстати, много у кого читал. Понимаешь, что интересно? И вот я еще дальше не думал эту мысль. Если я прав, то как это определяет мировоззрение общеевропейское? А нам сложно уже сказать французы, немцы, потому что Европа была очень фрагментирована, очень сильно, да, и русское мировоззрение. Как это предопределяет нас там в день сегодняшний? Потому что это не просто мессианство, понимаешь, что там мы истину должны принести какую-то, да, что на нас возложена ответственность за весь...
2: И, соответственно, и спрос, да, если есть ответственность, то, значит, и потом как-то всем сестрам по серьгам раздадут. То есть, хорошо ли ты выполнил свою работу или нехорошо.
1: Да,
2: а то, что ты рассказываешь, у меня еще как вот фигура очень ложится на ранний большевизм, да, вот этот пафос мировой.
1: Абсолютно.
2: Поджечь мировой пожар, мировая революция, абсолютно. Что именно вот мы в авангарде всего человечества, и мы ответственны за то, чтобы всех привести к свету, не спрашивая, собственно, хотят ли они туда идти, потому что все, кто не хочет, объявляются автоматически, тоже довольно по религиозному принципу, либо неверующими, либо неведающими, что творят, да, а мы вот, значит, сами себе вручили эту буллу на совершенно чего угодно.
1: И то же самое, посмотри, какого русского, каких русских царей уважали, которых на Западе ценили, боялись.
2: Прервемся на новости. 967-103-5533, пишите.
0: Пойми себя, если сможешь. Чтобы ваше утро было максимально добрым, «Маяк», в общем-то, и существует. А также мы стараемся делать интересными ваш день и вечер, вне зависимости от того, в каком часовом поясе вы находитесь. Николай Свистун, радиоведущий.
4: Так говорит «Маяк».
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники трех украинских бригад в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Харповщина в Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием четырех украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодарное. Благодатная. ВСУ потеряли до 215 военнослужащих. Еще одно сообщение Министерства обороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Российский оборонно-промышленный комплекс по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, быстрый переход нашей военной экономики на выпуск продукции для фронта стал результатом принятых ранее своевременных решений. И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и даже превосходит суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса, подчеркнул Кобяков. Об этом, по его словам, наглядно свидетельствуют разборки в Штатах, посвященные дефициту ракет и боеприпасов. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Улетевший из Москвы военно-транспортный самолет США совершил посадку в Риге. Об этом сообщил ТАСС, источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза. Ранее корреспондент телеканала CBS Дженнифер Джейкобс написала у себя в соцсети, что в Россию прилетел директор ЦРУ Джон Рэдклифф для проведения ряда встреч. Правительство в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, которое сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. В ведомстве оценили ситуацию с дизелем на российском рынке как стабильную, передает ТАСС. Метеорологическое лето пока не завершилось в столице. Летние температуры прогнозируются в городе в первые 5 дней сентября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ранее сообщалось, что сегодня в Москву пришла метеорологическая осень, когда среднесуточная температура начинает становиться ниже 15 градусов. Синоптик отметил, что по действующим в настоящее время климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября. А в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге, по данным центра ФОБОС, в среду без осадков плюс 20.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Футбол. Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карпукаса, Пруцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорных. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно о том, что из этих 30 миллионов Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. Глава Международной федерации футбола Джанни Инфантино анонсировал юношеский чемпионат мира, в котором примут участие 211 команд. Формат его станет беспрецедентным в истории футбола. С подробностями Екатерина Маловичко.
2: Впервые в истории Международная федерация футбола проведет чемпионат мира среди юношей до 15 лет, открытый для всех 211 федераций-членов ФИФА, заявил глава организации Джанни Инфантино. Соревнования пройдут в этом году в Азербайджане с 22 по 31 октября. В следующем турнире в 2027 году будут играть только женские команды. Ранее далеко не все страны-члены ФИФА принимали участие даже в квалификационных турнирах из-за политики, отстранений или финансовых проблем. Новый проект Инфантино фактически отменяет отбор и гарантирует место на турнире каждой ассоциации, независимо от ее рейтинга и возможностей. Из-за большого числа участников матчи пройдут на полях меньшего размера, а в каждой команде будут играть по 8 человек вместо обычных 11. Матчи будут состоять из двух таймов по 20 минут с 5-минутным перерывом между ними. По данным издания «Атлетик», проект был разработан бизнесменом, бывшим главой Мексиканской футбольной федерации Хуаном Карлосом Родригесом и Eldridge Industries, компании совладельца Челси Тодда Бойли. Их вдохновил успех юношеской бейсбольной Little League, которую транслирует ESPN. Впервые FIFA объявила о планах по созданию юношеского чемпионата мира в декабре, но не заявляла публично о том, что вела переговоры о коммерциализации этого турнира. В организации отказались комментировать вопрос, уведомлены ли члены Совета ФИФА о планах коммерциализации детского соревнования.

0: состязания паралимпийцев, на них выступит 6 гребцов из России. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что планирует провести еще как минимум 3 поединка. Напомню, победная серия Махачева в UFC на данный момент составляет 17 боев. Это рекорд промоушена. В моем весе сейчас очень хорошие претенденты на титул. Впереди, я думаю, будет еще как минимум 3 зрелищных и очень тяжелых боя, приводит слова Махачева пресс-служба UFC. Ранее сообщалось о том, что после победы над Яном Герри наиболее вероятным следующим оппонентом россиянина будет Карлос Пратес или Майкл Моралес. И пока это все новости спорта.
1: Маяк. Выборы в Государственную Думу 2026.

0: Партия Коммунисты России. Голосуй за номер 10.
1: Мы за конструктивный диалог между государством и обществом. За право на любое мировоззрение. За право граждан самим определять бюджет. За право на дискуссии. За Россию, открытую для всех свободных людей планеты. За ответственность депутатов перед избирателями. За власть, которая осуществляется не над обществом, а самим обществом. Партия прямой демократии. Избиратель знает лучше.
2: Партия «Родина» номер 7 в избирательном бюллетене.
3: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
4: Выборы в Государственную Думу 2026.
5: Театр HD представляет в кинотеатрах спектакль «Сирано де Бержерак» со сценой московского МХТ имени Чехова. Спектакль Егора Перегудова по пьесе Эдмона Ростана «Романтическая драма вне времени». Слова здесь ранят так же больно, как шпаги, а смерть оказывается сильнее любви. И все же «Сирано» бессмертен. Великая история любви возвращается на большие экраны с 1 сентября. В главной роли Юрий Чурсин. Расписание и города показов на сайте theaterhd.ru. Категория 16.
6: Маяк. Пойми себя, если сможешь.
7: Мы возвращаемся. Продолжаем сегодняшний разговор об интеллектуалах Древней Руси. Мы их пока особо не касались. А скорее даем какой-то фон, да, на котором происходит это рассуждение Игоря Данилевского. Вы можете написать комментарий 967-103-5533. Вот Станислав из Новокузнецка пишет. Добрый вечер, Влад и Артем. Вдобавок к вашей озвученной книге еще была книга Мамлеева «Россия вечная. О русской спасительности всего мира». Я думаю, каких только книг не было на эту тему. А чем она отличается, вот книга Игоря Данилевского, мне кажется, тем, что он берет такую перспективу, да, и показывает, как эти идеи эволюционировали из века в век через тексты этих самых интеллектуалов Древней Руси. И мне кажется, еще важным моментом, про который мы не сказали, что по его версии вот это вот представление о мессианизме и богоизбранности русского народа – это вещь, заложенная древнерусской интеллектуальной традицией. Uh-huh. То есть это конструкт, который создали те самые вшивые интеллигенты.
8: Да.
7: Да, а не какая-то реальность. То есть мы говорим сегодня о мифе, да, о мифе не в смысле мифах Древней Греции, а мифах, в которых мы живем, то есть способы объяснять реальность. Реальность социальную, реальность между людьми, реальность между странами.
8: Слушай, я по поводу того, что Станислав про Мамлеева написал,

0: Я на самом деле эту книгу не читал, но когда я готовился к эфирам по Мамлееву и в школе мы, когда Мамлеева обсуждали, к нам гость, кстати, даже приходил поговорить о Мамлееве к старшеклассникам, и вот эту идею России вечной, кажется, тогда называется, мы обсудили. И дело в том, что она абсолютно лежит в духе того, о чем мы сегодня говорим. И на самом деле вот это, что называется, русская философская мысль рубежа веков 19-20, да, Бердяевщина, то, что называется, Бердяев, Флоренский, Сергей Булгаков, Соловьев, да, они все, в принципе, и, кстати говоря, и Федоров, и идеи русского космизма, то есть русские должны освоить. Это все связанные вещи. То есть, в чем тут идея? Я для радиослушателей озвучу, да, идею Мамлеев, он как бы продолжает эту мысль. Мы ее, кстати, у Достоевского встречаем. Она и у Гоголя так иначе встречается. Что за мысль? Что Россия является не просто территорией географической, и не просто слепком истории, да, дат, событий, обстоятельств и так далее, а некой, как говорил Мамлеев, метафизической реальностью. То есть вот эта русская тоска, богоискательство, черная бездна какая-то, которую Достоевский там или тот же Мамлеев описывает.
1: Было, по-моему, что зачем править забор, если поле дальше бесконечное за этим забором.
0: Очень хорошая метафора. То есть она очень, да, демонстрирует это. Вот, и это по большой части, это большой вопрос. То есть это интеллигенты, как ты их, да, в кавычках назвал, формируют дискурс. Или они, как камертон, озвучивают некий бессознательный дискурс, который нужно назвать.
1: Нельзя навязать никому ничего, и искусственное быстро разрушается.
0: Я думаю,
1: а эта вещь живет уже тысячу лет.
0: Я думаю, что если бы те же самые русские интеллектуалы... Вот Афанасий Никитин. Он далеко доплыл. Он и в Индии был, и в арабском мире побывал. Да? Что, кому-то он смог навязать вот эту мессианскую мысль? Нет, она там не может прижиться. То есть, как бы, мы просто редко рассматриваем территорию как метафизическое пространство. Мы его как географическое, историческое рассматриваем.
1: А зря.
0: Да? А зря. И вот нам еще комментарий пришел от Насти. Добрый вечер, товарищи. Хочется сказать, товарищи. А тут можно как-то провести параллель еще и с тем, что Будды из Нирваны послали в Россию, если они возгордились, ну, вот, про девов. И это как раз про... То, о чем я говорю, то есть Россия это, да, некое метафизическое пространство. Сейчас можно, я слышу, как кто-то, значит, слушает эфир и говорит, это все глупости.
1: И а вот, что именно?
0: Ну, знаешь, вот эти разговоры. Россия ничем не отличается от Запада. То есть то, что тут нет у нас, значит, каких-то институтов, что это у нас не работает, как работает в Британии или где-то еще, это только отговорки и так далее, и так далее.
1: И вот вообще попытка... последнюю Нобелевскую премию дали за институты, да?
0: Да.
1: Такие обычно разговоры ведутся.
0: Попробовать. Когда кто-то начинает говорить о России как о пространстве метафизическом, сразу же приходят критики, которые говорят, это отговорки от того, чтобы не заниматься делом. Хотя, по-моему, в России очень много и давно люди занимаются делом.
1: Может быть, даже слишком много.
0: Да, то есть это попытка по-другому взглянуть на то, где мы оказались, оказываемся и будем оказываться, возможно, всегда. Да? Что это за территория? Я говорю, попытки нашей эфир сегодняшней, в частности. Да? Что за пространство, в котором мы живем? Да? И я не думаю, что вот какие-то интеллектуалы могут на какую-то мысль насадить. Это не работает. На самом деле, именно поэтому у нас была революция. Что интеллектуалы весь 19 век что-то насаживали, с одной стороны.
1: Герцен,
0: да,
1: там в колокол звонил в Лондоне,
0: значит,
1: да?
0: Консерваторы со стороны царизма насаживали с другой стороны. А получилось все с третьей стороны. Ни либералам, ни консерваторам. То есть не работает так на самом деле. Нет. То есть пропаганда не работала, понимаешь? Она не работает.
1: А мне кажется, она вообще никогда нигде не работает. Это всегда действительно некий камертон.
0: Да, то есть это на самом деле разговор о том, как вернуть нам как бы субъектность, да, что не кто-то там вот за нас идеи решил, а может быть действительно, да, если мы попробуем просто вот эту вот, мы не историки с Владом, да, у нас нет ответственности перед
1: научным сообществом,
0: да, а что если мы пофантазируем на эту тему, а что если действительно это не просто какая-то идея, наложенная сверху интеллектуалами древних, Древней Руси? А что, если это озвучание этой идеи? Потому что... Ведь Даниил Заточника, да, или там, ладно, Владимир Мономах, он все-таки князь, да, Илларион тоже человек из церкви, но там Кирик и другие авторы, которых касается Игорь Данилевский, объяснить, почему эти тексты не умерли.
1: А переписывались, да, в списках
0: сохранялись. Они не, это не художественный текст типа «Слова полки Игоря», который вообще был забыт на 600 лет. Это не царские тексты, типа вот понятно, что Иван Грозный, у нас есть переписка с Курбским, Владимир Мономах. А вот Даниил Заточник этот текст, или этого Кирика, почему их переписывали? Особенно Даниил Заточник, и там, дай посмотрю, еще скажу кто. А, как объяснить? То есть, значит, людям отзывалось? Люди на протяжении столетий этот текст передавали из уст в уста, переписывали, это значит отражалось, это mm-hmm. значит воздействие, это не просто спустили, сказали перепиши, так не работает. Текстов типа того, что написал Ларион, писалось немало, не то, что он один был, но его текст дошел. Почему? Не потому, что цари за него стояли, что это государственный текст, ни в коей мере, потому что что-то внутри... переписчика, монаха, затворника, просто грамотного человека, который обладал, да, способностью читать и писать, это что-то там откликалось.
1: И это вот как, что... знаешь, ревизию ты делаешь, например, чистишь какую-то комнату, какая-то вещь идет на выброс, а какая-то остается, да. Да, и здесь то же самое, этот текст не выбрасывается, текст продолжает существовать
0: в веках. Вот, да, и вот это, что именно, не что текст подчеркивает, а что в читателе он отражает и отражал на протяжении столетий. Вот вопрос, который мы с Владом хотели бы сегодня рассмотреть. Пишите нам 967-103-5533, вернемся после рекламы.
2: Пойми себя, если сможешь. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Маяк.
4: Выборы 2026.
5: Восемнадцатого, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
3: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
7: Вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим».

0: что, мы продолжаем. Артем тут за рамками эфира про Афанасия Никитина рассказывал. У него есть эфиры в рамках передачи «Сотворение кумира». Можно послушать на платформе «Смотрим записи». Две части у тебя?
1: Нет, я не помню. Может быть, да.
0: Может быть,
1: три. Не, ну я просто с вами поделюсь. И я, конечно, ну... Просто я, как бы, когда вел эфир, вы знаете, я сидел там, фантазировал, а, наверное, это так. И я даю всегда свое прочтение, свою интерпретацию, свое видение. И я, когда дошел до главы комментария про, собственно, хождение за три моря Афанасия Никитина в книге Игоря Данилевского, я думаю, ну, сейчас, может, он меня это самое...
0: Поправит.
1: Поправит, да, или там окажусь неправ, или, ну, я же сидел, фантазировал в прямом эфире. А вон, оказывается, что люди столетиями не могли понять, о чем те тексты, вот там, в последнее время. И ровно то же, что я говорил в эфире. Я говорю, Влад, это же чудо. Меня это просто поражает. Что просто приходишь, фантазируешь, а потом говорит, да так и есть. Так, конечно, есть.
0: Я не помню, про кого эта история, когда кто-то сдавал экзамен из знаменитых ученых, и когда он отвечал по тому, что он выучил. Нет, как-то не так было. Он пришел не готовый на экзамен и начал фантазировать.
1: Это
0: ответ...
1: я рассказывал тебе.
0: Это ты рассказывал,
1: я сдавал так экзамен, да.
0: Не, не ты сдавал. Там просто был ответ препода. Ему, короче, поставили пятерку в том месте, где он фантазировал, и двойку там, где он писал, как знал.
1: Не, мне просто как-то на экзамене по английскому романтизму попали стихи Шелли.
0: Они сказали, что ему фантазии не хватило. Ему пятерку поставили, сказали, что вы очень хорошо знаете материал, но фантазии вам не хватает. При том, что он все это придумал.
1: Что когда-то мне надо было сдавать по Шелли, я не знал этих текстов, он там назывался «Буря», там, стихотворение. О чем стихотворение? Ну, ребят, рассказывал там, как она бьется с утесом, так и все оказалось.
0: Все так оказалось, да? Действительно. Английский романтизм, 19 век, поехали, да? Вот это томление невозможно выразить в груди, да, которое происходит. Вообще мир такой сложный.
1: Да, природа, которая тебя понимает, но она не может ничего сказать в ответ, а мир людей такой говорливый, но такой пустой. И вот стихи, только она и может озвучить тебя, но она разрушительная, ты сам разрушаешься в ответ.
0: И тебя как... Ты все понимаешь головой, да, но тебя все равно туда манит, потому что это более естественно.
1: Да, но при этом ты живешь в мире людей, и оттуда никуда не денешься. Вот ты, пожалуйста, пятерочка у тебя, понимаешь?
0: Да. Так, мы перед новостями говорили о том, ты вспомнил, что царей у нас уважают тех, которых, значит, на Запад уважают.
1: Ну, конечно, Петр I, Екатерина II, потом Александр I, освободитель. Да.
0: Это очень похоже на стокгольмский синдром, когда там вот Игорь Данилевский пишет про рассуждение Даниила Заточника, который обращается к князю для того, чтобы тот его, значит, к себе взял в холопы, и что вот когда все, хотел сказать граждане, да, все люди в государстве, они как бы не равны государю, даже самые ближние, приближенные, подручные, и вот эта дистанция с властью, это как бы наш, да, князь, но при этом он в другом сакральном топосе находится. И тогда мы начинаем за этого царя болеть, как за, не знаю, боксера или сборную по футболу, да, чтобы он другим показал. Или вот когда у нас...
1: Кто князей и князей?
0: Дима новости спорта читает, да, почему-то всегда новостью является переход русского футболиста за границу, да, в какой бы клуб бы то ни был. То есть, я не знаю, Бешикташ... Ну, Бешикташ, да, казалось бы, но при этом, или, не знаю, Антверпен какой-нибудь. ПАОК греческий, да, но мы-таки, да, у нас за границей играют, или нет, не играет, или, а вот Овечкин, значит, рекорд НХЛ побил. Ну и что? Вот такой можно вопрос задать, да? А тут вот, значит, наш князь Ярослав какой-нибудь мудрый женился на княжне, или там принцессе шведской, чешской, датской. Это вот, да, знают...
1: Да.
0: Знай наших, что
1: называется.
0: Ты про
1: то, что мы ищем признание на Западе?
0: Да, это очень странно, при том, что как бы на протяжении столетий такая любовь и ненависть, да? А мы очень хотим быть как они, но ни в коем случае не хотим быть как они.
1: Да,
0: и
1: да.
0: Все время кого-то догоняем.
1: Русь великая, но нам нужно соответствовать, как бы, да? Нужно одобрение нашего величия.
0: Да, я вот вчера читал в «Человеке читающем» Михаила Леоновича Гаспарова, который про славянофилов и западников сказал, ну, ребят, это же одно и то же, но с разными полярностями, да. Одни говорят, что мы, нам нужно, как на Западе, так же хорошо, да, мы вот что-то отстаем пока. А вторые говорят, да у нас и лучше вообще есть, чем там, но это опять сравнение об другого, да, то есть это неспособность быть самим собой, в зеркало смотреть и как-то заниматься тем, что хочешь.
1: А давай мы хотя бы под конец этого часа попробуем вот то, что ты сейчас озвучил, да, и ту тему, которую мы вначале подняли, про мессианство, как-то связать. Мне кажется, они связаны. И это связано еще с тем, что я вспоминал свое мышление там 15 лет недавно.
0: Это действительно похоже на мышление подростка, когда мир черно-белый, когда можно вспомнить какое-нибудь горьковское произведение про орла и ворона, да, лучше, значит, ярко сгореть, чем вот падалью питаться.
1: Это пушкинское.
0: Пушкинское.
1: Ну, не, я объясни. Ну, я просто про то, что русский человек, как будто бы, да, я не говорю, что все русские люди так думают, да?
0: Да-да-да.
1: Но вот я тогда думал, что лучше быть бедным, но великим, чем в довольстве жить, но о тебе никто не узнает. То есть я
0: такое
1: вот...
0: презрение к буржуа, да?
1: Да, я тогда помню, ловился на мысли, ну хорошо, проживут они свои сытые жизни, но их всех забудут. А наша, да, наша вот русская культура дает величие.
0: Это очень похоже на сиротство.
1: Если, сиротство.
0: Да, если вот так со стороны просто смотреть, если человек вот так вот рассуждает, как будто сиротство даже не в смысле живых настоящих родителей, а в смысле жизнь сама по себе как будто мало что стоит, если она не наполнена, если ты не директор, мессия.
1: Если в космос не полетел.
0: Если в космос не полетел, да. И я думаю, это еще связано, это затравка тоже на следующий час, с тем, что у нас мы не создали идею чистилища, которое существует в католичестве, да, что можно как-то посередине, и это неплохо, да. У нас вот
1: пан
0: полярность, пан ли пропал. Мы тут в перерыве говорили про, например, монастырский уклад, который во многом в светскую жизнь проникает.
1: Когда люди... Христа встречаешь, да, и задаешь вопрос, а чей Крым? И Христос вообще не понимает, о чем речь. Вообще
0: он по-русски вряд ли разговаривал, да?
1: А?
0: Я говорю, он по-русски
1: даже если бы он понял, суть в том, что вот это черно-белое мышление. Ладно, вернемся после новостей. 967-103-5533, пишите.
2: Пойми себя, если сможешь.

0: 21:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области были поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения. Кроме того, в порту Южной были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения, а в порту Черноморск ударом подверглись резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Взрывы прогремели в Чернигове. В нескольких украинских регионах объявлена воздушная тревога, передает ТАСС. Ранее сегодня поступала информация о взрывах в Киеве, Николаеве, Харькове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге, Павлограде, в Ивано-Франковской области, на западе Украины, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Сообщается, что в подконтрольном ВСУ районе Запорожской области повреждено предприятие. Подразделения группировки войск «Центра» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломийцы, Днепропетровской области, Барвиновка, Неженка, Червоный Яр, Амельника, Червоная Креница, Запорожской области. Противник потерял свыше 300 военнослужащих. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотников над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской областями и над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. 2 мирных жителя получили ранения при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона, пострадавшие госпитализированы. В Кремле вызвали удивление заявление президента Финляндии Александра Стуба о том, что удары вглубь России, в том числе по коммерческим складам, это единственный способ возобновить мирные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он напомнил, что совсем недавно Стуб говорил о необходимости наладить отношения с Россией.
2: Кроме удивления, это ничего не вызывает, ведь буквально несколькими неделями ранее президент Финляндии говорил о необходимости налаживания отношений с Россией рано или поздно. И он говорил о том, что скорее это надо делать рано, чем поздно. Но сейчас мы видим, что все-таки такие эскалирующие заявления возобладали. Господин Стуб также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они отличились за последние несколько дней такими воинственными заявлениями. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России. Это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на Земле.
0: Накануне Стуб после встречи так называемой коалиции желающих в Киеве заявил, что считает нападение на объекты российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией со стороны Украины. Зампред Совбез России Дмитрий Медведев сегодня назвал президента Финляндии, цитата, «дураком и моральным уродом», передает ТАСС. Российский оборонно-промышленный комплекс по своей эффективности превосходит все страны НАТО, заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, быстрый переход нашей военной экономики на выпуск продукции для фронта стал результатом принятых ранее своевременных решений. И сейчас по эффективности российский ОПК не идет ни в какое сравнение ни с одной из стран НАТО, включая США, и даже превосходит суммарный потенциал эффективности Североатлантического альянса, подчеркнул Кобяков. Об этом, по его словам, наглядно свидетельствуют разборки в Штатах, посвященные дефициту ракет и боеприпасов. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке. Запад пытается через игрушки транслировать детям свою систему ценностей, поэтому необходимо серьезно относиться к отечественной индустрии игрушек, воплощать в них традиционные российские ценности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова на заседании комиссии Госсовета по направлению культура и традиционные духовно-нравственные ценности, передает РИА Новости. Она отметила, что с приходом западной массовой культуры образы позитивных персонажей в игрушках стали меркнуть. Им на смену стали приходить герои с внутренними и внешними изъянами, а затем игрушки вовсе стали демонизироваться. Цитата: «Задумайтесь, мягкая игрушка, которую ребенок берет с собой в кровать, приобретает клыки, рога, кровоподтеки, бензопилы, появляются игрушки, хоррор-игры, куклы-монстры, упаковки в форме гроба», отметила Лантратова. Она также обратила внимание, что лидер продажи игрушек за рубежом – это компания, которая перечисляла миллионы на поддержку ВСУ, а крупнейшая производители игрушек в мире через свои продукты транслируют детям целую систему ценностей. Уполномоченный по правам человека в России особо подчеркнул, что в современных игрушках должны воплощаться традиционные ценности, поскольку именно через игрушку ребенок впервые понимает, что такое семья, забота, труд, ответственность, ценности, проживает их в игре. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, плюс 16-18.

сегодня во дворе дома. Так смысл же мне говорить о того и не стать тебе более знакомой.

0: если сможешь.
1: Дорогие мои, мы продолжаем. Артем Новиченков, Владислав Тимкин. Сегодня мы выстраиваем наш разговор вокруг книги Игоря Данилевского, которая называется «Интеллектуалы Древней Руси», и говорим о том, что Россия за цивилизация такая, почему Россию, наверное, бессмысленно мерить западными мерками. И, кстати говоря, не помню, кто эту мысль озвучил, да, вот это желание России как бы разделиться, то ли Азия, то ли Восток, и как будто бы не хватает смелости сказать, да, Россия – это отдельная цивилизация. Кстати, Шамамлеев
2: и делал. Я, кстати, не понимаю, в чем проблема. Опять же, это из спора славянофилов-западников,
1: да, как будто, это, да? Как, знаешь, это вот как-то
2: неудобно. То есть у Индии и Китая нет таких вопросов, мне кажется. Ну, как они со стороны, по крайней мере, видятся. Или у Ирана, да, или у той же самой Великобритании. Вот этот поиск «мы с кем» тоже какой-то растерянный. Да, как будто надо быть с кем-то. Как будто свое, значит, не очень, а джинсы и жвачка – это вот да, настоящее. Я вообще думаю, что если бы людей возили на экскурсии, не такие вот засахаренные, как они были, когда устраивают официальные делегации, а ну просто, знаешь, как сейчас можно купить тур и поехать куда-нибудь в другую страну. В Советском Союзе бы возили туда, и пусть затаривают своими джинсами. Они посмотрели на этих бомжей, на этих наркоманов, которые там валяются по улицам. Нью-Йорк 70-е — это вообще ужасное, одно из самых ужасных, мне кажется, мест в мире. Какие-то уличные бои, да, бесконечные наркотики, проституция и прочее-прочее. Можно фильм Скорсезе «Таксист» посмотреть. Вот что надо было показывать в Советском Союзе, да, а не как бы рассказывать, какие они не моральные, да, ну вот мы видим, да, действительно, капитализм весьма аморален.
1: Книга, первый герой книги Данилевского, Илларион, митрополит Илларион, это 11 век. А если коротко, я этот текст, кстати говоря, скачал, и я еще не дочитал его, «Слово о законе и благодати». Это текст, который, ну, если совсем коротко, описывает переход от такого ветхозаветного закона, то есть, ну, то, что мы с тобой часто обсуждаем, да, соблюдение строгих правил, внешние какие-то нормы и так далее, к новозаветному закону, не к закону даже, а к благодати, да, то есть это любовь, внутренняя свобода, открытость мира.
2: Ну, там буквально ставится противопоставление око за око, да, ветхозаветного правила, и подставь вторую щеку из Нового Завета.
1: Да.
2: И они как-то не бьются, да, друг с другом.
1: Да, да, да.
2: И мы в этой, мне кажется, раздвоенности до сих пор пребываем. С 11 века. Вот уже 1000 лет. Да?
1: Да.
2: А как правильно? То есть мы, с одной стороны, как Данил Багров, хотим справедливости, а не закона, с другой стороны, что-то вот не получается.
1: Ну, это разорванность между язычеством и именно новозаветным христианством на самом деле, как мне кажется. Вот. И мне кажется, идея о мессианстве, я сейчас фантазирую, да, мне кажется, идея о мессианстве Руси и вообще вот этого топоса, да, она как ответ на этот вопрос. Что если мы возлагаем на себя миссию спасения человечества после второго пришествия, то тогда с нас снимается мука ответа на вопрос, кто мы, Запад или Восток. Потому что после конца света не будет ни Запада, ни Востока.
2: Подожди, ну а был ли во времена Илариона вот это разделение на Запад и Восток? Мне кажется, не было никакого Востока тогда,
1: было
2: даже в фантазии.
1: Разделение. Было разделение на христианство и язычество. Понимаешь? Язычество потом переродилось в Восток. Да, азиаты мы.
2: Да, скифы.
1: Да, скифы мы. Это уже 20 век. Это 1919 год.
2: Ну, да? Сейчас что-то начинают разгонять про то, что мы наследники Орды.
1: Короче, ага. Да, абсолютно. То есть мне кажется, что вот эта идея Запад-Восток, она пришла из идеи христианства как Запад, а язычество как Восток.
2: Как некое такое нутряное...
1: Нутряная раздвоенность, которая имеет разные названия. Западники, славянофилы, по сути, это... То же самое. Русь до Петровской и после Петровской, да, там окно в Европу, все эти мифологемы, Россия, жандарм Европы, путь из варяг в греки, значит, наши отношения сегодня с Китаем и усложненные отношения с Европой. То есть все через призму этого как будто бы прочитывается, понимаешь? И потом, если мы с тобой посмотрим на то, что говорили интеллектуалы там на протяжении 200 лет, на начиная от там Чаадаева, заканчивая, я там не знаю, даже Мамардашвили и Пятигорским, да, мы с тобой увидим, что этот вопрос всегда стоял. Просто одни люди были, ну, в духе Чаадаева, смотрели на Европу, как мы с тобой в прошлом часе, да, или там Карамзин тот же, да, как вот с открытыми глазами, как на какое-то будущее, да.
2: Москву, да?
1: Если мы берем с тобой больших философов, то они все равно ведь этот вопрос обсуждают, да, говорят, нет философии русской, грузинской и так далее, да, нету никакой разделенности, все равно мы утыкаемся в этот вопрос, то есть просто философ пытается выйти оттуда, потому что философия невозможна в этой разделенности, но по сути, если мы берем обычного сермяжного русского, там, такого коллективного русского, да, там есть эта раздвоенность, вот.
2: У Пелевина в Generation P это очень забавно показано, когда главный герой Валентин Татарский работает на Ваву.
1: Фамилия так... тоже татарский, да?
2: Ваву, который в 600-м Мерседесе, в кожанке своем или в малиновом пиджаке, заказывает ему слоган для Русской Православной Церкви, потому что, ну, что-то не солидно. Он говорит, вот ты приезжаешь в Европу, за границу, и видишь, как они смотрят на тебя, и сразу хочется в рыло дать, да? Потому что что ты так на меня смотришь? То есть какая-то удовлетворенность, да, которая как проективным механизмом выносится наружу, и, мол, все на нас смотрят,
1: это
2: да? Как в Москве петушки, алкоголики в электричке, да, спрашивают, а вот как вы думаете, по ту сторону Пиренеев или по эту лучше про нас отзываются?
1: Я даже так, вот что я еще добавлю, что русский человек, и это мы видим и в молении Даниила Заточника, как сказать... Он склонен к крайним пороговым состояниям, потому что моление Даниила Заточника либо мы можем читать в ироническом ключе, как предлагал Лихачев, да, либо мы можем читать это всерьез. И тогда вот эти крайние состояния либо пан, как мы говорили, либо пропал. То есть и потом у нас, ну, Достоевского, если взять, да, вот русский писатель, который действительно на Западе просто, ну, обомлели от него, да. То есть, если Толстого можно было понять, то Достоевский раскрыл для европейцев совершенно другое мировоззрение, на самом деле. Вот я когда писал диплом по Кудзее, у него же есть роман «Осень в Петербурге», главный герой которого Достоевский. Это тоже удивительно, южноафриканский писатель пишет роман про Достоевского. Понимаешь, да?
2: Угу.
1: То есть попытка понять, что это все значит. Вот это мышление крайностями. Вот. И если мы с тобой берем Новый Завет, просто даже Нагорную проповедь Христа, напомню, я по ней сейчас делаю лекции у себя в канале бесплатные, подписывайтесь, «Говорящий тростник» называется, то мы увидим, что Нагорная проповедь и вообще то, что Христос проповедует, это крайние вещи.
2: Угу.
1: Крайние. Они не терпят никаких компромиссов. Вот этот вопрос Данилы Багрова, которого ты сегодня два раза уже вспоминал, в чем правда, брат? Это же пороговый, крайний вопрос. Тут нету правильного ответа, но ты можешь ответить неправильно.
2: Да, и у него как бы право решать.
1: Да.
2: Это, мне кажется, вот суть этого самого мессианства, да, что да, пусть я грешен или мы грешены и несовершенны, но мы вправе судить, да. Почему? Ну, видимо, потому что мы очень многое понесли, да, мы очень многое вытерпели, настрадались, и поэтому, значит, устами Бога пусть, но через нас говорит истина.
1: Это ты сейчас очень хорошую вещь сказала, она мне, я просто сейчас, у меня мышление дальше идет, потому что здесь же речь о том, и у Илариона, митрополита, мы это видим, и я все вспоминаю то, что Мамлеев говорил, и то же самое у Бердяева, идея тут в переходе от социального порядка к вот этому запредельному пространству, как бы нуменозному, и вопрос в том, это вопрос в том, мы будем жить хорошо или мы будем жить в истине. Поэтому и вот эти разговоры, богатым быть стыдно. Отсюда же. То есть, я хочу метафизический опыт, или я хочу, чтобы социально у меня все было хорошо. И третьего не дано.
2: Интересно.
1: Если у тебя будет все социально в порядке, метафизического опыта ты не получишь. А если метафизический опыт, то не будет порядка.
2: Интересно тогда, что в слепом пятне такого взгляда оказываются раскольники с их культурой делания бизнеса, с их культурой благотворительности, меценатства и всего того, что расцвело во второй половине 19 века.
1: А если мы возьмем ровно то же самое, то есть, по большому счету, хотя Советский Союз был, как бы, в кавычках, атеистической страной, да, достаточно прийти на любое кладбище при церкви, вы увидите, сколько людей там похоронено, и при церквях люди себя хоронили, да, грубо говоря, то есть, и многие были крещены и так далее, понятно, все это знают. То есть, тут между личным и коллективным огромный зазор.
2: Я, кстати, недавно интересовался, не было ни одного правителя России не крещенного. Все крещенные.
1: Все, и советские,
2: и советские, и Ельцин, и Хрущев, и Андропов, все. И Ленин, понятное дело, как дворянин.
1: А этот товарищ Сталин, он в семинаре учился. Короче говоря, то есть мы тут видим вот это вот метафизическое пространство, которое, по сути своей, может быть только твоим личным. То есть, если я сейчас в эфире буду рассказывать о том, что все должны прийти к Богу, или там я буду проповедовать нечто, то я же буду свое личное ощущение передавать, да? Но я не смогу никого в свое личное спасение затянуть, забрать с собой. Правильно?
2: Угу.
1: Но у нас есть идея мессианская. Это коллективная идея. Идея в том, что мы должны все вместе, как Мираб говорит.
2: Соборность, да?
1: Соборность, да.
2: Все вместе и завтра.
1: Это как,
2: да,
1: Мираб, да,
2: любимые.
1: И получается, что у нас здесь есть вот это личное, которое метит в коллективное. Есть коллективное, которое метит в личное. И поэтому у нас всегда индивидуальность либо подавляется, ну, либо она настолько должна быть большой, чтобы была неподавляема, как какой-нибудь академик Капица, условно говоря, понимаете? Понимаешь, да? Либо она должна быть сбоку, ну и советскую возьмем, да, коллективность. И получается, и вот этот зазор между коллективным и личным, туда и попадают раскольники, туда попадают какие-нибудь, Никоновская реформа тоже про этот. Я сейчас фантазирую, но это все можно собрать. То есть, короче говоря, Россия — это территория великого разлома. Между личным,
2: тектонический такой, метафизический,
1: между личным и коллективным, между, как бы, спасением духовным, то есть метафизическим пространством, и обычным бытовым благоустройством. Поэтому у нас только презрение к богатству как таковому. Вот.
2: Но при этом все хотят. Как будто. Нет-нет, да и хотят получше себе условия.
1: Я думаю, тут еще связано с тем, что если русский человек беден, то единственное, на что он может уповать, как и Христос предлагал упование, Царство Небесное, да?
2: Но понимаешь? Многие ли всерьез на него рассчитывают? Я имею в виду, вот, посмотреть себе в глаза, там, не знаю, в зеркале или через другого человека и сказать: я, собственно, живу так, чтобы попасть в Царство Христово. Таких людей очень мало. Да, может быть, они есть в монастырях, может быть, они есть и в офисах IT-компаний, но это редко вообще провозглашается. Да? Мало кто так воспитывает детей. А если и воспитывает, то их начинают подозревать чуть ли не в сектантстве, да? Что вот они какие-то ушедшие. Знаешь, как вот в американских фильмах, сериалах показывают какие-то проповедников, которые по Южным Штатам ездят и, значит, вот кричат «Аллилуйя» и пожертвования собирают.
1: Ага.
2: За то, что очень активно...
1: Это прекрасно показано в фильме «Нефть», кстати говоря,
2: Пол Томас «Нефть» Андерсон. В сериале в первом сезоне «Настоящего детектива».
1: Да, да. «Кто они?» Вот это, да, то, что по-русски,
2: да, да,
1: называется.
2: И понятное дело, что мы таких очень мало видим, да, мы кришнаитов-то возле метро видим, обходим за сторону, но при этом, как только кому-то скажешь, что, мол, твоя вера недостаточно сильна, или ты там какой-то не такой, тут же включается вот этот как защитный механизм, да, что вообще-то вот мы такая великая совместная штука,
1: да,
2: существо. Существо, да, и оно... агла, да, и лает, как это говорилось. Но, знаешь, у меня еще какая мысль появилась во время нашего рассуждения. Мы берем с тобой книжку «Интеллектуалы Древней Руси». Казалось бы, ну, довольно нудная, неинтересная и нишевая тема, да. Ну, кроме того, что книжка замечательно написана, я ее крайне рекомендую всем, кто интересуется историей России и Руси.
1: Я нашу медленно читаю, быстро прочитаю.
2: Да, она еще набрана очень приятно. Действительно, быстро читаешь, разрядка текста большая. Я просто обратил внимание, что я очень быстро двигаюсь по тексту. То есть книга почти 500 страниц, но на самом деле, если нормально ее сверстать, там будет страниц 300. Вот. Я про что хочу сказать, что мы читаем про тысячи, буквально, да, тысячелетнюю историю которая случилась тысячу лет назад, а она политически заряжена точно так же, как сегодня.
1: Да.
2: И любой разговор об истории неизбежно политически заряжен, и, знаешь, вот начинается, нам надо переиздать учебник истории, а вот здесь лишнего не сказать, да, а вот здесь кого-то можно за что-то привлечь. И, с одной стороны, я вижу вокруг себя, я вижу, как это существует в СМИ, у нас крайне низкий уровень знания истории, да, в среднем у всех. Мало кто сможет перечислить даже царей, я уж не говорю про второстепенных личностей или вот этих вот Даниилов-Заточников и Кириков-Новгородцев.
1: Ну, про этого я впервые узнал.
2: Вот, но при этом истории пользуются как какой-то, ну, как тряпкой для быка,
1: да.
2: Инструмент,
1: угу.
2: Да, что она у нас великая, она у нас очень важная, мы постоянно находим в историческом прошлом какие-то легитимизации для сегодняшних поступков, но при этом никто ее не знает. Ну, кто-то знает, понятное дело,
1: диссертации. Так с Пушкиным же то же самое.
2: И это поразительно. То есть, с одной стороны, я говорю, что я очень люблю футбол и болею за Барселону с детства, а с другой, и не могу назвать там
1: ни
2: одного футболиста, кроме Джупа Ван Хорста, понимаешь, да? И Месси, потому что он там 20 лет играл. И это тоже раздвоенность,
1: да?
2: Я очень люблю свое, не знаю, свое село.
1: Да с Чайковским тоже самое.
2: Ничего не делаю.
1: Окей, да.
2: С этим селом.
1: Мне еще одна мысль пришла. Я все думаю про вот этот разлом, да. Собственно, что Илларион говорит? Илларион говорит, что, значит, ну, известный дискурс. Русь жила как бы во тьме незнания, да, пришел Владимир, ее крестил, и дает вместо тьмы закона, который предлагает просто правила и регуляцию, да, дает, значит, Новый Завет как благодать. Благодать как свет, который должна рассеять вот эту тьму незнания. Ну и понятное дело, что вместе с этим же ведь на Русь приходит и грамотность, и письмо, да, это важно. То есть без этого государство вообще невозможно в современном
2: тому времени
1: приходит, не
2: приходит, а как бы Русь включается в систему мировых держав,
1: да.
2: То есть там меня поразило, что каждый из князей должен знать 3-4-5 языков,
1: да.
2: Потому что есть материнский язык, да, а матери обычно не русские, есть язык государственный русский, который как лингва франка используется на огромной территории всех этих государств, от Болгарии до Урала. А еще есть, значит, язык жены, еще есть греческий как язык богослужения.
1: Да, да. И, ну, Иван Грозный знал европейские языки, и французский, если не ошибаюсь.
2: Да-да-да.
1: Короче говоря, я просто что думаю.
2: А еще меня поразило, что там ирландцы, значит, приплывают в Новгород и устраивают дискуссии с местными монахами в монастыре. И вот, значит, Игорь Данилевский всерьез рассуждает, опираясь на других ученых, что нет ли здесь ирландского влияния, что вот здесь вот мысль вот так повернула православная. Это же поразительный сюжет.
1: Да, сегодня никто не говорит о влиянии ирландцев на государственность России, да? Она, возможно, ключевую роль сыграла тысячу лет назад.
2: И шотландцев еще, да, каких-нибудь при Петре. Да, Лефортова,
1: да,
2: стоит.
1: Кстати, да.
2: Лефорт. Кто,
1: ну,
2: такой Лефорт?
1: Лермонтов читаем. Лермонтова читаем, да, дорогие мои. Читаем Лермонтова,
2: угу.
1: Да. Да, вот, пожалуйста,
2: Лермонт.
1: Шотландец. Так вот, и я просто все думаю про Мамлеева, что как Мамлеев. Вот нам вкинули это Мамлеев, у меня из головы не входит. Как Мамлеев решал вот эту, вот это вот. То есть. Илларион говорит, есть благодать, которая свет, который должна рассеять. А Мамлеев, который уже как бы сказать, он же ведь как бы христианин, но он не христианин. Он такой демонический христианин, да? А он говорит, нет, истина кроется не в свете. И он очень по-юнгиански говорит. Он говорит, истина кроется во тьме. То есть нужно, как по Ницше, да, как бы вот в эту бездну смотреть, тогда она посмотрит на тебя. То есть пройти сквозь эту тьму. Поэтому надо дойти как бы до самого дна. Ну и понятное дело, как бы в какое время Мамлеев все это писал.
2: Да? А? Черненькими нас полюбите.
1: И поэтому, и как бы если Мамлеев прав, да, это любопытная теория, да, такая фантазия, я бы даже сказал, то мне это объясняет весь исторический процесс нашей страны за последние 200 лет.
2: Но это бессознательный,
1: да,
2: процесс.
1: Когда мы, как на американских горках, то вверх, то вниз, не только экономично, чисто политически, да, один царь смотрит в Европу, другой внутрь страны, один, значит, закрывает все, другой все открывает, один, значит, там, ну и так далее, да, в общем.
2: Вернемся после новостей. 967-103-5533.
0: Пойми себя, если сможешь. Многие говорят, неудача во взрослой жизни связана с тем, что мы недоогнутые. Сергей Стиллавин, радиоведущий.
3: Так говорит маяк.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 8 управляемых авиабомб, 5 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймарс» производства США и 460 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике. Промышленное предприятие получило повреждения в Полтавской области на северо-востоке Украины. Возник пожар, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Чернигове, Харькове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге и Павлограде, в Ивано-Франковской области на западе Украины, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия реализуется на Украине на протяжении многих лет, заявил спецпредставитель МИД России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Он отметил, что речь идет не просто о давлении на каноническую украинскую православную церковь, а о комплексных усилиях по зачистке украинской территории от целой конфессии. По словам дипломата, давление на каноническую церковь сопровождается нарушением практически всех прав и свобод человека, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных. Напомню, МИД России подготовил доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви, ее священнослужителей и прихожан. В нем, в частности, говорится, что в 25-м году киевский режим ужесточил незаконную мобилизацию священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви в ряды ВСУ. В документе есть имена 21 похищенного на Украине священнослужителя. МИДе России не исключили, что они могли быть убиты. И сегодня стали известны подробности убийства монаха в Арсенофе в Святогорской лавре, которая находится в подконтрольной ВСУ части ДНР. Как рассказали в монастыре, убитому стреляли в голову и шею. Последними словами отца в Арсенофе были «Слава Господу Иисусу Христу, я монах». Сегодня в лавре прошло прощание с монахом, передает ТАСС. Накануне группа неизвестных напала на братью Святогорской Свято-Успенской лавры канонической Украинской Православной Церкви, сообщала, что монаху в Арсенофию до неузнаваемости изрезали лицо. Ранение получили ино Григорий и проживающий в обители беженец, передает РИА Новости. В Русской Православной Церкви заявили, что рассчитывать на наказание убийц монаха на подконтрольной ВСУ территории не приходится. Министерство обороны Британии рассекретило документы о подготовке вооруженными силами Соединенного Королевства 37 российских офицеров в 1995 году, когда у власти в России был Ельцин. Как сообщают британские СМИ, целью программы на деньги Лондона было создание хорошо обученных демократических подотчетных вооруженных сил. Во время пребывания в Британии в течение 2 недель российских военнослужащих обучали вождению танков и стрельбе из различных видов оружия. Они также учили английский язык и проходили курсы управления для командиров, передает РИА Новости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге завтра без осадков, 20 градусов, в Москве в среду кратковременные дожди, плюс 16-18.
1: Новости спорта.
2: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. 16 спортсменов из России примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет с 26 по 30 августа в польской Познани. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации каноэ России. В рамках чемпионата мира пройдут также соревнования паралимпийцев. Там выступит 6 гребцов из России. Российская фигуристка София Дзепко примет участие во втором этапе юниорского гран-при ИСУ в Бангкоке, который состоится с 3 по 5 сентября. Елена Костылева, вернувшаяся на лед после травмы, будет первой запасной. Виктория Стрельцова второй. Напомню, первый этап юниорского гран-при ИСУ, который прошел в Сиане, выиграла София Дзепко. Россиянин Матвей Помощников занял первое место в прыжках с метрового трамплина на юниорском чемпионате мира в Хорватии. Россиянки Надежда Трифонова и Виктория Казанцева завоевали серебряные медали в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Мужская и женская сборная России по волейболу не планируют участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций. Об этом сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. А Всероссийская федерация волейбола сообщила о том, что мужская и женская сборная России примут участие в следующем розыгрыше Лиги наций. Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил о том, что российские лыжники, в том числе Александр Большунов, получили визы для поездки на сборы в Италию, которые состоятся с 28 августа по 16 сентября. У всех визы получены, 28 августа вылетаем в полном составе, у всех все хорошо со здоровьем и все должны быть на сборах, приводит слова Бородавко Матч ТВ. И теперь новости футбола. В ЦСКА сообщили о сроках восстановления двух ведущих игроков клуба Мойзеса, у которого повреждение наружного мениска, и Дмитрия Баринова. У него частичное повреждение передней крестообразной связки. Мойзес вылетел в Бразилию, где 1 сентября ему будет выполнена операция. Мы ориентируемся на 7 месяцев восстановления. В ситуации с Бариновым, если по итогам повторного МРТ мы поймем, что связка сможет восстановиться без операции, то восстановление займет до 3 месяцев. Если придется выполнить операцию, не менее 6 месяцев, сообщил руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов. «Локомотив» предложил 120 миллионов рублей за трансфер 28-летнего вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова, а также 20 миллионов подъемных и зарплату в 4 миллиона рублей в месяц самому футболисту, сообщает инсайдер Иван Карпов. Однако сторона игрока, в котором также заинтересованы «Краснодар» и «Рубин», хотела бы получить 50 миллионов рублей подъемных и оклад в 5 миллионов рублей в месяц. Россияне Петр Борщев и Алиса Мелихова заняли 4-е место в смешанной эстафете на чемпионате мира по современному пятиборью в Гуяне. Этот турнир проходит с 24 по 30 августа. Отмечу, что российские пятиборцы выступают там с национальными флагом и гимном. И пока это все новости спорта.
1: Если сможешь.
3: Мы продолжаем. Настя вот написала нам из Италии. Вы сказали про нашу историю, что она как американские горки, а я тут вспомнил, что в Италии их называют дословно русские горки. Ну, не только там, в Америке они тоже называются русские горки. Так что на русских горках катаемся исторически.
4: Во всем мире эти горки называются русскими. А мы говорим, а это американские будут.
3: Ничего не понимаю,
4: да? Ничего не понимаю.
3: И, кстати, Настя еще передает пламенный привет бабушке Музе, которая слушает нас

0: гигантский вопрос. И в школе заставляют учить этот отрывок. Он потрясающий. Вот Гоголь спрашивает, куда ты несешься, Русь? Вот этот вопрос.
1: Что ты спрашиваешь, да?
0: Это такой странный. То есть уже есть ощущение, что она несется. Несется — это какой смысл? Значит, что я не вижу куда, а куда-то несусь, по какую-то цель.
1: Остановись.
0: Остановись.
1: Осмотрись.
0: Дай ответ. Не, я сейчас не могу. Вот на самом деле удивительный текст.
1: В этом смысле, мне кажется, хорошим противовесом всей этой истории, которая вот уже 1000 лет воспроизводится, является фигура Обломова. Обломов как некий... Его же постоянно вот треплют и в школе, и не только в школе, встают на позицию Штольца, да, и что вот Обломов — это ужас-ужас. И так нельзя, и нельзя лениться, надо вот встал с утра, умылся, прибрал планету, да, и тогда, значит, мы пойдем вперед в светлое. И тут такой Обломов возникает, как некое такое вот бессознательное, как отторгнутая часть в этой мифологеме, теневая часть, отторгнутая часть психики, да, которая вообще-то хочет полежать. Вот это «дольче фарниенте», то, что называется по-итальянски, «сладкое ничего не делание». Для нас это, с одной стороны, очень манит, да, хочется жить в провинцию моря, да, и чтобы вот виноград был, и вообще до Стамбула не дошел ни Ленин, ни Николай II, и это упущение. Многие так говорят, вот бы была у нас дача под Стамбулом.
0: Николай I мог, да.
1: Под Константинополем.
0: А ты знаешь, да, кстати, вот, договори, я про Николая I хочу сказать один момент.
1: Да, а вот это вот, и это желание неги, желание маленького райка на 600-ках, или на 10, или на дальневосточном гектаре, чтобы от человека отстали, и он занимался своим, оно как будто все время вытесняется. Нужно все время быть мобилизованным. Мобилизованным в смысле готовым к отпору, да? Хотя...
0: Это коллективное.
1: Хотя... Ты сам сказал, у нас, ну, совершенно монструозные размеры страна. Ну, то есть, невероятно. На карту даже посмотрите, да, эта штука занимает, ну, вот, целый континент африканский, да, можно сравнить с одной нашей страной. По ней еще ездят поезда, по ней, значит, электрификация проведена. Ну, то есть, это что-то невероятное по, как это, коммунизм плюс электрификация всей страны, да. И мы такие, вот, значит... Чего хочет Бог? Или Диснейленда нас нет?
0: Слушай, история, которую ты вот так краем затронул, она, мне кажется, очень символична к нашему разговору и к той книге, которую мы сегодня обсуждаем. Напомню, мы как-то вот за исходную точку взяли недавно вышедшую книгу в издательстве НЛО Игоря Данилевского «Интеллектуал Древней Руси». Николай I ездил подписывать, точнее, не подписывал, а такое на словах договоренность имел с послом Великобритании. Я не помню, куда именно он ездил, куда-то в Лондон, кажется, в Англию, короче, может, в Манчестер. Значит, по поводу того, что вот Османская империя, когда загнется, как будем ее делить? И все к этому шло, но британцы предали русского царя, и это потом
1: как
0: стало...
1: Как обычно.
0: Да, вот предали, и вот эта мысль — нас предали. У нас были договоренности с европейцами, и нас предали. Это сквозь историю проходит.
1: Да,
0: это было и при Иване Грозном. Это было там потом этих Лжедмитриев берем. Ну, то есть постоянно нас предали. Нас предали. И это такая инфантильная очень позиция, да, что нам обещали, мы поверили, а вы знаете, да, им верить-то нельзя.
1: Угу.
0: И мне кажется, это очень сообразуется вот с тем, что ты назвал Стокгольмским. И вообще как бы пытаюсь собрать воедино, да, все, что мы обсуждали. Потому что вот это...
1: Это очень незрелая, мне кажется, травмированная психика. Если мы берем коллективное, целое, такое вот сквозь историю идущее, как ты говоришь, инфантильно, что мы доверчивые, что мы верим словам, мы верим лозунгам.
0: Совесть.
1: Совесть, да, вот это. Сам пропадай, товарищи, выручай. Это все уровень, ну, 10-12-летнего
0: мальчика.
1: Расскажи
0: историю Николая I, его любимая история. Помнишь, ты мне рассказывал, когда царь вышел с иконы, ты рассказывал. Можешь?
1: Николай II.
0: Да-да-да, его любимая история, скажи. Помнишь ее?
1: Да, там был какой-то разговор у него с кем-то из приближенных, и при этом разговоре присутствовал сын его, Алексей, любимый. И задали вопрос царю, какой из царей его любимый, и он называет какого-то из правителей, не очень известных. Его спрашивают, за что? За что ты его любишь? Вы его любите, царь-батюшка? А тот и говорит, что вот там народ бунтовал, или стрельцы взбунтовались, или бояре были недовольны. И он вышел к ним с иконой и плакал, и просил их прекратить. И ему задают,

0: вопрос. Ну и что, прекратили? И тот после долгого молчания, как-то, видимо, на это влияло присутствие малолетнего сына, говорит, нет, не прекратили. Как-то вот так разочарованно, вот с обидой и болью.
1: Вот это, да, и то, что Николай рассчитывал, что во времена Первой мировой народ как-то мобилизуется, не будешь изнутри вредить власти, вот это вот тоже наивная позиция. Мне кажется, все это, да, в некое общее поле, поэтому у нас так любят сильную руку, крепкую. У нас очень сильно отпечатываются фигуры Александра Третьего, Петра Первого, Ивана Грозного, Сталина.
0: Сильная рука — это даже не отцов рука, потому что отцовской руки мы не знаем. А вот это рука старшего брата. Знаешь, у меня брат из армии вернется и вам всем покажет.
1: Да.
0: Вот такое вот. Да. Что я терпел, но сейчас вот вы все полежите.
1: Но все равно,
0: это Догвиль, это сюжет Догвиля.
1: Ты говоришь, это не отцовская рука, но в Догвиле именно отец. Причем парадокс в том, что это отец абсолютно ветхозаветный. Это отец карающий, да, это отец закона.
0: Но давай вспомним, раз мы здесь еще параллели проводили в связи с этой книгой между Ветхим и Новым Заветом, давай вспомним главную историю отцовства, которая есть в Библии. По мне, так это ветхозаветная история блудного сына, угу, когда отец способен не только карать, но и прощать, да, и любить. И вот этого отца, мне кажется, я когда сказал, мы не знаем отцовской руки, мы не знаем отца, который может прощать и любить.
1: Поэтому в народе
0: и поддерживать,
1: так, поэтому,
0: и быть заинтересованным в успехе.
1: Я тебе расскажу историю. На Авито мне случайно выпадает объявление человека, который продает копейку николаевского времени, Николая Первого. И там большой текст.
0: Копейку?
1: Ну, копейка, монета.
0: Я
1: монета,
0: подумал, автомобиль.
1: Да. Или 5 копеек, 5 копеек, да, пятак. И, значит, там история. Эта монета передавалась из поколения в поколение, потому что есть история, что вот тяжелую годину на улицу пошел, значит, мой прапрапрапрапрапрадед, значит, милостыню просить, приезжал царь, бросил ему 5 копеек и сказал, что вот тебе мое благословение, пусть у тебя все будет хорошо, и вот те 5 копеек он не потратил,
0: а смог подняться.
1: Послушай, смог подняться на ноги, и долгие годы эта монета была символом удачи нашей семьи. То есть это история про что? Про то, что вот царь-батюшка оказался добрым. За что я спрашиваю его? Слушайте,
0: почему вы продаете?
1: Вы не понимаете, что если даже ваш предок в тяжелую годину ее не продал, да, не потратил, да, то вы там, говорит, ну вот времена сейчас тяжелые у меня. И я говорю, вы чего вообще? Так нельзя делать.
0: 200 лет была 200... в семье,
1: да.
0: Ну, а тут у тебя тяжелая година.
1: То есть, на самом деле, вот таких историй про то, что царь... Или вот про Сталина много историй, когда он в шутку кого-то помилостивил, кому-то там машину разрешил купить. У Молотовых, в частности, эти истории им были рассказаны, да? Это тоже вот... Нет, он не только карает. Он еще и иногда бывает добрым. И чувство юмора у него есть. То есть, мы все-таки достраиваем этот образ отца, мне кажется. И потом, посмотри, как Даниил Заточник, как, значит, этот... все время не могу его запомнить. Последний персонаж, о котором пишет Игорь Данилевский, как Иван Пересветов обращаются к князьям или там к царю, как к отцу, как только ты, отче, да, можешь решить мой вопрос. То есть, на самом деле, все-таки это отцовская фигура, понимаешь? Просто она с психоаналитической точки зрения не цельно отцовская, так скажем, да, она с перекосом в сильную
0: отца
1: сторону.
0: Мы же знаем, как бы надо убивать, да, согласно Эдипу, согласно тому же психоанализу, который ты помянул, для того, чтобы стать самостоятельным, убить в символическом смысле, да, убить как вот эту надежду, что спасут, прикроют, и что ты можешь жить без него, да, без него в смысле, как в мультике «Король Лев», что вот он есть в небесах, он есть в душе, он есть в законах, которые я соблюдаю, да, неважно, они совпадают с законами окружающего мира или нет, только так и продолжается эта линия отцовства, сыновничества.
1: Я вижу здесь интересный парадокс. Мы на выходных с женой ездили, ну и с ребенком, ездили вот по Ярославской области в село Брейтово мы там были, и мы так поездили по местным деревням, деревням, я пообщался там с одним мужиком еще, и ты знаешь, мужики там справляются, сами там где-то пляж насыпали, я тебе рассказывал, дорогу провели, где-то там с властями договорились, как-то они там живут коллективно, и, в общем, там довольно, там неплохо живут люди, и на заправках там есть бензин, вот как-то они там, там как-то вот, вот так, понимаешь, как-то общинно они справляются, да, и с одной стороны, а зачем им отец? То есть они справляются. Мужики там нормальные. И сами машины чинят, и на рыбалку ездят. В общем, вот живут люди, да, что называется. А с другой стороны, то есть вроде бы отец не нужен тогда.
0: Подожди, ты говоришь про отца как про роль дарующего и
1: как
0: милующего?
1: Как про роль вообще закона. С другой стороны, с этим мужиком выпьешь, шашлычку поешь, и он тебе скажет, нам нужен сильный правитель. Вот то же самое, что мы читаем с тобой в текстах 700-летней давности. То есть, а зачем он нужен? Непонятно. Он не для меня нужен, скажет мужик тебе. Он нужен
0: для порядка.
1: Для порядка, для страны. Порядка в стране нет. Это же, я с детства слышал эту фразу. Она повсеместна, понимаешь? Тоже порядка нет. Именно, то есть Илларион в 11 веке говорит, мы отказываемся от порядка в сторону благодати, и тысячу лет, говорит, в стране порядка нет. Об этом пишет и этот новгородец, и это Феофан Зад, все пишут, что порядка нет. То есть это опять парадокс.
0: Парадокс. Прервемся на рекламу.
2: Пойми себя, если сможешь. Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк».
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
2: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу, в 7 часов вечера, в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
4: Может ли шалость нашего ребенка воспитывать нас? Может, если мы позволим себе быть не только воспитателем ребенка, но и его воспитанником. Так же, как мы стараемся влиять на него, дадим ему возможность влиять на нас. Тогда мы увидим. Он призывает нас дружить с ним на равноправных началах. Предлагает нам тоже стать ребенком и шалить вместе с ним. Дает возможность развить в нас творящее терпение. Учит нас быть искренними, правдивыми, и любить истину. Предоставляет себе возможность стать точилкой для нашего воспитательного искусства. Ведет нас к мудрости, взаимопонимания, добра и красоты.
2: Шалва Аманашвили, педагог.

0: «Маяк». Пойми себя, если сможешь.
1: Ну что, будем как-то подводить итоги. Я, знаешь, вспомнил вот эти твои размышления, которыми ты делился из юности, когда я поехал в эту Европу, и вот это вот ощущение, что надо жить так, чтобы тебя запомнили, да, а в такой буржуазной среде, абсолютно пустой с точки зрения экзистенции, а жить невозможно, можно только существовать. Я подумал, это же тоже нарратив, я уверен, он очень многим знаком, это нарратив ребенка, которому не отразили то, что он значим сам по себе, то, что он любим, то, что у него есть хорошие, не знаю, интересные дела, вроде PlayStation или баскетбола на площадке во дворе, когда я полон собой, когда я полон своими друзьями, своей семьей. И тогда мы начинаем вот горы сворачивать. Да? А, вот не знаю, чем с утра заняться, пойду целину поднимать. Или можно вспомнить курьерших Назарова. Там же главный герой, он точно в таком же пафосе существует. Он не может найти себе места. Ну, это стандартная подростковая история. Да? Я не знаю, кем быть, родители что-то меня не вдохновляют, бунтовать особо смысла нет против этого устройства общества. И все так серо. Ну, в подростковом возрасте такие мысли обычные, понятные, да, что все это вообще суета-сует, тлен, ложь, бессмысленность. Но он же как национальный герой воспринимается очень многими. И
2: куртку отдал.
1: Куртку отдал, да, надо о большом надо мечтать. Да. Вот эта вот тоска по большому, я думаю, это на самом деле вытесненное наружу вот это вот отсутствие навыка смотреть в себя,
2: внутренние ценности,
1: в глубину,
2: да, самоценности,
1: да, да.
2: Что если мы в космос запустимся, если мы войну возьмем.
1: У Николая Камягина было замечательное интервью.
2: Кто это?
1: Это солист группы Short Paris, который умер в прошлом году, где он говорит, он экскурсоводом был, кроме того, что он музыкант, и там, значит, экскурсия высокие была. Он говорит, меня поразило, значит, рассказывает женщина, экскурсовод, про то, что вот сколько, значит, он с гордостью рассказывает, сколько погибло мужчин при
2: строительстве.
1: Не при строительстве, а при химической обработке вот этих золоченых куполов, которые по сей день вот так вот замечательно блестят, слепят, и, значит, технологически уникальный
2: герои.
1: Процесс. Герои, да. И он говорит, я вдруг остановился, потому что почему мы так это воспринимаем? Это же живые мужики с семьями, с руками, да, которые там ртутью вот надышали, сделали эти купола во славу Божью, да, но почему мы гордимся тем, сколько это стоит, да, пусть это оплачено ценой жизнями или деньгами, или это, вот я езжу в трамвае в Москве, это самая длинная в мире трамвайная ветка,
2: да.
1: Вот открыли Т2, ну и что?
2: Самая глубокая станция метро.
1: Да, да, ну и что? Зачем нам это самое, если нам на работу ездить, или на свидание, или, не знаю, ребенка на секцию отвезти?
2: То есть, подводя итог,
1: какая разница,
2: да,
1: самое или не самое?
2: У нас как бы есть некая...
1: Обида у нас есть.
2: Ну, не знаю, народная какая-то обида на неувиденность частного... и личного, глубинного.
1: Но это получается не потому, что нас не заметили, а потому, что мы сами себя не замечаем.
2: Не замечаем.
1: Потому что я тут на прошлой неделе буквально, я открыл рейтинги по многим-многим показателям, экономическим, политическим и прочее. Россия везде в лидерах. Ну вот прям везде она в лидерах по тому, как мы живем. По образованию, по ВВП, по инфраструктуре, по науке, да, технологии и прочее, прочее. Про интернету, тем более, я уж не говорю, банковские приложения.
2: Не будем говорить про косметологию.
1: Да, но почему-то нас не устраивает 6-е, 7-е, 12-е место. В чем вообще проблема, да?
2: На Олимпиаде не первое, а
1: да,
2: третье, да?
1: Да, да, да, да.
2: Ну, а давай тогда успеем подвести тогда итог, что ли. Как тебе кажется, почему?
1: Если меня устраивает только первое место, это значит, что я не знаю, как жить не первым, да? И другой вопрос, о котором мало кто задается обычно. Готов ли я платить цену, чтобы быть первым?
2: Эта история просто очень про меня. Мне она очень отзывается, потому что именно сейчас мне, лично мне, Артему Новиченкову, нужно как-то принять, что я могу быть не первым в чем-то.
1: И просто быть, да?
2: Да.
1: Быть собой.
2: Это очень сложно.
1: Это очень сложно. Можно всю жизнь говорить, что вот... Я обыгрывал мастеров спорта,
2: да,
1: в детстве.
2: Да, да, так и я,
1: да?
2: С Высоцким пил вот,
1: да,
2: эти,
1: да,
2: истории.
1: Да, да.
2: Мне кажется, мы как
1: подвесим,
2: будто бы подвесили.
1: Не разговор.
2: Это сложно, это
1: продолжим.
2: Очень важный разговор.
1: Да. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на телеграм-канал у Артема Говорящий Тростник. У меня будет сложнее. И до новых встреч.
2: До свидания.
1: До свидания.
0: себя, если сможешь.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Малиевка, Новый Мир, Шевченково, Червоный Оскол, Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих. Российские войска в течение дня нанесли удары по морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, ударными беспилотниками и высокоточным оружием воздушного базирования в порту Южной Одесской области были поражены 4 хранилища с военным имуществом для ВСУ и 2 судна, доставившие на Украину грузы военного назначения. Кроме того, в порту Южной были поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки грузов военного назначения. А в порту Черноморск ударом подверглись и резервуары с топливом, предназначенным для ВСУ. Взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Херсоне, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Чернигове, Харькове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге, Павлограде, в Ивано-Франковской области на западе Украины, а также в городе Запорожье, который находится под контролем украинских войск. Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так, представитель Кремля прокомментировал планы стран из так называемой «коалиции желающих» направить своих военных на Украину после завершения конфликта.
2: Это очень важный вопрос и очень важная тема. Не первый раз говорится о намерении разместить воинские контингенты стран, которые являются членами Североатлантического альянса, на территории Украины. Делается оговорка после завершения конфликта. Но, собственно, мы неоднократно повторяли нашу позицию на самых различных уровнях о том, что размещение иностранных воинских контингентов стран Североатлантического альянса является для нас неприемлемым.
0: Песков заявил, что Россия уверена в победе в спецоперации. Какими средствами она будет достигнута, зависит от текущей ситуации, сказал представитель Кремля. Россия, начав специальную военную операцию 24 февраля 2022 года, на 2 недели опередила вторжение ВСУ на территорию России, которое Киев планировал на 8 марта того же года. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума советник президента, ответственный секретарь Оргкомитета Антон Кобяков. Он напомнил, что документы, найденные российскими военными еще в начале спецоперации, в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжение в Россию 8 марта 2022 года. Мы их опередили на 2 недели, сказал Кобяков. В интервью ТАСС советник президента также заявил, что выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам. Форум пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке. Вылетевший из Германии американский военно-транспортный самолет передал аварийный сигнал в небе над Европой, следует из данных сервиса Flight Radar 24, передает РИА Новости. Борт вылетел с немецкой авиабазы Шпангдалем. Сейчас он находится в воздушном пространстве Чехии. Другие подробности не приводятся. Киевский режим активно ужесточает линию на незаконную мобилизацию священнослужителей канонической Украинской Православной Церкви. Клириков похищают, многие из них просто пропадают. Не исключено, что они были убиты. Информация об их положении полностью отсутствует, заявил спецпредставитель МИДа России по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. Российское дипведомство подготовило доклад о противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской Православной Церкви и еще ее священнослужителей прихожан. В документе есть имена 21 похищенного священнослужителя. В МИДе России отметили, что насильственная мобилизация на Украине затрагивает лишь служителей канонической Украинской Православной Церкви, в то время как представители других конфессий сотрудники военкоматов, как правило, не трогают. Этому есть объяснение. Законом Украины представители конфессии освобождены от мобилизации, пояснил российский дипломат. Тепло в Москву еще обязательно вернется, но уже только в виде скромного молодого бабьего лета, которое пожалует столичный регион в конце рабочей недели, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Пока же в Центральную Россию досрочно пришла сентябрьская погода.
1: До конца дня регион останется на орбите влияния ложбины циклона. Сохранится преобладание облачной погоды, пройдут кратковременные дожди. Такой же по-осеннему прохладной и сырой ожидается и среда. Ну а в четверг ненастье пойдет на убыль, в середине дня 16-19. В конце недели инициативу в атмосфере перехватит погожий скандинавский антициклон. В ночное время воздух будет остывать до плюс 6-9, а после полудня плюс 17, плюс 20 градусов. В общем, после двух суток метеорологическое осени наступит молодое бабье лето.
0: Ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец о погоде в Москве. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
3: Погода.
0: Сейчас в Москве 14 градусов, в Санкт-Петербурге, по данным Центра ФОБОС, завтра без осадков, плюс 20.

0: Audio Stories.
1: В 1976 году палеоботаник Мишель Лиско обнаружил в брюшной полости мумии Рамзеса II частицы никотина. А в 1992 году токсиколог Светлана Балабанова якобы нашла следы кокаина, гашиша и никотина на волосах мумии жрицы Хенутауи, а также нескольких других мумий. Египтяне и правда занимались судоходством, но в Америке не бывали. Они все больше ходили по Нилу и у берегов Африки. При повторных исследованиях наркотики обнаружены не были, так что эта находка была либо ошибкой, либо мистификацией. А вот никотин в мумиях действительно имеется. Видимо, он попал в них при бальзамировании. Египтяне знали и использовали такие растения, как индийский женьшень и сельдерей пахучий. Они тоже содержат никотин, хоть и не в таких количествах, как табак.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте существовало три способа мумификации. Первый называется самым совершенным. Он предназначался для фараонов. Все органы вынимали и складывали в погребальный сосуд. Мозг вынимали через нос крючками, а тело обрабатывали пальмовым вином, настоем из измельченных ароматных трав и специй, включая мирру и кассию, и помещали в соль на 70 дней. Второй способ для среднего класса. Масло, полученное из кедрового дерева, вводилось в брюшную полость будущей мумии. Оно разжижало внутренние органы, поэтому вынимать их не приходилось. Позже они покидали тело через естественные отверстия. Дальше усопшего клали в соль на 70 дней. И третий способ – бюджетный. В кишечник вводили специальный раствор, чтобы убить находящиеся там бактерии и остановить разложение. И сразу отправляли тело в соль. Кроме того, Геродот упоминает, что сразу отдавать усопшего бальзамировщикам было не принято. А за компанию с умершим могли забальзамировать его любимую кошку, собаку, птичку или целого крокодила.
0: Audio Stories.
2: Сказать по-нашему, мы выпили немного. Не вру, ей-бога. Скажи, Серега, и если б водку гнать не из опилок, то чё б нам было с трёх-четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили близ прилавку у закуточки, но это были еще цветочки. Потом в скверу, где детские грибочки. Потом, не помню, дошел до точки. Ну еще бы, я пил из горлышку с устатку и не евши, но как стекло был, то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда в нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, переборщили. А что очки товарищу разбили? Да кто портвейном усугубили? Ну, товарищ первый нам сказал, что вы уймитесь, что не буяньте, он говорит, что разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, то есть расходился. Ну, если я кого ругал, карайте строго. Ну, это вряд ли. Скажи, Серега, а что упал, то кто от помутнения? Орал не с горя, а от отупения. Теперь дозвольте пару слов без протокола, товарищ старшина. Чему нас учит, так сказать, семья и школа? Что жизнь сама таких накажет строго. Тут мы согласны. Скажи, Серега, вот он проснется утром, он сейчас же скажет. Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет. А вы отпустите, вам же легче будет. Ну чё, возиться? Раз жизнь осудить. Вы не глядите, что Сережа все кивает. Он соображает, он все понимает. А что молчит? Так это он от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Эй, не запирайте, люди, плачут дома детки. Я мужа в Химке, а мне аж вон в Медведке. Да все равно, автобусы не ходят, метро закрыто, в такси не судят. Приятно все-таки, что нас тут уважают. Гляди, Серег, подвозят, гляди, сажают. Разбудит утром не петух прокукуреков, сержант подымет, как человеков. Нас чуть не с музыкой проводят, как проспимся. Я рубь заначил, слышь, Серег, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога. Эх, бедолага, ну спи, Серега.

0: Audio Stories.
1: Парные мечи – распространенное явление в фильмах и видеоиграх. Но в настоящих боях два меча использовать очень неудобно. Даже опытному бойцу будет слишком тяжело контролировать сразу два длинных клинка. Поэтому в поединках во вторую руку брали кинжалы, небольшие круглые щиты, плащи, чтобы запутать клинок противника, палки или даже ножны. Что угодно, но не второй меч. В целом меч использовали для нападения, а вспомогательный предмет во второй руке – для защиты.
0: Audio Stories.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Ановка в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 7 украинских бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Семеновка и Куртовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 150 военнослужащих. Вторичная детонация произошла в селе Песчанка Днепропетровской области после взрыва и крупного пожара, передает ТАСС. Ранее сегодня сообщалось о взрывах в Киеве, Николаеве, Чернигове, Харькове, в Днепропетровской области, в Кривом Роге и Павлограде, в Ивано-Франковской области на западе Украины, а также в подконтрольных ВСУ Херсоне и городе Запорожье. Многие похищенные православные реликвии могут использоваться Киевом для оплаты поставок западных вооружений, заявил спецпредставитель МИД России по вопросу международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелих. По его словам, захват православных святынь, в том числе мощей святых и предметов церковного убранства, осуществляется с целью их вывоза за пределы Украины и перепродажи. Киевский режим рассматривает их не иначе, как артефакты, о чем упоминают часто Минкультуры Украины, ценность которых определяется не духовно-культурным измерением, но аукционной стоимостью, отметил российский дипломат. Он напомнил, что в 23-м году киевский режим договорился с ЮНЕСКО о вывозе древних икон и мощей из Киево-Печерской лавры под предлогом обеспечения их так называемой сохранности в музеях Европы. Представитель МИДа России заявил, что в целом на Украине на протяжении многих лет реализуется многоуровневая государственная кампания по уничтожению православия. Правительство в ближайшее время примет решение о продлении запрета экспорта дизельного топлива для производителей, который сейчас действует до 1 сентября, сообщили в Минэнерго. В министерстве подчеркнули, что приоритетной задачей остается полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей в период сезонных полевых работ. Ведомство оценили ситуацию с дизелем на российском рынке как стабильную, передает ТАСС. Доступ Росфинмониторинга к данным переводов по картам и системе быстрых платежей с 1 сентября не создаст проблем для россиян, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Росфинмониторинг с 1 сентября получит доступ к данным платежной системы МИР и СПБ Банка России, а также к информации об операциях, совершаемых с использованием единого QR-кода. В Росфинмониторинге заявили, что изменения направлены на расширение источников информации. Ведомства блокировок не будет. Объявление о прекращении огня между США и Ираном будет оглашено в ближайшие дни, утверждают пакистанские и иранские источники РИА Новости. По их информации, прекращение огня между США и Ираном согласовано, оно включает свободную навигацию в Ормузском проливе. Ранее сегодня в МИДе Ирана заявили, что договорились с Оманом о создании в Ормузском проливе временного морского коридора под совместным управлением и его разминированием. Метеорологическое лето пока не завершилось в столице. Летние температуры прогнозируются в городе в первые 5 дней сентября. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Ранее сообщалось, что сегодня в Москву пришла метеорологическая осень, так как среднесуточная температура составила меньше 15 градусов. Синоптик отметил, что по действующим в настоящее время климатическим нормам средняя дата начала метеорологической осени приходится на 2 сентября, а в прошлом году метеоосень и вовсе началась только 24 сентября. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Москве 16-18 градусов, кратковременные дожди. В Петербурге, по данным Центра ФОБОС, в среду без осадков, плюс 20.
1: Новости спорта. Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Председатель совета «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал перспективы клуба на фоне ухода лидеров команды Батракова, Воробьева, Карпукаса, Прутцева. Напомню, после 5 туров чемпионата РПЛ «Локомотив» набрал всего 3 очка и занимает 14 место. Светлое будущее и трофеи будут. Может, не в этом сезоне выиграем трофеи, но совершенно точно будем бороться за них. Мы живем здесь и сегодня, и в тех условиях, которые есть. Нужно адекватно и достойно реагировать на эти условия, что мы и стараемся делать, заявил Нагорных. Бешикташ через посредника выразил готовность выплатить до 30 миллионов евро за 21-летнего полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка. Однако затем, по информации инсайдера Ивана Карпова, стало известно, что из этих 30 миллионов евро Бешикташ хочет фиксированно выплатить только 5 миллионов, а остальные 25 прописать в виде бонусов. В российском клубе отказались обсуждать возможный трансфер Кисляка. В хоккее сегодня продолжилась программа предсезонных матчей с участием клубов континентальной хоккейной лиги. На мемориале имени Ивана Рамазана Салават Юлаев победил «Трактор» 4-2. «Металлург» в овертайме нанес поражение «Амуру» 3-2. Баскетбол. Сегодня «Зенит» провел первый матч в рамках предсезонных сборов. И этот матч завершился в ничью против клуба из Сербии со счетом 79-79. Так «Зенит» сегодня сыграл с командой «Вена». Сбор проходит, напомню, в Сербии. Смешанное единоборство. Чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев заявил о том, что планирует провести еще как минимум 3 поединка. Напомню, победная серия Махачева в UFC на данный момент составляет 17 боев, и это рекорд промоушена. В моем весе сейчас очень хорошие претенденты на титул. Впереди, я думаю, будет еще минимум 3 зрелищных и тяжелых боя, заявил Махачев. Ранее сообщалось о том, что после победы над Иэном Гэри наиболее вероятным следующим оппонентом Махачева будет Карлос Пратес или Майкл Моралес. Мужская и женская сборные России по волейболу не планируют участвовать в международных турнирах до следующего розыгрыша Лиги наций. Об этом проинформировал генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Еременко. Ранее Международная федерация волейбола допустила российских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации без ограничений. А Всероссийская федерация волейбола сообщила о том, что мужская и женская сборные России примут участие в следующем розыгрыше Лиги наций. И пока это все новости спорта.
2: Обратный отсчет.
3: Еще трогательнее.
4: Мы летим на Луну.
5: И найдем моего папу.
3: Еще пушистее.
6: Никогда не видел столько лунтиков.
3: Лунтик. Обратная сторона Луны. В кино с 27 августа.

0: Audio Stories.
1: Интеллект кошек изучать сложно, потому что кошки слишком независимы и участвуют в экспериментах лишь до тех пор, пока у них есть настроение. Как утверждают специалисты, в коре головного мозга у кошек в 2 раза больше нейронов, чем у собак. А это значит, что они имеют больше возможностей для обработки и хранения информации. Кошки настолько умны, что, кажется, делятся интеллектом с хозяевами. По крайней мере, исследователи из Бристольского университета в Англии обнаружили, что кота-владельцы чаще имеют ученую степень или высокую профессиональную квалификацию, чем любители собак.
0: Audio Stories.
2: Завтра снова дорога, путь нелегкий с утра. Хорошо хоть немного посидеть у костра, но волной набегая

нашей встречи нечасты. На таежной тропе мы за трудное счастье благодарны судьбе.

0: Аудиосторис.
1: Настоящая египетская книга мертвых – это сборник погребальных песнопений и руководств по изготовлению мумий. Там также указано, как усопшему вести себя в мире мертвых, чтобы боги Анубис, Осирис и Маат были к нему благосклонны, и как дойти до суда богов в целости и сохранности, избежав потусторонних опасностей. Поэтому этот сборник папирусов еще именуется «Книга грядущего дня» или «Книга выхода в свет». Еще «Книга мертвых» содержала нравственные наставления о том, как себя следует вести при жизни, чтобы боги были довольны. Так что это еще и список моральных заповедей. А вот заклинаний для оживления мумий и насылания проклятий там, к сожалению, нет.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: В воздухе этих комнат был разлит тонкий аромат тишины. До того вкусный, до того сочный, что, приближаясь к ней, я не мог ее не предвкушать. Особенно в первые, еще холодные пасхальные утра, когда чутье на запахе камбре не успело у меня притупиться. Я шел к тете поздороваться, и меня просили чуточку подождать в первой комнате, куда солнце еще зимнее забиралось погреться у огня, уже разведенного между двумя кирпичиками, пропитывавшего всю комнату запахом сажи и вызывавшего в воображении большую деревенскую печь или камин в замке, около которых возникает желание, чтобы за окном шел дождь, снег, чтобы разбушевались все стихии от того, что поэзия зимнего времени придает еще больше уюта сидению дома. Я прохаживался между скамеечкой и обитыми тесненным бархатом креслами, связанными накидками на спинках. А между тем огонь выпекал, словно тесто, аппетитные запахи, от которых воздух в комнате сгущался и которые уже бродили и поднимались под действием влажной и пронизанной солнечным светом утренней свежести. Огонь их слоил, подрумянивал, подбивал, вздувал, делал невидимый, но осязаемый провинциальный огромных размеров слоеный пирог. И я, едва успев отведать более пряных, более тонких, более привычных, но и более сухих ароматов буфета, комода, пестрых обоев, всякий раз с неизъяснимой жадностью втягивал сложный, липкий, приторный, непонятный фруктовый запах вышитого цветами покрывала.
0: Марсель Пруст. В сторону Свана. Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Древнем Египте жук-скарабей был священным. Он символизировал жизнь после смерти и воскресение и ассоциировался с солнцем. Бог-скарабей Хипри, по представлениям египтян, катал по небу солнце, как его земные собратья катают шарики из навоза. В фильме «Мумия» скарабеи служили хранителями древних гробниц. Именно с ними заживо похоронили главного злодея. Насекомые ордами набрасывались на людей и пожирали их за секунды. На самом деле скарабеи питаются навозом крупного рогатого скота и лошадей. А людей при всем желании не могут даже и укусить.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 23 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения северной группировки войск за прошедшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах Уланово, Писаревки и Храповщины Сумской области. Также бои прошли в районах Приколотного, Бережного, Гоптовки и Благодатного Харьковской области. Подробнее о действиях севера на брифинге Минобороны доложил старший офицер пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе техники механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уланово, Писаревка и Храповщина Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Бережное, Гоптовка и Благодатная Харьковской области. В ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, танк, 5 автомобилей, 2 станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Рада» израильского производства.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы западной группировки войск атаковали живую силу и технику двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Боестолкновения произошли в районах Малеевки, Нового Мира, Шевченкова, Червоного Оскола Харьковской области, а также Светогорска, Пришиба, Райгородка и Маяков Донецкой Народной Республики. Противник потерял 230 боевиков, ликвидированы 3 бронетранспортера, 16 автомобилей, 3 полевых пушки и станция радиоэлектронной борьбы. Власти Ставрополья направили 60 миллиардов рублей на поддержку новых регионов. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с Владимиром Путиным в Кремле.
3: Владимир Владимирович, по социально-экономическому развитию у нас фактически везде рост, кроме ввода жилья за 2025 год. То есть мы даже по инвестициям, по ВРП везде растем. Вот жилья, не только ипотека, там еще сказываются административные факторы, но я вот уже доложу вам дополнительно об этом. Плюс хотел показать, мы свои региональные меры поддержки ветеранам СВО, ребят поддержим. Работа на новых территориях, фактически 60 миллиардов мы туда уже направили и дальше будем продолжать поддерживать.
0: Также Владимиров сообщил президенту, что жителям Ставропольского края, которые пострадали от обильных осадков и паводка весной этого года, в качестве поддержки за потерю имущества выплатили около 65 миллионов рублей. Советник президента России Антон Кобяков заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс превосходит по эффективности все страны НАТО вместе взятые, включая США. В интервью ТАСС в качестве доказательства он привел сообщение из Соединенных Штатов о дефиците ракет и боеприпасов. По словам Кобякова, такое преимущество стало возможным благодаря заранее принятым скрытным решениям, которые позволили российской экономике в 2022 году быстро переориентироваться на задачи специальной военной операции. Командующий курдскими формированиями силы демократической Сирии Мазлюм Абди объявил о роспуске этой военной структуры и ее интеграции с сирийской армией. Выступая в Дамаске на пресс-конференции после встречи с президентом переходного периода Ахмедом Аш-Шара, курдский лидер заявил, что СДС прекращают существование как самостоятельная сила. По его словам, это открывает новую главу мира, стабильности и восстановления в истории Сирии. Как передает ТАСС, Абди также подтвердил, что курдская автономная администрация на северо-востоке страны станет частью единого государственного аппарата. Красногорский суд вынес приговор победительнице конкурса «Миссис Россия» 2010 года Веронике Дремлюге. Ее признали виновной в повторном вождении автомобиля в нетрезвом виде. 38-летняя Дремлюга, уже лишенная прав за пьяную езду осенью прошлого года, снова села за руль своего Porsche Cayenne в состоянии алкогольного опьянения и устроила аварию в подмосковном Красногорске. От прохождения медосвидетельствования она отказалась. Суд назначил нарушительнице 350 часов обязательных работ и запретил управлять транспортными средствами на 2,5 года. Автомобиль Porsche Cayenne S конфискован в доход государства. Президент США распорядился приспустить американские флаги по всей стране на неделю в память о кантри-певице Долли Партон, которая скончалась на 81-м году жизни. Дональд Трамп назвал ее одной из величайших исполнительниц всех времен, отметил, что такой уникальной артистки никогда не было и больше не будет, и добавил, что ее любит весь мир. Семья певицы подтвердила, что она мирно ушла из жизни у себя дома в Нэшвилле. Долли Партон, которую называли «королевой кантри», начала карьеру в середине 50-х. Успех пришел к ней в 1967 году, а ее композиция «Джолин», выпущенная в 1973-м, попала в список 100 величайших песен кантри и 500 величайших песен всех времен по версии журнала «Роллинг Стоун». Долли Партон 25 раз поднималась на верхнюю позицию кантри-чартов журнала «Билборд». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту среду, 26 августа, в Москве синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем в российской столице от +16 до +18 градусов.

0: Studio Stories.
1: В массовой культуре динозавры имеют вид гигантских двуногих рептилий с чешуйчатой кожей, как у современных крокодилов. Вот только современные палеонтологические находки показывают, что динозавры скорее походили на птиц, чем на ящериц. У большинства из них были перья, даже у знаменитого тираннозавра. На самом деле это не так уж и удивительно, ведь птицы произошли от динозавров, так что ужасные ящеры в реальности выглядели как огромные зубастые когтистые и бескрылые курицы или киви, двигались соответственно и имели птичьи повадки. В фильмах зрителей динозавры пугают ужасным рыком, но на самом деле динозавры скорее курлыкали и ворковали, как голуби.
0: Audio Stories.

0: наказание мое, наказание.
1: Доброй ночи, с вами Василий Стрельников. Это «Бессонница», программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23.07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: В мифологии любопытная Пандора, первая женщина на Земле, открыла врученный ей Зевсом ларец, где хранились все беды мира. Поняв, что натворила, захлопнула ящик, но было поздно. На дне осталась лишь одна надежда, а беды разлетелись. С тех пор выражение «ящик Пандоры» стало нарицательным. Вот только в настоящем мифе, который греки рассказывали друг другу, никакого ящика не было. Зевс вручил Пандоре пифос – большой керамический сосуд для оливкового масла. Когда в XVI веке Эразм Роттердамский перевел рассказ Гесиода про Пандору на латынь, он перепутал слово «пифос» и слово «шкатулка». Они отличаются в несколько букв. И из-за этой ошибки родилась идиома «ящик Пандоры».
0: Аудиосторис.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном, выйдет к перекрестку любовь.

0: Audio Stories.
1: В последнее время многие фанаты здорового образа жизни склоняются к мысли, что возвращение к рациону наших далеких предков помогает стать здоровее. Популярная палеодиета содержит только то, что могли добыть древние охотники и собиратели – мясо и рыбу, овощи и фрукты, зелень и орехи. В ней нет молока, зерновых культур и бобовых. Однако на самом деле современная палеодиета имеет мало общего с рационом людей эпохи палеолита. В ней слишком много мяса и рыбы, а растений, наоборот, мало. В далеком прошлом люди употребляли в пищу даже те коренья, цветы и травы, которые сегодня сочли бы несъедобными, например, водяные лилии или чертополох. При всем желании современный человек не сможет воспроизвести настоящую палеолитическую диету. За тысячелетия растительный мир изменился, и нынешние плоды и коренья совсем не похожи на те, что окружали далеких предков человека.
0: Audio Stories.

0: Аудиосторис.
1: Иероглифы – это загадочные рисунки, которые служили людям письменностью. Они изображали предметы обихода, богов, зверей, птиц и другие вещи. Египтяне использовали их почти 4000 лет. Однако не стоит полагать, что они писали иероглифами постоянно. Как утверждает исследователь Розали Дэвид, эти сложные рисунки применялись только в особенных случаях. Египтяне верили, что если что-то будет написано таким способом, то оно осуществится. Так что иероглифы имели магическое предназначение. Кроме того, все время писать этими знаками слишком долго и трудно. Поэтому у египтян была повседневная, так называемая иеротическая, а позже дематическая письменность. Это скорописный тип письма, который отдаленно похож на современный арабский язык.
0: Аудиосторис.

0: я говорю, роса говорю. Она говорит, мокро. А я говорю, краса говорю. Она говорит, блекло.
1: Гляди, говорю, луна говорю. И звездочки словно крошки. Она говорит, то лампа горит. И вьются над ней мошки.

0: я говорю, тебе пропою все песни свои, слушай.
1: Она говорит, я их не люблю, от песен болят уши.
2: А я говорю, ты с кем говорю, от счастья любви таешь. Она говорит, да что говорит, ты сам говоришь.

0: я говорю, тебя не держу, мне нет до тебя дела. Она говорит, да ты погляжу, в речах своих стал смел.
1: А я говорю, прощай, говорю, такое мое слово. Она говорит, постой, говорит, давай, говорит, снова.
0: Тогда говорю, роса, говорю, она говорит, мокро. Опять говорю, краса, говорю, она говорит, блёк.

0: Маяк. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня. На маяке.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире, послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на маяке.
0: Из дневника.
3: 9 декабря 1928 года. Писать можно о всем не потому, что все на свете не важно, был бы мастер слова, а потому надо писать о всем, что все одинаково важно. У каждого мастера, однако, в материалах есть своя суженая. И вне этой родственной связи с предметом описания писатель не художник, а беллетрист. И это, конечно, от удачных и талантливых беллетристов пошло такое циничное суждение, не важно о чем, а важно, как написать. Вот и пишут о всем безразлично, вводя в заблуждение начинающих.
0: Михаил Пришвин.

0: Audio Stories.
1: Существует популярная легенда, что солдаты Наполеона во время французской кампании в Египте использовали статую сфинкса как мишень для тренировок по огневой подготовке и отстрелили ему нос. Другая версия. Нос отбили пушечным ядром во время перестрелки с турками. Однако это не более чем байки. Нос отвалился гораздо раньше. Точно невозможно сказать, когда. Но на рисунках датского путешественника Луи Нардена, сделанных в 1755 году, сфинкс уже запечатлен без носа. Наполеон же родился в 1769, так что он скульптуру повредить точно не мог.
0: Audio Stories.
2: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вольно.

0: новости. В студии «Вестей» Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы западной группировки войск атаковали живую силу и технику двух механизированных мотопехотной штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Боестолкновения произошли в ряде районов Харьковской области и Донецкой Народной Республики. Подробнее о действиях Запада за прошедшие сутки на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригады ВСУ и двух бригад обороны в районах населенных пунктов Малеевка, Новый Мир, Шевченково, Червоный Оскол, Харьковской области, Светогорск, Пришиб, Райгородок и Маяки Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 230 военнослужащих, 3 бронетранспортера западного производства, 16 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, подразделения южной группировки войск поразили формирование 4 механизированных аэромобильной горно-штурмовой бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Семеновки и Куртовки Донецкой Народной Республики. Противник потерял 150 боевиков, ликвидированы 3 боевые бронемашины, 26 автомобилей и 2 полевых пушки. Владимир Путин во время встречи с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым поинтересовался, как в регионе обстоит ситуация с сельским хозяйством. Также президента заинтересовали риски, которым подвергаются сельхозземли и развитие региональных инвестиционных проектов.
2: Владимир Ильич, еще вопрос, даже не вопрос, а ваши оценки по поводу инвестпроектов. Я знаю, что у вас в целом этот инвестиционный процесс развивается.
3: Да. Владимир Ильич, смотрите, мы один, я не люблю так говорить, из немногих регионов, где на протяжении последних 10 лет мы ежегодно растем в объемах инвестиций. Конечно, здесь поддержка правительства помогает. Нам Михаил Владимирович Мишустин поручил сделать каждой территории Северокавказского федерального округа по 5 прорывных проектов. Ну, 5 прорывных проектов – это для Ставропольского края 660 миллиардов рублей. Всего лишь 5 проектов, 660 миллиардов. Это энергетика, туризм, понятно, сельское хозяйство мое, это развитие логистики сегодняшней, которую мы имеем. Но вот мне только логистика дала 17 тысяч рабочих мест. И химический кластер, понятно, что у меня «Лукойл», «Еврохим», «Газпром» и развитие химического кластера. То есть только они, вот до 30-го года 660 миллиардов. Причем мы уже 2 из них выполнили по сельскому хозяйству и по логистике.
0: Кроме того, Владимир Владимиров сообщил главе государства, что на Ставрополе в прошлом году собран рекордный урожай – более 10 миллионов тонн зерна. С 1 сентября в России запускают оплату услуг связи с помощью цифрового рубля. Как уточнили ведомостям в телеком-операторе МТС, оплата новой валютой будет доступна во всех сервисах с интегрированным платежным модулем МТС Pay и не ограничится отдельными категориями товаров. Аналогичные планы по внедрению цифрового рубля анонсировали Ростелеком и Мегафон. В компании Вымпелком, которая владеет брендом Билайн, от комментариев пока воздержались. В России разработали проект уникального круизного лайнера ледового класса. Он сможет работать в разных климатических зонах Мирового океана благодаря усиленному корпусу. Судно предназначено для круглогодичных рейсов из Санкт-Петербурга по Балтийскому морю, но сможет заходить и в тропические воды. На борту разместятся 2500 пассажиров и 550 членов экипажа. Главными развлечениями станут казино и аквапарк. Это первый в истории отечественного судостроения проект такого масштаба и сложности. Ранее Россия не строила подобных крупных круизных судов. Прокуратура турецкого города Айдын возбудила уголовное дело против газеты «Айдын Денге» из-за провокационного заголовка «Эрдоган умер». Публикация в соцсетях с траурным оформлением ввела в заблуждение читателей, которые решили, что скончался президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. На деле статья была посвящена смерти местной жительницы Гульшен Эрдоган. Из-за особенностей турецкого языка, где глаголы не имеют рода, фраза о кончине человека с такой фамилией звучит одинаково одинаково для мужчин и женщин. Редакция сознательно выбрала двусмысленный заголовок ради привлечения внимания. Власти усмотрели в этом попытку манипуляции общественным мнением и распространения ложных сведений. Задержаны автор материала, главный редактор и владелец издания. Им грозит до 3 лет лишения свободы за умышленное создание паники и нарушение общественного порядка. В первые дни сентября в Москве ожидается комфортная погода с температурой до 25 градусов тепла. Как сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в первую пятидневку осени воздух прогреется до 23-25 градусов, что обещает жителям столицы приятные и теплые дни. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, обойдется без осадков. Днем в городе на Неве температура от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидаются кратковременные дожди. Днем в российской столице от плюс 16 до плюс 18 по Цельсию.

песня любви.

0: Audio Stories.
1: Существуют разные мнения о том, какого роста были древние люди. Кто-то считает, что тысячи лет назад землю населяли сплошь рослые великаны. Другие считают, что в давние времена люди были коротышками. Но, как показывают археологические исследования, раньше население планеты было примерно такого же роста, как мы сейчас. Средний рост в человеческой популяции колеблется. Люди становятся то выше, то ниже. Это происходит из-за изменений условий жизни. За последние 150 лет средний человеческий рост в развитых странах увеличился примерно на 10 сантиметров. А до этого он уменьшался от 173,5 сантиметров в раннем средневековье до 167 сантиметров в 17-18 веках. Эти колебания связывают с питанием и состоянием здоровья людей. Так что рост увеличивается только когда улучшаются условия жизни, а не просто со временем.
0: Audio Stories.

0: «Маяк».
1: Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату, кому нести печаль свою? Пошел солдат в глубоком горе на перекресток двух дорог. Нашел солдат в широком поле травой заросший бугорок.

на комья застряли в горле у него. Сказал солдат: встречай, Прасковья, героя мужа своего. Готовь для гостя угощение, накрой в избе широкой стол. Свой день, свой праздник возвращения к тебе я праздновать пришел. Никто солдату не ответил, никто его не повстречал. И только теплый летний ветер траву могильную качал. Вздохнул солдат, ремень поправил, раскрыл мешок походный свой, бутылку горькую поставил на серый камень гробовой.

осуждай меня, Прасковья, что я пришел к тебе такой. Хотел я выпить за здоровье, а должен пить за упокой. Сойдутся вновь друзья-подружки, но не сойтись вовеки нам. И пил солдат из медной кружки вино с печалью пополам. Он пил солдат, слуга народа, и с болью в сердце говорил: я шел к тебе 4 года, я 3 державы покорил. Хмелел солдат, слеза катилась, слеза несбывшихся надежд. И на груди его светилась медаль за город Будапешт.

0: Audio Stories.
1: Барбекю в западные страны пришло благодаря Колумбу. В 1492 году испанцы высадились в Америке. Они обнаружили, что представители местной народности жарят мясо на гриле. Он состоял из деревянного каркаса, который размещался на палках над открытым огнем. Пламя жарило мясо, а дым его обволакивал, придавая своеобразный вкус. Эту технологию приготовления называли барбакоа. Испанский исследователь Гонсало Фернандес де Авьеда и Вальдес был первым, кто использовал слово «барбекю» в печати Испании в 1526 году. Именно так он описывал блюда коренных народов Америки. Слово, как и сама технология, постепенно, немного изменив звучание, распространилось по Европе и используется до сих пор.
0: Audio Stories.

0: Джастин Бин знаю.
1: Баха знаю.
2: Стихи пингвины знают и знают спорт.
3: Стихи пингвины знают и знают спорт.
4: И с людьми пингвины ходят

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о глаголах прошедшего времени женского рода. Вот такая узкая тема у нас сегодня. Все глаголы эти предельно просты, проще некуда. Но проблем от этого не меньше. Но согласитесь, какие проблемы могут возникнуть у глагола «принять»? Однако могут. И вот пример от гостя программы «Место действия Россия».
2: Была создана особая комиссия, которая и приняла вот в работе эту систему.
1: Не приняла, а приняла. Ударение в этом глаголе ставим на окончание. Скажу больше, в подавляющем большинстве проблемных случаев из этой коробочки ударение падает именно на окончание. И мы сейчас в этом убедимся вместе с Владимиром Волковым, гостем утреннего шоу.
3: Стало ясно, что все его предали. Кстати, не все. Его Галштинская гвардия не предала и готова была за него умирать.
1: Предала, неверно, правильно, предала. Ударение должно падать опять же на окончание. И продолжит тему Федор Буцко, эксперт программы «Ассамблея автомобилистов».
4: Ну вот едем мы, скажем, по однополосной дороге с какой-то нормальной скоростью. Вдруг нас обгоняет машина, которая вот обогнала и сразу начинает тормозить.
1: Обогнала, неверно, правильно, обогнала. Опять же, ударение ставим на окончание, на традиционное для этой формы место. Обогнала. А теперь давайте немного расширим тему и посмотрим на глаголы, все в той же форме, но с возвратной частью «се». Как дела обстоят у этой группы слов? И у доски у нас остается все тот же Федор Буцко.
4: Ну, получилась полноразмерная машина, которая разогналась до 111 км в час на не самой простой трассе.
1: Разогналась, неверно, правильно, разогналась. Появление части «се» не изменило ситуацию. Окончание должно быть ударным. Разогналась. Ну и еще один пример в тему у нас есть в запасе. Послушаем отрывок школьной программы для взрослых. У микрофона ведущий Игорь Ружейников.
5: Я служил в Германской Демократической Республике. Бралась монетка в 15 или в 10 пфенингов, не помню. Мазалась клеем, что-то вроде момента, и опускалась в телефон.
1: Бралась, неверно, правильно, бралась. И опять наша тенденция вместе с ударением на окончании сохраняется. Итак, повторим сегодняшние примеры. Приняла, обогнала, разогналась, бралась. Везде ударное окончание. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами, но ненадолго. Скоро мы встретимся опять. Ведь ошибки, к сожалению, не заканчиваются. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

Внимание, в 23:07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email zone@radiomayak.ru.

0: Аудиосторис.
1: Раб, согласно древнеримским представлениям, не имел личности, имени и даже предков, а потому и гражданского статуса. Его можно было продавать, заковывать в цепи и пытать. Но при этом внешне рабы ничем не отличались от обычных граждан. Одевались они также, а изначально введенные для них ошейники с именами хозяев были быстро отменены. Раб мог получить свободу и даже римское гражданство, мог владеть имуществом, предоставленным ему хозяином, и вести бизнес. По мере роста империи с жестокостью в отношении рабов стали бороться на законодательном уровне. Император Клавдий освободил рабов, за которыми хозяева не ухаживали во время болезни. Позднее было запрещено травить невольников дикими зверями на гладиаторских аренах. А император Адриан запретил самовольное убийство рабов и заключение их в тюрьмы, а также продажу для проституции и гладиаторских боев. Даже во втором и первом веках до нашей эры, когда рабов было больше всего, они составляли от 35 до 40% населения Римской Италии. Если же брать всю империю, то из 50-60 миллионов человек ее населения около 5 миллионов были рабами.
0: Аудио сторис.

0: Маяк. Однажды нас стали раздражать чужие голоса, звуки и мысли. Но пока мы искали себя, мы потеряли всех вокруг. Как открыть дверь и прервать годы наедине с пустотой? «Сто лет одиночеству». Цикл программ в утреннем шоу «Сергей Стиллавин и его друзья». В любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Рекомендовано для совместного прослушивания. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Идет сцена, и чтобы зритель не заметил, что началась музыка, мы шепотом, как в зрительном зале в кинотеатре. Старайтесь не шуметь. Мы тихонечко заходим, а вы не заметили, что музыка уже появилась, и она уже диктует вам эмоцию, которую вы должны испытывать. Фильм видел, музыку не помню, значит, хорошая.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим». Для всех, кто уже проснулся.
2: Будьте бдительны, дорогие друзья, когда подселяете к себе киберорганизмов.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном.

0: Audio Stories.
1: Женщины в Древнем Египте много работали по дому. Они готовили еду, ткали, мололи зерно и прибирались. Но некоторые дамы могли зарабатывать. Например, очень распространенной среди женщин была профессия герметизатора. В Древнем Египте не было замков, поэтому запереть что-либо было сложной задачей. Женщины-чиновницы со специальными печатями за небольшую плату опечатывали важные комнаты, дома и контейнеры. И чтобы снова их открыть, египтянину пришлось бы сломать пломбу. Типичной женской профессией для Древнего Египта было ремесло пивовара. Пиво пили как в повседневной жизни, так и во время религиозных ритуалов. Древний напиток, правда, напоминал скорее забродившую кашу из пшеничного или ячменного недопеченного хлеба и финикового сока. Жидкость сначала выпивали через трубочку, а потом доедали со дна гущу. Пиво настолько ценилось египтянами, что иногда им расплачивались с рабочими. Девушки также могли посвятить себя пению, танцам, актерской игре или получить должность провидицы либо татуировщицы при храме. А египтянка, которая принадлежала к царской семье, даже могла стать фараоном. Аудио сторис.

0: В Москве 1 час.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» поразили живую силу и технику 2 штурмовых, 2 десантно-штурмовых бригад штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты. Бои прошли в районах Малиновки, Коломеец, Днепропетровской области, Барвина, Кнежинок, Червоного Яра, Омельника и Червоной Криницы Запорожской области. Подробнее о действиях «Востока» за прошедшие сутки на брифинге Минобороны сообщил старший офицер пресс-центра группировки Дмитрий Меськов.
2: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике 2 штурмовых и 2 десантно-штурмовых бригад. Бригада морской пехоты и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Малиновка, Коломейцы, Барвиновка, Нежинка, Червоный Яр, Омельник и Червоная Криница. Противник потерял более 300 военнослужащих, 6 автомобилей и артиллерийское орудие.
0: Как добавили военные, бойцы группировки «Днепр» атаковали формирование механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Орехово, Малокатериновки и Юрковки Запорожской области. Уничтожены 30 боевиков противника, ликвидированы 14 автомобилей и 5 станций радиоэлектронной борьбы. Президент России на встрече с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым поинтересовался состоянием сельскохозяйственных земель, а также обсудил развитие инвестиций.
3: А вот вы сейчас сказали про сельское хозяйство. А что с сельхозземлями? В каком они состоянии? И их количество, объем?
4: Вот у нас в целом Ставропольский край 6,6 миллионов гектаров. Сельскохозяйственных земель 4,1 миллиона гектаров. Из них 2,4 – это мой зерновой клин. Все остальное – это тоже пахотные земли. И еще у меня порядка 1,5 миллиона пастбищ. Потом там леса, водные объекты идут. На сегодняшний день, а пустынивание есть, оно как бы... Да. Я понимаю, Владимирович. Я же являюсь секретарем госкомиссии. Мы с Оксаной Николаевной и Дмитрием Николаевичем вопрос обсуждаем, разрабатываем программу по борьбе с опустыниванием земель. Нельзя сказать, что оно критично, там сотни тысяч гектаров. Но опустынивание идет, грубо говоря, до 8 тысяч в год. Но это восточные территории, там, где всегда это была проблема, оно существует.
0: Также Владимир Владимиров сообщил главе государства, что на Ставрополе в прошлом году собрали более 10 миллионов тонн зерна, что является рекордом. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что уровень мотивации украинцев, отправляющихся на передовую, критически упал. По его словам, Киев вынужден прибегать к насильственной мобилизации, поскольку ресурс добровольцев и мотивированных бойцов полностью исчерпан. Сейчас власти Украины активно ищут способы расширить категории граждан, подлежащих призыву. Дипломат привел данные, согласно которым ежемесячно мобилизуют от 30 до 35 тысяч человек, однако примерно половина из них сразу же бежит с позиций. Ситуацию с уклонением от службы подтверждает статистика. Украинская прокуратура ежемесячно возбуждает около 20 тысяч дел против так называемых ухилянтов, хотя официально эти данные публиковать перестали. С 1 сентября в России вступают в силу жесткие правила медицинского освидетельствования для иностранных граждан. Срок прохождения медосмотра сокращен с 90 до 30 дней. За нарушение сроков предусмотрен штраф до 50 тысяч рублей, а при неуплате и отказе от осмотра – выдворение из страны. Теперь мигранты обязаны сдать анализы на инфекции и наркотическую зависимость. Ужесточены наказания и для медицинских организаций, выдающих фиктивные справки. Им грозят крупные штрафы, приостановка деятельности и уголовная ответственность. Проводить освидетельствование смогут только клиники, включенные в специальный региональный реестр. Как отметил в интервью Вестям глава Думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, меры направлены на дополнительную защиту граждан от завоза опасных заболеваний и контроля за состоянием здоровья приезжих. Южная Осетия сегодня отметит 18-ю годовщину признания независимости. Праздничные мероприятия начнутся с возложения цветов к памятнику защитникам Отечества, а в Государственном драматическом театре пройдет торжественное собрание с участием общественных и политических деятелей. Главным событием станет грандиозный концерт на театральной площади Цхинвала с участием более 300 артистов. Напомню, 26 августа 2008 года после вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию и 5-дневного конфликта Россия официально признала независимость этой республики, а также Абхазии. Беременность, хронические заболевания вне обострения, иммунодефицитные и аутоиммунные состояния не являются противопоказаниями к вакцинации от гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре. Ограничениями остаются только острые инфекции вроде ОРВИ и обострения хронических болезней. Специальной подготовки перед прививкой не требуется, однако перед уколом необходимо проконсультироваться с врачом. Ранее глава ведомства Анна Попова предупредила, что подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в России ожидается в начале сентября. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, без осадков. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики предсказывают кратковременные дожди. Днем в российской столице температура составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.

0: Audio Stories.
1: В большинстве древних культур имущество передавалось по наследству от отца к его сыновьям. Но в Египте право собственности переходило по женской линии от матери к дочери. Мужчина распоряжался землей, движимым и недвижимым имуществом, пока жива его супруга, которой все по закону и принадлежало. А после ее смерти все отходило дочерям, за отсутствием таковых сыновьям. По женской линии от одного фараона другому передавалось, по сути, и все государство целиком. Женитьба на наследнице престола давала право мужу управлять царством, но вот завещать его своим детям он не мог. Поэтому, чтобы удержать власть, фараонам приходилось проявлять смекалку. И правители регулярно женились на своих дочерях, чтобы после смерти их матерей никто посторонний царство не забрал. Например, Рамзес II после смерти своих жен Нефертари Меренмут и Исит-Нафрет женился сразу на двух старших дочках, а Тутанхамон на своей кузине, царевне Анхисинамон.
0: Аудио сторис.

Доброй ночи. Я Василий Стрельников, и мы встречаемся с вами каждое воскресенье в 23:07. Иногда жизнь делится не на годы, а на песни. И у каждой свой человек, свое время, свое молчание. Расскажите свою историю и обязательно пришлите музыкальную заявку email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Карлик Джеффри Хадсон служил шутом при дворе английской королевы Генриетты Марии Французской в 1630-х годах. Шут был любимчиком королевы. Хадсон обладал прекрасными манерами, был обучен ездить верхом, и ему даже было присвоено звание капитана гвардии. Но его невысокий рост служил предметом постоянных насмешек, и однажды терпение Джеффри лопнуло. Некий придворный джентльмен Крофтс в 1644 году оскорбил капитана Джеффри Хадсона. И тот, заявив, что его офицерская честь задета, вызвал обидчика на дуэль. Крофтс принял вызов и явился на поединок, размахивая огромной клизмой. Из нее, как из водяного пистолета, он облил Хадсона. Карлик шутки не оценил, вынул кремниевый пистолет и застрелил обидчика. За такое Джеффри грозила смертная казнь, но Генриетта Мария за него заступилась, и дуэлянта изгнали с королевского двора. Тогда ему было 25 лет. В итоге разжалованный капитан отправился странствовать по миру. Бывший шут и любимец королевы оказался на корабле, который захватили берберийские пираты, и следующие 25 лет он провел в рабстве в Алжире и Тунисе. И только в 1669 году Джеффри Хадсон был выкуплен из плена и вернулся домой в Англию.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Фараон Тутанхамон – один из самых известных египетских правителей. Его имя переводится как «Живое воплощение Амона». Археолог Говард Картер, который нашел гробницу Тутанхамона, говорил, что при нынешнем состоянии наших знаний мы можем с уверенностью сказать только одно – единственным примечательным событием жизни фараона было то, что он умер и был похоронен. Действительно, сейчас исследователи даже не знают, из-за чего умер египетский правитель. Сначала считалось, что Тутанхамона убили. Археологи нашли у мумии следы черепно-мозговой травмы. Потом, правда, стало ясно, что череп у мумии треснул сам при неосторожной транспортировке. Возможно также, что Тутанхамон поехал на охоту, свалился с колесницы и сломал ногу, а потом умер от заражения крови вкупе с малярией. Есть и еще гипотезы. Например, Тутанхамон умер от анемии, болезни Кёллера или других наследственных заболеваний. Родословная у царевича была не самая хорошая. Он появился от связи фараона Эхнатона с собственной сестрой. Поэтому Тутанхамон имел расщепление неба, больные кости и косолапость. Даже в могилу правителю положили 130 тростей, чтобы тот мог передвигаться в загробном мире. Впрочем, до сих пор единого мнения о том, почему умер Тутанхамон, нет.
0: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Римляне с самого начала были нацией воинов. Они покорили большую часть Европы и сделали Средиземное море внутренним морем. На пике могущества Римская империя простиралась от Атлантического до Индийского океана. При этом она никогда не была самой большой и великой в истории. По количеству занятых территорий Римская империя не входит даже в двадцатку крупнейших государств в истории. Она уступает Британской, Монгольской, Российской империям и даже Золотой Орде. Более того, Рим не попадает и в тройку самых больших государств древности. Он уступает одновременно существовавшим с ним китайской державе Хань и государству.

0: Маяк. Большая энциклопедия лета. Август. Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Что издают? Что дают? Подают, что поют. Премьеры, выставки, показы, новинки и бестселлеры. Все сразу. Сегодня в 7 часов вечера.
1: Каждые вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
2: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим». Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Как сообщает Минобороны, группировка «Центр» за прошедшие сутки освободила населенный пункт Анновка Донецкой Народной Республики. Атакованы живая сила и техника трех механизированных егерской аэромобильной бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад Нацгвардии. Бои прошли в районах Викторовки, Белозерского, Новотроицкого, Грузского, Доброполья, Новогришино в ДНР, а также Марьевки и Юрьевки Днепропетровской области. ВСУ потеряли 350 боевиков, ликвидированы две боевые бронемашины, 9 автомобилей, пушка и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
1: Выборы 2026.
0: Во вторник начался новый этап предвыборной кампании. Стартовали дебаты. Уже в работе площадки ВГТРК, Вести ФМ, Радио России и Маяк. Через неделю присоединится и телеканал «Россия-24». Теперь споры в федеральном эфире кандидатам придется совмещать с поездками по стране. На конференцию по патриотическому воспитанию в Киров прибыл лидер списка «Единой России» Владислав Головин. Народная программа партии предлагает комплекс мер поддержки педагогов, в том числе помощь в повышении квалификации и в росте зарплат.
2: Именно педагог воспитывает героев. Это отмечал и наш президент Владимир Владимирович Путин. В народной программе было закреплено особым положением пункт с наименованием «Высокий статус учителя».
0: О том, как настроить экономику для приближения победы, говорили накануне в КПРФ, отправляя на фронт новую колонну гуманитарной помощи. Активисты, члены партии и просто те, кто хочет помочь, собрали гум-конвой уже в 159-й раз. Приблизить победу, считают в партии, можно только нарастив экономический потенциал страны. И он, по словам Геннадия Зюганова, есть, но используется недостаточно эффективно. К примеру, налоги на сверхдоходы могут быть гораздо выше.
3: Президент Путин сформулировал очень четко задачу. Максимальная сплоченность, тремя руками за. Новейшие технологии, великолепно. Все сделать для обеспечения фронта и тыла победы. Правильно, Саша. Мы работаем на эту победу, но я не вижу, чтобы работал на эту победу олигархат. Мы обязаны победить, и мы победим. Но любая победа требует закрепления, восстановления внутренней сплоченности.
0: Результаты своего исследования уровня жизни пенсионеров опубликовали в ЛДПР. Согласно данным либерал-демократов, пенсии и прожиточный минимум по стране серьезно различаются. Председатель партии Леонид Слуцкий рассказал о программе поддержки из 80 пунктов, рассчитанной до 2032 года.
4: Качество жизни пожилого человека в России сегодня очень и очень зависит, к сожалению, от региона его проживания. ЛДПР предлагает принять федеральный стандарт достойной старости. Базовые гарантии для пенсионеров, вне зависимости от места прописки, должны быть одинаковыми во всей стране.
0: Новые люди вместе с экспертами и автомобилистами в Ставрополе обсуждали, как доработать партийную инициативу о тонировке. Затемнение передних стекол машин предлагают разрешить, но сделать платным по подписке. По мнению первого заместителя руководителя партии Владислава Дованкова, такая инициатива не только никак не повлияет на безопасность, но и пополнит бюджет.
5: Например, платишь 5000 рублей в год и можешь использовать тонировку. Пока наши эксперты и коллеги говорят, что до 50% боковые окна и до 60% лобовое стекло не повлияет никак на безопасность, а наоборот поможет людям не чувствовать вот эту жару, которая сейчас есть. Такой вот абонемент мог бы как раз еще и пополнить бюджет.
0: Партия «Зеленые» собрала единомышленников в Петербурге, чтобы обсудить проблему домашнего насилия. Новых законов здесь предлагают не принимать, а сосредоточиться на общественной дискуссии. Об этом заявила лидер общефедерального списка партии Марина Шишкина.
6: Подобного рода документы должны приниматься тогда, когда общество, единое общество созрело и понимает, что это преступление. Это очень комплексная, многоярусная история. Я рада, что Петербург не оставляет эту проблему без внимания. Здесь и власть реагирует, и правоохранительные органы реагируют.
0: Сразу 6 политических сил, в числе которых партия пенсионеров, Родина, партия прямой демократии и Справедливая Россия, во вторник сошлись в дебатах с конкурентами, чтобы обсудить защиту традиционных ценностей и поддержку семей. Молодым мамам справоросы предлагают выдавать специальную зарплату, мамам-предпринимателям снижать налоги, а государству следить за информационным потоком, который легче всего затягивает именно детей. О последнем, в частности, говорила секретарь президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия» по информационной политике Марина Ким.
7: Все соцсети России обсуждают приезд Канье Уэста. Вот приедет, значит, скажем очень корректно, чернокожий, молодой, в общем-то симпатичный мужчина в немытых ботинках, или не приедет. Да какая разница? Почему мы каждый раз подрываемся как больные? Давайте работать профессиональными средствами с цифровой средой.
0: Напомню, выборы разных уровней, в том числе и депутатов Госдумы, будут проходить в течение 3 дней с 18 по 20 сентября. С 1 сентября в России на кассах начинает работать единый платежный QR-код, который позволит оплачивать покупки быстрее и без путаницы. На кассах не будет елки из стикеров разных банков. Один код подойдет всем. Покупатель сканирует его камерой телефона, выбирает свое приложение и подтверждает перевод. Бонусы и кэшбэк при этом сохраняются, а время на оплату сокращается. Переход будет поэтапным. Сначала систему внедрят крупнейшие банки и предприниматели с выручкой свыше 120 миллионов рублей в год. Через год подключатся компании с оборотом от 30 миллионов, а еще через год все продавцы с доходом от 20 миллионов. Как отметил председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, это повысит конкуренцию на платежном рынке, сделав инфраструктуру равнодоступной для всех участников. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова напомнила, что помощь родителей школе или детскому саду может быть только добровольной, а обязательные взносы на нужды учреждения являются нарушением закона. В преддверии 1 сентября омбудсмен перечислила типичные проблемы, с которыми сталкиваются родители. Отказ в приеме, принуждение к выбору платных курсов или несоблюдение требований безопасности. В таких случаях она советует фиксировать нарушения письменно, сохранять переписку и при необходимости делать фото или аудиозаписи. Начинать защиту прав рекомендуется с самой образовательной организации, а если это не помогает, обращаться в муниципальные или региональные органы образования, прокуратуру или Рособорнадзор. Также Лантратова добавила, что за помощью можно прийти к федеральному или региональному уполномоченному по правам человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту среду, 26 августа, без осадков, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Днем в российской столице температура составит от плюс 16 до плюс 18 градусов.

оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой.

Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут и тут, про таких не пою.

Пусть лишь он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.

0: Audio Stories.
1: Сфинкс – один из главных символов Египта. Сфинксом статую назвали греки. В переводе значит «душительница». По античным легендам, сфинкс был женщиной-львицей, которая загадывала прохожим загадки и душила всех, кто не смог ответить. Но вряд ли египтяне считали сфинкса женщиной. У его лица есть отдаленное сходство с портретами фараона Хефрена. Он и построил статую, и его пирамиды-гробница находятся неподалеку. Главный вопрос, который возникает при взгляде на сфинкса – почему у статуи нет носа? Есть легенда, что нос отстрелили из пушки солдаты Наполеона, упражняясь в меткости. Но это миф. Статую испортили раньше. Одно из предположений – это сделал исламист-фанатик, который хотел уничтожить противного исламу идола. Археолог Марк Леннер утверждает, что статуя была обезображена между 3 и 10 веком нашей эры, причем нос откололи длинным металлическим долотом. А еще, по его мнению, у сфинкса была борода, которую он тоже потерял. Но это все только предположения и догадки. На самом деле неизвестно, когда сфинкс потерял нос и была ли у него или у нее борода.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: У французской королевы Марии Антуанетты был мини-дворец, который находился на территории Версаля. Рядом с ним, по приказу Ее Величества, построили настоящую крестьянскую деревню. Когда королеве надоедала роскошь при дворе, она уезжала со своей свитой и фрейлинами в этот игрушечный поселок. В фальшивой деревне находилось 11 домов, озеро, водяная мельница, функционирующая молочная ферма, декоративная ветряная мельница, голубятня, курятник, теплица и башня-маяк. В этом поселке Мария Антуанетта периодически жила со своими дамами. По ее желанию они переодевались в платье простых крестьянок, пасли овечек, учились доить коров и печь хлеб. Кроме того, в крестьянскую деревню Мария Антуанетта привозила своих детей, чтобы ее наследники разбирались в сельском хозяйстве. А когда ей надоедала жизнь простой пастушки, она возвращалась в замок и устраивала там театральные постановки по пьесам собственного сочинения.
0: Аудио сторис.

черной радостью согрет. Как хорошо, что есть на свете добрый город. Грустить не надо,

0: Аудиосторис.
1: Менес – первый фараон первой династии Древнего Египта. Согласно летописям, он объединил Верхний и Нижний Египет, захватил множество земель и создал так называемое Древнее Царство. Менес с древнеегипетского переводится как «тот, кто терпит». Однако все истории о великом фараоне были созданы уже после его правления, а современных ему записей не сохранилось. Выдвигались предположения, что Менес – это фараон Нармер, чью гробницу нашли возле Абидеса. Но другие ученые уверены, что Нармер – это отец Менеса. Отдельные египтологи вообще считают, что Менес – не имя, а титул, который присваивали особенно значимым фараонам, или вообще нечто вроде собирательного образа и народного героя, а подлинный объединитель Египта – Хор-Скорпион II, известный под именем «Царя Скорпионов».
0: Аудио Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об именах прилагательных и наречиях. При этом мы заметно сузим тему и разберем только сравнительную степень. Сначала обсудим простую сравнительную степень, то есть те случаи, когда перед нами всего лишь одно слово. И вот такое одно заковыристое слово представит гость программы «Как знать» Алексей Рябцев.
2: Например, используя более акцентные вещи в верхней части нашего образа, мы можем таким способом сделать себя молодее.
1: Делать себя молодее – это неверно. Наша сравнительная степень образована неправильно. Должно быть моложе. Слово образуется при помощи суффикса «е», и при этом у нас идет чередование согласной в корне. «Д» заменяем на «ж». Молодой – моложе. Почему появилась ошибка? Потому что некоторые слова в сравнительной степени действительно образуются при помощи суффикса «ее». Белый – белее, сильный – сильнее, веселый – веселее. Но другая группа слов образуется, как я уже говорила, при помощи суффикса «е» и сопровождается чередованием. Редкий – реже, узкий – уже, громкий – громче, ну и наш пример – молодой – моложе. А теперь мы переходим к составной форме сравнительной степени. При ее образовании мы добавляем дополнительное слово «более» или «менее», а исходное оставляем неизменным. Однако не все так делают, и задал эту тенденцию один давний мем, который вспомнил ведущий Артем Новиченков.
3: И действительно, благодаря прогрессу мы стали, что называется, более лучше одеваться, стоматология у нас стала лучше и так далее.
1: Более лучше, конечно, это ошибка, и ведущий это знает, он об этом предупредил. А еще это цитата. Как-то раз одна активная девушка сказала в телеинтервью: «Мы стали более лучше одеваться». И эта фраза стала языковым мемом. И здесь ошибка заключается в том, что перепутались простая и составная формы. Должно быть или просто лучше, простая форма, или более хорошо, составная форма. Но самое неприятное в этой истории то, что подобные ошибки с путаницей простой и составной форм звучат очень часто. И вот пример от гостя программы «Место действия Россия».
4: Нет, это уже более западнее, северо-запад.
1: Более западнее – неверно. Исправляем ошибку и получаем два варианта. Простую и составную форму. Западнее или более западный. Сразу несколько подобных ошибок допустил Михаил Степанов, гость программы «Как знать».
5: У вас хорошая атмосфера, позитивные мысли, и все становится более приятнее, то есть все лучше. И вот если все подготовлено, спланировано, то, конечно, все получается более быстрее и вкуснее.
1: Более приятнее, более быстрее – это ошибки. Должно быть или приятнее и быстрее, или более приятно и более быстро. Ну и еще один пример в тему. Гость программы «Хорошо темперированный эфир» пошел дальше.
6: Может быть, даже мне больше интереснее, какой чай они заваривали на студии или...
1: Больше интереснее. А вот здесь еще и неправильно употреблено первое слово. Должно быть более интересно или просто интереснее. Слово «больше» здесь вообще ни к селу, ни к городу. Ну и на этом выпуск завершаю. Однако приглашаю всех в МАКС. Там есть мой канал, в котором я разбираю и другие ошибки. До встречи, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

это «Бессонница». Я диктор Стрельников. Каждое воскресенье в 23:07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: В 41 году до нашей эры Клеопатра и Марк Антоний основали питейный клуб под названием «Союз неподражаемых». Это было нечто среднее между собранием собутыльников, особо приближенных к трону царицы Египта, и религиозным объединением, участники которого поклонялись Дионису, богу виноделия. В тесном кругу членов клуба Клеопатра и Антоний устраивали пьяные вечеринки, которые стоили огромных денег. После того, как заканчивалась выпивка, все члены клуба переодевались в непритязательные наряды и бродили по ночной Александрии в поисках развлечений.
0: Аудио сторис.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. В 80-м году я пришел на радио, на иновещание. Вел программу по письмам и получал огромное удовольствие. Ведь это контакт со слушателем, его мысли, чувства, эмоции и любимая музыка. Сегодня, 40 с лишним лет спустя, все это здесь, на этой частоте. Мировая классика поп-рок-музыки по вашим заявкам. Иновещание. Каждую пятницу в 20:00 на «Маяке». Традиции продолжаются.
0: Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке».
1: Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам.
0: 17:00.
1: Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим».

0: Аудиосторис.
1: В середине 16 века в замке на северном побережье Англии жил лорд Алан Пеннингтон, который нанял себе шута Томаса Скелтона. У Пеннингтона была дочь Хелвайс. Она переодевалась в оборванное платье, чтобы в ней не узнали леди, и ходила на свидание с Ричардом, местным плотником. Об этом случайно узнал жених девушки и задумал отомстить неверной. Он рассказал о случившемся Томасу Скелтону, возможно, надеялся, что шут передаст его слова отцу и опозорит девицу. Но шут втерся в доверие к Ричарду, развлекая его анекдотами, неприличными историями и фокусами, и напоил сидром, пока они сидели в мастерской. Когда Ричард уже не вязал лыка, Скелтон сходил за топором, подкрался сзади, отрубил ему голову и закопал ее в древесной стружке. Скелтон не понес никакого наказания, а Хелвайс отправили в монастырь.
0: Аудиосторис.